0: Нижнем Новгороде, в Уфе, в Челябинске, в Южно-Сахалинске. Ну и, без сомнения, ввести их в эксплуатацию.
1: Все больше школьников выбирают для сдачи ЕГЭ профильную математику, физику, химию, биологию и информатику, доложил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, отметив, что правительство держит на постоянном контроле организацию выпускных экзаменов и стартовавшую приемную кампанию. Власти в Оренбургской области в связи с продолжительными ливнями развернули 3 пункта временного размещения в Бугуруслане. Из-за дождей ситуация остается напряженной. Есть риск роста уровня воды в реке Большой Кинель. В зону возможного подтопления могут попасть новые домовладения. В Оренбургской области за сутки выпало 3 месячные нормы осадков. Подтопления домов зарегистрированы в Бугуруслане, Алексеевском, Бугурусланском и Матвеевском районах. Все новости на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: Сегодня днем в Петербурге малооблачно, плюс 20, в Москве без осадков и 24 градуса тепла. Сейчас в столице плюс 16, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Audio Stories.
1: 1 января 1995 года в Северном море у норвежского побережья зарегистрировали первую подтвержденную гигантскую волну-убийцу. Высота волны достигала 12 метров. Недавно международная группа ученых проанализировала более 27 тысяч волн Северного моря за 18 лет. Ранее считали, что гигантские волны возникают из-за модулирующей нестабильности, когда небольшие колебания объединяются в крупную волну. Но это верно лишь для волн, которые движутся в одном направлении, тогда как в море волны идут хаотично. Появление больших волн обусловлено двумя основными причинами. Первая – линейная фокусировка, когда волны с разными скоростями и направлениями совпадают и усиливают друг друга. Вторая – нелинейные эффекты, меняющие форму волны, делая ее круче и глубже, что увеличивает высоту примерно на 20%. Совместное действие этих факторов объясняет гигантские волны, опасные для судов и добывающих платформ. Сегодня ученые используют машинное обучение и нейросети для предсказания таких опасных волн.
0: Audio Stories.

0: Stories.
1: Исследование из Австралии показало, что противовоспалительные и жаропонижающие средства, например, парацетамол и ибупрофен, повышают резистентность кишечной палочки к антибиотикам. Совместный прием этих средств и ципрофлоксацина увеличивает количество мутаций в бактериях, усиливающих их устойчивость. Приобретенная резистентность распространяется не только на один антибиотик, но и на другие похожие препараты. По данным ВОЗ, лекарственно-резистентные бактерии вызывают около 5 миллионов смертей ежегодно, а к 2050 году это число может вырасти до 10 миллионов из-за неправильного использования лекарств.
0: Audio Stories.
2: Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась, себя оглядев деловой. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду, а так ничего. Правда смеялась.

Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась догола.

Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды налог.

если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив посту 70 граммов на брата,

0: глядя штаны твои, носит коварная ложь. Глядь на часы твои, смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.
1: А я вот думаю, что все за рокерами бегают? Надо за оперными певцами гоняться.
2: Маргарита Митрофанова, радиоведущая.
3: Так говорит «Маяк»

французской провинции Шампань. Основатель и жен Эме Салон был успешным торговцем пушниной, а в 1911 году купил гектар земли, чтобы создать лучшее шампанское в мире из шардоне. Это положило начало первому в истории блан-де-блан – шампанскому исключительно из этого сорта. Изначально вино предназначалось для личного потребления и гостей, но в 1921 году Салон вышел на рынок. За 20 век выпустили всего 37 винтажей, каждый в удачные годы. Салон выдерживает шампанское минимум 10 лет, что придает ему насыщенность и сложность. Флагман QVS, который характеризуется исключительной свежестью, элегантностью и сложностью. Это делает QV одним из самых востребованных шампанских в мире.

0: песня про зайцев.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трин траву. А дуби колдуни что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

Stories. Пока большинство людей ответственно относятся к экологии, сортируют мусор и снижают потребление ресурсов, самые богатые люди в мире за одно путешествие могут оставить углеродный след в размере, который обычный человек оставляет за год. Частные самолеты, нефтяные суперяхты, премиум-авто и ракеты наносят колоссальный ущерб атмосфере. Исследования показывают, что ежегодные выбросы углекислого газа, которые создает сотня самых влиятельных миллиардеров, достигают порядка 3 миллионов тонн. Этот объем сопоставим с показателями целого государства, вроде Мадагаскара, население которого насчитывает десятки миллионов жителей. Грузовые корабли часто обвиняют в большом количестве вредных выбросов, при этом суперяхты остаются вне поля зрения общественности. Подобные суда не оснащены парусами и сжигают огромные объемы топлива, перевозя малое количество пассажиров. На Земле примерно 41 миллион миллионеров и около 500 тысяч сверхбогатых людей. Суммарный углеродный след богатых людей значительно превышает такой же след обычных. Аудио Stories.

0: Аудиосторис.
1: В 2008 году в Швейцарии жило около 1600 бобров, а к 2022 году их число выросло почти до 5000, и популяция продолжает увеличиваться. Зимой бобры активно строят плотины и жилища, что вызывает подтопление, повреждение инфраструктуры и уничтожение растительности. Стоимость устранения последствий одного инцидента может достигать 7 миллионов рублей. Сотрудники консультационного центра помогают людям, например, советуют защищать деревья металлической сеткой. Центр ежедневно получает десятки звонков о проблемах с бобрами, включая угрозу канализации из-за усиленной плотины и воронку на стоянке, которая вызвала аварию. Иногда даже приходится частично разбирать плотины бобров, чтобы избежать катастроф. Некоторые ученые считают совместное сосуществование людей и бобров невозможным без вреда. В Германии ежегодно уничтожают 10% популяции, около 2500 особей. В Польше – до 6%, это 8000 особей. Однако в Швейцарии контроль численности малоэффективен. Освобожденные реки быстро заселяются заново. Но есть и позитивные стороны. Деятельность бобров помогает регулировать уровень воды, уменьшая риск катастрофических наводнений в нижних частях долин.
0: Аудиосторис.

ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница» – программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на sonsobaka.radiomayak.ru.

Жила к труду привычная девчоночка фабричная, росла, как придорожная трава, на злобу неответная.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Начнем сегодня с бессонницы. Оказывается, на симптомы этого очень опасного расстройства сна влияет открытость новому.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке». Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим, товарищ мой. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим, товарищ мой.
1: Аудиосторис.
2: Монте-Сьерпе – вершина в Перу, название которой переводится как «Змеиная гора». Ее главная особенность – уникальная структура из приблизительно 5000 небольших углублений длиной от 1 до 2 метров и глубиной от полуметра до метра. Они расположены симметрично и формируют четкий рисунок на холме протяженностью около 1,5 километра. Раньше считалось, что подобные структуры могли образоваться случайно или иметь природное происхождение. Современное исследование показало, что Змеиная гора служила важной инфраструктурой торговли и учета товаров. Дно многих ям содержало остатки пыльцы сельскохозяйственных культур – кукурузы, хлопчатника, перца чили, амарантовых зерен и некоторых других растений, которые редко встречаются в сухой зоне, где находится Монте-Сьерпе. Радиоуглеродный анализ подтвердил активное использование этой системы в эпоху расцвета государства Чинча в конце 13-14 веков нашей эры. Эта территория находилась на пересечении важных торговых маршрутов до Колумбового периода, и потому Змеиная гора идеально подошла для роли своеобразного склада, где товар взвешивали, учитывали и обменивали.
1: Аудио сторис.

иду к тебе влюбленный. Улыбнись мне, сделай милость, но горою ты поклонной от меня отгородилась. И с волнением шагаю я всегда на склон твой южный, потому что, дорогая, мне тебя убить.

Планы я на счастье строю и скажу определенно, счастье ждет не за горою, а тем более поклонной. Это счастье встречу скоро, есть на то свои причины.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила около 16 часов. Экипажи отработали дозаправку топливом в воздухе. Истребительное сопровождение обеспечивали самолеты МиГ-31. Как отметили в Минобороны, на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Юрковка, Орехов и Любимовка Запорожской области. Уничтожены более 50 военнослужащих ВСУ, 9 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Север» ликвидировали свыше 200 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Радьковка, Толстодубово и Бачинск Тумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады территориальной обороны и бригады Национальной гвардии в районах Колодезного, Терновой, Белого колодезя и Рубежного. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы «Рада».
0: 141 украинский дрон уничтожен над российскими регионами в течение понедельника. Средствами ПВО за сутки сбиты 12 управляемых авиабомб и 734 БПЛА самолетного типа. Армия России поразила предприятия нефтепереработки, объекты ТЭК и транспорта Украины, склады горючего, места по сборке и хранению дронов. Российские военнослужащие установили огневой контроль над значительной частью Славянско-Краматорской агломерации после освобождения села Рай-Александровка на севере ДНР, рассказал в эфире телеканала «Россия-24» глава региона Денис Пушилин. По его словам, российские средства ПВО особое внимание сейчас уделяют антидронной защите дорог Донбасса.
3: Системой РЭП «Купол Донбасса», а также сводными мобильными огневыми группами было за прошедшую неделю нивелировано 128 попыток противника проведения террористических атак. К сожалению, с учетом объемов запускаемых беспилотников, конечно, нельзя сказать, что полностью все последствия удается предотвратить. Но значительное количество предотвращенных террористических атак – это факт. Значит, увеличивается количество мобильных групп. Причем теперь в поле зрения попадает еще и необходимость защиты дорог.
0: Россия не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры и решительно отвергает обвинения в причастности к ударам по Киево-Печерской лавре. Об этом заявила зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совбеза. По словам дипломата, видеоматериалы очевидцев указывают, что Киево-Печерская лавра пострадала в результате неумелой попытки украинской ПВО перехватить российскую ракету «Циркон». Правительство по вопросу цен на топливо находится в координации с нефтяными компаниями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
4: Там есть правительственное, собственно, в правительстве механизм координации есть и с нефтяными компаниями. Само правительство работает по этой теме. Там ведутся соответствующие обсуждения и принимаются необходимые меры. Поэтому по деталям, конечно, лучше уже это спрашивать в правительстве.
0: По словам Пескова, власти ведут напряженную работу, чтобы минимизировать последствия от варварских действий Киева и наладить обеспечение населения топливом. Руководство Крыма информирует население, эта система налажена, отметил представитель Кремля. Вице-премьер Новак поручил профильным ведомствам подготовить план поддержания устойчивости российского топливного рынка. ФАС получила указание и дальше мониторить цены на топливо и при необходимости оперативно принимать меры. Количество обратившихся за медпомощью из-за смерча в Кушве Свердловской области увеличилось до 15 человек, сообщили власти региона. Почти сотня домов повреждена в результате урагана. Сейчас экстренные службы ликвидируют последствия смерча. Губернатор Свердловской области направил в муниципалитет специалистов для оценки масштабов ущерба. В Москве во вторник распогодится. Вторая половина недели будет прохладной. Через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт. О погоде в Москве на этой неделе рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Во вторник, благодаря антициклону, с запада распогодится. В среду также солнечно и без осадков. Максимальная температура плюс 20-23. В четверг и пятницу атмосфера станет неустойчивой. Через регион пройдет атмосферный фронт. Облака уплотнятся, пройдут небольшие дожди. Что вкупе с северным ветром понизит температурный фон. В дневное время посвежеет до плюс 16-19, а это на 5 градусов ниже климатической нормы. В субботу погода наладится, ночью 7-10, днем 19-22, а в воскресенье потеплее до 24-27, но уже с дождем.
0: Погода. В Петербурге сегодня малооблачно, плюс 20. В Москве без осадков, 24 тепла. Сейчас в столице плюс 17. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

остался навек неспокойный. Прошли мы сквозь грозы и войны, у смерти в гостях мы не раз побывали, но я улыбался.

мысли, как тучи. Бывает, что ревность нас мучит, но должен один из двоих улыбнуться, и я улыбаюсь тебе, и я улыбаюсь тебе. Взгляни на меня долгим взглядом, ты здесь, ты пока еще рядом, ты рядом, но ты далеко уже.

Опять расстаюсь я с тобою, с любовью моей и судьбою. Боюсь, что не выдержишь ты и заплачешь, и я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. Вдвоем победим мы разлуку, покуда нужны мы друг другу.

расстояния, на любой дороге, в стороне любой, песни ты не скажешь, до свидания.

0: Audio Stories.
1: С осени 2025 года правительство Непала увеличило стоимость разрешения на подъем на Эверест с 11 до 15 тысяч долларов. Это необходимо, чтобы уменьшить число туристов и снизить экологический ущерб. Кроме того, была введена система сбора денежных взносов за ликвидацию мусора. Теперь участники экспедиции обязаны внести залог от 500 до 4000 долларов в зависимости от высоты, на которую идут. Эти деньги возвращаются лишь при условии доставки каждым участникам экспедиции обратно минимум 8 килограммов отходов. Новое решение предусматривает превращение экологического взноса в безвозвратный налог, доход от которого пойдет на охрану природы и уборку территории. Для улучшения ситуации с отходами власти намерены активнее применять технологии беспилотников. Компании AirLift Technology за 2 года работы удалось вывести порядка 2 тонн отходов с Эвереста. Сейчас грузовая вместимость дрона составляет 15 килограммов, но планируется повысить ее до 50. Проблема экологии приобрела мировую известность благодаря японскому альпинисту Кен Нагучи, который организовал масштабную операцию по уборке Эвереста в период с 2000 по 2007 годы. Его команда собрала 9 тонн мусора. Затем инициативу поддержала армия Непала, которая сумела собрать с горной местности рекордные 119 тонн отходов. Особенной проблемой остаются останки умерших. По официальным данным, на протяжении всей истории восхождения погибли примерно 300-400 человек.
0: Audio Stories.
2: Любого спросите в нашем доме, завидовал ли я хотя бы в детстве. Вам скажут, ей это незнакомо, это точно, говорю вам честно. Теперь же сама себя боюсь я, завидно очень, посудите сами. Приходит домой.

неделю боролась с этим чувством. А вот вчера случайно увидала, как Люська стояла очень грустно, платила деньги за букет фиалок. Зачем же, зачем моя подружка обманывает так меня, скажите? С цветами приходит в общежитие, а ночью плачет, спрятав нос в подушку.

0: Аудио сторис.
1: Самцы белохвостых оленей скребут рогами о стволы деревьев, оставляя характерные отметины, и трутся головой, помечая запахом лобных желез. Дополнительно животные роют небольшие лунки в почве и помечают их некоторыми продуктами жизнедеятельности. Подобное поведение сигнализирует другим оленям о готовности самца вступить в отношения и одновременно подчеркивает его статус доминантного представителя. Кроме того, в условиях слабого освещения вечером или утром метки, оставленные самцами на деревьях и почве, начинают излучать мягкий голубой свет. Это явление называется фотолюминесценцией. Это способность органических веществ поглощать свет и преобразовывать его в волны иной длины. Хотя ранее изучались преимущественно сами животные, обладающие такими свойствами, группа ученых решила исследовать проявление фотолюминесценции в природных объектах, окружающих оленей. Ученые считают, что подобная люминесценция играет важную роль в привлечении внимания самок. Пока не ясно, почему следы оленей приобретают способность светиться. Со временем интенсивность свечения увеличивается, возможно, вследствие повышения агрессии самцов.
0: Аудио сторис.

0: Stories.
1: Специалисты по вопросам питания утверждают, что состояние здоровья человека во многом определяется состоянием кишечной микрофлоры. Бактерия Турицибактер способна замедлять процесс набора лишнего веса. Правда, пока это утверждение верно исключительно для лабораторных грызунов. Турицибактер влияет на снижение концентрации глюкозы и жирных кислот в организме, сохраняя нормальный вес животных, которые употребляют пищу с повышенным уровнем жиров. Ученые пришли к выводу, что турицибактер способствует снижению накопления вредных молекул жира, концентрация которых повышается при ожирении и сопутствует развитию диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты рассчитывают, что изучение бактерий турицибактер позволит разработать новые способы профилактики и терапии нарушений обмена веществ и контроля массы тела.
0: Audio Stories.
2: Далек тот день.

0: Audio Stories.
1: Гигантские морские скаты, манты, способны погружаться на глубину до 1250 метров. Исследователи наблюдали за поведением 24 скатов в трех регионах Тихого океана – Перу, Папуа-Новая Гвинея и Новая Зеландия. За период с 2012 года в течение 10 лет было зафиксировано 79 случаев экстремально глубоких погружений. Большая часть этих рекордов принадлежит Новой Зеландии – 71 случай из общего числа. Новозеландские манты отличались систематическим характером погружений. Выходя за пределы континентального шельфа, они спустя сутки совершали постепенный спуск все глубже и глубже, после достижения предельной глубины, резко поднимаясь вверх. Скорее всего, манты используют экстремальные погружения для считывания сигналов среды, изменений силы и направления земного магнетизма, колебаний содержания кислорода, температурных показателей и уровней освещенности. Полученные данные позволяют животным формировать пространственную карту мест обитания, которая облегчает ориентацию в бескрайних открытых водах.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Колорет – это традиционное название всех красных вин Бордо, которое появилось еще в средние века и долгое время использовалось преимущественно британцами. История бордосских колоретов начинается в XII веке, когда территория современного Бордо входила в состав независимого аквитанского герцогства. В 1152 году герцогиней Аквитании стала Алиенора, которая вышла замуж за будущего короля Англии Генриха II. Этот союз привел к переходу территории Бордо под британский контроль примерно на 3 столетия. Англичане активно использовали морской порт Бордо для торговли с Европой. Однако качество местных вин тогда оставляло желать лучшего. Виноградники Бордо производили легкие бледные вина, которые получили название «кларет» и были популярны среди жителей Британских островов. В 15 веке Бордо снова вошло в состав Франции. Это привело к изменениям вкуса потребителей. Простолюдины начали предпочитать крепкие португальские вина, в то время как аристократия сохранила любовь к бордосским кларетам. Со временем технология производства бордосских вин значительно улучшилась. Появление новых сортов винограда и развитие технологий позволило создать качественные вина глубокого рубинового оттенка. Современный Бордо Клире остается редким видом вина, составляющим всего 0,6% от общего объема производства региона. Эти специфичные вина пользуются популярностью главным образом внутри Франции и практически не встречаются за ее пределами.
0: Аудио 100.

0: Audio Stories.
1: Британские ученые утверждают, использование ругательств во время занятий спортом повышает эффективность тренировок, улучшает концентрацию и придает дополнительную мотивацию. Ученые считают, что причина кроется в способности ругательств усиливать ощущение фокуса и сосредоточенности. Участникам эксперимента предлагалось выполнить серию упражнений, периодически используя либо нейтральные слова, либо выбранные заранее ругательные выражения. Затем исследователи измеряли показатели физической активности и проводили опросы, которые выявляли уровень мотивации, уверенности и состояние полного погружения в процесс. Оказалось, что участники, прибегавшие к бранному слову, демонстрировали существенно лучшие результаты. Они могли выдерживать нагрузки дольше и чувствовали большую вовлеченность в процесс. Ругательства помогли уменьшить усталость и усилить чувство уверенности в собственных силах.

воскресенье в 23:07. Не спится? Значит, внутри есть разговор, который не закончился днем. Давайте его продолжим. Пишите. Делитесь тем, что не дает уснуть. Email son@radiomayak.ru.

0: Маяк. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 8 часов вечера.
1: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер. Впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. «Бессонница» — это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. «Бессонница» — в воскресенье в 23.07 на «Маяке».
0: Воспитательный знак.
2: Ребенок — существо радостное. Он родился, чтобы радоваться и радовать. Ему очень повезет, если родится он у родителей, которые тоже есть люди радостные. И в семье радость – норма жизни.
0: Шалва Аманашвили, педагог.

0: Аудиосторис.
1: Астроциты – особые клетки мозга, которые играют ключевую роль в закреплении долговременных воспоминаний. Исследования японских ученых показывают их потенциал как терапевтической цели при нарушениях памяти, включая болезнь Альцгеймера и посттравматический стресс. Ученые разработали метод анализа активности астроцитов у мышей при выполнении заданий на запоминание. Измеряя экспрессию гена ФОС, индикатора мозговых следов памяти, они выявили рост активности астроцитов в миндалине и других отделах мозга на этапе повторного обучения. Это указывает на их значение в извлечении старых воспоминаний. Астроциты, которые активны при обучении, вырабатывают больше норадренергических рецепторов, точек взаимодействия с норадреналином, связывающим астроциты и нейроны. Эти клетки можно выделять маркерами, что позволяет изучать их роль в обработке эмоций и памяти.
0: Аудио сторис.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. ФСБ показало видео задержания пособников украинских спецслужб, которые собирались взорвать железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами в Подмосковье. Двое граждан России действовали по заданию украинского куратора. Они изъяли из тайника самодельное взрывное устройство, злоумышленники провели разведку на железнодорожных путях и подобрали место для закладки взрывного устройства и его подрыва. В Константиновке соединения части южной группировки продолжают наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки от боевиков освобождено свыше 100 зданий. ВСУ потеряли до 100 боевиков, БМП, бронемашину, самоходную артиллерийскую установку, станцию РЭП, 21 наземный робототехнический комплекс и 27 пунктов управления БПЛА. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 7 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Радьковка, Толстодубова и Бачевск Сумской области, Колодезная, Терновая, Белоколодезь и Рубежная Харьковской области. Противник потерял свыше 200 боевиков, бронемашину, 16 автомобилей, боевую машину РСЗО «Град», орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы. Бойцы группировки войск «Запад» уничтожили свыше 220 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе техники, механизированной и штурмовой бригад в районах Лозового, Рубцов, Грушевки и Волчьего Яра. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжили уничтожение формирования ВСУ и продвижение в западном направлении. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии овладели 10 опорными пунктами противника и очистили от украинских формирований 46 зданий. В полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили свыше 220 военнослужащих, 17 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, станция электронной борьбы.
0: Боевой авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам нефтепереработки, энергетики и транспорта Украины, складам горючего, местам по сборке и хранению дронов дальнего действия. Угроза Зеленского в адрес Белоруссии является вмешательством во внутренние дела республики. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требования главы киевского режима убрать от украинско-белорусской границы якобы находящуюся там технику для корректировки ударов российских дронов.
3: Угроза абсолютно агрессивная, вмешательство во внутренние дела другой страны, посягательство на суверенитет другой страны. Но у нас нет никакого сомнения, что руководство Белоруссии, сама Белоруссия в состоянии свой суверенитет обеспечить.
0: Песков заявил также, что власти стараются минимизировать последствия от налетов ВСУ и наладить снабжение потребителей топливом. По вопросу цен правительство находится в контакте с нефтяными компаниями, подчеркнул пресс-секретарь. Уже 15 тысяч заявок на получение образования зарегистрировали в Фонде «Защитники Отечества». Об этом сообщила глава фонда, замминистра обороны Анна Цивилева. Еще 10 тысяч человек сейчас проходят обучение. Миноборнауки, Ростех и Фонд «Защитники Отечества» запустили программу подготовки ветеранов спецоперации к поступлению в технические вузы.
4: Мы в исполнении указа президента готовим различные программы для того, чтобы наши защитники, наши герои имели возможность совершенствоваться и получать дополнительное образование. 15 тысяч заявок на получение образования у нас в Фонде «Защитники Отечества» зарегистрировано. 10 тысяч человек сейчас в данный момент проходят обучение.
0: Первые 27 участников проекта уже завершили обучение. Министр науки высшего образования Валерий Фальков назвал запуск программы успешным. По итогам переговоров с США в Тегеране заявили о создании 4 специализированных рабочих групп по прекращению санкций, по ядерной тематике, по реконструкции и экономическому развитию Ирана и по мониторингу. Замминистра иностранных дел Исламской Республики Казем Гариб-Абади заявил о завершении подготовки к следующему этапу переговоров на высоком уровне с США при участии Катара и Пакистана. В Москве во вторник распогодится. Вторая половина недели будет прохладной. Через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт. О погоде в Москве на этой неделе рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Во вторник, благодаря антициклону, с запада распогодится. В среду также солнечно и без осадков. Максимальная температура плюс 20-23. В четверг и пятницу атмосфера станет неустойчивой. Через регион пройдет атмосферный фронт. Облака уплотнятся, пройдут небольшие дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон. В дневное время посвежеет до плюс 16-19, а это на 5 градусов ниже климатической нормы. В субботу погода наладится, ночью 7-10, днем 19-22, а в воскресенье потеплеет до 24-27, но уже с дождем.
5: Погода.
0: В Петербурге сегодня малооблачно, плюс 20, в Москве без осадков и 24 тепла. Сейчас в российской столице 17 градусов. Все новости на сайте vesti.ru.

0: вы спали.
1: С новым утром, друзья мои, с новым днем. Вторник на календаре 23 июня, 5 часов 9 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. У нас с вами сегодня полтора часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонсы того, что будет происходить в эфире «Маяка» в течение ближайших часов. Ваши сообщения, как и прежде, мы принимаем на номер плюс 7-967-103-5533 через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну что, начнем сегодня со страшилок. Пугают нас, пугают. Говорят, скоро Россию завоюют испанские слизни. Да, в европейской части страны, говорят, уже распространились. Не знаю, как насчет всей европейской части. В Москве и Калужской области видел сам. Говорят, что в Подмосковье уже прям на борьбу отправляют целые отряды, в том числе и подростков, благо каникулы. Вот, кстати, чем можно, наверное, заработать. Потому что, говорят ученые из СПБГУ, нет возможности как-то механически решить проблему, точнее, каким-нибудь научно автоматизированным способом. А вот как раз механически, то есть в рукопашную, его и остается собирать этого слизняка, хотя даже брать его голыми руками не рекомендуется. И об этом нас тоже предупреждают. Но внезапно выяснилось, что испанский слизень, который, кстати, еще и зараза такая, обладает возможностью перемещаться на разные расстояния в связи с антропогенным фактором, и говорят, может в этой связи добраться и до Дальнего Востока, включая Камчатку и Сахалин. Дальний Восток, привет! Но хорошая есть новость тоже, что Сибирь, большая часть, по крайней мере, для испанского слизня пока непригодна. Но мы понимаем, климат меняется. Так вот, этот самый слизняк неожиданно проявил любовь к пиву. А пока ученые думают, как это использовать, но, говорят, и вправду пиво привлекает этих моллюсков, но реакция в зависимости от сорта разная. Что значит разная реакция, не очень понятно. Пускается ли слизень в пляс от особо алкогольных сортов, не сообщается. Но, опять же, если вы не очень любите вот такие новости, оказывается, есть способ от них защититься. Мозг человека, то есть наш, способен защищаться от плохих новостей. Знаете как? Нужно его просто чем-нибудь занять. Ученые, точнее психологи, ну, впрочем, тоже ученые, из Еврейского университета в Иерусалиме провели целый ряд экспериментов. Причем они не были связаны, эти эксперименты, с новостями напрямую. Просто изучалась реакция на те или иные воздействия при решении разнообразных задач. Не очень большая группа, 101 взрослый, но самый главный вывод: если мозг занять какой-нибудь деятельностью, то плохая информация до мозга доходит медленнее. То есть, иными словами, можно выстроить барьер на пути любых плохих новостей. Правда, тут возникает одна этическая тоже такая сложность. А хорошо ли это, ограждать себя от плохих новостей? Потому что новости, которые нас не радуют, в то же время являются предупреждением. А если ты предупрежден, то чего-то еще более плохого с тобой может не произойти. В общем, дорогие друзья, я, конечно, желаю нам всем новостей хороших, но давайте не будем забывать и о том, что все хорошее познается в сравнении. Так что, если у вас есть полезное занятие, я вас поздравляю, можете им заняться. Ну а все вместе давайте поразмышляем, так ли плохи плохие новости под музыку на маяке.

0: когда вы спали.
1: Плюс 7967-103-5533, номер для ваших сообщений, который можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram, в зависимости от того, что работает в ваших широтах. Ну, а у нас пока довольно короткая сегодня, но насыщенная рубрика «Слава роботам». Итак, мы рождены, чтобы кавку сделать былью, так и хочется сказать. На самом деле не кавку, а Виктора Олеговича Пелевина, который в одном из своих произведений рассказывал как раз о некоем герое, который взламывал дроны ударные при помощи текстовых разнообразных материалов. И вот, вы знаете, прошло немного времени, как исследователи из Эдинбургского университета как раз и доказали, что действительно хакерская атака возможна при помощи, повторюсь, обычных текстовых материалов, которые дают просто прочесть, например, человекообразным роботам или внедряют в сознание разнообразных роботов-пылесосов. Ну, в общем, это те самые существа, которые трудятся рядом с человеком. И оказалось, что при помощи этих самых текстовых сценариев можно обойти даже базовые принципы робототехники, ну, такие как «не навреди человеку» и так далее. Вот так робособака начала искать места для закладки взрывчатки, а домашний андроид разбрасывал тяжелые предметы. Будьте бдительны, дорогие друзья, когда подселяете к себе киберорганизмов. Ну, а в США тем временем уволили робота-полицейского, который за 10 месяцев, ладно, не задержал никого. Бог бы с ним, там такая конструкция, не очень понятно, как он может кого-нибудь задерживать. Но даже ни одного штрафа не выписал, хотя вроде бы именно для этого его и создавали. Эксперимент стоимостью 128 тысяч долларов таким образом завершен. Да, устройство было предназначено как раз для патрулирования общественных пространств и помощи правоохранителям, но, видимо, робот выбрал самый энергосберегающий сценарий и понял, что разумнее всего не делать ровным счетом ничего. А может быть, ему тоже дали что-нибудь почитать. Например, не знаю, что-нибудь о буддизме, допустим, и он впал в нирвану. Такое, наверное, тоже возможно. Расскажите, пожалуйста, что вы выбираете в магазинах? Общаться с кассой самообслуживания или все-таки с кассиром? Потому что, мы знаем, сейчас все больше становится как раз этих роботизированных, ну или автоматизированных вариантов, и все меньше и меньше людей в продуктовых магазинах. И этому явлению в среду на прошлой неделе был посвящен один из эпизодов программы «Все сразу». И врач-психиатр и психотерапевт Ксения Кияна рассказала, почему люди иногда готовы постоять в очереди, лишь бы пообщаться с живым человеком.
2: Первое, на самом деле, человеку нужен человек. Особенно русскому человеку нам важно поговорить. Вот тут вот такой это важный феномен. И это есть у нас как в магазинах, так и, знаете, в каких-то... Ну, сейчас чат-боты везде. Ну, в какую-то организацию, когда звоним, нам важно с человеком говорить, с менеджером. А чаще всего переводят нас в чат-бота. Да. То есть у нас вот это есть потребность. И отчасти это просто такая человеческая потребность, особенно русская, культурная. А отчасти это еще то, что у нас все-таки есть недоверие. И мы не доверяем роботам.
3: Это вы выясняли как-то? Люди вообще или взрослые, или пожилые, или какие?
2: Это я на основе своего клинического, наверное, опыта и то, что я вижу, что несмотря на то, что впечатление у нас есть как очень доверчивых, все-таки у нас есть с другой стороны такая ловушка недоверия, и поэтому она проявляется вот в том числе в этом. Мы не доверяем роботам и каким-то таким неизвестным вещам. Нам лучше проверенное, привычное, так нам безопаснее. Поэтому это одна из причин, что лучше я пойду, постою, чем я столкнусь с чем-то, чему я не очень могу доверять. Ну, то есть нужно время, чтобы я к этому привык. Но есть еще одна такая причина, она достаточно тоже простая. Зачастую мы очень уставшие бывает, заходим в магазин, и нам просто уже не хочется контролировать. Нам хочется расслабиться и не думать, как что я за булочку там взяла, ее надо там разыскивать.

0: пока вы спали.
1: Рубрика «Приятного аппетита». Ну что же, про нитраты нам рассказывают. Тут не могут без страшилок, товарищи ученые. И говорят они о том, что нитраты должны у нас перерабатываться в нитриты. Не всегда это просто все происходит. В целом, в нитратах ничего такого прям страшного нет. Вопрос, как всегда, в концентрации. Вообще, овощи в целом имеют склонность накапливать вот эти природные соли азотной кислоты. Но бывает так, что овощи перекармливают удобрениями. Или, наоборот, солнечного света бывает недостаточно. Это все способствует накоплению нитратов. Вот, кстати, срезание, вот не хочу слово употреблять, которое обычно употребляется, концевых частей огурцов. Это вот один из способов снизить количество нитратов, поступающих в организм. То же самое касается капустных кочерыжек. До свидания, наше детство, когда кочерыжка могла считаться даже лакомством. Ну и так далее. Можете почитать довольно много по этому поводу информации. Что же касается переработки нитратов в нечто такое безвредное относительно для человеческого организма, то ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что помочь в этом деле непросто может жевательная резинка, внимание, с содержанием сахара. То есть продолжается вот эта антидемонизация белой смерти. Одной из. Интересно, как далеко зайдут ученые в этом вопросе. Но тут же следует предупреждение, что вот так просто упихиваться сахаром не нужно. Спасибо большое. Но вот действительно провели эксперимент и выяснилось, что снизилось количество нитритов и прочего всякого в организме аж на 25% после того, как людям после овощей, вслед за овощами, дали пожевать вот эту самую жвачку с сахаром. Очень важно. Ну, а что касается, например, брокколи, то показатели нитратов и всего такого не очень полезного там невысоки, на некоем среднем уровне, но опять же говорят, не нужно стебли там очень активно употреблять, а термическая обработка, кстати, в целом снижает количество нитратов. А вот китайские ученые еще выяснили, что лейцин, который в брокколи содержится, еще и замедляет возрастную потерю мышц. Так что, если вам брокколи по душе, ешьте на здоровье, глядишь, организм скажет вам спасибо. Музыка на маяке.

0: пока вы спали.
1: +7 967 103 55 33. Напомню, номер для ваших сообщений. Дмитрий из Омска пишет, что плохие новости действуют как снотворное. Сразу хочется спать. Ну, есть, опять же, видите, хороший способ. Либо чем ты чем-то занят и спать тогда не хочется, либо перестаешь заниматься, на тебя обрушиваются плохие новости. И здравствуй, Морфей. Ну, и есть вот целый ряд сообщений насчет касс самообслуживания, которые, в основном, я так понимаю, написавшие предпочитают живым людям. То есть, чтоб там кто ни говорил, люди нам, может быть, и нужны, но не всегда в магазинах, когда хочет из магазина поскорее выйти. Ну, а тем временем начали на людях впервые проверять теорию клеточного омоложения. Ну, там идея в целом в том, что мы не то чтобы стареем, не то чтобы функционал снижается, а просто клетки сходят с ума и начинают как-то не так работать. И можно их убедить этого не делать. И вот сейчас попробуют то же самое на людях. Насколько получится, надеюсь, в скором времени узнаем. Ну, а если вам правда интересно, на что способен передний край науки, в частности генетика, сегодня в полдень об этом состоится разговор в программе «Физики и лирики» со специалистом в области молекулярной

век до нашей эры. Да, она была очень такая современная женщина, потому что она занималась поэзией, ее считают первой поэтессой Древнего Востока, и даже некоторые стихи этой Энхидуанны сохранились. Она была верховной жрицей храма Инанны и выполняла определенные обязательства, и в ее подчинении был целый административный персонал жрецов и жриц, то есть не только женщин, но и мужчин, которыми она, скажем так, руководила. И вот это вот образ, пожалуйста, такой женщины-администратора, да, из Древнего Востока, вот по этой клинописи вырисовывается. Угу. Но много и другого интересного открывается при прочтении этих документов. Прежде всего, конечно, следует сказать о том, что если мы говорим о женщинах, то основой всего считалось, безусловно, для жизни, так скажем, женщины, это выход замуж, причем это было где-то в 14 лет, и составлялся брачный договор, и отец своей дочери давал приданое, передавал приданое, с которым она вступала в дом своего мужа.

0: пока вы спали.
1: Игру в слова поставили на математические рельсы. Но речь идет об игре, которая в англоязычных странах называется Wordle. У нас тоже есть такая, причем не одна. Суть в том, чтобы за 6 попыток отгадать слово из 5 букв, ну а система подсказывает цветом. Либо буквы такой нет, либо она есть, стоит не там, либо есть и стоит там, где нужно. И вот взяли и применили теоретическую концепцию энтропии Шеннона, которая раньше считалась сугубо абстрактной такой математической штуковиной, но оказалось, что можно ее применить, подбирая слова, причем не всегда, может быть, заведомо подходящие, а те, которые исключают максимальное количество неподходящих вариантов. И даже говорят, что теперь целый алгоритм есть, который помогает выиграть в эту самую, на мой взгляд, не очень сложную игру. Мне кажется, это верный путь к отупению, конечно, алгоритмы натравливать на такие несложные головоломки. Но, скажем, спасибо математикам, которые наконец-то притянули концепцию энтропии Шеннона к реальной жизни. Вот к реальной жизни мы и вернемся, а именно к тем ошибкам, которые в словах и выражениях допускаем мы, ведущие маяка, и наши гости. Ну а следит за всем этим Татьяна Юрьевна Гартман.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах прилагательных и об ударении в них. Сегодня у нас прекрасный букет, составленный из очень интересных слов. И начнем с разбора высказывания ведущей Маргариты Митрофановой в программе «Физики и лирики».
3: Там отец был тиран чудовищный, и братья друг друга тоже, ну, выражаясь таким уж дворовым языком, чморили, да, старший там Антошку гонял.
2: Дворовым языком – это неверно, правильно, дворовым. В прилагательном, образованном от существительного «двор», ударение ставим на второй слог. Дворовый, дворовая, дворовыми. Слово «дворовой» тоже есть в русском языке, только это существительное, и оно устарело. Так раньше называли прислугу, обслуживающую двор. А все, что связано с двором – качели, лавочки, компании, язык – все это дворовое. Ну а далее у нас на очереди программа «Ассамблеи автомобилистов». Послушаем, что сказал эксперт Федор Буцко.
4: Заправил хороший бензин брендовый, видимо, как раз такой вот с очищающими присадками, которые немножечко подороже.
2: Брендовый – это неверно. В этом слове ставим ударение на первый слог – брендовый. Бренд – брендовый. Сохраняем ударение исходного существительного. Кстати, это слово несколько лет назад вошло в словари, и ударение в нем уже нормированное – брендовый. Далее нас ждет очень редкое прилагательное – украшение нашего букета. Слушаем отрывок из программы «Место действия Россия».
5: Ну вот, либо в такие те самые, то есть пока не появилась земские доктора, которым можно было послать, да, то есть, вот, но это позже.
2: Земская, земские – это неверно. Правильный вариант – земская больница, например, или земские доктора. Конечно, это слово мы употребляем сейчас крайне редко, ведь земства остались в прошлом. Но правила для употребления слова «земский» сохраняются. И еще один пример у нас подоспел. Он из программы «Как знать» от гостя Андрея Чичулина.
6: То есть мы в состоянии паники, в состоянии спешки значительно более склонны к необдуманным поступкам.
2: Склонны. Неверно. Правильный вариант – склонны. Ударение в этом кратком прилагательном такое же, что и в полном. Склонны, а не склонны. Ну и на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До новых встреч и до новых ошибок. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: пока вы спали.
1: Поучительная история о профессионализме прилетела к нам из Китая. Там 32-летний мужчина по фамилии Гу, что, в общем, для истории не важно совершенно, решил, что необходимо жениться и решил прибегнуть к помощи кого? Профессионалов из брачного агентства. Услуга, которая стоила в пересчете на наши деньги 1,7 миллиона рублей, представьте себе. Да, предполагалось, что в результате оказания оной мужчина получит невесту, которая будет свободна от долговых обязательств, ну и вообще отличаться еще и завидным здоровьем будет, потому что предполагалось размножение. Причем таковая была вроде как найдена, но потребовался выкуп в размере 100 тысяч юаней, это чуть более миллиона рублей, да, семье девушки вот этой самой, ну то есть еще добавим 1,7 агентству. И что же оказалось после свадьбы, что кредитная история новой жены не так чиста, как утверждала сваха. Кроме того, у женщины, вот этой избранницы, назовем ее так, имеется лишний вес и проблемы с почками. В общем, бракованный оказался вариант. Удивительно, что люди вступили в брак, увидевшись лишь один раз по видеосвязи, ну а в целом все знакомство продлилось 3 дня. Какие выводы товарищ Гу сделал из этой истории, нам не сообщают, ну а о выводах, которые можно сделать из своих кризисов, сегодня расскажет человек с богатейшим жизненным опытом, бывший священник и психотерапевт Давид Добронравов. Разговор состоит в программе «Пойми себя, если сможешь» после 20.00 по Москве. Ну, а мы вспомним, о чем ведущие Артем Новиченков и Владислав Тимкин говорили неделю назад, а говорили они, каким станет человек, когда его заменит искусственный интеллект.
2: Сегодня, размышляя на эту тему, я со всей очевидностью увидел, что мы вступаем в эру, которая, ну, по крайней мере, с точки зрения европейской культуры и религиозности, ну, назовем это так, да, условно, греко-иерусалимская, да, это Афины, это ребенок Рима и Иерусалима. Вот из этого треугольника, если смотреть, мы вступаем в райскую эпоху. Все, что мы не захотим, будет исполняться, как в сказках. Да? Ну, понятное дело, пока это все на уровне происходит написание программ, чат-ботов, доставок, заказов. Но с точки зрения индустриальной логики и этики. Мне попался, например, недавно на глаза опрос в ЦИОМа, по-моему, или кого-то еще, главные ценности россиян. Там просили назвать, что для вас самое ценное, например, воспитание детей следующего поколения, да, и через это, соответственно, мониторинг какого-то вот этого ценностного слоя происходит. Mm-hmm. И там были данные за, там, условно, 2010 год, и вот свежие за 2025 год. И на первом месте, пусть и снижается за 15 лет этот показатель, но на первом месте, по-моему, 79% трудолюбие главной ценностью является, чему воспитывают. А мы вступили в мир, в котором трудолюбие вообще не нужно. Mm-hmm. Потому что все на расстоянии вытянутой руки. То есть это этика 19-20 века. Вообще это даже крестьянская этика, трудолюбие. Да? Вот сколько поработал, столько и поел. Тут наш с тобой еще любимый пример со стрекозой и муравьем. Uh-huh. Но именно этот подход оказывается работающим против человека вот в этой эпохе, где все на кончиках пальцев происходит. И то, что ты говоришь, тебя снесет волной именно тех, кто будет держаться за идентичность, за веру в справедливость. Вот притча о работниках последнего часа, да, из Библии, да? Как это всем все просто так? Угу. Там условно введение безусловного базового дохода, о котором последние несколько лет начинают говорить, и то тут, то там начинают экспериментировать, разрушает всю этику капитализма Вебера и социализма условно марксовско-ленинского извода.
0: Пока вы спали.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11:00 вечера.

0: когда вы спали.
1: Давайте поговорим о прекрасном. Для начала музыка и ее влияние на стресс в период экзаменов. Турецкие ученые провели соответствующие исследования. Немного напрягает то, как здесь все сформулировано. Даже оригинал пришлось почитать, потому что говорят они о том, что в треках использовали... Ну, вернее, что это была инструментальная музыка на частоте 432 Гц, например, и а другая группа на 528 слушала. Мы знаем прекрасно, что музыка все-таки не синусоида, и звучит она не на одной частоте. Возможно, имелось в виду частота ноты ля, ноты ля первая октава, и тоже не бьется. Ну, в общем, тем не менее, оказалось, что действительно музыка на физиологическом уровне отклик пробуждает определенные. Одни белки повышаются, другие снижаются. Но в итоге, когда дошло дело до проверки, собственно говоря, знаний и сообразительности, тут оказалось, что никакой разницы нет. То есть музыка на нас влияет, но, возможно, не так, как мы сами хотели бы. Однако же в культурном пространстве музыка занимает огромное, такое важное очень место. И Музей Победы вместе с музеем имени Чайковского представил вот буквально вчера выставку «У песни женская душа», и посвящена она творчеству советских эстрадных певиц, которые регулярно выступали на передовой. Это и Клавдия Шульженко, и Лидия Русланова, и Людмила Гиоли, и многие-многие другие. Опять же, Московский музей Чайковского ждет вас в гости. И еще одна новость, тоже связанная с Петром Ильичем Чайковским. У него не день рождения, если что, он в мае на свет появился. Но уличные концерты, особенно ночные, лучше устраивать в более теплое время года, поэтому 4 июля на Большой Поляне усадьбы Демьянова, это будет буквально напротив усадьбы Чайковского в городе Клин, там все и происходит уже не первый год, и вот такой ночной концерт, по-моему, он совершенно бесплатный, с 21.00, да, вход действительно свободный, нужна ли регистрация, выясните, пожалуйста, в интернете, и вас ждет завораживающее совершенно зрелище, классическая музыка в исполнении прекрасных исполнителей на свежем, я надеюсь, воздухе и, может быть, даже без осадков. Ну, а мы теперь перейдем к праздникам более традиционным. Мы послушаем культуролога Ольгу Хлопонину, которая в воскресенье выступала в программе «Хочу все знать» и рассказывала о летнем солнцестоянии, почему оно считается таким важным событием, как связаны астрономические явления, вот такое, как летнее солнцестояние, и праздник Ивана Купалы, ну и какие функции выполняли в целом народные праздники в древности. Полная версия разговора ждет вас на медиаплатформе смотрим, ну а прямо сейчас, разумеется, небольшой отрывок.
2: А здесь тоже немножечко такая разница в терминах, потому что солнцестояние – это больше такой астрономический термин, потому что имеется в виду, что солнце стоит вот высоко, максимальная, да, высота над уровнем горизонта.
1: И долго.
2: Да, и ну как, оно не то чтобы долго, но кажется, что долго, потому что все остальное время мы явно видим, как оно двигается, а тут вот оно стоит, и вот несколько буквально вот этих длинных-длинных дней. А в народной традиции этот период, точнее, сразу после за ним следующий, назывался солнцеворот, потому что важнее было, что солнце как бы поворачивает вот на следующий цикл. Соответственно, это было важно, потому что нужно было все свои сельскохозяйственные дела соотносить с вот этими циклами природы, потому что нужно точно знать, когда сеять, когда собирать, как строить свою жизнь. И все праздники были привязаны именно к этому. Но плюс к этому у праздников еще, конечно, были функции всякие разные. Например, объединяющая функция есть у праздника, магическая функция. То есть нам надо договориться с природой. Почему именно Иван Купала вот, ну, таким оказался древним и очень живучим праздником? То есть мы же смотрим, вот сегодня он живет. Это значит, что в нем есть что-то такое, какое-то архетипическое начало, которое вот такое оказалось устойчивым к временам. Так вот, что нам нужно сделать? Нам нужно все время договариваться с природой. Вот если мы встаем на позицию такого вот, да, человека, который живет в привязке к ней, она довольно непредсказуемая. Никаких там законов, да, каких-то науки у нас еще нет, мы не знаем. Надо как-то с ней договариваться.

0: студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Спецоперация последовательно достигает поставленных целей. Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу, заявила зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности по Украине. Дипломат отметила, что никакие поставки западного оружия в Украине, санкции и попытки давления на Россию не способны изменить ситуацию на фронте. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение формированием 4 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стародубовка, Краматорск, Алексеева, Дружковка, Николаевка и Васильевская пустошь Донецкой Народной Республики. В полосе ответственности группировки «Юг» Киев потерял свыше 150 боевиков, 3 броневика, 12 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку. Подразделения группировки «Центр» уничтожили более 300 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Центра Александр Савчук.
1: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад. Бригады морской пехоты и двух бригад национальной гвардии в районах Золотого Колотезя, Новогригоровки, Доброполя, Рубежного, Водинского и Новогришина. Потери украинских вооруженных формирований составили более 335 военнослужащих, 3 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии.
0: 141 украинский дрон уничтожен над российскими регионами в течение понедельника. Средствами ПВО за сутки сбиты 12 управляемых авиабомб и 734 БПЛА самолетного типа. В Подмосковье предотвращен теракт. Двое пособников украинских спецслужб собирались взорвать железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами. Граждане России действовали по заданию украинского куратора. Они изъяли из тайника самодельное взрывное устройство. У них обнаружены средства связи, подтверждающие преступные намерения. Задержанные дают признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Власти стараются минимизировать последствия от варварских действий Киева. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с топливом в Крыму. Представитель Кремля отметил, что власти ведут напряженную работу, чтобы наладить снабжение потребителей топливом.
2: Руководство Республики Крым информирует население, эта система налажена, и ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима.
3: А по мерам?
2: И ведется работа для того, чтобы наладить обеспечение топливом населения, естественно.
0: Песков заверил, что правительство принимает меры по вопросу цен на топливо и находится в координации с нефтяными компаниями. На атомной электростанции Акую в Турции начались холодные гидравлические испытания реакторной установки. Это важный этап перед пуском реактора. Станцию посетила делегация руководства Росатома во главе с директором госкорпорации Алексеем Лихачевым. Атомная станция, напомню, строится при участии России.
4: Мы сегодня фиксируем завершение строительных работ. Завершены холодные гидравлические испытания реактора сегодня ночью. И в течение нескольких недель эта работа уже будет завершена. Останутся буквально считанные недели до начала настоящих пусковых операций. А по итогам всей проделанной работы будет проведена определенная ревизия. И внесены непосредственные корректировки уже в финальный этап доведения блока до рабочего состояния.
0: Правительство направит еще свыше 30 миллиардов рублей на строительство университетских кампусов. Об этом сообщил Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. По словам премьера, деньги получат Башкирия, Нижегородская, Сахалинская и Челябинская области.
5: Еще целый ряд таких пространств, университетских кампусов, в высокой степени готовности. Правительство дополнительно направит республики Башкортостан, Нижегородской, Сахалинской, Челябинской областям в рамках софинансирования почти 14 миллиардов рублей на текущий год и еще свыше 17,5 миллиардов на два последующих года. Эти средства помогут регионам в запланированные сроки закончить строительство кампусов в Нижнем Новгороде, Уфе, в Челябинске, в Южно-Сахалинске. Ну и, без сомнения, ввести их в эксплуатацию.
0: Все больше школьников выбирают для сдачи ЕГЭ профильную математику, физику, химию, биологию и информатику, доложил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, отметив, что правительство держит на постоянном контроле организацию выпускных экзаменов и стартовавшую приемную кампанию. Власти в Оренбургской области в связи с продолжительными ливнями развернули 3 пункта временного размещения в Бугуруслане. Из-за дождей ситуация остается напряженной. Есть риск роста уровня воды в реке Большой Кинель. В зону возможного подтопления могут попасть новые домовладения. В Оренбургской области за сутки выпало 3 месячные нормы осадков. Подтопления домов зарегистрированы в Бугуруслане, Алексеевском, Бугурусланском и Матвеевском районах. Все новости на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Во вторник днем в Санкт-Петербурге малооблачно, плюс 20. В Москве без осадков и 24 градуса тепла. Сейчас в российской столице плюс 17. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 90%.
3: Маяк. Пока.

спами. 23 июня на календаре, вторник. Еще раз доброго утра, ну или доброго дня, если у вас уже день. В Москве 6 часов 13 минут. У микрофона Николай Свистун. Продолжаем наши с вами разговоры, посвященные новостям, фрагментам программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и анонсам передач, которые готовятся к выходу в эфир. И у нас сегодня важный день, о котором я скажу сразу после того, как напомню вам номер для ваших сообщений. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Через Макс, WhatsApp, Telegram можно отправлять ваши послания. Ну, а теперь про важный день. День рождения пишущей машинки. Сегодня отсчет ведется от 23 июня 1868 года. Тогда Кристофер Шоулз из штата Висконсин запатентовал свою пишущую машинку, которая впоследствии стала известна как Ремингтон номер один. Но на самом деле, естественно, человечество задумалось намного раньше о том, как бы тексты писать попроще и попонятнее, чтобы от почерка не зависеть никоим образом. Ну, кто читал, пытался хотя бы, например, послание Петра Первого, которое в музеях в виде факсимильных копий наличествуют, те понимают, о чем речь. Почему я про Петра Первого вспомнил? Да потому что первый патент, в общем-то, на машину быстрого письма был получен еще Генри Миллем от английской королевы Анны в 1714 году, то есть при жизни нашего первого императора. Вообще, конечно, могло бы упроститься все связанное с наследием Петра Великого, если бы вот он все это тогда получил в свое распоряжение. Но тогда не только он, никто не получил, а вообще люди стали задумываться о быстром письме с момента, когда стало понятно, что книги можно печатать, а не переписывать. И продолжалась работа мысли. Потом в 1808 году изобретатель копировальной бумаги Пеллегрино Турри взял и тоже печатную машину изобрел, и тоже на распространение не получил, а тут уже другой вопрос возникает. А если бы Александр Сергеевич Пушкин получил пишущую машинку в свое распоряжение, как бы звучали его стихи насчет того, что пишу, читаю без лампады? Да, печатаю я без лампады, писал бы он про белые ночи. Точнее, печатал бы. И Наталья Николаевна под стук пишущей машинки там бы как-то либо засыпала, либо нет. В общем, могло все получиться очень интересно, конечно же. Ну, а дальше уже все, конечно, произошло во второй половине 19-го столетия. Зачем я так это подробно рассказываю? Да потому что вот такие изобретения, вроде бы, ну, сейчас что такое печатающая машинка, да? Это такой аттракцион в некоторых музеях. Вот можно поклацать по клавишам, ну, или купить себе что-нибудь такое тоже домой, просто для развлечения или для антуража. А ведь тогда это, вправду, поменяло целый ряд процессов в человеческой жизни. И почему это важно? Потому что говорят ученые, современные уже нам с вами, что технологии намного больше вносят вклад в эволюцию человечества, чем сугубо генетические причины. Ну и понятно, здесь изначальная такая интенция, что очень многие, например, носители генетических заболеваний или те, кто там, в процессе рождения столкнулся с трудностями определенными, эти люди раньше просто не выживали. Теперь, естественно, наука сделала свое дело, и Стивен Хокинг — это, наверное, самый такой вот выдающийся пример, да, человек с очень тяжелым заболеванием, который был бы совсем не жильцом еще лет за 100 до этого, а смог прожить долгую жизнь и еще обогатил человечество новыми знаниями. И говорят таким образом ученые штата Мэн, что технологии и вправду решают целый ряд проблем человеческих, и, может быть, мы таким образом находимся сейчас на некоем переломе человеческой истории, ну, потому что эволюция уже идет не по генетическим путям, а по каким-то другим. Да, и есть даже тревожная часть этой новости, что вот, мол, разгоняют дальше ученые свои мысли. Если технологии снимают давление естественного отбора, человек может постепенно накапливать генетические изменения, которые привели бы к гибели. Ну, то есть, таким образом, популяция наша как бы вырождается. Хотя это, согласитесь, путь для таких дискуссионных веток, которые, может быть, сейчас и в законодательство не вполне укладываются. Так или иначе, восславим давайте человеческую мысль, которая что-то вот такое все время делает для того, чтобы жизнь нам упростить. Самое главное — не упроститься до предела самим. И с этой светлой мыслью давайте врываться во вторник под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: Любопытный опрос у нас тут появился из сферы человеческих отношений. 22% девушек сказали, что для них внешность все же важнее, чем сфера деятельности потенциального избранника. Ну, понятно, полиграф никто не подключал, непонятно, насколько опрашиваемые были искренними. Но, тем не менее, видите, оказывается, род занятий имеет, ну, если не доминирующее, то крайне важное значение. И кто же там в топе? Ну, есть целый ряд профессий, пилоты, программисты, военнослужащие, адвокаты, юристы, инженеры – это те, кто вызывает доверие, но топ-3, слушайте внимательно. Итак, самыми привлекательными назвали представителей медицинской сферы. 48% опрошенных говорят именно об этом. Лишь на второй строчке предприниматели – 31% голосов. Тройку лидеров замкнули стоматологи, которых почему-то выделили в отдельную категорию, не приплюсовав к остальным медикам, но там, знаете, 26%. То есть, если просуммировать медиков со стоматологами, которые все-таки ближе, мне кажется, к медикам, чем к предпринимателям, например, хотя и тут некая связь прослеживается, в общем, получается подавляющее большинство. Ну, то есть врачи, это оказывается в фаворе у представительниц прекрасной половины человечества. Я думаю, в том числе и девушкам будет, конечно, небезынтересно послушать, о чем сегодня пойдет речь в цикле «Первооткрыватели» в программе Сергея Стиллавина и его друзья. После 10.00 Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций, будет говорить как раз об Александре Николаевиче Бакулеве. Это как раз выдающийся наш хирург, один из основоположников отечественной сердечно-сосудистой и легочной хирургии. Ну, а мы во вчерашний день пока перенесемся в ожидании и послушаем Анастасию Новоселову, это историк искусства. Она в цикле «Галерея похищенных шедевров» рассказывала о том, что же украли из Лувра.
2: К счастью, остался жесткий диск, который вот описал в итоге ФБРовцам, как передвигались грабители, откуда, куда. И, кстати, помимо Рембрандта была украдена вообще самая дорогая в мире в настоящий момент картина Вермеера, концерт, $200 миллионов. На наши деньги 14 миллиардов и 68 миллионов рублей по сегодняшнему курсу. И рядышком кубок китайский, не очень дорогой. Явно что-то брали, что-то не брали. Одну картину Рембрандта вообще сняли и оставили, как будто бы забыли. Все-таки можно и поругать немножко этих грабителей. Не все у них прошло так гладко. К тому же все-таки охранник их запомнил, смог описать. Те самые усы, например, и даже прически. Один был выше, другой небольшого роста, оба смуглые. И это навело на подозрение, что, скорее всего, мафия задействована, и кто-то из мафии крал эти картины для последующей продажи. И одна из зацепок вот привела их потом к непосредственно конкретным людям, которые, скорее всего, и совершили этот грабеж. Ну вот какое дело. Там в мафии-то тоже люди, по всей видимости, долго не живут свою жизнь. Сначала один погибает при странных обстоятельствах, потом другой. Сейчас ФБР признается, что они знают, кто украл. Они могут назвать имена, но они не могут найти картину.
0: Пока вы спали.
1: Маленькая коррекция, про Лувр тоже можно послушать, а вот это был эпизод, посвященный музею Изабеллы Стюарт-Гарднер, такой, может быть, не самый известный в наших широтах музей, который находится в Бостоне. И там действительно было дерзкое ограбление в 90-м году, люди в полицейскую форму переоделись и, в общем, дальше провернули вот все вот это. Медиаплатформа «Смотрим» к вашим услугам, если захотите узнать все во всех подробностях. Ну а свежий выпуск программы Сергея Стиллавина и его друзья уже совсем скоро появится в эфире. Вслед за этим, после 11.00 физики и лирики и цикл 100 минут о календарях на своем месте. После 13 Павел Барбаянов, коллекционер и хранитель музея времени и часов, будет рассказывать о юлианском и григорианском календарях. Ох, как я люблю эту тему. Ну, а после 14 в эфире программа «Как знать». Темы, как всегда, самые разнообразные. От ржавой воды и ее опасности для здоровья до богородской резьбы. Ну, а мы послушаем отрывок из выпуска, который вышел в эфир в четверг. Тогда лингвист и автор инновационной методики ускоренного изучения английского языка Диана Билан рассказывала, почему простое объяснение не гарантирует понимание и как сделать так, чтобы ученики запоминали материал лучше. Диана прямо сейчас появится в эфире, а я пожелаю вам отличного вторника. До скорой встречи. Пока.
3: Если человек хорошо объяснил, не значит, что ребенок услышал. А если он даже услышал, то не факт, что он понял. Потому что на самом деле есть 5 шагов, которые важны для того, чтобы какая-то единица информации попала у нас в нашу долгожданную, долговременную память.
4: Нужна эмоция, мне кажется, чтобы эта единица касалась человека. Да,
3: в том числе. В том числе. Первое – это должно быть восприятие. То есть мы должны воспринять, где там как раз должна быть эмоция. Потому что лимбическая система, она работает именно так. Если понравилась информация, если она как-то зажгла мозг, то тогда он скажет: о, интересно, давай-ка мы с тобой это зафиксируем. А дальше у нас идет переработка. Мозг начинает обрабатывать эту информацию. Следующий этап – это когда мы связываем, это, кстати, очень важный этап, новую информацию с имеющимся опытом. Потому что, например, у маленьких детей нет опыта такого, который, например, есть у взрослых. И связывать особо не с чем. И когда мы, например, в объяснениях даем какое-то понятие, для человека это понятие абсолютно новое, например, аплизия. Что такое аплизия? И он начинает судорожно искать, что такое аплизия. Где-то, может быть, я слышала, может быть, это цветок. Может быть, это животное. Что это, да? И мозг начинается такое вот как бы активное действие. Четвертый этап – это повторение, закрепление. И пятый этап – это воспроизведение. Вот если что-то из этих, один из этих этапов не сработал, то мы не запомним.

0: Главная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, пораньше с утреца, ну в Москве это утро, а где-то за Урал уже день давно. Ассамблея автомобилистов начинает свою работу как главная автомобильная программа страны и, как обычно, по вторникам под предводительством Олега Осипова. Ну, а я Игорь Ужеников. Олег, привет.
2: Игорь, привет. Здравствуйте всем. Ну что, поехали?
1: Поехали. Напомним нашим дорогим радиослушателям любые вопросы, а также можете делиться своим мнением с помощью номера 8-967-103-5533. Используйте любые мессенджеры. Вот теперь точно поехали.
2: Да, начну с пренеприятнейшего известия, как один персонаж в известной комедии говорил. Для тех, кто купил машину, имел несчастье купить для личного пользования и ввести из стран ЕАЭС, а напомню, это Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия, в 2021-2023 годах. Уже успели забыть. Купили и забыли. А вот нет. Федеральная таможенная служба рассылать начала письма счастья. И скандал нарастает. Только из одного Поволжья, допустим, это юристы сообщают Автоньюз.ру, только из Поволжья.

0: счастья о доначислении, хотя на самом деле, так сказать, разумеется, были уплачены. Но какие это машины, так сказать? Утильсборг, все это было уплачено, но по льготному тарифу для личного использования. Все дело в том, что, да, изыскиваемые суммы при этом достигают миллионов рублей, разумеется, там, по-моему, минимум 900 тысяч.
1: Ну, да.
0: То есть достаточно приличная история. Проблема в том, что на самом деле до августа 23-го года никаких регламентов, никаких законодательно закрепленных, ну, как это сказать, правил, да, о том, что нельзя перепродавать в течение 12 месяцев, ты производишь только для личного пользования, нельзя ввозить больше одного автомобиля и так далее. Всего этого не было. Это появилось лишь после августа 23-го года, как известно. И таможня говорит, нет, ну все равно, раз вы везли и продали, вроде бы закон обратной силы не имеет. А оказывается, вот утильсбор имеет, так сказать. Короче говоря, эта история мутная, но ФТС от своего, по-моему, своего не упустят. Нужны деньги, так сказать, в казну, и доначисления эти от Федеральной таможенной службы пока продолжают поступать. Последнее, что я могу сказать по этому поводу, как-то люди объединяются, естественно, и сейчас уже создан такой, ну, коллективный иск по ввезенным вот до августа 23-го года автомобилям. И вроде бы, так сказать, может быть, что-то сдвинется с точки. Но, в принципе, да, кстати, в этой цепочке, ну, логично было бы, чтобы тот, кто вез, тот, кто попытался обмануть государство, да, тот и платит, так сказать, в данном случае. Если, тем более, перекупщик и так далее. Однако не все перекупщики на территории Российской Федерации находятся. Поэтому предъявляют претензии и доначисления всем, в том числе тем, кто сейчас владеет автомобилем, кто честно его купил, так и заплатил деньги до августа 23-го года. Вот такая вот неприятная достаточно история, но о ней надо знать, во всяком случае, быть готовым к этому. Ну и, конечно, тут без помощи юристов, так сказать, собственно, не обойтись. Вот они-то и обратились в «Автоньюз». В общем, будем смотреть, как этот скандал развивается. Я думаю, что какой-то выход из этого, конечно, будет найден. Но, во всяком случае, предупредить считаю, так сказать, себя обязанным.
1: Ну да.
0: Ну, что еще? Слушайте, мне попалась информация. Я сегодня буквально с утра ее увидел. Не могу не сказать с того же «Автоньюза». Выросло число ДТП с животными.
1: Ого!
0: Ты понимаешь, какая история? Вот мы вчера говорили об автопутешествиях, и одна из причин такого роста, как утверждают страховщики, как раз заключается в том, что мы стали больше ездить по стране. К своей радости, между прочим. Это,
1: ну,
0: правильная,
1: конечно,
0: история, так сказать. Ну, вот. Но тем не менее, к сожалению, попадаются лоси, косули, и одна янтовидная собака даже попалась. Бедная погибла.
1: Жалко янтовидную собаку.
0: Жалко. Не такая уж, между прочим, распространенная зверюга.
1: Конечно.
0: Да. Но тем не менее, конечно, есть, между прочим, лосиный тест, как ты знаешь, так сказать, прекрасно.
1: Лосиная перестановка, да.
0: Переставка, да. Ну,
1: переставка.
0: Как хочешь.
1: Тест, лосиный тест, да.
0: Да, ну вот один Ингосстрах за прошлый год зарегистрировал 418 аварий, а с начала текущего года уже 132. То есть мы так перевыполняем план. Большинство, конечно, случается с крупными представителями фауны, с лосями и косулями, которые выбегают на проезжую часть. Ну и вот почему сейчас об этом надо говорить, потому как утверждают страховщики, основной риск приходится как раз на весенне-летний период, особенно летом.
1: Конечно.
0: Вот так вот. И поэтому, ну, надо быть, конечно, внимательными, но, разумеется, предлагается здесь, так сказать, от специалистов соблюдать скоростной режим, так сказать, сбрасывать

0: обращать внимание на знаки, а главное не пытаться объехать животное, потому что вот оно на той животное, что ведет себя непредсказуемо. Кстати сказать, я попадал несколько раз в засады с коровами, там, ну, с какими-то,
1: ну, да,
0: с баранами, которые пасутся в разных горных местностях нашей страны. Ну да, это непростая задача. Действительно сложно предсказать, куда же оно двигается. Но самое интересное, тут публикации, конечно, поскольку речь идет о животных, они не могли, наши коллеги, так сказать, обойти тех, кто портит автомобили в городах. Ну а тут кто в основном? Самые главные негодяи в этом смысле – крысы и мыши. Вот тут
1: они
0: ничего не
1: делают. Провода грызут.
0: Они грызут провода, что только... Ну, еще кошки, говорят, которые, убегая от собак, прячутся под машинами.
1: Да, бывает.
0: Хорошо, греются, так сказать, да, и так далее. Ну, в общем, короче говоря, на это надо обращать внимание, особенно в последнее время. Почему-то, как утверждают страховщики, ну, тут много компаний, не буду их всех перечислять, в общем, увеличивается количество автомобилей, испорченных таким образом. Грызуны, пишут в одной из компаний страховой, оказались достаточно всеядны, не отдают явного предпочтения, мне это понравилось, каким-то конкретным маркам. По данным страховой статистики, чаще всего повреждения фиксировались на автомобилях как китайского, белорусского, так и отечественного производства. В общем, от грызунов не спасешься. И стоит быть внимательными не только, оказывается, вот на каких-то загородных трассах, но, в общем, и в городе. Уж точно не стоит оставлять автомобиль на ночь, особенно рядом с мусорными баками. Уверяю вас, я тут, к сожалению, около своей многоэтажки, в которой живу, вижу почти каждый день, так сказать, каких-то грызунов, в том числе даже крыс. Это, кстати, не такое приятное зрелище.
1: Конечно.
0: Не то, что мне хотелось бы видеть, возвращаясь вечером, так сказать, домой. В общем, вот такая, так сказать, история, о которой, во всяком случае, надо знать. Ну и традиционно хочу обратить, несколько слов сказать о рынке. О продаже новых автомобилей в Российской Федерации, между прочим, за последнюю неделю выросли на 27%, что отрадно. Это 25-я неделя в этом году. Кстати, тут «Искра», о которой долго мечтали все, так сказать, она попала в топ-3 автомобили «АвтоВАЗа», которые продаются. Раньше она не дотягивала. Все равно лучше всех продается «Грант», потому что самое дешевое, естественно.
1: Конечно.
0: На втором месте «Веста», ну и так далее. И шестое место у нее в общем зачете всех автомобилей на российском рынке. Я имею в виду новые автомобили, разумеется. Потом, ну, о вторичном чуть-чуть еще скажу. В общем, на 27% больше мы продали, 28%, в том числе недели раньше. Ну, правда, по сравнению с прошлым годом этот показатель не такой впечатляющий.
1: Надо не забывать, что это была за неделя.
0: Это была неделя после праздников.
1: Конечно.
0: Я понимаю, да. В праздник продажи падают. В общем, так или иначе, 28 тысяч автомобилей было легковых. Ну, а с грузовиками и коммерческой техникой не так все хорошо. Там, к сожалению, спад на 13%, если сравнивать с прошлым годом. Ну, и небольшой рост еще среди грузовиков, что, так сказать, тоже понятно. Ну, и по итогам 5 месяцев, раз уж мы об этом заговорили, продажи подержанных легковых автомобилей, разумеется, показали рост. Вообще говоря, подержанных автомобилей продается в 5 раз больше, чем новых на автомобильном рынке, что тоже совершенно естественно. Об этом, кстати, сообщает «Автостат». Он отметил, что Сергей Удалов, в данном случае я на него ссылаюсь, показатель вырос по продажам на 5,5% за 5 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого. При этом, ну, не буду все эти цифры, так сказать, упоминать. Важно лишь то, что в основном, кстати, данные таможни, вот, которые тут же рядом у меня открыты на компьютере, на ноутбуке, самое интересное, что сейчас будет для личного употребления увеличился поток автомобилей на Дальнем Востоке, вот там Уссурийская, Владивостокская и так далее, так сказать, таможня. И в основном 90 с лишним процентов возятся из какой страны, как ты думаешь?
1: Не знаю.
0: Из Японии.
1: Серьезно?
0: Да, из Японии возится 90% вот этих вот, в том числе и подержанных автомобилей. Именно оттуда. На втором месте после Японии Корея с отставанием, ну, представь себе, 90 или 6% там, процентов с чем-то, да? И только на третьем месте Китай. Удивительное дело. Но, тем не менее, вот так оно и обстоит. То есть, понятно, почему, так сказать, отдается предпочтение тем автомобилям, которые известны, которые надежны и так далее. Ну, тем не менее, на вторичном рынке очевиден, как утверждает тот же «Автостат», рост продаж машин китайских брендов. Ну, тоже совершенно естественно, потому что первичный рынок, в общем, из них состоит тоже по большей части все-таки из Китая, то, что продается на первичном рынке и ввозится. Наибольшей популярностью пользуются, как утверждают наши статисты, модели Chery 21%, Geely 18%, ну, среди продаж, Хавейл, Чинган и Лифан. Кстати сказать, это тоже «Автостат». Кстати сказать, все равно, так сказать, на первом месте по продажам, по стабильности, я бы так сказал, продаж Хавейл Джолеон, вот как ни странно. Вот эта моделька очень популярна. Она, скажем так, догоняет уже продукцию АвтоВАЗа. Что совершенно естественно, выпускается здесь, под Тулой, поэтому, в общем, и при этом, так сказать, разнообразные комплектации, что тоже важно. По прогнозам «Автостата», в 2026 году в России будет продано около 6 миллионов автомобилей с пробегом. Такая, в общем, убедительная цифра. При этом даже при пессимистичном сценарии, отмечает «Автостат», который предполагает уход в минус во втором полугодии, ожидается не менее 5 миллионов 950 тысяч проданных БУ машин в этом году. Ну, а в оптимистическом 6,5. Вот такая вот ситуация.
1: Что-то какой-то странный оптимизм такой. Что-то маловато, в общем, на самом деле.
0: Да не то, что маловато. Ну, слушай, при наших налогах, в общем, это достаточно неплохо. Но, опять же, повторюсь, это все-таки речь идет о вторичном рынке, о БУ автомобилях. Первичный рынок, как он был, так сказать, ну, хотя тоже его полуживым не назовешь, все-таки живем как-то. Он 28 тысяч за неделю пробит, и это хорошо. Это уже кое-что. Ну, а если брать не китайские бренды, кстати сказать, я имею в виду, опять же, возвращаясь к вторичному рынку, то среди европейских лидирует Volkswagen по продажам, на модели которого в прошлом месяце пришлось 26% с лишним продаж. Вот. Также в пятерку входят Audi, Toyota, Honda и BMW. Ну, это понятно, тут уже никаких, так сказать, вопросов нет. Но, кстати, отмечают аналитики, что и в самом Китае происходят серьезные изменения в продажах машин.
1: А там что у них такое?
0: Там меняются правила. Кстати сказать, вот любопытная вещь. По требованиям китайских же властей, которые, в общем, в Поднебесной принято соблюдать, да? Хотя, как выяснилось, не все соблюдаются. Вот машина снимается с производства, она должна потом 10 лет, что логично, обеспечиваться запчастями.
1: Ну да.
0: Но это вот хорошо, когда у тебя есть несколько источников, и ты сравниваешь, ну, публикации. Вот читаю буквально на днях. Китайский Peugeot 508 остался без запчастей после снятия машины с выпуска. То есть, ну, некоторые производители, в особенности, которые закрываются, совместные предприятия, это в Гуанчжоу такая история была, они просто не сильно следят за тем, что от них требуют власти. Даже в Китае, как это ни парадоксально. И, в общем, с января 25 года до сегодняшнего дня этот автомобиль 508, который получил удар в корму, так и стоит у дилера. Он его, владелец, не забирает. Потому, почему не забирает? Потому что не соглашается на непонятного, на детали, которые не совсем...
1: Непонятного производства, непонятного...
0: То есть непонятного, да. Это в самом Китае происходит, да. То есть дилеры предлагают не оригинальные детали, но их качество вызывает, вот я читаю буквально, у владельца серьезные сомнения. По его словам, они отличаются по толщине, жесткости и прочности, что создает риски по эксплуатации. Совершенно правильно. А оригинальных запчастей выпуск прекращен. И на складе не осталось ни одной.
1: Поэтому очень хочется, я, честно говоря, не знаю от кого, от какой ветви, ну не то что ветви, от какого министерства, но внятно прописанную историю продажи китайских новых автомобилей на территории Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации должен быть уверен, что покупает китайский автомобиль, он не окажется один на один с ушедшим производителем.
0: Ну да, теоретически так. Но знаешь, мы же ведь на что ориентируемся, если так вот, да, по-простому говорить. Мы ориентируемся на гарантийные сроки. Они почти все 5 лет, там, да. Или 100-150 тысяч километров пробега и так далее. Но мало кто интересуется, а есть ли каталог? А в каком виде каталог? А могу ли я заказать по ВИН-номеру вот эту запчасть? А сколько будет доставка, сколько времени она займет, да? Ну и так далее. Вот этими вещами мы мало интересуемся. Хотя, вот я говорил, когда об изменениях, Китай принял правила, по которому не имеют права за рубеж поставлять автомобили китайские компании без четких гарантийных сроков и обязательства в течение тех же самых 10 лет снабжать любую модель.
1: Прервемся ненадолго, Олег. Маяк.
2: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
3: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Воспитание души.
1: Человек пишет письмо другому человеку. Он берет лист бумаги, и оказывается, что не все, что можно так легко сказать, можно написать. Оказывается, что для того, чтобы написать, чтобы выразить свои определенные мысли и чувства, нужны какие-то навыки, и навыки не совсем такие, которые годятся в разговоре. Письма нужно уметь писать. Между прочим, искусство писать письма, которое достигло такого совершенства в 18 и 19 веках, сейчас в значительной мере утрачено. Мы мало пишем письма. Мы пользуемся телефоном и не привыкли выражать в письмах чувства. Как правило, наши письма сузили свою тему до фактического, практического сообщения, до некой деловой информации. Нам стало как-то неудобно останавливаться в письмах на неделовых вещах. Это кажется сентиментальным и неуместным. Это приводит к тому, что значительная часть культуры общения между людьми пропадает.
3: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Главная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Марина пишет: подскажите, пожалуйста, что-нибудь вот по такой проблеме. Автомобиль Suzuki SX4 довольно пожилой. В настоящее время замечено, что при нажатой педали тормоза в режиме драйв, ну то есть при нажатии, машина дергается вперед немного, но незаметно для водителя. Что проверить? Уважаемая Марина, машина, в общем-то, уже не новая. Вот для машин с автоматической коробкой, если в режиме драйв при нажатии на педаль тормоза машина ощутимо дергается вперед, проверять надо двигатель, коробку, тормозную систему. То есть там это может быть целый сон проблем.
2: Вот, но вероятность большая, что это коробка все же. Тут
1: скорее, скорее всего, да, это коробка.
2: Конечно, там выработались уже диски. Да. Тут ничего не делаешь. Это, конечно, не дешевая история, но этим надо заниматься. Это
1: безопасность,
2: нельзя запускать.
1: Конечно.
2: Да, это безопасность прежде всего. Хотя Suzuki надежные. Они, кстати говоря, официально до сих пор представлены,
1: да,
2: на рынке.
1: Да. Единственный, по-моему, продают. Из японцев, кто официально у нас на рынке.
2: И спрашивают... Да, продают и обслуживают автомобиль. Я думаю, тут особых проблем нет. Но вот другой вопрос, сколько это все стоит.
1: Конечно. Это Олег спрашивает: хотел привезти автомобиль из Абхазии, минивэн, но тут мне рассказали, что растаможка будет дорого. Растаможка будет дорого раз. Абхазия — это последняя страна, из которой надо привозить подержанный автомобиль. Олег, ну, долго, да, объяснять, поверьте. Это это последний вариант, самый, очень плохой. Не надо этого делать.
2: Нет, конечно, тут я только вот не успел рассказать об начислении утильсбора, но представляете себе, в какую копейку это может вылиться потом. Нет, я бы не стал рисковать на самом деле. Хотя все проверяется, все можно уточнять на месте, можно уточнять со специалистами. Я думаю, тут проблем не должно быть особо. Было бы желание на самом деле. Вот так вот. Ну что, вопросов больше нет. Давай мы еще, так сказать, об одном успеем сказать. Я придумал даже заголовок, ну-ка, к этому своему короткому выступлению. Чьи камеры, того и деньги. Понятно, что речь идет о дорожных камерах, о том, что депутаты в очередной раз наши возбудились, так сказать, и в очередной раз предложили запретить передавать частным фирмам оборудование для фиксации нарушений ПДД при помощи приборов фото-видеофиксации, извините за тавтологию, да? Ну, я понимаю, так сказать, мне тоже это на нервы действует. Хотя на самом деле, вот по большому счету, мне все равно кому платить. Я бы хотел платить меньше и чтобы были внятные правила. Кстати, по-моему, в последние несколько месяцев ситуация с камерами и с письмами счастья несколько улучшилась, с моей точки, по моим личным наблюдениям. Я за последние 2 месяца не получил ни одного штрафа, даже за пересечение сплошной линии разметки в Москве, что меня очень сильно порадовало, так сказать. Но я думаю, может быть, какой-то порядок начали наводить с камерами. Но на самом деле это вопрос такой, вот запретить передавать частным фирмам. Да их не передают, их частные фирмы устанавливают, в этом все дело. Я тут прочитал разные, так сказать, отклики, разумеется, есть такая ассоциация ОХА, которая вот как раз объединяет фирмы, которые устанавливают и эксплуатируют эти камеры, которые тут же выступила против, тут же сказала, что это невозможно допускать. Я думаю, что все возможно, с одной стороны. С другой стороны, нам от этого легче едва ли станет. Неважно, кто зарабатывает. Конечно, это смешно, когда львиная доля, больше там, я не знаю, скольких, по-моему, 90 с лишним процентов, уходит как раз владельцам, которые эти камеры устанавливают, эксплуатируют, и какие-то сущие копейки идет в бюджет, допустим, региона в данном случае. Но если этим будет заниматься сам регион, он тоже будет стараться на этом заработать, что совершенно естественно. Здесь надо делать то, что требует МВД давным-давно и госавтоинспекция, наводить порядок с размещением. И вот еще раз все-таки повторю, что этот порядок постепенно на улице. А, и хуже всего дело обстоит вот с этими камерами. Хотя тоже улучшение заметно в Москве, кстати сказать. Потому что здесь штрафуют черти за что и с подкупающей регулярностью. А главное, делают разметку такой, что ее на хорошем, на любом автомобиле не объедешь, обязательно нарушишь. Вот это, конечно, отвратительно. Вот с этим следует, так сказать, бороться. Но я думаю, что госавтоинспекция лучше меня это все знает, так сказать, и...
1: Ну, хотелось бы верить, что она не просто знает это самое госавтоинспекции, но и что-то, в общем, предпринимает.
2: Ну, ты знаешь, вот на самом деле, вот судя по заявлениям, ну, что-то предпринимается. И судя по тому, что происходит, я вот вижу, что, в общем, так сказать, и у некоторых моих коллег, с которыми мы обмениваемся впечатлениями, тоже, так сказать, лучшая ситуация со штрафами, во всяком случае. В этом отношении. То есть, ну, нет такого. Я помню, у меня несколько штрафов было, я даже сохранил эти фотографии замечательные, когда заднее колесо машины пересекает, я уже совершил маневр, но вот заднее колесо не успело съехать и, на линии разметки. Все, извольте заплатить. Но, правда, и, кстати, я должен отметить все-таки по-честному, что после того, как штрафы были увеличены, мы же платим сейчас уже там не какие-то 500, а как минимум 750, так сказать, со скидкой, да, за какие-то такие не особенно серьезные нарушения. Но все-таки их стало меньше, вот таких, с моей точки зрения, необоснованных претензий и необоснованных писем счастья. Но будем надеяться, что станет лучше. Хотя
1: надежда, знаешь, как обычно,
2: я не уверен, да.
1: Будем надеяться, что станет лучше, хотя надежд мало. Прям как по Довлатову.
2: Ну извини, да. Так вот.
1: Ну,
2: пришлось закончить.
1: Да. Хороших дорог тебе. Спасибо.
2: Спасибо. Всем удачи.
1: Пока.

0: В Москве 7 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Штурмовые отряды южной группировки наступают на всех направлениях Константиновки и уничтожают разрозненные группы ВСУ в юго-западной части населенного пункта. За сутки в городе заняли более 100 зданий, рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 3 механизированных и аэромобильных бригад в районах Стародубовки, Краматорска, Алексеево-Дружковки, Николаевки и Васильевской пустоши. В Константиновке соединения и части южной группировки войск продолжали наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки от украинских боевиков освобождено 103 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, 8 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, станцию радиоэлектронной борьбы, 21 наземный робототехнический комплекс и 27 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 165 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 3 боевые бронированные машины, 12 автомобилей и самоходная артиллерийская установка. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 19 антенн связи и ВПЛА, 5 терминалов Starlink, 8 наземных робототехнических комплексов. Поражено 6 пунктов управления ВПЛА, а также 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 15 беспилотников противника.
0: В северо-западной части Красного Лимана группировка «Запад» овладела 10 опорными пунктами, очистила от украинских вооруженных формирований 46 зданий. За сутки уничтожено не менее 30 военнослужащих ВСУ. Стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Как рассказали в Минобороны, продолжительность полета составила около 16 часов. Самолеты отработали дозаправку топливом в воздухе. Их сопровождали экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались самолетами иностранных государств. Как отметили в военном ведомстве, экипажи дальней авиации регулярно совершают полет над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Иран и США создали 4 рабочие группы для подготовки будущего соглашения, сообщил замглавы МИДа Исламской Республики Казем Гарибабди. По его словам, они займутся вопросами снятия санкций, ядерной программы Ирана, экономическим развитием и восстановлением страны, а также контролем за выполнением будущих договоренностей. Напомню, переговоры между Тегераном и Вашингтоном прошли в воскресенье в Швейцарии. На следующий день страны-посредники объявили, что сторонам удалось добиться обнадеживающего прогресса. По итогам встречи иранская и американская делегации договорились продолжить технические консультации и создать комитет высокого уровня, который будет контролировать переговорный процесс. Подготовить окончательное соглашение стороны рассчитывают в течение 60 дней. Заводы Ford и General Motors могут подключиться к производству оружия, включая ракеты Patriot и Tomahawk, заявил Дональд Трамп. Некоторые автомобильные компании, если у них есть избыточные мощности, заключают сделку на производство ракет, сказал президент США во время общения с журналистами в Белом доме. Он также отметил, что у General Motors уже имеются планы в этой сфере, и администрация намерена их поддержать. По словам американского лидера, развитие военного производства станет важным стимулом для экономики страны. Число обратившихся за медицинской помощью после природной стихии в Кушве Свердловской области выросло до 16 человек. Полностью разрушено 32 частных жилых дома, сообщили в региональном главке МЧС. Накануне стало известно о смерче. На кадрах из соцсетей видно, как большая воронка гнет деревья и движется в сторону жилых строений. Вокруг летают мусор и мелкие обломки. Позже ученые рассказали РИА Новости, что в городе образовался смерч. На территории Кушвы ввели режим чрезвычайной ситуации. Ранее власти региона уточняли, что всего, по предварительным данным, пострадало 97 домов, а также 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. Оценка ущерба продолжится в светлое время суток. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Спасатели оказывают адресную помощь жителям. Развернут пункт временного размещения на 50 человек. Погода в Москве сегодня формирует антициклон, обойдется без осадков, а температура в течение дня будет соответствовать климатическим показателям, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится западной периферией антициклона. В Москве и полуострове ожидается переменная облачность. Без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит плюс 22-25, а это соответствует климатическим показателям макушки лета. Атмосферное давление будет слабо расти, составит 746 миллиметров ртутного столба.
0: По словам Тишковца, завтра в столице тоже будет сухо и тепло, а затем ненадолго похолодает. Однако уже к воскресенью температура воздуха вновь поднимется до показателей нормы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: Сейчас столица плюс 17, давление 746 миллиметров, влажность воздуха 78%. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков и плюс 19-21 градус.

бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости, эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+. Yeah.

спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро.
2: Здравствуйте, Владислав Александрович.
1: Грант. Да, доброе. Грант Мерси. Угу. Да, да, да. Слушайте, мы с вами в эфире очень часто...
2: Я вам киваю.
1: Вы киваете. Тогда о главном давайте сразу скажем. Да, о главном, потому что не стало замечательного актера.
2: К сожалению,
1: да. И исполнителя, ну, для души он это делал, Михаила Ножкина. Вот, ему было 89 лет. И все, конечно, помнят и фильмы, и «Хождение по мукам», и «Ошибка,
2: конечно,
1: резидента».
2: Да.
1: Замечательный человек, патриот настоящий, говорил правду в самые такие непростые годы. Да? Ту правду, которая, собственно говоря, сегодня говорится самыми разными людьми, он говорил это еще там 25 лет назад, называл вещи своими именами. Светлая ему память. И давайте послушаем его песню.

0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Друзья мои, мы в нашем эфире очень часто предъявляем претензии к товарищам-психологам.
2: Да.
1: Потому что их расплодилось столько, что их в несколько раз больше не настоящих, чем настоящих.
2: Да.
1: А вот есть психологи, которые нам по-настоящему нравятся. Нет, нет, я не про того, который прогуляет в очередной раз свою работу на
2: Вы
1: этой неделе.
2: Не про слабака.
1: Нет, нет, это человек отрезанный ломоть. Я уже ищу ему замену.
2: Какой вы демон.
1: Ну вот что делать, да, надо принимать решение. Ну, что? Да. Люди не должны расслабляться. Нет, ну вот психолог, который по-настоящему вызывает у меня восторг. Зовут ее, кстати, надо будет попробовать, может, пригласить к эфиру, Наталья Батурина, запомните. И запомнить легко. Замечательный психолог. А вот теперь фраза, которая вызвала у меня восторг.
2: Ну-ка.
1: Психолог Наталья Батурина объяснила, почему работа на заводе полезнее для ментального здоровья, чем в офисе?
2: Ну-ка.
1: Гениально. Да, тут даже не важно почему. Человек на правильных рельсах.
2: Конечно.
1: На правильных рельсах. Смотрите, а вот почему. Дело в том, что вот эти вот офисники, да, они сходят с ума. Им надо проверять все время почту, смартфоны, быть на связи постоянно. А на заводе строгий график и обязательные перерывы.
2: Угу.
1: То есть невозможно, знаешь, как вот, например, этот зумер сказать: а я пошел в спортзал.
2: Конечно, в 2 часа дня. Режим дня, расписание, это
1: или,
2: важно.
1: Или, ну давай я пообедать, сходи после 4.
2: А давай я сейчас отдохну.
1: На заводе вот все так четко, цех останавливается, правильно? Рубильник вырубается, значит, танки...
2: Все
1: пошли, по все хатам. Пошли не по хатам, а пошли в столовую. Взял подносик.
2: Хорошо.
1: Поставил стакан с компотом, да, первый, второй, салат.
2: Компот.
1: Во-вторых, на производстве нет требования быть постоянно онлайн. Не надо быть на связи с начальником ночью. Он тебе ничего не скажет ночью, потому что ты работаешь там, а не в спальне у себя, правильно?
2: Uh-huh.
1: Вот. В спальне у себя у тебя другие задачи. Ты работаешь над отношениями.
2: Задачи.
1: Над отношениями. Прозрачность процессов, четкое распределение ответственности. Ну, кто что должен делать, а кто что не должен делать, правильно? И кто, главное, отвечает за все, вот там наверху, снижает фоновую тревожность, убирает одну из главных причин выгорания. А теперь внимание, ощущение, что ты никогда не по-настоящему не заканчиваешь работать. Звучит гудок по домам, все.
2: Да,
1: пошли, товарищи.

0: перед лирикой еще немножко важного, потому что периодически наших граждан спрашивают о том, сколько им нужно для счастья. Значит, смотрите, 20 с небольшим, с хвостиком, процентом, теперь новые цифры, нужно для счастья. А счастье, друзья мои, это когда больше не нужно.
1: Ничего.
0: Нет, нет, кроме
1: ничего. Нет, нет, это именно это, когда больше ничего не нужно.
0: Да, то есть тут счастливые люди уже сами по себе, они уверены, что для счастья нужны деньги.
1: Только
0: деньги. Знаешь, в какой степени заблуждения они пребывают, и это пребывание священно. Понимаете, пока они думают, что им для счастья не хватает денег, они, в принципе, ну, здоровы, наверное.
1: Сколько на 23-е, на 6-е, 26-е?
0: Вот, пожалуйста, смотрите, правда, есть вилка какая-то странная. 20 в целом 60%, ну, 20%. Нужно, вот это странно, от 150 до 250 в месяц. Ну, извините, товарищи, это пропасть почти в два раза больше. Ну, как может пропасть. Быть, как может быть от до? Давайте сразу пишите, 250. 250, это вопрос журналюгам, на самом деле. Еще 19% хочется до 150. То есть этим 250, этим, давайте так упрощаем, 150 нужно такому же примерно количеству. 18% хватит сатена, сотка. Да, 17%
1: Вы даже произнести не можете.
0: Да, такие слова просто не приходится произносить, поэтому для меня это вновь, эта цифра, 500.
1: До креста на них
0: 500, конечно. Вот надо проверить, кстати, у кого из них есть крест. А у кого ничего. Так. За душой, да. Еще 11% считают, что им нужно больше 500. Больше. Они считают, что им нужно.
1: Они считают,
0: да,
1: вот именно.
0: Да, они считают. Да. И, наконец, вот самые хорошие, это 6,5%, им достаточно полтинника. Самые хорошие, да, это хорошие. И еще, давайте вот немножко сенсаций, Владислав Александрович. Короткой строкой буквально. Давайте. Марка Руссобалт, вы знаете, возрожден вот завод, который был построен в свое время в Риге. Ну, при царе, при Первой мировой войне он был эвакуирован в Москву, и теперь, я так понимаю, что наши космические производства и военно-космические в большой степени связаны с историей этого завода, но нашлись энтузиасты, которые сказали, что Руссобалт хорошая марка. Под ней можно производить автомобили. И сенсация, Владислав Александрович. Руссобалт отправляет сейчас на сертификацию, ну, то есть, чтобы умные люди продули, просмотрели, прощупали, измерили штангенциркулем все, все где надо, да, сварные швы проверили. На сертификацию отправили фургон, ну, грубо говоря, по-нашему микроавтобус грузовой, ну, такой большой микроавтобус, с гарантией. Гарантийным сроком службы, ну не гарантийным, а с определяемым, да, со сроком службы 100 лет, чувак.
1: Ничего себе, это серьезно.
0: Ты представляешь? 100 лет.
1: Круто.
0: Да, да, да, да, да, это круто. Ну и, наконец, давайте закрепим мысль. Мы с вами за русский язык. И один из самых творческих, я так понимаю, коллективов, а может быть это робот, в плане создания новых словоформ в нашем языке, является радиостанция «Судного дня», которая, вы знаете, передает разные слова.
1: Абракадабры.
0: Да, не абракадабры,
1: нет,
0: а
1: иногда,
0: со
1: да,
0: смыслом.
1: Части
0: а вот сегодня,
1: да,
0: особый
1: корней.
0: Смысл. Обратите внимание, значит, радиостанция, давайте вот такую. Есть у вас техническая музыка такая?
1: Конечно. Так звучит коронавирус.
0: Да. Радиостанция «Судного дня» передала новые слова. Статанант, обеда буян, клыкатрюм, клыкатрюм, клыкатрюм.
1: Три раза, да?
2: Сергей Стиллавин и его друзья.
0: Так, ну а теперь сладкое, товарищи. Теперь сладкое, давай, потому сладкое. Что сегодня день рождения Анны Ахматовой. Без этого мы с вами не можем никак, никуда. Это наше все. Дело в том, что я не перестаю об этом говорить. О радости, да, о радости, заключающейся в том, что вот это настоящий поэт. Дело в том, что в 90-е и отчасти в 2000-е, да, в 2000-е годы нас начали прикармливать так называемой женской поэзией, которую иногда даже кладут на ноты, и авторы этой поэзии даже стали беглыми в последние годы. И говорят, кстати, даже мечтают вернуться, но не хотят каяться. как нам передали. Пикантная подробность. И вот эта женская так называемая поэзия вот последних лет 30, она отличается следующим. Она непонятна мужчинам, она мутная, она основана на каких-то переживаниях, которые недоступны нашему, так сказать, организму. И, в общем, ну, какая-то фигня, короче, по-нашему. А вот Ахматова, Цветаева и другие поэты, настоящие поэты, да, я уж не говорю про Бергольца и других, Друнина, они все, в общем-то, о понятных, простых вещах, да, и в том числе и в то же время женских вещах, да. И они служат укором этим нынешним иноагентам, которые за витиеватостью прячут отсутствие чувств, мыслей, смыслов. И вот Анну Андреевну немножко ее называли блудницей, этот Жданов-то. Помните? Да, блудница и монахиня. Вот, говорил. Нет, он так говорил. Но не то монахиня, не то блудница, а вернее, блудница и монахиня.
1: Не мог определиться.
0: Не, он-то как раз определился. Это вот поэт не мог определиться. Шутка. Я сошла с ума, о мальчик странный, в среду в 3 часа. Уколола палец безымянный мне звенящая оса. Я ее нечаянно прижала, и, казалось, умерла она. Но конец отравленного жала был острей веретена. А тебе ли я заплачу странным? Улыбнется ли мне твое лицо? Посмотри, на пальце безымянном так красиво гладкое кольцо.
1: Не, ну шикарно, шикарно, конечно. Да.
0: Было душно от жгучего света, а взгляды его как лучи. Я только вздрогнула, этот может меня приручить. Наклонился, он что-то скажет, от лица отхлынула кровь. Пусть камнем надгробным ляжет на жизнь моей любовь. Не любишь? Не хочешь смотреть? О, как ты красив, проклятый! Я не могу взлететь, а с детства была крылатой. Мне очи застил туман, сливаются вещи и лица, и только красный тюльпан, тюльпан у тебя в петлице. Как велит простая учтивость, подошел ко мне, улыбнулся, полуласково, полулениво, поцелуем руки коснулся, и загадочных древних ликов на меня поглядели очи. 10 лет замираний и криков, все мои бессонные ночи, я вложила в тихое слово и сказала его напрасно. Отошел ты. И стало снова на душе и пусто, и ясно.
1: Отличная.
0: Вот, да. Видите, вот так надо писать стихи-то, девочки. А не прятаться за формулировкой, это мы так чувствуем. Четко надо писать. Вот. Сжала руки под темной вуалью. Отчего ты сегодня бледна? От того, что я терпкой печалью напоила его до пьяна. Как забуду? Он вышел, шатаясь, и скривился мучительно рот. Я сбежала, перил не касаясь, я бежала за ним до ворот. Задыхаясь, я крикнула: «Шутка! Все, что было, уйдешь, я умру!» Улыбнулся спокойно и жутко и сказал мне: «Не стой на ветру».
1: Отлично,
0: а? Да. Да, класс. Вот так вот. Так, давайте еще что-нибудь такое, например. Давайте. Мне с тобою пьяным весело. Смысла нет в твоих рассказах. Осень ранняя развесила флаги желтые на вязах. Оба мы в страну обманную забрели и горько каемся. Но зачем улыбкой странную и застывшей улыбаемся? Мы хотели муки жалящей вместо счастья безмятежного. Не покину я товарища и беспутного, и нежного. Это в Париже в 11-м году. Ну и, наконец, давайте про мужчину тоже. Тут все вообще про мужчину.
1: Ну, конечно, конечно.
0: Ты пришел меня утешить, милый, самый нежный, самый кроткий. От подушки приподняться нету силы, а на окнах частые решетки. Мертвый, думал, ты меня застанешь, и принес веночек неискусный. Как улыбкой сердце больно ранишь, ласковый, насмешливый и грустный. Что теперь мне смертное томление? Если ты еще со мной побудешь, я у Бога вымолю прощение и тебе, и всем, кого ты любишь». Ну, роскошно, и, да. Ну и, Владислав Александрович, ваши любимые.
1: Давайте.
0: «Муж хлестал меня узорчатым, вдвое сложенным ремнем. Для тебя в окошке створчатом я всю ночь сижу в огнем. Расцветает, и над кузницей поднимается дымок. Ах, со мной, печальной узницей, ты опять побыть не смог. Для тебя я долю хмурую, долю муку приняла. Или любишь белокурую, или рыжая мила». А муж хлестал, Владислав Александрович.
1: Конечно, таких нужно, я вам так скажу.
0: Вот вы знаете толк в этом деле.

0: плюс ему на суточно.ру.
1: В Российско-Израильском центре Реклиник в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в Реклиник нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в Реклиник, кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе, объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Группировка войск «Восток» за сутки уничтожила более 30 беспилотников самолетного типа и 3 терминала «Старлинк». Подробности сообщил офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции. Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой, 2 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка ВСУ в районах Покровского, Коломийцев, Гавриловки, Водянова, Широкого, Деброва и Чаплина. В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений войск беспилотных систем до 460 военнослужащих, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку, 8 автомобилей, склад материальных средств, 3 станции спутниковой связи «Старлинк», 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 8 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка противника.
0: Тем временем военнослужащие группировки «Запад» за сутки сбили 101 тяжелые квадрокоптеры, более 50 БПЛА ВСУ самолетного типа. Кроме того, уничтожены 50 пунктов управления дронами, станция радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада боеприпасов. В ООН запросили информацию об ударах по общежитию в Старобельске. В ЛНР Управление Верховного комиссара по правам человека международной организации попросило поделиться информацией об использовании оружия, а также о времени атаки. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова, на обращение которой отреагировали в ООН. Омбудсмен пообещала в ближайшее время подготовить ответ с данными для объективного расследования. Напомню, месяц назад ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Погиб 21 человек, более 40 получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. В Вашингтоне зажгли свечи в память о начале Великой Отечественной войны. В акции «Свеча памяти» участвовал посол России в США Александр Даричев, передает РИА Новости. Торжественное мероприятие состоялось в Георгиевском зале посольства. Участники установили свечу в фотографии монумента «Родина-мать». Собравшиеся послушали песни военных лет, ознакомились с фотовыставкой, также

0: предварительной информации, автобус принадлежал Яньбянской северо-восточной азиатской пассажирской транспортной компании. Мошенники начали действовать от имени социального фонда. Главная задача преступников – выманить пенсионные накопления, сообщил РИА Новости член Думского комитета по информационной политике Антон Немкин. По его словам, под видом сотрудников соцфонда или негосударственных пенсионных фондов аферисты убеждают граждан перевести деньги в другой фонд, якобы для получения повышенной доходности или сохранения средств. Немкин предостерег от подобных действий и напомнил, что ни один сотрудник госучреждения не будет запрашивать по телефону пароли, коды из СМС или данные для входа в личные кабинеты. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков, плюс 19-21 градус. В Москве также переменная облачность, осадков не ожидается. По области местами кратковременные дожди, 22-24 тепла. Сейчас в городе плюс 16, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность воздуха 72%.
1: Спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Греческий АЕК, помимо полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова, рассматривает вариант трансфера футболиста Краснодара Александра Черникова. Как сообщает чемпионат, главный тренер АЕКа Марко Николич одобрил обе кандидатуры. По данным греческих СМИ, за Черникова афиняне готовы заплатить 7 миллионов евро. Форвард футбольной сборной Норвегии Эрлинг Холланд опять оформил дубль в матче чемпионата мира и вывел свою команду в плей-офф. Его сборная в ярком противостоянии сокрушила Сенегал 3-2. Тему продолжит Александр Ниценко.
3: Сборная Сенегала во встрече против норвежцев владела мячом рекордное количество времени за всю историю своих выступлений на чемпионатах мира – более 58%. Африканцы превзошли соперника и по ударам – 16-13, но остроты в их моментах все же было меньше, чем у европейцев. Тем более у Норвегии есть блестящий снайпер Эрлинг Холланд, который сделал дубль ворота Ирака в первом туре, а теперь также огорчил Сенегал. Нападающий Манчестер Сити забивает за сборную уже 12 матчей подряд. Впрочем, первый мяч в ворота африканцев отправил защитник Педерсон, который вынужден вышел на замену в первой половине вместо травмированного Рюирсона. Кулибали ошибся, прерывая атаку соперника и дал возможность Ковбеку Торино расстрелять из штрафной своего вратаря. К перерыву Холланд попал в штангу. Не реализовали свои шансы Айр и Эдегор. Сразу после перерыва в результате быстрой атаки капитан Арсенала сделал голевую на Холланда и счет стал 2-0. Падая в чужой штрафной, Исмаил Ассар отыграл один мяч с паса Мане. Но через 5 минут затяжная атака северян закончилась голевой Берга на второй мяч Холланда, который влетел в сетку рикошетом от перекладины. Сенегал лез вперед, и Сар в компенсированное время тоже сделал дубль, но африканцы проиграли 2-3. Норвегия вместе с Францией в плей-офф. У Сенегала и Ирака 0 очков.
2: В других встречах чемпионата мира по футболу Аргентина обыграла Австрию 2-0, Франция была сильнее Ирака 3-0. Александр Барабанов продолжит карьеру в автомобилисте. Как сообщает «Спортэкспресс», нападающий станет самым дорогим игроком континентальной хоккейной лиги. Зарплата форварда составит 124 миллиона рублей. В прошлом сезоне Барабанов выступал за «Акбарс». Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв. Сергей Стиллавин и его друзья.
4: Дорогие товарищи, сегодня ведь у нас с вами...
5: 23-е.
4: Точно, вот вы в этом деле.
5: У меня здесь написано.
4: Хорошо, значит, спасибо тем, кто пишет. Да, сегодня день балалайки, друзья мои, день музыкантов-народников. У нас к нам сегодня придут да. специалисты. Владислав Александрович, а вот скажите, пожалуйста, а вы как... Да-да-да, пусть поиграет Архиповский. Вы, кстати, вот как человек, который обладает искусством игры на барабанах, да? А вы с самого начала чувствовали, что вы вот оппозиционер народности в музыке?
5: Почему?
4: Ну, потому что другой народ, африканский, вот вам проложил дорогу к этому инструменту.
5: Нет, ни в коем случае. Нет, по молодости, да. по легкомыслию,
4: так.
5: мне, конечно, не нравились, скажем так, не нравилась музыка без участия барабана.
4: Без ритма.
5: Это факт, да. Но сейчас очень хорошо заходит.

0: да, без барабана.
1: И в руках у вас нет палочек, это замечательно. Да. День государственной службы ООН, так называемый государственный, ну, постоянно сообщает о том, что то китайцы, то американцы не выплачивают причитающиеся деньги в бюджет этой организации. Uh-huh. Меня, честно говоря, несколько лет назад очень сильно сначала поразило, а потом напрягло, что большая часть этих средств не просто тратится на вот этих чиновников многочисленных, которые сидят в этих, в этом огромном здании в Нью-Йорке, а на программы по так называемому равенству. То есть, вот мы думаем, что ООН занимается миротворческим какой-то деятельностью, еще продовольствием, ничего подобного. Большая часть денег вот этого бюджета огромного у них уходит на то, чтобы по всему миру продвигать половое равенство. Но мы-то хапнули по полной программе этой истории.
0: Конечно, еще и заплатили
1: за
0: это.
1: Да-да-да, приплатили.
0: Удивительно.
1: Давайте, а кому деньги отдавать? Давайте так, как в анекдоте, да? День рождения пишущей машинки сегодня, ну, это был прорыв.
0: Да.
1: Да. Всемирный день осведомителей, а без этих людей как? Нет, сейчас, конечно, камеры. Слушайте, тут была новость сумасшедшая, товарищи, что теперь не нужны обычные шпионы, и, видимо, осведомители тоже не очень, но нужны, но, тем не менее, в меньшей степени, потому что эти заразы, значит, научились по косвенным данным складывать представление о человеке, в принципе, чем дышит любой.
0: Угу.
1: По косвенным. По косвенным. Да, по всем, да, вот, что он какие-то следы оставляет там цифровые, да, и так далее. А осведомитель, он, конечно, он сидит, смотрит, что не так во дворе, в подъезде. День армянской физкультуры.
0: Интересно, а чем она отличается от обычной человеческой?
1: Ну... Надо спросить будет при случае. Да. Да. Сегодня день гидратации.
0: Хорошо.
1: Надо водичкой а то
0: обезвоживание вам грозит. Да.
1: День селфи-бегуна. Бежишь и щелкаешь свое радостное лицо. Да. Иванова ночь сегодня будет. Иванова ночь.
0: Хорошо.
1: День тайных посланий. Тайных. День без обид. Знаете, сказал какую-нибудь гадость, и что говоришь? Без обид.
0: Только без обид.
1: И вроде как и
0: ничего
1: нормально.
0: Личного.
1: День розового фламинго.
0: Не, ну розовое хорошо.
1: Они кусаются.
0: Я про вино.
1: А я про животных. И, наконец, сегодня Тимофей Мышьеписк. У нас хорошее название у праздника, да? Тимофей Мышьеписк. В народе святого Тимофея почитали за то, что в его день случались разного рода знамения. Слушайте, а тут накануне.
0: Ну-ка, было знамение.
1: Омский, ребята, вы посмотрите, говорят, что ВКонтакте выложено, в Омский этот руководитель планетария, так, на минуточку, не какой-нибудь там вот просто...
0: Шаромыжник,
1: да, вот именно, специалист, да. Владимир Крупко сфотографировал и снял на видео над Омском НЛО, светящееся с цветными огнями. Вот чем будем крыть? Будем говорить, что и этот вас обманывает.
0: И как проверить, действительно.
1: Да, и будете опять говорить, что это метеозонд, да? Uh-huh. Вот эту вот шляпу всю навешивать, да, людям. Так вот, знамения предвещали в основном плохое. Смотри, плохое, да-да. Если в этот день по гумну, это хранилище зерна, хорошее слово, не переживайте, вереницами бегали мыши, то есть туда-сюда, обратно, как в мультфильмах, да? Это обещало год голодный. Так что присмотримся, товарищи, присмотримся.
2: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Смотрите, какая чудеса демократии. Давайте об этом поговорим. С чего начиналось-то все? В 930 году родился в этот день старейший в мире парламент исландский Альтинг. А совсем скоро их взяли дальчане за жабры, и несколько сотен лет они были рабами.
0: И закончился парламент.
1: Да-да-да. Так что им только навредило это. Не надо торопиться, конечно. Не надо выскочки. В этот день, в 1710 году, после двухмесячной осады, наша армия вошла в Выборг.
0: Хорошо.
1: Да. А через 100 лет другой царь, Александр I,
0: с каких-то
1: подарил этим освобожденным нами же финнам эту территорию. Да, вот эту территорию подарил. То есть, как бы, нет, с одной стороны, можно было подарить, чтобы задобрить. Но им и так дали свободу от шведов. Чего их еще задабривать, правильно, Владислав Александрович? Вот очень странная очень история. Муть. В 1763-м Жозефина Багарне, говорят, распутнейшая из распутных.
0: Да вы что?
1: Да, страшная распутница. Да, и говорят, вот он постоянно ей слал письма с требованием не употреблять гигиену. Не употреблять. Да,
0: ужас.
1: Страшная история. Да. И там же история такая, что она ходила к гадалке, очень высокооплачиваемой гадалке, которая ей нагадала стать императрицей. И что муж ее сам себе корону на голову, так и получилось. Он же у папы римского отобрал, говорит, дай сюда мое, надел сам себе на голову, говорит, я тут король, император, да-да-да. А потом нагадала, что, мол, если разведешься с ней, то проиграешь. Он с ней развелся, потому что ему нужен был мальчик. И проиграл. И она про Россию сказала, что на России обломишься. Да, в этот день, что же, в 1848-м, вот в середине 19 века, Европу начало трясти, в Париже началось вооруженное восстание рабочих, которые протестовали против закрытия мастерских. Да? Ну, опять же, ускорение...
0: А зачем закрывали мастерские?
1: Ну, искусственный интеллект появился. Он теперь работать стал за рабочих. Ну, конечно, да. В 1860-м образована секретная служба США. Сначала ее придумали для борьбы с фальшивыми монетчиками, а потом говорят, не, давай лучше охранять президентов.
0: Конечно.
1: И как они хорошо охраняют президента. Вот в Трампа уже 3 раза стреляли.
0: Не, Америка впереди планеты всей. Там больше всех стреляют.
1: Есть служба, но все равно стреляем. Да. Ну, наверное, договорились со секретной службой. Мы сейчас будем стрелять.
0: Мы только один раз, да, и мимо.
1: Вы нам не мешайте. Да. Да. В этот день, что же, так сказать, в 1889-м Анна Андреевна Горенко родилась. Ну, впоследствии, как вы понимаете, Ахматова. Да.
0: Да.
1: Стихи мы сегодня чуть-чуть почитали.
0: Мы еще и песенку послушаем.
1: Да, и песенку послушаем, которую Владислав Александрович замутил. И с нашей разлюбезной товарищем Минераловой тоже поговорим.
0: Очень хорошо.
1: Обязательно. Да. В этот день, в 1894 году, родился Эдвард, ну или Эдуард VIII. Это удивительный король Англии, который заступил 20 января 36-го. А убрался в освояси 10 декабря. Uh-huh. Года не прошло, как человека умыли. Причем говорят, что так произошла рокировка английской власти. Ну, по крайней мере, визуальной.
0: Uh-huh.
1: Некоторые говорят, что там власти нету визуальной, только тайные как бы структуры. Но он, значит, ему подсунули эту американку, 10 раз разведенную. Она его охмурила, говорит, давай женись. Он говорит, мне нельзя, а ты давай женись. Ну и, в общем, убрали его. И говорят, что сменились кланы вот, на вершине Британии. То есть он представлял одних, причем, я так понимаю, фашистующих. Или наоборот, фашистующие пришли. Там же у них была в партии фашистов.
0: Да, да, да, они обнимались.
1: Там очень странная история. Да, очень странная история. Николай Дмитриевич Кузнецов в 1911 году, конструктор наших авиадвигателей и для Ан-22, для Ил-62, Ил-86, для Ту-144 и 154. Ну, в общем, великий человек. Алан Тьюринг в 2012 году, английский математик, который делал современное ВМ. Но мы помним, что немец Цузе, который, помните, вчера накануне родился, он придумал, что нужен город на 37 миллионов человек, а для этого нужен компьютер, чтобы их всех обслужить плюшками,
0: да,
1: и водой, и газом.
0: А рассчитать.
1: Вот, да, а это вот уже, но того не помнит, потому что он немец, как бы. Ну, наш, но не очень наш. А вот этот их полностью, то есть англичанин, раз англичанин, значит, он и придумал компьютеры.
0: Энигма.
1: Ну да, вся это его история. В 25-м году в СССР учреждены премии имени Ленина, ленинские премии.
0: Хорошо.
1: Да. В 27-м Боб Фосс, режиссер. Ну, все смотрели фильм «Кабаре».
0: Да.
1: Это
0: хорошая.
1: Это про Берлин, да, насколько
0: это
1: я понимаю?
0: Это про Лайзу Минелли.
1: Да, но на английском языке. Хотя товарищ старается, поет с акцентом. Вы
0: искусствоведы ищите.
1: Да. В 29-м Анри Пуссер. Нет, Пуссер. Такое у них ударение. Да, бельгийский композитор, да, вот. Говорят, что за исканиями Пуссера внимательного следил Альфред Шнитке. Шнитке следил, а тот под надзором писал. Есть что-нибудь?
0: Есть, конечно.
1: Господи. Ой. Ой.
0: Стерео.
1: Да. Ну, вот такое, конечно. Уберите, уберите. Да, да, да, уберите. В 40-м году Стюарт Сатклифф, это первый басист в составе Битлов, был у них такой. Ну, рок-н-ролльщики же, да?
0: Да, да, да. Это еще 100
1: В 61-м году, говорит, я теперь художник.
0: Да и правильно.
1: Сваливаю.
0: Целее будет.
1: Сваливаю. Да не целее. Не стало его вскоре. Да. Вы целее будете, да, сказал этим. В 44-м году советские войска начали операцию под кодовым названием «Багратион», но одна из самых в мировой истории успешных молниеносных операций — август 44-го. Ну, вы все понимаете, есть уже 2 фильма у нас есть. Уже 2 фильма.
0: Очень хорошо.
1: Книга, великая книга, да-да-да. И Беларусь, и часть Литвы, и даже польские территории были восточные освобождены вот этим огромным броском. Да? В 1948 году введены в обращение сепаратные англо-американской администрации западно-германские марки. То есть мы договорились, что мы, в принципе, конечно, Германию поделили на сектора, да, как и Берлин. Но, тем не менее, как бы руководить будем сообща. Но они пошли в контры, как всегда, с нами и решили сепаратно, то есть в разрыв соглашений с нами, ввести валюту свою там. Да. В 57-м году в Ленинграде возобновилась в этот день традиция полуденного выстрела из пушки.
0: Да, есть такая.
1: Бах! В 12.00. Да. Полуденный — это в 12.00, товарищи зумеры. Они знают, что полдень — это 12.00.
0: Но им надо цифрами. Единичка и двойка — это полдень, да.
1: Полдень. Один, два. Да. Да. Значит, смотрите, в этот день, в 72-м году, Зинедин Зидан родился, французский футболист.
0: Чем знаменит?
1: Он, во-первых, кобил.
0: Это хорошо.
1: Он из Алжира. Да. А во-вторых, он головой бил. Человек, который ему гадость сказал.
0: Талантливая голова.
1: Гадость, да? Сказал. Говорят, тому, кто бьет, не так больно, чем тому, в кого голова прилетает. Угу. Цитаты. Чем дольше ты живешь, тем больше у тебя разочарований. Поэтому никогда не стоит оглядываться. Особенно, если половина жизни уже пройдена.
0: Опытный мужчина.
1: Опытный, да. Знакомясь с девушкой, первым делом обращаю внимание на... Вот давайте, друзья, мы на секунду задумаемся, каждый из нас, на что вы обращаете внимание. Правильно, Владик посмотрел на свои ногти.
0: Да.
1: На руки девушки надо смотреть. Mm-hmm. Конечно, на руки, да-да-да. Как она этими руками будет тебя... Нет, я не хотел сказать душить. И не загребать.
0: Ну, не нагнетать.
1: Нет, я о лучшем. Как она этими руками будет ласкать...
0: Гладить.
1: Нет, ласкать ребенка.
0: Хорошо.
1: Вот я, видите, хорошо. Как элегант.
0: Молодец.
1: Но серьезно. Давайте примитивно и скажем, как она будет тебя этими руками почивать.
0: Да.
1: Почивать. Потому что если руки, знаете, иногда смотришь, значит, какие-то огромные отрощенные ногти.
0: Тяжелее, да.
1: Я
0: карандаша
1: не держали. А как она будет делать нарезку?
0: Конечно. Полуденную нарезку.
1: Да. Ну и, наконец, первое послание гуманоидам отчалило в этот день, в 1974 году, в космос.
0: Угу.
1: Вот кто придумал гуманоидам отправлять послание?
0: Они
1: вот теперь в Омске Крупко снял на видео, как прилетели. Надо. Даже

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Аршов. Вологодская область заняла 5-е место в общероссийском рейтинге по уровню достижения целей национальных проектов. Как сообщил губернатор Георгий Филимонов, по 12 нацпроектам зафиксирован 100% уровень исполнения установленных показателей и результатов. Как отмечает пресс-служба правительства, особых успехов область добилась в формировании единого восприятия нацпроектов среди населения. В рейтинге «Национальные приоритеты по брендированию, QR-кодированию объектов капитального строительства и благоустройства» область занимает 1-е место в России. Вологда отметит День города 27 июня. Основные мероприятия пройдут на Кремлевской площади. В 11 часов утра здесь начнется концерт, на котором выступят Олег Гетман из Перми, группа «Череповец» и другие артисты. Главной звездой праздника станет певица Ирина Дубцова. Также на площади пройдет ярмарка, а на аллее проспекта Победы будут работать интерактивные площадки, шоу вологодских богатырей и творческие мастер-классы. Для любителей активного отдыха и экстрима будет работать скейт-парк «Яма». В нем пройдут фестиваль уличных видов спорта «Дыхание улиц» и танцевальный чемпионат. С подробной программой можно ознакомиться на ресурсах городской администрации. Жители Череповца смогут бесплатно чипировать собак. Услугой по проекту «Животные не игрушки. Новый уровень» смогут воспользоваться пенсионеры, малоимущие и те, кто взял животное из приюта. Кроме того, на средства гранта некоммерческая организация «Быть человеком» планирует проводить док-тур-походы в Череповце и округе и бесплатные консультации кинолога. Проект начнет работу 1 августа. Вологжанин Александр Богодаев победил в гуманитарной телеолимпиаде «Умницы и умники». В финале ученик Устюженской гимназии играл как теоретик 1-го уровня. Темой стали знаменитые россияне, оставшиеся за границей. Главный приз за победу – право на льготное поступление в МГИМО. Встреча с путешественником Антоном Кротовым пройдет в Вологде. На мероприятии гость расскажет об опыте самостоятельных поездок без участия турфирм, гидов и гостиниц, о том, как организовать путешествие, с какими неожиданными ситуациями можно столкнуться и что действительно важно в дороге. Антон Кротов побывал во всех регионах России и в 150 странах мира. Мероприятие пройдет 25 июня в юношеском центре Тендрякова. Начало в 18.00, вход свободный.
0: Новости спорта.
2: Вологодская «Динамо» проиграла подмосковному «Космосу» на домашнем поле. Встреча началась ярко. За первые 15 минут игры болельщики увидели быстрый гол соперника и ответный мяч Даниила Криворучка. К концу первого тайма коллектив из «Химок» вышел вперед, а после перерыва забил еще дважды. На 86-й минуте матча Никита Киреев сократил отставание «Динамовцев», точно реализовав пенальти. Но больше забить вологодские футболисты не смогли. Итог матча 2-4, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный до 16 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 21, в Вологде плюс 22 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

Я видел море и тайгу, я в тундре замерзал в пургу, до волдырей под южным солнцем спину жжет. Но путеводная звезда светила ярко.

возвращаюсь в этот край, как вечный грешник рвется в рай. Знакомый дом, там на веревочке звонок.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
0: Новости.
1: Всеми в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. ФСБ вместе со Следственным комитетом предотвратили двойной теракт против сотрудников правоохранительных органов в Пятигорске. Задержаны две женщины, доставлявшие по указанию Киева мощные бомбы, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. По предварительной информации, сначала на подходе к одному из зданий силовых ведомств в Пятигорске задержали девушку 2006 года рождения. В ее рюкзаке нашли самодельное взрывное устройство мощностью 2 килограмма тротила. После этого были введены повышенные меры безопасности, начался поиск соучастников задержанной. В результате рядом с объектом теракта задержали гражданку России 79-го года рождения. Она намеревалась по указанию украинских кураторов доставить аналогичное устройство к месту взрыва в момент работы следственной оперативной группы. Как подчеркнули в ФСБ, террористки хотели достигнуть максимального числа жертв среди правоохранителей. Задержанные дали признательные показания. Со слов женщин, они действовали по заданию представителей украинских спецслужб, не предполагая, что будут использованы в качестве террористок-смертниц. И еще одно сообщение последних минут. Дежурные средства ПВО в течение ночи уничтожили на территориями 10 российских регионов и акваториями двух морей 143 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом заявили только что в Минобороны. По данным военного ведомства, дроны сбиты и подавлены в период с 20 часов понедельника до 7 утра вторника над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областями, Ставропольским и Краснодарским краями, Крымом и Адыгеей, а также над Азовским и Черным морями. Бойцы группировки «Запад» овладели в северо-западной части Красного Лимана в ДНР. 10 опорными пунктами очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий. За сутки уничтожено до 30 украинских солдат, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники, механизированной и штурмовой бригад в районах Лозового, Рубцов, Вышовки и Волчьего Яра. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжили уничтожение формирования ВСУ и продвижение в западном направлении. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели 10 опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий. В результате огневого поражения за сутки в городе уничтожено до 30 боевиков, 2 автомобиля, квадроцикл и 6 дистанционно управляемых роботизированных комплексов. Всего в полосе ответственности группировки ОЗАПа потери противника составили свыше 220 военнослужащих, 17 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 101 тяжелый боевой квадрокоптер. Кроме того, скрыты уничтожены 2 полевых склада боеприпасов, 50 пунктов управления ВПЛА, а также станция радиоэлектронной борьбы.
1: Тем временем штурмовые отряды южной группировки наступают на всех направлениях в Константиновке, уничтожают разрозненные группы ВСУ в юго-западной части города. За сутки в населенном пункте заняли более 100 зданий. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу с учетом обострения международной обстановки считает нужным создать в БРИКС механизмы коллективного оперативного реагирования на разные события, а также ресурсные резервы на случай чрезвычайных ситуаций. С таким предложением он выступил на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И. По словам Шойгу, в Москве рассчитывают на поддержку китайских друзей в этих вопросах. Шойгу обсуждает сегодня в Индии проблемы глобальной безопасности. В Нью-Дели проходит встреча высоких представителей стран БРИКС. Напомню, что в структуру этого объединения помимо России входят Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка. Иран и США создали 4 рабочие группы для подготовки будущего соглашения, сообщил замглавы МИДа Исламской Республики Казема Гарибабади. По его словам, они займутся вопросами снятия санкций, ядерной программы Ирана, экономическим развитием и восстановлением страны, а также контролем за выполнением будущих договоренностей. Напомню, переговоры между Тегераном и Вашингтоном прошли в воскресенье в Швейцарии. На следующий день страны-посредники объявили, что сторонам удалось добиться обнадеживающего прогресса. По итогам встречи иранской и американской американской делегации договорились продолжить технические консультации и создать комитет высокого уровня, который будет контролировать переговорный процесс. Подготовить окончательное соглашение стороны рассчитывают в течение 60 дней. Погода в Москве сегодня формирует антициклон, обойдется без осадков, а температура в течение дня будет соответствовать климатическим показателям, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится западной периферией антициклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность. Без осадков ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Максимальная температура воздуха составит плюс 22-25, а это соответствует климатическим показателям макушки лета. Атмосферное давление будет слабо расти, составит 746 миллиметров ртутного столба.
1: По словам Тишковца, завтра в столице тоже будет сухо и тепло, но затем недолго похолодает. Однако уже к воскресенью температура воздуха вновь поднимется до показателей нормы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным ФОБОСа, сейчас в столице плюс 16, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность воздуха 72%. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков, плюс 19-21. В Ленинградской области 17-22 градуса, ветер западный 4,9 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 миллиметра, что немного выше нормы.
0: Стилавин.

Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Ну что ж, товарищи, вчера нам обещали ужасный ливень. Честно говоря, не в курсе, где он произошел. Да? Немножко попутали, да. Как в Уренгое сегодня дела?
2: Ну, +27 тоже обещают ливень. Ну, я думаю,
1: проверим.

0: Уренгойцы, конечно же, работа кипит. Строят галерею променад Уренгой, крытую. 600 специалистов из разных стран. Сербы, наши, узбеки, таджики, индусы строят все вместе. 600 человек, да. Значит, будет закрыто, чтобы можно будет и зимой там гулять, понимаете, да? И отопление, и лотки, и трубы, воронки. Ну, будет какая-то красотища, да? В Новом Уренгое суд закрыл пекарню на 14 дней за трудоустройство иностранца. Говорят, нельзя хлеб месить чужими руками.
1: Конечно.
0: Они месят. А в Новом Уренгое вот опять машина сбила самокатчика на пешеходном переходе, потому что надо, когда ты переходишь пешеходный переход, черт, на самокате, значит, надо слазить с него.
1: Конечно, пешим.
0: И пешком идти. Вот ходом. Тот, кто едет на самокате через пешеход, тот черт.
1: 100%.
0: Да, и вот сбили его на улице Петуха. И что, теперь сидеть будет человек за то, что он на машине
1: символично
0: ехал? Ну и, наконец, спортсмены из Нового Уренгоя стали вице-чемпионами России по панкратиону. Поздравляем, товарищи.
1: Панкратион.
0: Нет.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: Так, ну что, омский астроном товарищ Крупко снял за городом НЛО. Мы видели эти кадры.
1: Видели. Да. Это может быть что угодно. Очень размыто.
0: Например, НЛО. Например, да. НЛО. Надо смотреть видео, Владик.
1: Да.
0: Товарищ Сафин, замечательный теннисист наш. Я однажды наблюдал его вне и в эфире у нас
1: игры.
0: Он приходил. Потом наблюдал его в нерабочей атмосфере. Очень расслабленный, улыбчивый,
1: да,
0: легкий
1: класс,
0: человек.
1: Конечно.
0: Да. Говорит, мое поколение вышло из нищеты. Мотивация была вылезти из... оттуда. Профессор Ларионов успокаивает тех, кто боится муравьев в питонах. В пионах, извините. Муравьи охраняют пионы, они вредят им. Не надо их оттуда
1: хорошо
0: вытравливать, товарищ, мелками, Машенька. Да. Короткие поездки с пятницы по воскресенье являются главным туристическим трендом в России. Вот люди в пятницу уехали, в воскресенье вернулись. 18% только наших граждан положительно относятся к единому госэкзамену.
1: Ага.
0: Вот так, да. Ну, видимо, нет задачи полюбить ЕГЭ у тех, кто его придумал. Окулист Казанцева предупреждает, что недосып провоцирует синдром сухого глаза, а и зрение ухудшается, товарищи.
1: Да.
0: В Свердловской области, вот в Кушеве, смерч ведь произошел. Вы слышали, да, историю?
1: Да, мы видели даже.
0: 15
1: ужас,
0: человек обратились к врачам. Смерч, машины повредил, крыши. Ужас.
1: Там видео ужасное.
0: Да. Товарищ Эвелина Блёдан прокомментировала романы телеведущего Дмитрия. Говорит, любит молодую энергию. Что делать?
1: Ну, любит, нравится.
0: Ну, да, ну... Нет, остальные, главное, которым не нравится, типа, они, значит, молчат в стороне.
1: Главное, чтобы застегнуть.
0: Психолог Хелемеля узнал о том, что кино, оказывается, может влиять на психоэмоциональное состояние человека. И, оказывается, кино может успокаивать человека, оказывать расслабляющий эффект из-за того, что при просмотре вы неподвижны. Вот что главное влияет. Два часа в кресле. Сборник Маяковского «Война и язык» и работа Ленина «Ослиный мост» будут маркироваться из-за закона о пропаганде наркотиков. И Ильич, смотри, туда же. Ильич туда же, да. Хирург Пахилин заявил, что ринопластика считается самой рискованной операцией. И напомню, друзья, ринопластика — это носы режут, когда. Что там пару месяцев назад психиатры мировые установили, почему женщины так любят вот эти уродские детские носики на обычном взрослом своем лице.
1: Курносики.
0: А произошло это из-за того, что у них руки короткие, они снимают селфи. И объектив очень близко к лицу, и поэтому находящиеся рядом с объективом
1: Шнобель.
0: Предметами, да, но нос увеличивается непропорционально в размерах на фотках.
1: Это оптический эффект.
0: Да, это конечно. Оптический обман. Надо
1: конечно.
0: Просить, чтобы фотографировали со стороны метров с 10. Тогда все будет нормально с вашим носом, девочки. А они режут, чтобы на их селфи с коротенькими ручоночками все получалось красиво. Ну, глупость совершеннейшая. Дальше. Десятки электросамокатов утопили неизвестные на юге Москвы в водоеме.
1: Довели людей, вот что я скажу.
0: Довели водоем. Как доставать? Как доставать?
1: Это противозаконно.
0: Да, это незаконно. Онколог Странадко заявил, что у молодых людей начали чаще выявлять рак мозга и кожи. Ну, правда, Странадко говорит, что, по его версии, это просто выявляют чаще. Но, с другой стороны, оговаривается, что это связано с использованием смартфонов. На минуточку. Смартфоны, ребята, да-да-да. И, кстати говоря, беспроводные наушники ничем не лучше.
1: смартфонов.
0: Конечно, потому что они все равно излучение имеют.
1: Да все вредно,
0: да. Все вредно, жить вредно, я согласен. Дальше. Бизнес-психолог Каталина заявила, что как работать с коллегой, который бесит в коллективе.
1: Ну, как?
0: Говорить короткими фразами с ним. Вот полегчает, да-да-да. 40%...
1: Сядь, выйди,
0: да.
1: Пошел,
0: а он не выходит.
1: Катись.
0: 36% наших граждан признались, что ходят к врачу, чтобы просто выговориться там.
1: Ах, вот зачем.
0: Это там они не суставы лечат.
1: То есть они отвлекают врачей.
0: Ну, им нужна психологическая помощь, а вот они ходят, кто примет, тому
1: и идут. А больные в очереди стоят.
0: Да, только 28% автовладельцев полностью довольны своим, в очереди лежат. Да, 28% автовладельцев полностью довольны своими машинами.
1: Хорошо.
0: Что-то не нравится, видишь, что не нравится. А граждане врут начальству, 41%, что не используют искусственный интеллект на работе, а сами тайком в кармане используют. Представляешь?
1: Обманщики.
0: Да. Почти половина айтишников в России, ну, программистов, страдают от ментальных расстройств и выгорания. Видите, нездоровый. Певец Сюткин продает квартиру в Москве со столом Наполеона.
1: А куда переезжать собирается?
0: А вот это
1: артист.
0: Очень интересно. Да-да-да. 232 квадрата.
1: Да,
0: ты представляешь?
1: Класс.
0: Три спальни, камин, антикварная комната. Вот некоторые мечтают о мастер-спальне с переодевалкой, со собственным сортиром, да? А здесь антикварная.
1: Да,
0: так что вы басота. Не о том мечтаете, да. 20% мужчин искали подработку из-за того, что надо тратиться на свидание. Кстати, люди...
1: Бедные мужчины.
0: Просто помирают на работе, чтобы сходить покормить кого-то чужого. Чтобы кормить кого-то. Да? Да-да-да, вот идиотство. Ребята, а могли бы поспать перед телеком, почили?
1: Могли бы себя кормить.
0: Эксперт Джабакова заявила, что качественное сало, как понять качественное сало, не должно быть слишком рыхлым и липким. А кто же даст потрогать пальцами-то?
1: Конечно, тем более
0: как
1: с
0: понять?
1: Зубами.
0: Да-да-да, липким. Mm-hmm. А, дальше, товарищи, ученые раскрыли причину стремительного распространения слизней. Испанский слизень будет таким же привычным, как таракан, причем эти заразы сначала осваиваются в городе, а потом лезут уже в загородные угодья, представляешь?
1: Mm-hmm.
0: А почему? Потому что врагов у них нет, а их надо сжечь. В дождь выяснили северокавказские наши специалисты из Федерального университета СКФУ. Куда прячутся насекомые в дождь, их спросили. Потому что не всем понятно. Они говорят, в землю прячутся, под корягами сидят. Звезду фильма «Слово пацана» Слава Копейкина у звезды нашли биполярное аффективное расстройство личности и хотят признать негодным к службе.
1: Ничего.
0: В армии. То есть какая интересная история. То есть в армии служить нельзя,
1: а
0: с экранов
1: можно.
0: Людям рассказывать можно. Но пожелаем Славе здоровья. Да. Онколог Ивашков говорит, что благодаря кофе перед дневным сном, вот сначала выпил кофейку и прилег, проснетесь вдвойне более бодрыми. Представляешь, если кофейку перед сном. Российских мужчин призвали отказаться от обтягивающих плавок на пляже. Так, ну и что еще? Диабетикам посоветовали идеальный перекус, тот же онколог Ивашков. Орехи и попкорн.
1: Хорошо.
0: Попкорн. Видите, в кино надо сидеть.
1: Попкорн.
0: Да, и наконец, граждане начали чаще засыпать в разгар рабочего дня из-за нарколепсии.
1: Отвратительно.
0: Нарколепсия. Это из-за дефицита орексина.
1: Роснарколепс.
0: Не эректильная дисфункция, а орексина. Это вещество, которое помогает мозгу поддерживать бодрствование. Представляете?
1: Uh-huh.
0: Ну и что, закончим эти новости следующим. Для людей с большим весом оптимальным являются матрасы из нескольких слоев. Стелите, так сказать, сразу парочку.
1: Слоёно стелите.
0: Мир без матраса. То есть так, да? Вот в Британии женщина съела слишком много острых крылышек, и случился тяжелый запор. Да, вот так бывает. Осторожно, осторожно. Врачи в Египте, вот опять британцам не очень везет. Житница получила пищевое отравление на отдыхе в Египте.
1: Птицей.
0: Ее, соответственно, госпитализировали, а там врачи на всякий случай вырезали ей аппендицит. Это хорошо, почку еще не вырезали.
1: Ну, как бы впрок.
0: Ага.
1: Да?
0: Товарищ Тарасова заявила, что у российских фигуристок пропала индивидуальность.
1: Че это? Они наговаривают.
0: Да ладно, вот специалисты, да. А учительница в Англии, вот опять начальной школы, уволена за то, что скрыла от руководства роман с вышедшим из тюрьмы педофилом. Подбираются. Да. Ну и, наконец, что у нас еще любопытного? Наши женщины назвали врачей самыми привлекательными мужчинами и для отношений, и для брака.
1: Есть такая история.
0: Замутить хотят с врачом, лучше всего с хирургом. Смотрите.
1: Если что, вылечил.
0: Порезал ее, да,
1: в кровати.
0: На втором месте так называемые бизнесмены. То есть это... Вот что женщина думает, чем он там занимается на работе? Наверное, какие-то фильмы вспоминает. «Волк с Уолл-стрит» или что-нибудь в этом роде. На третьем месте стоматологи. А типа стоматологи не врачи. Это тоже врачи. Да, потом инженеры идут. Ну, сейчас это модно. Юристы, адвокаты все еще в части. Военные. Вот, смотрите. Программисты и пилоты. Да. Ну и что еще любопытного? И, наконец, черный цвет в моде наконец-то может смениться. Новым фаворитом объявлен сливочно-желтый цвет, как у масла.
1: Как будто не стирали, да, долго?
2: Новости капитализма.
0: Так, что у нас за границей? Ну, врач Махаджан говорит, что после 35 лет надо регулярно проверять щитовидку, печеночку, почечки, витамины D3 и B12. Ага. Вот и все.
1: Психику.
0: Названо истинное происхождение трех самых популярных препаратов для мужского здоровья. Вот в этой новости, ну там... Речь идет о том, что вот Виагра и прочее открыли совершенно случайно, что
1: да,
0: это
1: да.
0: все случайно. Но,
1: не от того она лечит,
0: но мне,
1: да.
0: мне это, для меня это странно. Ребят, почему мужским здоровьем называется только половая функция? Вот и получается, что медицина и общество сводит здоровье мужчины только к тому, может ли он
1: функционировать.
0: Осчастливить женщину или нет, да? Вот когда речь идет о женском здоровье, это же комплексная история, правда? Ну, гораздо более широкая, чем вот просто секс. Почему мужчина сводится к сексу к одному? Мужское здоровье. Что, печень мужчины не важна, что ли? Мозг
1: Я вам так скажу, здоровая печень – это уже
0: черепок
1: секс.
0: Мужчины не важен? Сексисты. Так
1: точно.
0: Вот, дальше. В теле человека продолжают находить новые структуры и связи, прикинь?
1: Очень хорошо.
0: Наконец-то. Финским военным раз решили с 1 июля носить длинные фуросы.
1: Ну, наконец-то.
0: Ну, да. А в Германии, фашисты, слушай, настоящие нацисты. В Германии курорт в городе Халле, наши говорят по-прежнему Галле, запретили пускать на пляж отдыхающих без знания немецкого.
1: А кто ж там немецкий?
0: Говорят, иначе вы команды наши не понимаете. Например, Комцурюк, Коман.
1: Там все на турецком.
0: Цурюк, Шлафен, нет, Швимен. Швимен плавать у них.
1: Швимен.
0: Швимен. Я.
1: Очень похоже на фамилию.
0: Ты дочен Комцурюк. Я не понимаю, все, пошел вон с пляжа. Да. Жвачка после употребления свеклы помогает снизить кровяное давление. То есть сожрал 2 килограмма свеклы, потом заживал, и все нормально. Врач Радж заявил,
1: Капур?
0: Что кофе не вызывает обезвоживания, несмотря на мочегонную. Не вызывает,
1: хорошо.
0: Да. А компания Figure AI, ну, то есть
1: Вам.
0: Искусственный интеллект, Figure, да. Угу. Представляешь, у них число роботов-сотрудников уже больше, чем людей.
1: Да.
0: А мужчина женился через 3 дня после знакомства, мужчина по фамилии Гу в Китае. Увидел женщину, в анкете она написала, что у нее нет судимости, долгов, генетических заболеваний. Через 9 дней развелся, потому что выяснил, что у нее есть долг и повышенный уровень ферментов в печени. Обманула, что он лечи ее потом, да? В Испании объявили максимальный уровень погодной опасности из-за жарища, плюс 40 в тени, ну, как и во Франции. А дальше осла в китайском зоопарке перекрасили в зебру и показывают, все довольны. Ну, а что, какая разница?
1: Хорошо.
0: Археологи выяснили, что северные люди ели белых медведей и добывали обсидиан.
1: Ничего себе.
0: Это редкозем? Нет,
1: видимо,
0: что это такое,
1: да,
0: обсидиан?
1: Такой человеческий редкозем.
0: А в Испании после фестиваля Сонар, ну, это техномузыка, да, что такое?
1: Электронная музыка.
0: Так вот, вор украл у посетителей, которые плясали,
1: зарядку.
0: 34 телефона и все спрятал в одних штанах. Дитер Болин продолжает показывать чудеса разума. Основатель Modern Talking Дитер Болин заявил, что Фридрих Мерц знает только слово «война», стремится к ней, призывает нас, говорит, строить бункеры и Дитер Болин сказал, что он очень обеспокоен.
1: Он прав.
0: Он умный человек, да. А вот этот черненький молчит, зараза, молчит, солист.
1: Он да. с Норы, нет, уже с другой.
0: Да, колдун из Ганы обещал навести порчу на капитана сборной Англии Кейна.
1: Ничего себе.
0: Чтоб
1: серьезно?
0: Тут, да. Жители Бразилии получили экстренные смски о вторжении инопланетян.
1: Хорошо.
0: Что-то знаю,
1: хорошо.
0: Да, как и в Омске.
1: Нет, система работает.
0: И
1: хорошо.
0: В Аргентине установили самую высокую статую Лионеля Месси. 26 метров в высоту, от сих до сих.
3: Наши!
0: Так, ну какая-то эпидемия безумия у нас происходит. Матери из Кузбасса, 41-летней дамочки, прокуратура предъявила, Следственный комитет предъявил обвинение после того, как она на 3 часа в раскаленной машине оставила 7-летнего мальчика и ушла выбирать тур.
1: Жесть.
0: Мальчика не стало, как вы понимаете. Вот ей 41 год, это не зумер, ребята. Это человек, который, в принципе, с мозгами. А другие чудилы в Подмосковье оставили мальчика в коляске, а сами встретили знакомых, начали пить с ними, распивать алкоголь, и заснули. И не слышали, как мальчик плачет. Но этого хотя бы спасли, да. Во Владимире рязанец нашел обидевшего его на трассе Гусь Хрустальный Владимир человека на внедорожнике Гелендваген за 26,5 миллионов рублей. Угу. Нашел этот автомобиль во дворе во Владимире и сжег его.
1: Угу.
0: И сжег. Теперь будет сидеть. Вот видите? А, да, ну что еще любопытного? Снимавшуюся с Шурыгиной, помните, 10 лет назад была грязная история, как бы очень грязная смена везде была.
1: Поэтому мы о ней
0: значит,
1: говорим.
0: Теперь она, значит, под уголовным расследованием за съемку порно. Теперь модель, значит, женщину какую-то и немецкого продюсера Кричкера задержали в Москве за съемку отвратительного. Нет, само по себе порно отвратительно, да. А это еще и запрещенное в России ЛГБТ.
1: Немецкий продюсер это уже.
0: Террористы, да-да. А вы понимаете, что наших женщин используют для производства
1: понимаем.
0: Этого контента для всего мира?
1: Понимаю.
0: Вот и надо с этим что-то делать, а то что-то мнемся.
1: С немецкими продюсерами надо что-то делать.
0: А в Москве на станции Беговая поймали чувачка, который под юбками снимал опять. Ну что за извращенцы, да? Ну и, наконец, давайте. Гражданин России открыл в Таиланде нудистскую виллу и попался местной полиции.
1: Живут же люди, да?
0: Да, подпольный нудистский курорт
1: подпольный.
0: На острове Краби.
1: Краби. Отличное
0: местечко. Крипс, Краби.
1: Крубе.
2: Крайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
4: Категория 12+.
5: Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв эмоций на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион». Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
6: ОАЭЛБИН. Санкт-Петербург. ОРН 117-784-728-38.

0: вирус ему на суточно ру. 6+.
1: Хай-тек. Не пропусти свежий выпуск рубрики «Хай-тек» о самом актуальном в мире новых технологий. В год своего 185-летия Сбер запустил фестиваль ИИ искусства «Гига-арт», где каждый может проявить свой творческий потенциал. Все просто. Заходи в «Гига-чат», опиши вдохновляющий тебя образ России от балета до природы родного края, и флагманская модель «Кандински» превратит слова в изображение всего за несколько секунд и абсолютно бесплатно. Лучшие работы появятся на медиафасадах по всей стране. Хочешь показать свой взгляд на Россию? Открывай гигачат и дерзай. Подробности на сайте фестиваля.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. В Ставропольском крае предотвратили двойной теракт против силовиков. Замысел украинских спецслужб раскрыли ФСБ и Следственный комитет. В Пятигорске у здания силового ведомства была задержана подозреваемая. При себе у нее был рюкзак с самодельной бомбой мощностью 2 килограмма тротила. Во время оперативных мероприятий на месте происшествия задержали еще одну исполнительницу. В СКР выяснили, какую именно задачу украинские спецслужбы ставили перед завербованными. Как отметила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, теракт должен был привести к массовой гибели людей.
2: Фигурантки, действуя по заданию украинских кураторов, прибыли из Москвы в Пятигорск, после чего забрали из тайников рюкзаки, в которых хранились самодельные взрывные устройства. 20 июня на подходе к контрольно-пропускному пункту одного из зданий силовых ведомств города Пятигорска 19-летняя девушка была задержана. Обнаруженное при ней самодельное взрывное устройство незамедлительно было обезврежено. При этом в рамках проведения оперативных мероприятий в районе происшествия была выявлена и задержана 47-летняя женщина, намеревавшаяся по указанию кураторов доставить аналогичное взрывное устройство к месту предполагаемого первого взрыва.
0: Задержанные дали признательные показания. Со слов женщин, они действовали по заданию представителей украинских спецслужб, не предполагая, что будут использованы в качестве террористок-смертниц. Операторы ударных беспилотников группировки «Войск Восток» уничтожили артиллерийские орудия ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. В ходе контрбатарейной борьбы расчет БПЛА «Войска беспилотных систем» обнаружил огневые позиции артиллерии противника во время их боевой работы. Дроны нанесли огневое поражение оборудованным укрытием и орудием неприятеля. В результате работы расчетов ударных БПЛА в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица «Богдана», две гаубицы Д-30, а также 155-миллиметровая гаубица М-777. Поражены полевые склады с артиллерийскими боеприпасами. В ведомстве назвали взаимодействие разведывательных и ударных БПЛА основой эффективной контрбатарейной борьбы и подавления инфраструктуры противника. Уничтожение таких объектов лишает его возможности координировать удары с воздуха, что существенно снижает наступательный потенциал. Электроснабжение после урагана в Кушве Свердловской области планируют полностью восстановить до 18 часов по местному времени, то есть до 16 по московскому. Об этом сообщил глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин. Смерч обрушился на регион минувшим вечером. Сильнее всего от непогоды пострадала Кушва. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. По данным регионального главка МЧС, за медицинской помощью обратились 16 человек. Повреждено 99 частных жилых дома, 32 из них разрушено полностью. Повреждения получили также 25 автомобилей и 15 линий электропередачи.

0: Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков, плюс 19-21 градус, уточняют синоптики. В Москве также переменная облачность, осадков не ожидается, и 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 16, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность воздуха 72%.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Переговоры между «Зенитом» и «Флуминенсе» по трансферу защитника клуба из Санкт-Петербурга «Нина» остаются безрезультатными. Об этом сообщают бразильские СМИ. Российская команда отклонила очередное предложение «Флуминенсе» по игроку. «Зенит» настаивает на своих условиях сделки и не готов идти на уступки в ходе переговоров. Отмечается, что в данный момент переход «Нины» из «Зенита» во «Флуминенсе» близок к срыву. Лионель Месси улучшил личный рекорд результативности на чемпионатах мира по футболу, а его сборная Аргентины одолела Австрию 2-0, обеспечив себе выход в плей-офф. Тему продолжит Александр Ниценко.
3: Аргентина после разгрома Алжира собиралась забрать себе первое место в группе у австрийцев, которые тоже в стартовом туре добились победы, переиграв Иорданию. Уже на первых минутах Лаутаро Мартинеса снесли в своей штрафной Пош и Ксавье Шлагер. Через ВАР судья назначил справедливый пенальти, но Месси с точки промахнулся. Аргентинцев это только раззадорило, причем на передовой был снова капитан чемпионов мира. Сперва из-под ноги Месси мяч выбил Алаба, но автогол не состоялся. Следом уже Лео успел выстрелить сам, но блок успел поставить защитник. Однако на 38-й минуте рекорд Мирослава Клозы по голам, забитым на первенствах планеты, пал. Медина с левого фланга покатил мяч в район радиуса штрафной, Альмада элегантно его пропустил, и Месси фирменным ударом с левой поразил цель. На счету Лео стало 17 голов на мундиалях. Австрия имела всего 2 голевых шанса, Забицер прямым ударом со штрафного не пробил Мартинес, а в концовке опасно головой после навеса бил Грегорич. Впрочем, последнее слово осталось за Месси. Он лично разогнал атаку по правому флангу и после отраженного удара Хулиана Альвареса со второй попытки вогнал мяч в сетку, приведя трибуны в экстаз. У Лео уже 5 голов на турнире и 18 всего. А Аргентина спокойно одолела Австрию 2-0 и гарантировала себе участие в 1/16 финала.
2: В других встречах чемпионата мира по футболу Франция была сильнее Ирака 3-0, Норвегия обыграла Сенегал 3-2, а Иордания уступила Алжиру 1-2. Это были новости спорта. Егор Новиков, до встречи.

0: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв. Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, я сегодня несколько раз уже с утра пообещал, что к нам придет Ирина Георгиевна. Да. Для меня это большая радость. Ирина Георгиевна Минералова, доктор филологических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. У нас всегда есть замечательные поводы. И, конечно, Анну Андреевну проигнорировать невозможно было бы.
2: Да ни в коем случае.
1: Ирина Георгиевна, в качестве... Я понимаю, что у вас концепция всегда своя, да. Но вот товарищ Жданов... Он, соответственно, ведь как бы, так сказать, разделился в своем определении блудницы или монахини. Вот он вообще, в принципе, вот если брать не реальную личность, да, вот поэтическую, поэтического героя, да, лирического героя Ахматовой, он не так далек от истины?
2: Ну, вы знаете, он не одинок, потому что... Корней Иванович Чуковский об этом писал насчет монахини и блудницы, так что это не первый в этом ряду, кто так сказал. Но когда спросили патриарха Тихона об Анне Ахматовой, он сказал, ну какая... Какая такая монахиня? Он был поражен вообще насчет монахини. Понимаете, живой человек, в жизни которого много всего бывает, поэтому определить в какую-то ячейку или одну или другую не стоит. Но мне недавно как раз интересный привели разговор. Мой младший сын преподает в ВУЗе, и когда стали рассуждать, а что, можно ли

0: мужчинам читать женские стихи, а женщинам мужские. Георгий сказал, но будет смешно, если я надела узкую юбку, чтобы казаться, или я сжала руки под темной вуалью.
1: В смысле, когда мужчина читает вслух?
0: Да, да.
1: Как вот это в песнях есть история, когда женские песни берут
0: мужчины поют. Но я потом позвонила ему, говорю, вот как ты остроумно ответила. А он говорит, мам, в конце концов я прочитал, но только не эти. Поэтому тут такой выборочный момент есть. Я скажу, конечно, кто-то захочет говорить об Ахматовой как монашенке, но я скажу, не надо. Вот, потому что есть это чувство, она в каком-то стихотворении писала, может быть, я приведу, что в конце концов, как и у Тютчева, как быть до конца так страшно одиноку, как буду одинок в своем гробу, Тютчев пишет. Мне кажется, что и одна сторона, все мы бражники здесь, блудницы, или совсем другое, Анна Домини, это будет просто широта человеческих впечатлений. Но ведь родилась в семье, где вообще поэтами не пахло, что называется. И она говорит, что, конечно, только по линии прабабушки, одной из прабабушек, она как будто бы в дальнем родстве с Анной Буниной состоит. Mm. Когда Иван Бунин намекал, что он в родстве с Буниной. Но, между прочим, те, кто исследует творчество Анны Буниной, говорят, что не-не-не-не-не.
1: Не то.
0: Не то, совсем. Даже рядом не стояли. Это все такие вот некоторые выдумки. Вот в семье никто, сколько глаз видит кругом, стихи не писал. Только первая русская поэтесса Анна Бунина, пишет Анна Ахматова, была теткой моего деда Эразма Ивановича Стогова. И надо сказать, что можно было бы по Анне Ахматовой размышлять о том, что такое Россия в начале, в первом десятилетии XX века, потому что первое впечатление – царско-сельские. Каждое лето я проводила под Севастополем на берегу Стрелецкой бухты, и там подружилась с морем. Самое сильное впечатление этих лет – древний Херсонес. Я скажу, что если вы окажетесь сейчас в Херсонесе, то встретитесь с Анной Ахматовой, правда, бронзовой. Она там в парке стоит и, наверное, смотрит на свое любимое море.
1: Ирина Георгиевна, да. А вы бывали в Новом Херсонесе?
0: Да, была 2 года назад уже. Да, сильное впечатление, хотя мне кафедралы из Симферополя говорили, ну что, вот Волошин стоит, там у него крабик около ноги. Утешьтесь, пожалуйста. Некоторые не знают, как выглядит Волошин. И хотя бы вот подойдут, по ручке погладят, пусть хотя бы так знакомятся. Конечно, очень сильное впечатление, не то, конечно, какое было от развалин. Но пусть будет. Будет намолено, и нагулено, и нахожено. Мне кажется, что это хорошо.
1: Да.
0: Вот, да-да-да-да. И еще вот у нас тут завязался с Сергеем Васильевым разговор о Гумилеве. Я в одной из передач «На радость моя» говорила о том, что вот как будто бы диалог Ахматовой и Гумилева, мне голос был, она пишет, и как-то связала с Гумилевым. Мне говорит, да нет, это ведь вот Антрепу было посвящено, целый ряд стихотворений. Я прошерстила все, есть переписка с Гумилевым, но есть и Судейкина, которая ее звала, и есть и, конечно, Антреп, который звал. Но, понимаете, не тут Антреп звал, да, голос Антрепа был. Нет, мне голос был. Это совершенно другое. И оттуда, и отсюда звали. Но Знаете, и несколько есть таких ведь вариантов этого стихотворения. Последнее то, что мы читаем, мне голос был, он звал утешно, он говорил: иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда и так далее. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слуг, чтоб этой речи недостойной не осквернялся скорбный дух. А первоначально стихотворение начиналось: когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал, и дух суровый византийства от русской церкви отлетал, когда приневская столица, забыв величие свое, как опьяневшая блудница, не знала, кто берет ее, мне голос был, и так далее. То есть, понимаете, мы привыкли, что воздушное, влюбленное, как там, ночь понедельник, очертания столицы во мгле, сочинил же какой-то бездельник, что бывает любовь на земле. А она, оказывается, мощная, такая эпическая, да, и мы это во время Великой Отечественной войны, мы услышим этот ее голос, да, и это вот замечательно, что довольно часто не только женщины, но и мужчины, поэты, очень сосредоточены на своем «я». А вот когда читаешь Анну Ахматову, понимаешь, что для нее не я главное, а вот в этом: а вы, мои друзья, последнего призыва, чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена, над вашей памятью не стыть плакучей ивой, а крикнуть на весь мир все ваши имена. Да что там имена, ведь все равно вы с нами. Все на колени, все багряный хлынул свет, и ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами, живые с мертвыми. Для славы мертвых нет. 42-й год. Понимаете? И с другой стороны, когда Жирмунский говорит о том, что в поэзии акмеистов было это желание прозаизации стиха, то это тоже правильно. Анне Ахматовой не надо было менять что-то в себе, не надо было переделывать, она такая была. Для нее вот эта плоть жизни неотделима от ее душевного состояния. А в книгах я последнюю страницу всегда любила больше всех других. Когда уже совсем не интересно герою и героине, и прошло так много лет, что никого не жалко, и кажется, сам автор уже начало повести забыв, и даже вечность посидела, и так далее. Слушайте, вот я намеренно не читаю то, что там сжало руки, или там узкую юбку мы упомянули, а все уже начали вслух читать. А вот есть совершенно другая, которая, кажется, не сразу всплывает в памяти, но как много в ней пушкинского, и вроде такая легкая, знаете, Лидия Иванова вспоминала, когда Анна Ахматова оказывалась на башне Вячеслава Иванова, то такая была забава, она могла, если поставлен на пол спичечный коробок, она была такая гибкая, что могла сделать мостик и этот коробок взять губами.
1: Да вы что?
0: Вот. Вот
1: через спину?
0: Да, вот так, раз, и вот.
1: А вот это
0: думали.
1: Суставы.
0: Ну, не в этом дело. В этом еще внутренняя такая гибкость. Да, есть у всех суставы, а они очень корявые все равно при этом. Ничего с ними не поделать. А вот еще, знаете, мне нравится, что когда даже она такая уже умудренная, 50-х, 60-х годов, и не без иронии относится и к самой к себе, и к женской поэзии, все-таки есть стихи, которые я люблю больше всего. «Все мне видится Павловск, холмистый, круглый луг, неживая вода, самый томный, самый тенистый». Ведь его не забыть никогда. И последние строчки. Исполненный жгучего бреда, милый голос, как песня, звучит. И на медном плече кефареда красногрудая птичка сидит. Вот я говорю, что для меня Анна Ахматова такая красногрудая птичка на плече Кефареда. Или еще, знаете, у нее есть замечательное совершенно стихотворение. Вот я мысль скачет, извините, как блоха. Я хотела сказать, что вот пушкинское в ней очень важно. И она настолько его любила, что в 30-х годах статья ее о «Золотом петушке» заслуживает всех исследований, какие делали филологи. Потому что именно она открыла, откуда взять сюжет «Золотого петушка» из Ирвинга Вашингтона. Ну, не будем, кто-то, кто захочет, прочитает эту работу Анны Ахматовой. То есть это не просто чирик-чирик, да, на медном плече Кефареда, а это еще и человек очень и очень глубокий. И при этом вот стихотворение, посвященное Недоброву, так же, как и то, которое я сейчас читала, «Уже кленовые листы напрут слетают лебедины, и окровавлены кусты, неспешно зреющие рябины, ослепительно стройна, поджав незябнущие ноги. На камне северном она сидит и смотрит на дороги. Я чувствовал смутный страх пред этой девушкой воспетой. Играли на ее плечах лучи скудеющего света. И как могла ей простить восторг твоей хвалы влюбленной? Смотри, ей весело грустить,

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: Зеленый свет.
2: Здравствуйте, у микрофона Евгений Масейко. Сейчас, когда первый месяц лета вошел в третью декаду, важно напомнить правила дорожной безопасности для тех, кто посещает школьные лагеря о Вологде и города детства. Об этом и не только мы поговорим сегодня. Открывает второй выпуск программы заместитель начальника отдела организации аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции Вологодской области Максим Александрович Погодин.
1: Минутка безопасности.
3: Что касаемо статистики, по оперативным данным, на 16 июня 2026 года на территории Вологодской области с участием несовершеннолетних детей зарегистрировано 68 ДТП. В 2025 году зарегистрировано было 58, то есть это увеличение на 17%, в которых один ребенок погиб. В прошлом году трое погибших было, и 80 получили травмы различной степени тяжести. За 2025 год, если мы говорим конкретно про летние месяцы, с участием несовершеннолетних детей до 16 лет на территории региона произошло 75 ДТП. Повторюсь, за 3 месяца, в которых 3 ребенка погибли и 87 получили травмы различной степени тяжести. И если еще вернуться назад и сравнить с 2024 годом за 3 летних месяца, то количество тех же самых ДТП было больше. То есть количество в 2024 было 84. Пострадавших в них детей было 92. Погибших детей было двое. Это говорит в любом случае о том, что со стороны госавтоинспекции работа проводится и будет проводиться дальше по нарастающей. Ну, об этом говорят сами результаты. Ситуация сейчас на особом контроле, и летний период, он, я считаю, что это вот одни из самых длительных каникул, и дети предоставлены по большей степени сами себе. Это очень опасный период вот именно для безопасности детей. Это госавтоинспекция сейчас, скажем так, все силы и средства направила, все наряды ориентированы, очень плотно работаем в этом направлении.
2: О правилах перевозки ребят в транспорте советы от представителей юных инспекторов дорожного движения Вытегорского округа Ивлева Даниила и Дмитриевой Кристины.
4: Знатоки ПДД.
5: Здравствуйте. Летом мы часто ездим на каникулы к дедушке или на море. Я хочу рассказать, как правильно перевозить детей в машине. Каждый раз, садясь в машину, я сразу пристегиваюсь. Мое место на заднем сиденье. Даже если едем на короткое расстояние, ремень обязателен. Нельзя играть с ручкой двери и открывать окно без разрешения. Папа или мама за рулем должны быть сосредоточены. Я им не мешаю. Да и маленькие дети сидят в автокресле.
6: Здравствуйте! Летом мы с семьей и друзьями часто едем на экскурсии, в парке или в гости. Иногда мы пользуемся автобусом, маршрутным такси или обычным такси. Я хочу рассказать, как нужно вести себя в таком транспорте, чтобы поездка была безопасной. Первое правило. Как только я села в автобус или маршрутку, я сразу сажусь на свободное сиденье. Если все места заняты, я крепко держусь за поручни двумя руками. Нельзя стоять спиной к водителю или ходить по салону. При резком торможении можно упасть и удариться. Второе правило. Никогда не высовываться из окна. Летом жарко, хочется подышать свежим воздухом. Но даже чуть-чуть высовывать голову или руки опасно. Мимо может проехать другая машина и случится беда. Третье правило. Не отвлекать водителя. В автобусе или маршрутке водители отвечают за всех пассажиров. Нельзя громко кричать, бегать или стучать по сиденьям. Если нужно что-то спросить, я подхожу только на остановке или прошу помощи у родителей. Четвертое правило. Выход из транспорта. Я никогда не выхожу первой. Сначала выходит взрослый. Я обязательно смотрю по сторонам, нет ли машин, велосипедистов или самокатов. Нельзя выпрыгивать из автобуса, пока он не остановился полностью. Я знаю эти правила наизусть и всегда их выполняю. Летом каникулы должны быть безопасными и радостными. Спасибо за внимание.
2: И в завершении программы рекомендации от начальника управления воспитания, отдыха и оздоровления детей Министерства образования Вологодской области Рома Натальи Владимировны, где и как летом можно и нужно повторить правила безопасного поведения на объектах транспортной инфраструктуры.
4: Да, действительно, работа по обучению правилам дорожного движения ведется в постоянном режиме. У нас во всех школах организованы лагеря дневного пребывания. И, кроме того, работает 17 загородных лагерей. На всех сменах, во всех лагерях области проводятся единые дни безопасности, в которых принимают участники и сотрудники ГИБДД. Именно в рамках таких дней проводятся интерактивные занятия с сотрудниками ГИБДД, с демонстрацией служебной техники, экипировки, инструктажи игры с детьми, которые знакомят с правилами непосредственно безопасного поведения на дорогах, в транспорте. Там показываются тематические ролики, фильмы о правилах дорожного движения. Практические занятия с детьми проводятся по правилам безопасного поведения на дорогах, в транспорте, на объектах транспортной инфраструктуры. И также спортивные игровые программы, эстафеты по правилам дорожного движения. Кроме этого, проводится очень много мероприятий по станциям, квесты, игры, мастер-классы по изготовлению светоотражающих элементов. Детям дарят светоотражающие элементы для того, чтобы они их применяли на практике, и разбираются типичные ошибки пешеходов и реальная ситуация с использованием электросамоката. На сегодня профилактическими мероприятиями у нас уже охвачено более 18 тысяч детей в 404 лагерях. К завершению летней оздоровительной кампании 2026 года охват составит более 38 тысяч детей. Также хочется отметить, что у нас на базе детского оздоровительного образовательного центра «Лесная сказка» продолжает работу мобильный комплекс лаборатории. Лаборатория безопасности. Он работает круглогодично, но в летний период этому придается особое внимание. В ходе занятий дети демонстрируют дорожные ситуации, дорожные аварии с разбором причин, разъясняются последствия таких нарушений. Этот мобильный комплекс лаборатория безопасности работает не только на базе детского оздоровительного образовательного центра «Лесная сказка», но и передвигается, раз он мобильный, передвигается по всему нашему региону, а в летний период по детским лагерям, в которых отдыхают наши детки. Ну и, конечно же, необходимо отметить про отряды ЮИД, которые работают тоже круглогодично. Они ведут просветительскую работу, проводят акции, мастер-классы, рейды вместе с сотрудниками госавтоинспекции. Рассказывают сверстникам о безопасных маршрутах, дом, школа, дом. Создают мультимедийный контекст. Необходимо отметить, что даже в летний период, и не даже, а постоянно и в летний период, мы работаем вместе с сотрудниками госавтоинспекции.
2: Слушайте в следующей программе «Велосипедисты и самокатчики. Как себя вести на дорогах, чтобы лето было безопасным и позитивным».
1: Зеленый свет.
7: Программа выходит в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».
0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: В Москве 9 часов.
0: Новости.
8: С новостями в студии Лора Стадницкая. Задержанные в Пятигорске женщины узнали, что в их рюкзаках взрывные устройства. Только после задержания одной из них украинский куратор отправил совершить теракт в день ее рождения, следует из видеодопроса, предоставленного ФСБ. Ранее сообщалось, что сотрудники службы, а также Следственного комитета предотвратили двойной теракт против сотрудников правоохранительных органов в Пятигорске. Сначала у одного из зданий силовых ведомств задержали девушку 2006 года рождения. В ее рюкзаке нашли мощную бомбу. Когда начался поиск соучастников, поблизости задержали гражданку России 79 года рождения. Она намеревалась по указанию украинских кураторов доставить аналогичное устройство к месту взрыва в момент работы следственно-оперативной группы. Со слов женщины, они действовали по указанию украинских спецслужб, не понимая, что будут использованы в качестве террористок-смертниц.
9: Искала подработку в сети интернет. В июне 26 года в сети интернет со мной связался человек и предложил высокооплачиваемую работу. 20 июня, мой день рождения, куратор поручил мне доставить рюкзак к одному из объектов правоохранительных органов в городе Пятигорске, в котором находилось взрывное устройство.
10: 18 июня 2026 года украинский куратор поручил мне доставить сумку на территорию одного из объектов правоохранительных органов в городе Пятигорске, в которой находилось взрывное устройство. О том, что в сумке находилось взрывное устройство, я узнала только после задержания сотрудниками.
8: Как подчеркнули в ФСБ, террористки хотели достигнуть максимального числа жертв среди правоохранителей. Обе женщины арестованы. Штурмовые отряды южной группировки наступают на всех направлениях в Константиновке, уничтожают разрозненные группы ВСУ в юго-западной части города. За сутки заняли более 100 зданий, рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
11: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиации и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием трех механизированных и аэромобильных бригад в районах Стародубовки, Краматорска, Алексеево-Дружковки, Николаевки и Васильевской пустоши. В Константиновке соединения и части южной группировки войск продолжали наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки от украинских боевиков освобождено 103 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, 8 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, станцию радиоэлектронной борьбы, 21 наземный робототехнический комплекс и 27 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 165 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 3 боевые бронированные машины, 12 автомобилей и самоходная артиллерийская установка. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 19 антенн связи и ВПЛА, 5 терминалов Starlink, 8 наземных робототехнических комплексов. Поражено 6 пунктов управления ВПЛА, а также 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 15 беспилотников противника.
8: В северо-западной части Красного Лимана группировка «Запад» овладела 10 опорниками и очистила от украинских вооруженных формирований 46 зданий. За сутки уничтожено не менее 30 военнослужащих ВСУ. Украинский национализм широко распространяется и объединяется с другими радикальными идеями, вызывая глобальную дестабилизацию. С таким заявлением выступил лидер КНДР Ким Чен Ын. По его словам, беспорядочные насильственные действия США также оказывают весьма опасное влияние на их сателлитов, что приводит к обострению ситуации в Европе и на Ближнем Востоке. Как считает Ким Чен Ын, нынешняя геополитическая ситуация напоминает ужасную ситуацию вековой давности, когда во всем мире продолжались войны и кровавые трагедии. Вместе с тем он подчеркнул, что безопасность государства надежно гарантирована мощной армией. Электроснабжение после урагана в Кушве Свердловской области планируют полностью восстановить до 16 часов по московскому времени. Об этом сообщили в руководстве Кушвинского муниципального округа. Смерч обрушился на регион минувшим вечером. Сильнее всего от непогоды пострадала Кушва. В городе ввели режим ЧС. По данным регионального главка МЧС, за помощью обратились 16 человек. Повреждено почти 100 домов, 32 из них разрушены полностью. Повреждения получили также 25 машин и 15 ЛЭП. Массовые сокращения начались в аппарате директора национальной разведки США, утверждает CNN. По данным телеканала, увольнения стартовали после назначения Уильяма Пулта, исполняющим обязанности директора службы. Ранее CNN информировал, что он думает о сокращении сотен сотрудников ведомства. Ожидается, что изменения затронут в том числе Национальный центр по борьбе с терроризмом и Национальный центр контрразведки и безопасности. Демократы в Конгрессе утверждают, что масштабные увольнения могут негативно сказаться на нацбезопасности. В Белом доме подтвердили курс на сокращение аппарата, сославшись на заявление Дональда Трампа, который поручил Пулта провести необходимое сокращение штата. В России выявили завозной случай тропического инфекционного заболевания меледиоза. Он, как сообщили в Роспотребнадзоре, заболела туристка, вернувшаяся из Таиланда. Она находится в больнице в тяжелом состоянии. На отдыхе женщина посещала экскурсии, в том числе была на ферме слонов. Ранее правительство Таиланда предупредило о росте в стране случаев заболевания. Это опасная бактериальная инфекция, возбудители которой содержатся в почве и проникают в организм человека через ранки на коже, зараженной пищей или водой и через укусы насекомых. В тяжелых случаях возможен летальный исход. В надзорном ведомстве попросили соблюдать меры профилактики при поездках в страны Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна и Океании. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
8: Сегодня в Петербурге переменная облачность без осадков, плюс 19-21. В Москве также переменная облачность, осадков не ожидается, и 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 17, давление 746 миллиметров.

0: груз ему на суточный рост.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Сергей Стилавин

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, друзья мои, речь у нас сейчас в эфире пойдет про инновационную медицину. И, конечно, научные исследования, которые предшествуют появлению новых технологий и лекарств, они очень сложные, они очень дорогие, и тут не обойтись без поддержки государственных ресурсов. И речь идет, естественно, о национальном проекте «Новые технологии сбережения здоровья». Звучит официозно даже, я бы сказал, но за этим названием стоят вещи, которые еще вчера казались научной фантастикой. Вот только представьте себе лекарство, которое делают не на крупном там заводе, фабрике, а выращивают из ваших собственных иммунных клеток. Представляете? Перепрограммируя их так, чтобы они точечно уничтожали рак, допустим. Или установка, которая облучает опухоль с субмиллиметровой, то есть это намного меньше, чем миллиметр, точностью, не задевая, например, сердце и легкие, даже если человек просвечивается вроде как целиком. И сегодня мы разберемся, почему наша медицина взяла курс на технологическую независимость, какие, ну, по-настоящему чудеса инженерии уже доступны российским пациентам. У нас в гостях врач, который знает о прорывных методах лечения не понаслышке. Мы говорим о здоровье без фантастики, хотя звучать будет для многих именно так, фантастично. Рад представить в эфире главного онколога Минздрава России, генерального директора Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, академика Российской академии наук Андрея Дмитриевича Каприна. Андрей Дмитриевич, доброе утро. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, дорогие слушатели. Да. Спасибо за доверие, что пригласили меня на такую известную многолетнюю программу.
1: Андрей Дмитриевич, ну позвольте себе прежде всего несколько официальных слов. Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, генеральному директору Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, главному внештатному онкологу Минздрава России, академику Российской академии наук и Андрею Дмитриевичу Каприну присвоено звание Героя труда Российской Федерации. Высокая государственная награда присуждена за особые заслуги перед государством и за выдающийся вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения. Это сделано было 21 июня. Андрей Дмитриевич, вас поздравляем с высокой наградой. Да.
2: Спасибо. Я и благодарю поддержке тоже, конечно, президента и онкологии, которая вот проявилась в такой вот высокой награде.
1: Да, да. Андрей Дмитриевич, ну вот расскажите в целом, пожалуйста, вот про Национальный медицинский исследовательский центр радиологии. Ну, чтобы мы все поняли, как надо.
2: Спасибо большое. Да, действительно, это ведущий национальный медицинский исследовательский центр в области онкологии, урологии и радиологии. Объединение трех крупных филиалов, которым мне доверена честь руководить. Это мне имени Герцен, кстати, самый старый в Европе. Старше только в Америке Бостонский институт онкологии. МРНЦ имени ЦИБА в Обнинске и неврология, интервенционная радиология имени Николая Алексеевича Лопаткина. Но здесь наша задача как раз отрабатывать новые технологии сбережения здоровья. Собственно, что и звучит в новой государственной программе. Но для этого нужно осваивать полный цикл помощи, диагностики, лечения, реабилитации. Кстати, стали говорить о реабилитации в онкологии, потому что стали наши пациенты жить с помощью новых технологий долго. Базовая организация по онкологии для государств-участников СНГ. Мы на базе нашего центра ведутся два крупнейших регистра. Это национальный канцер-регистр, где мы регистрируем всех по всем регионам пациентов, и национальный традиционно-эпидемиологический регистр. Ну, тут мы в нашем центре, пожалуй, самый широкий парк лучевых технологий, нас поддерживает государство, у нас стоят современнейшие мощные машины, дорогущие. Из, в общем-то, центров Минздрава мы одни имеем протонную терапию. В Обнинске она располагается, томотерапия, я о ней потом расскажу несколько слов. Современные линейные ускорители всех направлений и создание отечественных радиофармпрепаратов. Это тоже наша задача. Один из ведущих центров по инновационным технологиям конечно, CAR-T-терапия, которая сейчас является, ну, очень интересным. Вы, кстати, об этом сказали очень правильно. Мы о ней тоже будем говорить. И занимаемся разработкой персонифицированных мРНК-вакцин, клеточных продуктов, современной базой молекулярно-генетических исследований. Ну, в общем-то, мы сейчас стали крупнейшей научной образовательной экспертной площадкой для регионов России, стран СНГ и новых территорий. Поэтому в этом смысле гордимся тем, что двигаемся вперед.
1: Андрей Дмитриевич, а для нас большая честь вот с вами общаться. Вот, да. И, Андрей Дмитриевич, а вот вы упомянули CAR-T-терапию, да, такое аббревиатура, я так понимаю, да, с английского. Да, да, да, да. Вот можно нашим слушателям, я понимаю, мы на радио, у нас нет картинки, да, но тем не менее, вот как работают, я читал немножко об этом, такие вот клетки-ищейки, да, которые сами, оказавшись в организме, ну вот сами идут к цели. Да, и вот в чем суть генетической модификации собственных лимфоцитов пациента? Расскажите, пожалуйста.
2: Ну да, это очень интересный на самом деле метод. Современный очень. Для лечения используют собственные иммунные клетки пациента, то есть те лимфоциты, которые, к сожалению, опухолевые клетки умные начинают быстро распознавать и прятаться от них, как бы уходить от иммунного ответа. В лаборатории лимфоциты пациента генетические мы модифицируем и обучаем распознать опухоль. После этого клетки возвращают пациента в виде индивидуального клеточного препарата. Для этого, конечно, нужно было бы построить дорогущую, так называемую, лабораторию GMP. Это хорошая медицинская практика, good medical practice, но это очень современная и дорогая история, потому что это надо делать в стерильных условиях и сразу ввести пациента. Он находится тоже в стерильных условиях, собственно, за такой стеной, шлюзом, через который это все происходит. Но это живое лекарство, которое мы делаем, оно проходит, собственно, для пациента тот же самый контроль. Качество, чтобы... Есть специальные критерии качества, чтобы нормально отреагировал пациент, не было реакции или заражения крови, то, что мы называем сепсис, потому что наш пациент, к сожалению, со сниженным иммунитетом бывает. Но если просто, то мы берем собственных солдат иммунной системы пациента, показываем им врагам, учим узнавать, отправляем обратно в организм, уже подготовленный к борьбе с опухолью. Ну, сейчас пока что мы применяем это лечение при лечении лимфом, лейкозов, то есть это опухоли лимфатической системы и кроветворной, которые устойчивы к стандартному лечению. Но уже известно, что собирается госзадание, мы должны его получить, о работе с солидными опухолями. И очень надеемся, что такие опухоли, как саркома, опухоли поджелудочной железы тоже получат таких вот солдат агрессивных, которые будут против опухоли воевать. Так вот, НМИЦ радиологии стал первым центром на территории, между прочим, стран СНГ, ну и, конечно, России, получившим лицензию на производство применения собственных CAR-T-препаратов. И это обязательно, это вот как раз очень важно для правильного выполнения нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья». И это поддерживает разработки методов клеточной терапии. Именно клеточной и именно новой. Вот это, наверное, такая выжимка. Ну и, знаете, я вам что скажу, Сереж, что как только мы начинаем заниматься наукой сами, приходят другие идеи. Ну, как, знаете, когда мы все время проговариваем, мы учимся, как те клетки, которых мы на опухоль поднимаем, так и мы тоже учимся. Поэтому вот тоже для нас это важное направление.
1: Андрей Дмитриевич, насколько я понимаю, вот это живое лекарство, да, оно намного, ну, вообще, может быть, не имеет смысла говорить о токсичности, да, в отличие от химиотерапии, которая эффективная, конечно, штука, но является, ну, источником очень больших побочных процессов в организме, да, вот эта новая методика CAR-T, это совершенно другое слово, да, в смысле лечения.
2: Ну да, это новое слово, но на самом деле мы тоже всегда очень осторожны, особенно с солидными опухолями, потому что помните, когда начался вот ковид, все мы выучили тогда все слова, и все это слово, все весь этот термин, особенно и кто занимался, и кто нет, мы это знали с детства, с медицинского, называется токеновый шторм. Помните вот это, когда больные лихорадили высоченно? Вот, так вот, к сожалению, тут надо с очень большой осторожностью, потому что любая иммунная терапия может вызвать цитокиновый шторм. Поэтому подход, титрование дозы, научное обоснование и очень осторожная история. Особенно с гемобластозами, то, что я говорил, то, что уже делается, это мы знаем, как действовать. А вот сейчас начнется с солидными опухолями, там надо будет очень осторожно. Ну, как всегда... Шаг за шагом.
1: Понимаю. Андрей Дмитриевич, вот вы упоминали Обнинск, и слово такое прозвучало, томотерапия. Я четко произношу это слово, да, и чтобы наши слушатели... Томо, да, есть томограф, да, наверное, наши слушатели знают это слово, а вот томотерапия, вот установка для томотерапии звучит очень, так сказать, в новинку для нас, да, и говорят, она способна облучать как бы все тело целиком, да, и вот зачем это нужно, и почему при подготовке к пересадке, например, костного мозга, это критически необходимо.
2: Спасибо большое. У вас острый мозг, конечно. Потому что тома совершенно правильно. Это очень прецизионно, с одной стороны, а с другой стороны, обширно. Потому что, когда мы говорим про CT-томограф, он действительно обширный и быстрый для обследования. Но это то же самое, и он даже очень похож. Но на самом деле, это очень умная машина, она... Единственная государственная машина, которая есть сейчас в нашем центре, она дорогущая и позволяет облучать опухоль большой протяженности, все тело пациента, и в то же время у него есть такой гантри, который вращается вокруг пациента, и компьютерная навигация, то, что тома, обеспечивает сверхточное распределение дозы. То есть нету ожога определенного части тела, а именно... ту дозу, которую мы хотим дать для организма, чтобы полностью облучить. Но почему это важно при пересадке костного мозга? Действительно, некоторые агрессивные заболевания крови при трансплантации необходимо уничтожить оставшиеся опухоли клетки во всем организме. И это применяется тотальное облучение. Также оно позволяет выполнять тотальное облучение до... даже иногда перед CAR-Т-терапией. Для чего? Для того, чтобы снизить иммунный вот этот вот ответ на цитокиновый шторм. То есть снизить собственный иммунитет, чтобы не было сопротивления, чтобы весь организм солдат этих запустил, они там посражались, и потом тогда поднимается собственный иммунитет, и начинается уже собственная работа иммунной системы против опухоли клеток. Ну и снижается риск осложнений, повышается из-за этого эффективность подготовки к трансплантату. Ну и разработка и введение в клиническую практику инновационных высокотехнологичных протоколов опять же поддерживается нас проектом «Новые технологии сбережения здоровья». И мы как раз по этому проекту и купили эту машину. Это, в общем-то, она помог очень Совет Федерации, тогда это вот ставился этот вопрос, чтобы мы получили такую и Министерство здравоохранения. Ну, вот как раз этот проект нам помог заполучить еще вот такую вот серьезную технику.
1: Да, Андрей Дмитриевич, время летит очень быстро, и я хотел бы буквально пару ваших комментариев к протонному комплексу «Прометеус», ведь это отечественная разработка из Протвино, да, и вот в чем главное преимущество перед обычной лучевой терапией вот этого комплекса «Прометеус», да, правда ли, что это вот самый щадящий метод сегодня?
2: Да, правильно, совершенно. Но, во-первых, это отечественный, потому что до этого ни разу не было отечественного. Сделали наши ученые действительно в Протвино. Создан он на базе отечественных разработок в области ускорительной физики. Кстати, в Массачусетс купили две машины и купили одну машину уже в Словакию. Кстати, самое маленькое кольцо, это вот магнитное. Ну, в основе лечения тонкий карандашный пучок протонов, то, что называется pencil beam, опухоль буквально рисуется слой за слоем, как на 3D принтере. Протонный пучок позволяет максимально точно доставить дозу в опухоль, не повреждать окружающую ткань за счет того, что протоны, в отличие от ионного облучения, тяжелая частица не проходит через опухоль. Поэтому зрительный нерв, опухоль головного мозга, опухоль зрительного нерва, спинной мозг, крупные сосуды, вот это вот лучшие локализации для лечения и для этих органов щадящего. Рецидивы можем брать, что при другой лучевой, то есть повторное облучение, радиорезистентные опухоли, повторное облучение после ранее проведенной лучевой терапии. Поэтому это очень интересный современный метод, и, подчеркиваю, созданный нашими учеными.
1: Да-да-да, это замечательно. И я обращаю внимание наших слушателей, что вот в рамках именно национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья», да, ведь цель этого проекта именно технологии здорового долголетия, что не цифры, да, в биографии, а именно здорово прожитые годы, да. И понятно, что та же клеточная терапия или точная диагностика, насколько я понимаю, помогут человеку жить дольше и активнее. Правильно, Андрей Дмитриевич?
2: Да. Здоровым жить здорово.
1: Да. Да, Андрей Дмитриевич, я очень рад вот нашей встрече сегодняшней в эфире. Вот, с большим уважением мы к вам относимся. И еще раз вас хочется поздравить с высокой государственной наградой. Да, позавчера вот вам присвоено звание Героя труда Российской Федерации. Президент подписал указ. И я еще раз напомню, что с нами на прямой связи был Андрей Дмитриевич Каприн, главный онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, академик Российской академии наук. Андрей Дмитриевич, большое вам спасибо за наш сегодняшний разговор.
0: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+. Российско-израильский центр Реклиник в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопласменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в Реклиник не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная денервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
3: Телефон рекламной службы 495-105-52-44.

0: 9:30.
1: Новости.
0: Новостями в студии Лора Стадницкая. В Ставропольском крае предотвращен двойной теракт против силовиков. Замысел украинских спецслужб раскрыли ФСБ и Следственный комитет. В Пятигорске у здания силового ведомства была задержана девушка. При себе у нее был рюкзак, самодельные бомбы и мощностью 2 килограмма тротила. Во время оперативных мероприятий на месте задержали еще одну женщину. В СКР выяснили, какую именно задачу украинские спецслужбы ставили перед завербованными. Как отметила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, теракт должен был привести к массовой гибели людей.
2: Фигурантки, действуя по заданию украинских кураторов, прибыли из Москвы в Пятигорск, после чего забрали из тайников рюкзаки, в которых хранились самодельные взрывные устройства. 20 июня на подходе к контрольно-пропускному пункту одного из зданий силовых ведомств города Пятигорска 19-летняя девушка была задержана. Обнаруженное при ней самодельное взрывное устройство незамедлительно было обезврежено. При этом в рамках проведения оперативных мероприятий в районе происшествия была выявлена и задержана 47-летняя женщина, намеревавшаяся по указанию кураторов доставить аналогичное взрывное устройство к месту предполагаемого первого взрыва.
0: Задержанные дали признательные показания. Со слов женщин, они действовали по заданию представителей украинских спецслужб, не зная, что их используют в качестве террористок-смертниц. Бронированную машину «Сенатор» канадского производства уничтожили военные южной группировки войск в Константиновке в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Координаты бронетехники были переданы расчету FPV-дронов. В результате серии точных попаданий ударных беспилотников произошло возгорание топлива, и бронемашина была уничтожена. Происходящее на Украине и в Европе не только оскорбляет память десятков миллионов жертв нацизма, но и создает почву для экстремизма и насилия. Уверенность в этом выразил секретарь Совбеза Сергей Шойгу, выступая на встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Он добавил, что в Москве считают долгом пресекать любые попытки реабилитации нацизма и героизации нацистских преступников. Шойгу обратил внимание на то, что встреча проходит в символичные даты. 22 июня исполнилось ровно 85 лет с того дня, когда нацистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Шойгу обсуждает сегодня в Индии проблемы глобальной безопасности. В Нью-Дели проходит встреча высоких представителей стран БРИКС. Напомню, что в структуру организации помимо России входят Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка. Народный артист РСФСР, драматург, писатель и поэт Михаил Ножкин скончался в возрасте 89 лет, сообщили в Союзе кинематографистов. Артист известен по ролям в таких фильмах, как «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «В начале славных дел», «Юность Петра», «Освобождение». Ножкин – автор гимна «Бессмертного полка», как отметили в Союзе, его авторские песни «Последний бой», «Под городом Ржевом», «Я люблю тебя, Россия» стали истинно народными, частью генетического кода россиян. В качестве киноактера Ножкин дебютировал в 68 году в роли разведчика Павла Синицына в картине «Ошибка резидента». Песня из этого фильма «Я в весеннем лесу пил березовый сок» принесла актеру всесоюзную известность и в качестве исполнителя. Жаркая погода с температурами под 30 градусов в московском регионе до конца месяца не ожидается. Однако небольшое потепление все же прогнозируется, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Потепление будет до 25 градусов, однако это не жара для московского региона. 30-градусного зноя не будет, отметила Макарова. Она добавила, что на этой неделе погода будет прохладной, а в выходные придет потепление, которое...

0: матч в истории Мундиалей. Вице-чемпионы мира разгромили команду Ирака, а их снайпер Килиан Мбаппе добрался до предыдущего рекорда по голам Мирослава Клозе. Тему продолжит Александр Неценко.
1: Перед игрой Франции и Ирака в Филадельфии синоптики сообщили о надвигающемся грозовом фронте, а в США в случае появления молнии игра переносится на неопределенный срок до улучшения климатических условий. В итоге команды успели сыграть первый тайм, а начало второго было отложено на 2 часа 10 минут. Впрочем, французам это не помешало разгромить аутсайдера группы. Ирак за всю встречу отметился парой неплохих моментов, но так и не смог нанести ни одного удара в створ ворот Миньяна. Что касается французов, то Дидье Дешам, как накануне сообщали медиа, сделал 3 изменения в составе по сравнению с победной игрой против Сенегала. В запасе остались Тео Эрнандес, Чоамини и Дуэ. Вместо них вышли Динь, Коне и Баркаля. Фавориты открыли счет на 14-й минуте. Алиса удобно выкатил мяч Мбаппе, и Килиан с линии штрафной мощным ударом всадил его в сетку. Переждав мощный ливень, Франция продолжила наращивать преимущество после перерыва. В этом ей помог иракский защитник Таксин, который сделал неудобный пас своему вратарю. Дембеле совершил перехват и выкатил мяч под удар в пустые ворота Мбаппе, который забил уже 16 мячей в карьере на мундиалях, догнав предыдущего рекордсмена Мирослава Клозе. На 66-й минуте Франция установила окончательный счет 3-0, когда Алиса изящным пасом вывел Дембеле 1-1.
0: В других встречах чемпионата мира по футболу сегодня Аргентина взяла верх над Австрией 2-0, Норвегия обыграла Сенегал 3-2, а Иордания уступила Алжиру 1-2. Это были новости спорта. Егор Новиков, до встречи.
2: Театр HD представляет на большом экране «In-Si» – танцевальный спектакль-импровизацию в постановке Саши Вальц на музыку знаменитой композиции Терри Райли. История, которая рождается здесь и сейчас. Танцевальный алфавит, из которого каждый артист собирает свои слова. Радость движения и сотворчества, умение слышать других, свобода пластики под заданный ритм, пилюля против серости. В афише кинотеатров с 28 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв. Сергей Стиллавин.
4: Дорогие товарищи, сегодня у нас важный день в истории нашей новой студии, потому что сегодня мы будем проверять ее на статус концертной площадки, друзья мои, потому что сегодня Международный день музыкантов-народников, второе название — Международный день балалайки, день балалайчников. Я сегодня рад приветствовать в нашей студии замечательных молодых, ну как молодых, относительно нас молодых, так-то они уже матеры, конечно, музыканты, да, Эльвира Донская. Эльвирочка, доброе утро.
5: Доброе.
4: Доброе утро. Выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных. Диана Константиновна Кирнарская к нам приходит. Знаете такую?
5: Конечно.
4: Вот, а то она документы не показывала никогда, даже она там работает. Обладатель премии лучшему преподавателю в области музыкального искусства, преподаватель детской музыкальной школы имени Андреева. Это все про вас. И Роман Сычев. Ром, доброе утро.
6: Доброе утро.
4: Заведующий музыкальным отделением, преподаватель по классу балалайки Московского губернского колледжа искусств, солист Московского драматического театра «Сфера». Товарищи, ну я смотрю, вот, судя по регалиям, вы в разных местах работаете, но вы составляете дуэт, да? Вот в творческом плане.
6: Да, именно так. Последние несколько лет мы достаточно много играем именно в таком составе, в дуэте, ну, чаще всего вместе с нашим замечательным пианистом Алексеем Кирилловым. Но дело в том, что да, по работе мы в разных местах, но...
4: Рояль сегодня не втащили.
6: Да, рояль не втащили, но тем не менее он с нами.
5: Мы
6: всегда о нем помним и стараемся о нем упоминать, потому что пианист для нас — это очень важная часть нашего ансамбля. А вместе мы играем, потому что достаточно долгое время в нашей жизни, в период учебы, мы учились в классе у одного профессора, у нашего замечательного преподавателя, заслуженного деятеля культуры Российской Федерации Владимира Борисовича Болдырева. Вот, в классе его мы вместе учились, и поэтому у нас, собственно, одинаковый интерес, одинаковые вкусы к исполнительству на балалайке, и так получилось, что сейчас играем дуэтом.
4: Да.
5: Оба воспитанники одного класса.
4: Да, товарищи, ну, я предлагаю, как говорится, распечатать нашу студию, потому что сегодня большая премьера.

0: терпением дождем.
1: Да, ну чтобы мы как бы сначала вкусили, а потом еще пообщаемся, естественно.
0: Как бы заманить,
1: да?
0: Слушателя.
1: Да-да-да, заманить слушателя. Значит, товарищи, как будет называться произведение, что вы исполните сейчас?
2: Мы сейчас сыграем обработку русской народной песни, вернее, даже не песни, а наигрыша в Владимирских Рожечниках «Ах ты, береза».

0: Это гениально.
1: Браво, товарищи. Ну что же, товарищи, студия, госприемку прошла. Да, да, прошла госприемку. Эльвира Донская, Роман Сычев у нас в студии. Сегодня день музыкантов-народников, балалайки день, да. И, Эльвирочка, как случилось в вашей жизни, что вы к этому инструменту вот прикипели? Вот как это произошло? Самый первый вот этот.
2: Вы знаете, я не из Москвы, я из небольшого города Бавлы, из Республики Татарстан. И в моей семье уже есть музыкант, это мама, она играет на баяне. И я, честно говоря, шла в музыкальную школу играть на баяне, как мама. Но когда я прошла по всем инструментам и села с балалайкой, мне стало очень удобно. Хотя я не могу сказать, что это очень удобный инструмент.
1: Физически?
2: Да, мне физически удобно. И несмотря на то, что первым делом после этого...
1: Вот как с человеком бывает, да, удобно,
2: да,
1: а бывает,
2: вот тебе комфортно, и все. Да. И несмотря на то, что на следующий же день у меня вылезла огромная водяная мозоль, потому что я хорошо поиграла по струне, все равно мне было очень удобно с инструментом. И как-то вот так сложилось, что я выбирала балалайку. То есть не как это часто происходит, идешь на гитару, тебе говорят, что ты маленький, тебя переманили на балалайку, или по каким-то там недоборам, или еще какие-то причины. Нет. Я пришла, увидела и поняла, что я буду играть на ней.
1: Да. Роман, а как у вас?
3: Ну, у меня несколько иначе. Я, учась в общеобразовательной школе, не сразу попал в музыкальную. Сначала ходил в кружок игры на балалайке, потому что был преподаватель в общеобразовательной школе. Ну и, как говорили, у меня неплохо получалось, и уже во втором классе меня отдали в детскую музыкальную школу. Тоже, вот как раз, как Эльвира сказала, с обещаниями перехода на гитару, да.
1: Ну, будешь хорошо играть на балалайке, пересадим.
4: Нальем воду.
3: Ну там даже не то, что хорошо, нехорошо. Говорит, ну ты начни на балалайке. А там очень все похоже. Там очень все похоже. И ты потом перейдешь, тебе будет проще.
1: Ну, струн два раза меньше, правильно? Проще.
3: Струн два раза меньше, но проще от этого, как показывает практика, все-таки, наверное, не проще. Наверное, даже сложнее, но и с тем интереснее.
1: Слушайте, ребята, а сегодня вот в стране сколько, ну вот, команд сильных балалайчников? У нас много раз в нашей студии был Архиповский, да, но, правда, это было давно, лет 15 назад, но тем не менее. А вот сколько сейчас сильных вот таких...
2: Вы имеете в виду именно коллектива балалайчников?
1: Дуэты или отдельные, да, вот, ну, имен, скажем так, да, вот.
2: Ну, не так много. И сравнительно сильно меньше, чем других специальностей, я бы так сказала. То есть, если говорить о том, о пианистах и
4: других инструментов,
2: скрипачах, то балалайчников, конечно, сильно меньше. Ну, мы можем, конечно же, сразу вспомнить об Алексее Архиповском, который немножечко особняком стоит в исполнительстве.
1: Выделяется, да?
2: Ну, просто у него как бы своя такая ниша с электромузыкой, но зато он огромное количество людей привел именно к инструменту.
1: Заразил, да, вот этим вниманием.
2: Да, да, да. И есть такой академический жанр, вот представителями которого мы являемся, это такая традиционная школа, уже устоявшиеся, где свои исполнители, да, уже в нашем жанре. И здесь мы, наверное, сразу говорим про Андрея Горбачева, Андрея Александровича, который сейчас заведующий кафедрой Российской академии музыки имени Гнесиных. И, конечно же, вспомним Евгения Шабалина, который тоже великолепный просто исполнитель. Ну, есть в регионах замечательные исполнители, такие как Вера Макарова в Красноярске, это просто звезда Сибири.
1: А есть у вас какой-нибудь вот фестиваль балалайчников?
2: Да, вот. Они бывают, но вот так, чтобы, знаете, прямо грандиозного фестиваля.
1: Нужен
2: слёта.
1: Грандиозный. Товарищи, нужен грандиозный.
2: Масштабно.
1: Конечно, тем более день-то есть уже.
2: День уже есть, слава богу.
1: Товарищи, давайте еще одну, как у нас по-простому, сбацаем, да, какую-нибудь вещь. Можно, что это будет, Ром?
2: Может быть, мы не сбацаем, может быть, мы развернем и свернем.
1: Да, давайте, чтобы душа развернулась и свернулась. Да? Итак, друзья мои, сегодня в нашей студии Эльвира Донская, Роман Сычев. Сегодня день балалайчника отмечается, и в нашей новой студии премьера, так сказать, аппаратура сдает свой экзамен сегодня.
4: При нем, да.
1: Да, при нем задача. Пожалуйста, товарищи.

0: все, свернули. Да.
1: Мало.
0: Молодцы. Нет, нет, наоборот, очень хорошо, очень хорошо. Да, друзья мои, Эльвира Донская, Роман Сычев. Я возвращаю микрофончик. Да. Возвращаю. Прошу, прошу, вот прошу, это ваше. Да. Ребятушки, а вы вот как выступаете и чувствуете интерес человеческий, людской, да, вот как вот, от публики? Что чувствуете?
2: А, от публики, ну, мы. Не так давно сделали нашу новую концертную программу, которую удалось вот в 2025-2026 году поиграть в разных залах по нашей стране. И отклик, он всегда очень живой. Ну, разная публика в разных регионах реагирует.
0: А как вы еще раз называетесь, вот дуэт?
3: Дуэт, так и называется.
2: У нас нет какого-то специального названия.
0: А у вас нет названия?
2: Да.
0: Я так и чувствую, что чего-то не хватает.
3: Потому что мы две личности.
0: А, вы такие, да, личное пространство, и вас это... У вас, смотрю, у обоих кольца обручальные.
3: Да.
0: Это ваши кольца?
3: Это наши кольца,
2: это 100% наши кольца,
0: да. Я имею в виду, что вы муж и жена.
2: Мы муж и жена, но на разных людях, да.
3: Есть еще двое музыкантов, которые слушают наш дуэт по отдельности слова.
0: Они тоже музыканты?
2: Да, тоже музыканты.
0: И тоже балалайчники?
2: Нет.
0: У вас кто, Диана?
3: У меня...
0: Эльвир, простите, пожалуйста.
3: Супруг дирижер и преподаватель по классу баяна.
0: Дирижер это святое. А у вас, Ром?
2: А моя жена флейтистка, преподаватель по классу флейты в московской
0: школе. И есть еще пианист пятый.
3: Да.
2: Да.
0: Наворочено у вас, да.
2: Ну, так. Все немножко сложно, но взаимосвязано. Разобраться получается.
0: То есть вы личности, поэтому у вас... А
1: нет,
0: дуэт
1: названия.
0: Называется «Донская Сычев».
3: Ну, девочкам вперед, как-то так традиционно.
2: Ну да, нас объявляют Эльвира Донская и Роман Сычев.
0: Вот так вот, да? Да. Эх, нужен, конечно, брендик какой-нибудь вам соорудить.
3: Мы подумаем.
2: Хотелось бы, Сергей, если вы нам что-то придумаете, то мы будем...
1: Ну, из серии «Балалайка силы». Вот так что-то.
0: Вот Владик советует «Балалайка силы». Но мы будем работать над этим названием. Да, тут уж как бы, да, маркетологи должны подтянуться. Ребят, ну вот главное, вот если в одной мысли, Эльвир, «Балалайка» — это вот инструмент чего? Ну, если говорить там души и сердца. Печали,
3: мне
0: тоски.
3: Мне кажется, всего, вы знаете, это инструмент, он обо всем.
0: Балалайка, что... друзья мои, это инструмент обо всем. Вот в чем, так сказать, история, да-да-да.
4: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв. Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Аршов. Вологодская область заняла 5-е место в общероссийском рейтинге по уровню достижения целей национальных проектов. Как сообщил губернатор Георгий Филимонов, по 12 нацпроектам зафиксирован 100% уровень исполнения установленных показателей и результатов. Как отмечает пресс-служба правительства, особых успехов область добилась в формировании единого восприятия нацпроектов среди населения. В рейтинге «Национальные приоритеты по брендированию, QR-кодированию объектов капитального строительства и благоустройства» область занимает 1-е место в России. Вологда отметит День города 27 июня. Основные мероприятия пройдут на Кремлевской площади. В 11 часов утра здесь начнется концерт, на котором выступят Олег Гетман из Перми, группа «Череповец» и другие артисты. Главной звездой праздника станет певица Ирина Дубцова. Также на площади пройдет ярмарка, а на аллее проспекта Победы будут работать интерактивные площадки, шоу вологодских богатырей и творческие мастер-классы. Для любителей активного отдыха и экстрима будет работать скейт-парк «Яма». В нем пройдут фестиваль уличных видов спорта «Дыхание улиц» и танцевальный чемпионат. С подробной программой можно ознакомиться на ресурсах городской администрации. Жители Череповца смогут бесплатно чипировать собак. Услугой по проекту «Животные не игрушки. Новый уровень» смогут воспользоваться пенсионеры, малоимущие и те, кто взял животное из приюта. Кроме того, на средства гранта некоммерческая организация «Быть человеком» планирует проводить док-тур-походы в Череповце и округе и бесплатные консультации кинолога. Проект начнет работу 1 августа. Волокжанин Александр Богодаев победил в гуманитарной телеолимпиаде «Умницы и умники». В финале ученик Устюженской гимназии играл как теоретик первого уровня. Темой стали знаменитые россияне, оставшиеся за границей. Главный приз за победу – право на льготное поступление в МГИМО. Встреча с путешественником Антоном Кротовым пройдет в Вологде. На мероприятии гость расскажет об опыте самостоятельных поездок без участия турфирм, гидов и гостиниц, о том, как организовать путешествие, с какими неожиданными ситуациями можно столкнуться и что действительно важно в дороге. Антон Кротов побывал во всех регионах России и в 150 странах мира. Мероприятие пройдет 25 июня в юношеском центре Тендрякова. Начало в 18:00, вход свободный.
4: Новости спорта.
5: Вологодская «Динамо» проиграла подмосковному «Космосу» на домашнем поле. Встреча началась ярко. За первые 15 минут игры болельщики увидели быстрый гол соперника и ответный мяч Даниила Криворучка. К концу первого тайма коллектив из «Химок» вышел вперед, а после перерыва забил еще дважды. На 86-й минуте матча Никита Киреев сократил отставание «Динамовцев», точно реализовав пенальти. Но больше забить вологодские футболисты не смогли. Итог матча 2-4, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный до 16 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 21, в Вологде плюс 22 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Приходите, у нас вкусно!
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: А в Москве 10 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Задержанные в Пятигорске женщины узнали, что в их рюкзаках взрывные устройства. Только после задержания одну из них украинский куратор отправил совершить теракт в день ее рождения, следует из видеодопроса, предоставленного ФСБ. Ранее сообщалось, что сотрудники этого ведомства и Следственного комитета предотвратили двойной теракт против правоохранителей. Сначала у одного из зданий силовых ведомств в Пятигорске задержали девушку 2006 года рождения. В ее рюкзаке нашли мощную бомбу. Когда начался поиск соучастников, поблизости задержали гражданку России 79-го года рождения. Она намеревалась по указанию украинских кураторов доставить аналогичное устройство к месту взрыва в момент работы следственно-оперативной группы. Со слов женщины, они действовали по заданию украинских спецслужб, не понимая, что их используют в качестве террористок-смертниц.
3: Искала подработку в сети интернет. В июне 26-го года в сети интернет со мной связался человек и предложил высокооплачиваемую работу. 20 июня, мой день рождения, куратор поручил мне доставить рюкзак к одному из объектов правоохранительных органов в городе Пятигорске, в котором находилось взрывное устройство.
4: 18 июня 2026 года украинский куратор поручил мне доставить сумку на территорию одного из объектов правоохранительных органов в городе Пятигорске, в которой находилось взрывное устройство. О том, что в сумке находилось взрывное устройство, я узнала только после задержания сотрудниками.
1: Как подчеркнули в ФСБ, террористки хотели достигнуть максимального числа жертв. Среди правоохранителей обе женщины арестованы. Группировка войск «Восток» за сутки уничтожила более 30 беспилотников ВСУ самолетного типа и 3 терминала «Старлинг». Эти и другие подробности сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.
5: Подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции. Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой, 2 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка ВСУ в районах Покровского, Коломийцев, Гавриловки, Водянова, Широкого, Деброва и Чаплина. В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений войск беспилотных систем до 460 военнослужащих, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку, 8 автомобилей, склад материальных средств, 3 станции спутниковой связи «Старлинг», 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 8 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка противника.
1: Тем временем военнослужащие группировки «Запад» за сутки сбили более 100 тяжелых квадрокоптеров и свыше 50 БПЛА ВСУ самолетного типа, уничтожены 50 пунктов управления дронами, станция радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада боеприпасов. Энергетики восстановили внешнее электросообщение в Кушве, где накануне разыгрался смерч, сообщили в Свердловском филиале Россети «Урал». В аварийно-восстановительных работах участвует более 50 человек, задействовано 25 единиц спецтехники. Для электроснабжения социально значимых объектов используют резервные источники питания. Смерч обрушился на регион минувшим вечером. В городе Кушве ввели режим ЧС. По данным регионального главка МЧС, за медицинской помощью обратились 16 человек. Повреждено около 100 частных жилых домов, 25 автомобилей и 15 ЛЭП, 32 дома разрушены полностью. К формированию атмосферного вихря привели прохождение холодных масс воздуха, пояснил ведущий специалист Центра погодофобос Евгений Тишковец.
6: Смерч Свердловской области сформировался в понедельник в 7 часу вечера и поначалу двигался вдоль дороги Екатеринбург-Серов, не нанося ущерба. Если, конечно, не считать полосы частично поврежденных, частично вырванных с корнем деревьев. Но затем он повернул в сторону населенных пунктов и прошелся через город Кушва с населением более 26 тысяч человек. Причиной смерча стало прохождение холодного атмосферного фронта, сопровождаемого мощными грозовыми и кучево-дождевыми облаками, которые переродили суперячейки. В нижнем пограничном слое наблюдался сдвиг ветра, который заставлял воздушные слои перекатываться друг через друга, создавая горизонтальный вращающийся вал, словно катящееся бревно. Мощный восходящий поток внутри грозового облака засасывал этот горизонтальный вал и загибал его вверх, в результате чего вращение становилось вертикальным, что привело к формированию мезоциклона.
1: Тем временем опасность возникновения смерча прогнозируют в Тюменской области. Об этом сообщили в отделе метеопрогнозов Тюменского гидрометцентра. По данным синоптиков, в регионе пройдут сегодня ливневые дожди, грозы, крупный град, ветер усилится до 25 метров в секунду. Заводы Форда и General Motors могут подключиться к производству оружия, включая ракеты Патриот и Томагавка, заявил Дональд Трамп. Некоторые автомобильные компании, если у них есть избыточные мощности, заключают сделки на производство ракет, сказал президент США, общаясь с журналистами в Белом доме. Он отметил, что у General Motors уже имеются планы в этой сфере, и администрация их поддержит. По словам американского лидера, развитие военного производства станет важным стимулом для экономики страны. Власти США добиваются запрета на продажу предметов затонувшего «Титаника», сообщает Associated Press. Компания, которая владеет правами на подъем предметов с места крушения лайнера, планирует продать более 100 артефактов – вещи пассажиров, деньги, украшения, предметы интерьера. Американские власти считают, что это нарушит обязательства компании по сохранению исторического наследия. Ранее предполагалось, что найденные предметы будут только выставляться в музеях, а не продаваться. Судьба коллекции стала предметом судебного разбирательства. Компания считает, что имеет право провести аукцион. Американские власти требуют его запретить. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, без осадков, плюс 19-21 градус. В Москве также переменная облачность, дождей не ожидается, и 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 19, давление 746 миллиметров, влажность 55%.
0: Официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв. Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
2: Дорогие товарищи, друзья мои, Российское общество знания представляет подкаст «Первооткрыватели». Это подкаст о людях, чьи речи о невероятных открытиях и исследованиях сделали Советский Союз известным во всем мире. Их произносили ученые, политики, писатели, врачи, путешественники, спортсмены, учителя, рабочие заводов. И каждый раз эти речи служили главной цели, вдохновляли людей на новые открытия, свершения и подвиги, доказывая, что СССР своими достижениями способен влиять на ход истории человечества. В нашей стране было немало людей, чьи открытия и идеи стали мировыми достижениями, определили развитие целых отраслей. В этом подкасте мы вспоминаем тех, кто словом своим открывал новые горизонты, зажигал любопытство и стремление к знаниям, делал нашу родину образцом страны, способной на великие открытия. Конечно же, этот подкаст мы делаем вместе с Александром Романовым, тренером эффективных коммуникаций, автором телеграм-канала «Чувство аудитории». Саша, я очень рад. Доброе утро.
7: Это взаимно.
2: Наш подкаст можно услышать в эфире радиостанции «Маяк» каждый вторник в 10 часов утра. Александр, я знаю вас как большого подвижника, чуть не сказал затейника, да, и каждый раз вы выбираете очень интересных героев нашей передачи.
7: Не просто интересных, а героев, которые по-настоящему соответствуют вот этому термину «первооткрыватели», и которым мы на самом деле, и вы, и те, кто нас смотрит и слушает, и каждый из нас, очень многим обязан. И мне кажется, человек, к речи которого мы сегодня будем обращаться, а записи его выступлений, его речей не так много сохранилось.
2: Скромный человек.
7: Нет, не скромный, просто ну, период такой был. Но, кстати, скромный, очень скромный. Ну вот от него в здоровье нации решилось очень многое. И наш сегодняшний герой Александр Николаевич Бакулев, да, человек, который имел прямую дорогу к нашим с вами сердцам, и все, что с нашими с вами сердцами связано, имеет прямое отношение. И сегодня оттолкнемся мы от речи, которую он сказал в 65-м году. Это уже он значимая фигура, величина, можно сказать, человек, который заведует всей, фактически отвечает за всю сердечно-сосудистую хирургию в нашей стране, произнес на 9-й научной сессии Института сердечно-сосудистой хирургии Академии медицинских наук. Но в этой речи мы услышим, он очень много говорит о сердечно-сосудистой хирургии, но На самом-то деле, чтобы стать вот таким значительным хирургом, сердечно-сосудистым хирургом и отвечать за сердца людей в Советском Союзе, он проделал очень большой путь. И об этом пути мы сегодня поговорим. Давайте послушаем немножко, как звучал его голос, ну а потом обратимся к его личности.
8: С каждым годом все более расширяется сеть отделений по сердечно-сосудистой хирургии, и в силу особого положения этой новой отрасли хирургии почти в каждой из этих отделений проводится активная научно-исследовательская работа. Практически уже начало осуществляться протезирование клапанов сердца в клинике. Пусть первые результаты являются еще довольно скромными, но они являются весьма обнадеживающими.
7: Ну что ж, Александр Николаевич Бакулев, родился он в Кировской области, на Вятке, тогда еще. Родился в семье простого народа, который занимался тем, что отливал колокола.
9: Ну, не простой народ, ну, не скажите.
7: Не простой народ, да.
9: Вообще, я так скажу вам, Александр, у меня все больше ощущение, что среди простого народа, простого народа-то нет.
7: Ну, да-да-да, но мне, знаете, кажется, что в этом тоже есть какое-то звание, что ли, такое, когда говорят, ну, вот простой народ. Вот, смотрите, он был старшим ребенком в семье из 10 детей. Вот 10 детей было, и он был старшим из этих 10. И любопытно, что родился он в селе, которое, называлось там деревня Невинниковская, она потом слилась, расширилась, стала называться Бакули. Я подумал, что же такое Бакули? Вот знаете вообще, что это за слово? Это конечно, напрямую имеет отношение к его фамилии, что, видимо, вот из
9: Бакули.
7: Этого...
9: Бакули. Ну, так вот, с точки зрения неосведомленного человека, да? Ну, может, птицы какие-то, да? Или, например, какой-то род занятий у человека определенный.
7: Род занятий, самый простой и повседневный. Бакулить, значит, разговаривать, говорить что-то
9: говоруны.
7: Особенное. Ну, такие вот говоруны.
9: Мы
7: да,
9: с вами.
7: Да. Хотя вот про Бакулева не скажешь, что он был говоруном. Вся его дальнейшая
9: жизнь... Он сублимировал.
7: Вся его дальнейшая жизнь, наоборот, подсказывала, помалкивай и делай свое дело. Тихонечко оперируй. Он очень хорошо учил. Его учительница обратила на него внимание, помогла сделать так, чтобы он отправился в Кировскую мужскую гимназию. Там он сделал еще один образовательный виток, скажем так. И интересно, что в этой вот гимназии, а вернее, не в гимназии, а в земской школе, он сидел за одной партой не с кем-нибудь, так. А еще с одним, Александром Николаевичем.
9: Так.
7: С Александром Николаевичем Поскребышевым, если вам это имя что-то говорит.
9: Это товарищ партийный.
7: Совершенно верно. Очень близкий к Иосифу Виссарионовичу. Вот прямо очень близкий. И интересно, какие у них были клички в этой земской школе. Одного занимали...
9: Это не партийные еще,
7: не партийные,
9: да? Это
7: еще,
9: просто,
7: ну,
9: ребячие.
7: Просто пацаны. Одного называли Бакуленя, а второго Поскребеня. Вот два. Ну, в общем...
9: Ну, не злобные клички, да?
7: Нет, не злобные. Учились хорошо, и вот учительница обратила на него внимание и сказала, что надо бы тебе, дорогой, дальше учиться, и он так оказался в мужской гимназии. Кстати, виток вот этих взаимоотношений с Поскребеней, с Поскребышевым, мы потом о нем скажем, он потом еще вернется.
9: Уважаемые слушатели, напоминаю вам, что помимо аудио вы можете познакомиться и с видеоверсией подкаста «Первооткрыватели» на ресурсах Российского общества знания. Мы же продолжаем.
7: Время наступает сложное, он учится на медика, но в 1915 году, во время войны, отправляется на фронт в качестве зауряд врача. Вот еще одна такая, знаете, словесная, лингвистическая
9: не
7: задача
9: наш,
7: того
9: термин.
7: Времени. Зауряд, вот почему не наш? Мне кажется, от слова «заурядный», да, я так думал. Но, в общем, я посмотрел, что такое зауряд. Зауряд – это студент медицинского учреждения, который отправляется на фронт, вот как раз, который переходит в армию, не доучившись еще. Там есть разные градации, есть разные критерии, но вот это вот означает быть зауряд врачом. И вот здесь интересная штука. Его учителем был хирург Сергей Спасокук, Коцкий, известный к тому моменту очень значимый хирург, и он им сказал огромному количеству студентов, вы когда пойдете на фронт, делайте, что хотите, только, пожалуйста, не оперируйте. Ну, странное, да, вроде совет?
9: Да.
7: А сказал он так вот почему. Потому что вы, говорит, там руку набьете, я потом вас переучить не смогу. И вроде бы звучит немножко шутливо, но Александр Николаевич Бакулев к этому отнесся очень серьезно. Кем он там только не работал. И за санитарию отвечал, и за терапию отвечал. В общем, все должности занимал, но скальпель в руки не брал. Последовал завету учителя и очень старательно воздержался от вот именно операционной хирургии. После войны войны он приходит работать в городскую саратовскую больницу. Там тоже встречается вот со Спас Кукоцким, который ему навет этот, собственно, сделал. И там фактически он обучается и формируется как очень хороший, очень крепкий, очень профессиональный врач. Он сначала становится врачом-дежурантом, много оперирует и набивает руку под руководством своего наставника. Интересно, что здесь есть история, которая на стыке у Бакулева произошла, на стыке там романтических взаимоотношений и лечебных. Вот Спас Кукоцкий был его наставником, и был еще один наставник, наставница у Александра Николаевича, это Надежда Алмазова.
9: Это хорошо, что все-таки женщина.
7: Да. Она была наставницей, взрослой, в общем, она была опытным врачом-хирургом. И как-то вот так незаметно, ну, как знаете, за этим делом, вот стала женой хирурга. Но дальше ситуация разворачивалась трагически. Дело в том, что ей нужна была операция. Она попросила подругу свою, тоже врача, сделать эту операцию. Сделала операцию, но там, правда, трагическая история. В итоге был сепсис, заражение крови. Она умерла, а подруга, не пережив этой трагедии, видимо, как-то приняв эту вину очень сильно на себя, тоже ушла из жизни. Вот наш герой лишился любимой женщины, но приобрел одну очень серьезную профессиональную страсть. Он стал настолько педантичен в вопросах санитарного порядка и санитарного контроля.
9: Там ведь надо сказать, Саш, что в принципе люди догадались, что надо мыть руки, протирать спиртом приборы, да, вот эти хирургические инструменты. Только, по-моему, там в конце 19 века же, да, дошло до того, что нужно соблюдать какую-то вот именно чистоту, да, даже чистоту элементарную. Это же удивительно.
7: В общем, пока у Бакулева разворачивается очень педантичное внимание и страсть вот именно к санитарным нормам. Студенты, ну, это просто до какого-то даже абсурда доходит. Не дай бог ты что-то сделаешь не так, это можно попасть под такой разнос, просто выгнанным и уволенным.
9: Потому что на кону жизнь.
7: Да, совершенно верно, совершенно верно. Вспоминают случаи, как однажды, когда готовились к операции, ну, вот есть такие биксы, вот как раз где очищаются и подносятся хирургические приборы для операции, и вот все готовилось к операции, на которой должен был присутствовать Бакулев. Но так получилось, что он приехал за 15 минут до этого. И поэтому эти биксы пришлось на 15 минут раньше в операционную заносить. А они еще не просохли. И когда был разбор операции, он вместо того, чтобы... Ну, как бы он спросил, как докладываете, как шел ход? И вот кто-то там докладывает. И он вдруг говорит, а что вы вот мне про ход докладываете? Вы мне объясните, почему у вас биксы мокрые были? Почему недосушенное было там... Простынин, что ли, нашел какую-то сырую. Почему все это было недосушено? Черт возьми, говорит он. Но тут все руками развели, говорят, послушайте, Александр Николаевич, дело было так. Вы приехали на 15 минут раньше. Мы вашу страсть к этому знаем, вынуждены были. Но и он так выдохнул, говорит, да, выходит, и мое появление может иметь значение. Ну, то есть, как бы был справедливый, принял, ну, не то чтобы вину, но как бы обстоятельства произошедшего принял, да, да, на себя. В 26-м году Спас Кукоцкий, его учитель, переезжает в Москву, он возглавляет кафедру хирургии 2-го мединститута, ну и, естественно, очень старается сделать так, чтобы и Бакулев перебрался вместе с ним, потому что он видит в нем очень перспективного хирурга. Бакулев не только увлечен вот этими нормами санитарии. Он даже разрабатывает свои определенные методы асептики. Был случай, там очень сложная какая-то номенклатурная история происходила. В общем, освобождалось какое-то место какого-то ответственного хирурга. И получилось так, что на двух хирургических столах в одной операционной делали похожую операцию по ампутации ноги или бедра. В общем, и там в целом было загноение, нужно было ампутировать бедро.
9: Две сразу,
7: два разных хирурга оперировали, при этом эти два хирурга оба претендовали на одно место.
9: То есть между ними такое соревнование?
7: Нет, перед ними еще никакого соревнования не было, они просто оперировали. И вот когда операция закончилась, а Бакулев одному из них ассистировал в качестве вот как раз асептика, который отвечал за наложение швов и за то, чтобы
9: зараза не попала.
7: И когда операция закончилась, Спас Кукоцкий сказал: место достанется тому, у кого заживление пройдет быстрее и без осложнений. И вот тот человек, кому ассистировал Бакулев и отвечал за это, он использовал свою систему наложения швов, там не то что нагноение, он как бы это называется первичным прижимом, что ли. Ну, в общем, когда даже нагноение не образовалось, так он зашил, просто мгновенно все было. Ему это вот, вот этому хирургу и досталось эта должность.
9: Надо же.
7: То есть вот так вот, видите, и соревновательный момент тоже присутствовал. В 1939 году Бакулев защищает докторскую диссертацию. Тема диссертации — консервативное лечение абсцессов мозга, пункциями. И надо сказать, что к тому моменту он уже славится тем, что придумывает уникальный метод по исследованию желудочка, в том числе головного мозга.
9: То есть у него тогда еще не было специализации именно на сердце?
7: В том-то и дело, что нет. Вот он тогда начинает использовать контраст. И рентген плюс контраст начинает соединять и начинает получать информацию с помощью контрастного вещества. Ну, то есть это фактически практическая работа, совмещенная с науком. Желудочки головного мозга с помощью контраста, именно благодаря ему, становятся доступными к исследованию, скажем так. Итак, он защищает докторскую диссертацию и фактически становится главным нейрохирургом, потому что вот нейрохирургия — это как раз то, что в тот момент начинает как-то развиваться. Многие любители медицинских сериалов, когда слышат, вот очень любят, знаете, звучание этих медицинских слов, наверняка много раз слышали слово ангиография. Но так вот слету не скажете, наверное, что такое ангиография.
9: Ангио?
7: Ангиография. Но это вот как раз с помощью контрастного вещества исследование сосудов. Вот он становится специалистом по ангиографии, и по большому счету ангиография — это то, чем занимается Бакулев. В 1928 году он отправляется в Германию и проходит годовую стажировку у Отфрида Ферстера, изучает лечение и диагностику черепно-мозговых травм. Когда возвращается в Москву, разрабатывает свою уникальную методику как раз лечения черепно-мозговых ранений. И тогда, перед Советско-финской войной, эта методика успешно внедряется в советские войска и очень хорошо себя демонстрирует именно на фронте. А вот дальше начинается уникальная история, то, на что мы можем опереться, сказав первооткрыватель, да, где вот Бакулев становится первооткрывателем.
9: Хотя уже первооткрыватель.
7: Ну, уже во многом первооткрыватель, это действительно. Но вот здесь появляется история о его как бы первой операции на сердце. В 1937-1938 год есть фотография, в которой он стоит рядом с каким-то охотником. И вот есть воспоминания его дочери, я хочу его зачитать. «Мне очень жаль, пропала фотография примерно 1937-1938 года. Он был сфотографирован с одним сибирским охотником, которому в сердце попала пуля. Вот тогда отцом была сделана первая операция на сердце.
9: В сердце?
7: Он вынимал эту пулю из сердца и, видимо, задумался, значит, можно делать вообще операции на сердце. И была маленькая заметочка из сибирской газеты, которую прислал отцу с благодарностью вот тот молодой охотник. Семейная легенда существовала, что вот была фотография, где он стоит с охотником, и якобы он этого охотника как-то в экстренных условиях прооперировал, достал пулю из сердца, и семейная легенда гласила о том, что вот тогда он и совершил первую операцию на сердце. Но исследователи Бакулевского наследия доказали, что он на самом деле еще раньше подходил к сердцу и никогда бы не решился на такую операцию, просто вот так вот, отчаянно бросившись в сторону сердца. Он в целом уже подобные подходы совершал. Вот в 1932 году, есть информация, по поручению профессора Спасско-Коцкого, он провел операцию со слипчивым перикардитом. Это перерождение сердечной сумки. Ну вот уже начинаются сердечные термины, когда мы с помощью внедрения в сердце можем модифицировать, удалять какие-то его недостатки, делать так, чтобы оно продолжало работать в нормальном режиме. Эта операция в 1932 году была произведена. Она, медики свидетельствуют, еще сложнее, чем вот это удаление пули из сердца, которое было вот с этим вот охотником. И вмешательство было успешным, то есть все получилось. И вот это вот как раз, наверное, можно считать операцией, первой операцией на сердце, которую совершил Бакулев. Давайте послушаем еще один отрывок, в котором Александр Николаевич Бакулев демонстрирует себя как оратор.
8: Второй вопрос нашей сессии касается лечения различных форм аритмий с помощью электрошока. Накопившийся опыт позволяет делать вывод, что хирургическое лечение пороков сердца эффективно дополняется этим бескровным методом для нормализации функции сердца как до операции, так и после нее.
7: Ну, а дальше мы, конечно, должны перейти к военному времени. 1941. Советско-финская война заканчивается. В 1941 году Бакулев становится заведующим хирургическим отделением Кремлевской больницы. И Кремлевка, ну, конечно, это очень такое значительное, ответственное повышение. Он фактически становится врачом-около, ну, такой политической элиты. Это, считай, врач-политик. Ну, и здесь, наверное, многое в его жизни становится, с одной стороны, доступным, но и риски свои дополнительные, конечно, тоже появляются. Появляется подписка о неразглашении, и единственный человек фактически в его жизни, с которым он может обсуждать эту работу, это его жена. Сначала, во время войны, он главный хирург резервного фронта, затем становится главным хирургом эвакогоспиталей в Москве, потом лечебно-санитарного управления Кремля главным хирургом, и вот здесь вот эти черепно-мозговые ранения, который тотально с фронта приходит, он по этому направлению работает. Там есть еще внедрение так называемого глухого шва. В общем, очень хорошо себя зарекомендовывает. И тогда становится понятно, что можно оперировать и легкие, и, ну, сердце мы уже знаем, и после войны уже легочная хирургия, сердечная хирургия, это дает невероятно сильный импульс. Именно потому, что, как бы это чудовищно ни звучало, очень большой объем опыт, невероятный опыт военный, конечно, в этот момент приходится. И еще нужно сказать, что он научается делать операции на позвоночнике, он же в сторону нейрохирургии работает, и летальность исходов при повреждении позвоночника всего 20%. Ну, мы должны понимать, что это середина 20 века, Великая Отечественная война, 40-е годы, начало 40-х годов. Летальность при ранениях позвоночника всего 20%. Но это очень мало. Это прям невероятно мало. В 1942 году он прилетает в Куйбышев, куда эвакуируется правительство. И вот здесь есть вот то, о чем мы с вами говорим, такая тонкая история контактов с особенными пациентами. Перед ним встает задача вылечить сына Анастаса Микояна, Степана Микояна, летчика-истребителя, с которым происходит не очень приятная история. Почему? Потому что он там дружеский огонь получает, его случайно, ну, как-то сажает в машину, но получает очень сильные ожоги. Ожоги не специализация Бакулева, это важно понимать, но выбирать не приходится, есть Бакулев, и ему это доверяют. И Бакулев решает лечить его новым методом.
9: Ну.
7: Ему не очень доверяют другие врачи, но он берет ответственность на себя и в итоге вылечивает так, что даже шрамов не остается. Ну и, конечно, зарабатывает себе этим очень невероятное внимание и очень большое уважение.
9: Дорогие друзья, новости середины часа нас ждут сейчас прямо. Новости спорта, и мы скоро-скоро вернемся в эфир.
10: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова». Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
11: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница.
12: Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. Бессонница. В воскресенье в 23:07 на маяке.

0: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+.
2: Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
3: Орелпин, Санкт-Петербург, Орелин, 117-784-728-3866.
1: Хай-тек. Не пропусти свежий выпуск рубрики «Хай-тек» о самом актуальном в мире новых технологий. В год своего 185-летия Сбер запустил фестиваль ИИ искусства «Гига-арт», где каждый может проявить свой творческий потенциал. Все просто. Заходи в «Гига-чат», опиши вдохновляющий тебя образ России от балета до природы родного края, и флагманская модель «Кандинский» превратит слова в изображение всего за несколько секунд и абсолютно бесплатно. Лучшие работы появятся на медиафасадах по всей стране. Хочешь показать свой взгляд на Россию? Открывай «Гига-чат» и дерзай. Подробности на сайте фестиваля.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
5: В Москве 10:30.
6: Новости.
5: С новостями в студии Лора Стадницкая. ФСБ и Следственный комитет предотвратили двойной теракт против сотрудников правоохранительных органов в Пятигорске. Задержаны две женщины, доставлявшие по указанию Киева мощные бомбы, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. По предварительной информации, сначала на подходе к одному из зданий силовых ведомств в Пятигорске задержали девушку 2006 года рождения. В ее рюкзаке нашли самодельное взрывное устройство мощностью 2 килограмма тротила. После этого начался поиск соучастников задержанные. В результате рядом с объектом теракта задержали гражданку России 79-го года рождения. Она намеревалась по указанию украинских кураторов доставить аналогичное устройство к месту взрыва в момент работы следственно-оперативной группы. Как подчеркнули в ФСБ, террористки хотели достигнуть максимального числа жертв среди правоохранителей. Задержанные дали признательные показания. Со слов женщин, они действовали по заданию представителей украинских спецслужб, не зная, что будут использованы в качестве террористок-смертниц. Российская страна понимает необходимость продолжения контактов с США, однако даты поездки спецпосланника американского лидера Стивена Уиткофа и зятя Дональда Трампа инвестора Джареда Кушнера в Россию пока не согласованы. Об этом помощник президента Юрий Ушаков заявил журналистам на полях Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения». Так Ушаков ответил на вопрос, согласованы ли уже даты визита американских переговорщиков в Россию. Напомню, 14 июня Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Тогда президенты обсудили двусторонние отношения, скорый визит Уиткофа и Кушнера в Россию, а также конфликт на Украине. Дежурные средства ПВО в течение ночи уничтожили над территориями 10 российских регионов и акваториями двух морей 143 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны. По данным военного ведомства, дроны были сбиты и подавлены в период с 20 часов понедельника до 7 утра вторника над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областями, Ставропольским и Краснодарским краями, Крымом и Адыгеей, а также над Азовским и Черным морями. Образовательные учреждения, пострадавшие от смерчи Кушве, работают в полном объеме. Школьники приступили к сдаче ЕГЭ по установленному графику, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области. Для учеников поврежденной школы номер 6 экзамены организовали в другой школе. В департаменте отметили, что часть детских садов требует восстановления. Воспитанники на время получили места в действующих детсадах. А детский оздоровительный лагерь работает в стандартном режиме. Напомню, минувшим вечером в местных СМИ сообщили о появлении торнадо в городе Кушва, Свердловской области. Позже ученые уточнили, что это был смерч. Он обрушился на город, повреждая дома, ломая деревья, опоры линии электропередачи. По последним данным областного МЧС, пострадали 16 человек, повреждено около 100 домов, из них 32 разрушены полностью. Экстренные службы ликвидируют последствия стихии. Массовые сокращения начались в аппарате директора национальной разведки США, утверждает CNN. По данным телеканала, увольнения стартовали после назначения Уильяма Пулта, исполняющим обязанности директора службы. Ранее CNN сообщал, что он думает о сокращении сотен сотрудников ведомства. Ожидается, что изменения затронут в том числе Национальный центр по борьбе с терроризмом и Национальный центр контрразведки и безопасности. Демократы в Конгрессе утверждают, что масштабные увольнения могут негативно сказаться на национальной безопасности. В Белом доме подтвердили курс на сокращение аппарата, сославшись на заявление Дональда Трампа, который поручил Пулте провести необходимое сокращение штата. Жаркая погода с температурами по 30 градусов не ожидается в московском регионе до конца месяца, однако небольшое потепление все же прогнозируется, сообщила ведущая сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Воздух прогреется до 25 градусов, однако это не жара для московского региона, сказала синоптик. Она добавила, что на этой неделе погода будет прохладной, а в выходные придет потепление, которое продержится до конца месяца. Температура может достигнуть 25-27 градусов. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
2: Погода.
5: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков, плюс 19-21. В Москве также переменная облачность.

показателю на 2 точных удара, опередив немца Мирослава Клозе. Франция была сильнее Ирака 3-0. Дублем отметился Килиан Мбаппе. Эта встреча стала первой на турнире, прерванной из-за погодных условий. Второй тайм начался спустя 2 часа после окончания первого. У Мбаппе 16 голов на чемпионатах мира. Норвегия благодаря дублю Эрлинга Холлана праздновала победу над Сенегалом 3-2, а в еще одной встрече игрового дня Иордания потерпела поражение от Алжира 1-2. Переговоры между «Зенитом» и «Флуминенсе» по трансферу защитника клуба из Санкт-Петербурга «Нина» остаются безрезультатными. Об этом сообщают бразильские СМИ. Российская команда отклонила очередное предложение «Флуминенсе» по игроку. «Зенит» настаивает на своих условиях сделки и не готов идти на уступки в ходе переговоров. Отмечается, что в данный момент переход «Нина» из «Зенита» во «Флуминенсе» близок к срыву. Футбольный «Ростов» арендовал у «Краснодара» вратаря Даниила Голикова. Соглашение рассчитано до конца предстоящего сезона. Вторую половину прошлого сезона Голиков провел в первой лиге, где выступал за Челябинск. Александр Барабанов продолжит карьеру в «Автомобилисте». Как сообщает «Спортэкспресс», нападающий станет самым дорогим игроком континентальной хоккейной лиги. Зарплата форварда составит 124 миллиона рублей. В прошлом сезоне Барабанов выступал за «Акбарс». Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.

0: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв. Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
1: Итак, Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций, автор телеграм-канала «Чувство аудитории». Сегодня мы говорим об Александре Николаевиче Бакулеве, который, кстати говоря, не сразу заинтересовался делами сердечными.
2: Пара цитат от дочери Александра Николаевича. Он был на Западном фронте под Ельцом, там организовывал госпитали. В первую очередь госпиталь на колесах. Через какое-то время его отозвали, и он организовывал отправку раненых в тыл. Вся транспортировка раненых и лечение от начальной точки до конечной были на нем. А помимо всего этого во время войны, обучение военных хирургов, разработка методик различных, естественно, там, последствий тяжелых ранений. Ну, в общем, как врач главный в итоге, в 45-м году он присутствует на Ялтинской конференции, ну, то есть вот такой отчет, он, значит, как врач, который там на месте дежурит.
1: Саш, а вот при этой загрузке-то ясно, какой образ жизни-то он вел? Ну, но... вот такой вот бытовой, потому что ощущение складывается, что у человека не было ее.
2: Ну, вы знаете, говорят про него, что работал. Ну, как вот для меня это кажется очень показательным фактором. Он, говорят, работал до последнего автобуса. То есть он уходил с работы, оправдываясь, что он уходит, словами, что транспорт перестанет ходить.
1: Погодите, у такого человека не было персональной машины?
2: Да, он ездил на транспорте, да, на общественном, может, недалеко жил, приезжал раньше всех на работу. Очень много работал, и, конечно, из-за этого он очень был перегружен. В бытовом плане порой не знал, сколько стоит хлеб и как вообще хлеб покупается, был абсолютно исключен. Но при этом очень дотошен был во всех мелочах, которые имеют отношение к врачебному делу. В мае 45-го года он оказывается в Сан-Франциско в составе делегации с Соединенными Штатами Америки. На тот момент отношения теплые, хорошие. Он посещает Калифорнийский университет, посещает Беркли, посещает Стэнфорд, встречается с нейрохирургами, торакальными хирургами, ну, в общем, как бы расширяет свои знания. И здесь происходит очень большой, богатый обмен опытом, очень значительный. Один из кардиохирургов вспоминает, что после поездки Бакулев загорелся желанием оперировать незаросший артериальный проток. Почему? Потому что в этой поездке он видит, как хорошо и как далеко шагнула история с развитием кардиохирургии. И вообще говорят, что тогда огромное количество средств, вплоть до своих командировочных, он тратит на закупку аппаратов искусственного дыхания.
1: То есть он не джинсы привозил.
2: Он не джинсы привозил. Он потратил, просто деньги, которые были, он просто накупил на них аппаратов искусственного дыхания для того, чтобы потом в Советском Союзе организовать операции с использованием этого аппарата. И вот когда он провел первую в Советском Союзе операцию с использованием аппарата искусственного дыхания, он получил за это сталинскую премию. Но, помимо этого, он еще и разработал свой персональный метод операции на легких, и за это тоже получил премию, в общем, это вкупе было. Когда он получил сталинскую премию, он сказал: слушайте, а можете мне не деньгами ее дать, а дом построить? Вот у него была мечта, но все-таки он же, видно, из крестьянской семьи был, из дома. Кстати, он, когда стал уже знаменитым, не забывал про родную Вятку, про Кировскую область, и отправлял туда аппараты в местную больницу, оборудование, в общем, следил, чтобы у них там все было. Почему? Потому что помнил о корнях. Так вот, он попросил, чтобы мы построили дом. Ему прислали немецкий дом, который вот буквально, знаете, как вот сейчас, как конструктор, который просто по номерам нужно было сложить, он какой-то конструктор собирался. И дали участок, он лес вообще не вырубал, только вот какие-то гнилые деревья, значит, убрал. Сад посадил своими руками, все сделал своими руками. Ставил 4 улья, очень увлекался пчелами. Очень
1: как я его понимаю,
2: любил.
1: Саша.
2: Да. И когда задерживался на работе и не получалось, не было возможности попасть на дачу, очень расстраивался, очень грустил, очень любил это место. И говорят, что только там мог отдыхать, мог отключаться, мог не думать о работе. И удивительная картина была, когда он шел в своей даче, он идет, а за ним всегда шла стая собак. Вот как-то вот животный мир его уважал. В 1942 году впервые проводят операцию по поводу врожденного порока сердца. Это сейчас нам кажется, что это, ну, знаете, я, кстати, хочу сказать, что я в своей жизни видел, как работает Бакулевский центр.
1: Да,
2: да, и я...
1: Вам не страшно было?
2: Ну, наверное, вначале да, но потом как-то страх спадает. И я вам хочу сказать, что это просто огромная фабрика по лечению сердца. Ты идешь и видишь эти операционные, они, ну, вот это просто длиннющие.
1: Конвейер.
2: И это просто конвейер. Это просто фабрика по лечению и по спасению людей. Там вот завозят, оперируют, вывозят. Завозят, оперируют, вывозят. И ты заходишь из одной двери в другую, открытое сердце, открытое сердце, открытое сердце.
1: И вы видели?
2: Я видел это своими глазами. Но я еще раз хочу повторить, что это вот в 48-м году проводится операция, которая становится первой, а сейчас их делаются сотни, ну, если не тысячи, ежедневно. Вот такой объем сегодня мы можем себе позволить сердечно-сосудистых операций. Кстати, операция, которую он делал первой, проходила не очень хорошо. Почему? Потому что прорвался проток, прорвалась легочная артерия, пациентка 20 минут была без пульса. И вот именно благодаря аппарату искусственного дыхания, который был, все сделали, дыхание восстановили. Кстати, она потом выздоровела, это была молоденькая там девушка, если не ошибаюсь, 15-летняя. Потом стала врачом.
1: Ну,
2: и говорят, неплохим врачом. Систему коррекции врожденных пороков сердца это как раз сделал Бакулев. Я вам хочу сказать, что я в Бакулевском центре видел операции, когда беременная женщина готовится рожать, и врачи знают, что она сейчас родит, они заберут этого младенца, отнесут в операционную и прооперируют ему сердце.
1: То есть
2: сердце.
1: Они знают еще в чреве мамы,
2: ну, конечно,
1: что там проблемы.
2: Еще в чреве мамы, что там проблемы, ее нужно как можно быстрее ликвидировать, и это проходит вот так вот, ну просто, наверное, она родила, прооперировали.
1: То есть это не чрезвычайная ситуация?
2: Нет, сейчас, ну, это не чрезвычайная ситуация. Это абсолютно нормальная, поточная рабочая практика.
1: Сколько жизней спасено, да, получается?
2: Я вам хочу сказать, десятки, может быть, сотни тысяч. И на самом деле огромное количество спасенных жизней и показатели увеличения продолжительности жизни, за повышение этих показателей мы должны быть обязаны Александру Николаевичу Бакулеву, потому что возможность поставить это на поток, на регулярное дело такое, просто обычное. Потому что люди после сердечно-сосудистых заболеваний живут абсолютно нормальную, полноценную дальше жизнь. При правильной диагностике сердечно-сосудистые заболевания очень неплохо лечатся, если не сказать хорошо. Самое главное, не бояться, не сидеть, а идти к врачу, обследоваться, и если вдруг что не так, мгновенно это поправляется.
1: Я вас представил в белом халате.
2: Не, я просто был в время, когда очень близко с этим контактировал, я за это, ну, очень настоятельно топлю. В 52-м году он делает первую операцию по поводу приобретенного порока сердца, публикует две большие книги по поводу хирургии, и одна уже не в Советском Союзе, а в Брюсселе получает премию, потому что его вклад в мировую сердечно-сосудистую хирургию огромен. Но это 52-й год, а что происходит в 53-м, мы прекрасно знаем и вспоминаем его одноклассника Поскребышева, которого ему крепко досталось. И, кстати, Бакулев был тем, кто интересовался судьбой его семьи, и его судьбой не боялся, не спрятался. И Бакулев, естественно, в начале 53-го года оглядывался на все, что происходило с делом врачей, и в целом, по семейной легенде, готовился, что он будет следующим. У него в доме, в квартире перед выходом, стоял чемоданчик с теплыми вещами. Он буквально ждал, когда его заберут. Но то ли потому, что он кого-то когда-то прооперировал, то ли за его вклад как-то, ну, и потому что время прошло.
1: Обошлось.
2: Вот, обошлось, да. В случае с ним...
1: Слушайте, самой смертью загадочной, которая до сих пор вызывает вопрос, Иосиф Виссарионович, он не занимался?
2: По-моему, не занимался. Почему? Потому что, если мне память не изменяет, дело там был не сердечное, а был другое, он к этому отношения не имел. Кстати, по поводу Поскребышева, говорят, что у Берии были личные счеты с ним, но потом документы рассекреченные доказывали, что лично Сталин указал на Поскребышева и говорит, я отдавал ему документы, а он их куда-то потерял. Виноват, должен быть наказан.
1: Друзья мои, короткая-короткая реклама, и мы вновь у микрофонов. Будьте с нами.
0: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
3: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Первый этап благоустройства начинается на площади Федулова в Вологде. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. Работы начнутся со стороны научной детской площадки. Планируется сделать новые пешеходные дорожки, заменить скамейки, урны, провести озеленение территории. Кроме того, по гарантии будет заменено резиновое покрытие на детской площадке. В 120-килограммовый торт испекут в Вологде на День города. Десерт размером 1,5 на 1,5 метра изготовят из бисквита, крема, сливок и творожного сыра. В качестве начинки будут использовать моченую бруснику. Торт будет украшать герб города, элемент вологодского дизайн-кода и свечи. Гастрономическое шоу пройдет на Кремлевской площади 27 июня. Все желающие смогут не только наблюдать за процессом создания десерта, но и попробовать его. Учебный класс для подготовки сестер милосердия откроется в Череповце. Занятия начнут проводить с 25 июня на базе строящегося храмового комплекса святителя Николая Чудотворца в северном районе города. В программу курса включили ключевые навыки ухода. Это оценка состояния пациента, выполнение базовых медицинских манипуляций, помощь при ограничении в подвижности, соблюдение правил гигиены и безопасности, а также коммуникативные приемы при взаимодействии с пациентами и их родственниками. По окончании курса и успешной аттестации слушатели получат свидетельство о присвоении профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». Ярмарка вакансий пройдет в Вологде 26 июня. Мероприятие состоится на улице Козленской, 2, с 10 до 12.00. Работодатели представят более 1000 вакансий. Соискателям помогут составить резюме, получить консультации карьерных экспертов и узнать о мерах поддержки от государства. Организаторы отмечают, что ярмарка будет полезна студентам, выпускникам, подросткам, которые ищут первую работу или подработку, а также мамам в декрете и тем, кто хочет сменить профессию. Музыкальный фестиваль «Каменный мост» вновь пройдет в Вологде. С 23 по 26 июня на бульваре проспекта Победы для жителей будут выступать вологодские исполнители и коллективы. На сцену выйдут солисты, рок- и кавер-группы, ученики музыкальных школ. Зрители смогут услышать эстрадную музыку, русский рок, народные и патриотические песни. Все концерты будут начинаться в 17.00. Футбольный клуб «Череповец» потерпел поражение во Владимире. Матч завершился победой «Торпедо» со счетом 1-0. Единственный мяч хозяева забили в середине второго тайма. Череповецкая команда проиграла второй матч подряд.
5: Погода на маяке.
4: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный до 16 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 21, в Вологде плюс 22 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
6: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
7: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Установлены личности, причастных к недавней беспилотной атаке на автобусы с детской футбольной командой из Беларуси. Среди них командующие силами беспилотных систем ВСУ Роберт Броуди и начальник ГУР Минобороны Украины Олег Иващенко. Имена пяти фигурантов уголовного дела назвала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Среди них не только рядовые исполнители, но и организаторы удара.
2: Установлена причастность к совершению преступления командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Броуди и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко. По данным следствия, они обеспечивали целенаведение и отдавали незаконный приказ об атаке на гражданские транспортные средства на российской территории. Кроме того, установлены непосредственные исполнители теракта. В их числе военнослужащие Государственной пограничной службы Украины и Морского центра специальных операций ВСУ. Это Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум. В отношении всех фигурантов вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых. В ближайшее время они будут объявлены в международный розыск.
1: Напомню, атака произошла 17 июня на Брянщине. Погибла сопровождающая, еще 8 человек, в том числе 6 детей, были ранены. В Следственном комитете России ведут работу вместе с коллегами из Беларуси. Операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» уничтожили артиллерийские орудия ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Расчет БПЛА войск беспилотных систем обнаружил огневые позиции артиллерии противника во время их боевой работы. Дроны нанесли огневое поражение оборудованным укрытием и орудием неприятеля. В результате работы расчетов ударных БПЛА в рамках контрбатарейной борьбы были уничтожены гаубица «Богдана», две гаубицы Д-30, а также 155-миллиметровая гаубица М-777. Поражены полевые склады с артиллерийскими боеприпасами. Ведомства назвали взаимодействие разведывательных и ударных БПЛА основой эффективной контрбатарейной борьбы и подавления инфраструктуры противника. Уничтожение таких объектов лишает неприятеля возможности координировать удары с воздуха, что существенно снижает его наступательный потенциал. Страны Европы в ходе саммита группы 7 во французском Авиане пытались перебить договоренности, достигнутые на саммите России и США в Анкоридже, чтобы продолжить войну до последнего украинца. С таким заявлением выступил помощник президента Юрий Ушаков на примаковских чтениях. По его словам, коллективный Запад последовательно проводит линию на разрушение международного правопорядка и навязывание права сильного. Как отметил Ушаков, односторонние нелегитимные санкции, тарифные барьеры и прочие ограничения против России со стороны Запада буквально льются, как из ведра. Запад толкует право, придуманное под себя, чтобы удержать ускользающее из рук доминирование в политике, экономике, технологиях и других сферах, и чтобы сохранить контроль над потоками международной торговли за цепочками добавленной стоимости и природными ресурсами, уверен дипломат. Вместе с тем он признал, что Соединенные Штаты при Дональде Трампе предпринимали попытки решить украинский конфликт путем переговоров, в отличие от администрации бывшего американского лидера Джо Байдена. Энергетики восстановили внешнее электроснабжение в Кушвинском муниципальном округе Свердловской области, где минувшим вечером прошел смерч. Число обратившихся за медицинской помощью выросло до 17 человек. Полностью разрушено 32 жилых частных дома. Последствия непогоды ликвидирует более 100 специалистов, сообщил начальник пресс-службы главка МЧС России по Свердловской области Владимир Пургин.
3: Экстренные службы продолжают аварийно-восстановительные работы в городе Кушва. За ночь электроснабжение восстановлено более чем в 3000 домах. Социально значимые объекты находятся на резервном электропитании. В поселке Баранчинском электроснабжение восстановлено полностью. Для оценки масштаба происшествий на месте работает беспилотная авиационная система. Специалисты МЧС России оказывают адресную помощь населению. Для ликвидации последствий непогоды всего задействовано более 180 человек и 30 единиц спецтехники. Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Свердловской области.
1: Образовательные учреждения в Кушве, по которой накануне пронесся смерч, работают. Все выпускники, сдающие ЕГЭ, приступили к аттестационным испытаниям. Часть детсадов требует восстановления. Воспитанники по заявкам родителей получили места в действующих садиках. В администрации города принимают заявления от людей, имущество которых пострадало от стихии. Заражение сибирской язвой подтвердилось у жителя района ТЭС у российской границы в Монголии. Об этом сообщил Национальный центр занозных инфекций. Там отметили, что заражение, вероятно, произошло от умершей по неизвестным причинам овцы. Заболевшего лечат в местной больнице. Специалисты проводят работы в очаге инфекции, чтобы ограничить распространение сибирской язвы. Этот район находится вблизи границы с российской Тувой. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что остаются риски осложнения эпидемиологической обстановки по сибирской язве. Мошенники начали действовать от имени социального фонда. Главная задача преступников – выманить пенсионные накопления, сообщила РИА Новости член Думского комитета по информационной политике Антон Немкин. По его словам, под видом сотрудников соцфонда или негосударственных пенсионных фондов аферисты убеждают граждан перевести деньги в другой банк, якобы для получения повышенной доходности или сохранения средств. Немкин предостерег от подобных действий и напомнил, что ни один сотрудник госучреждения не будет запрашивать по телефону пароли, коды из СМС или данные для входа в личные кабинеты. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, плюс 19-21. В Москве также переменная облачность, дождей не ожидается, и 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 20, давление 746 миллиметров.

0: Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Можно без?
2: Да, можно без, а слышу. Можно с нашей гостью уже в эфире. И в гостях у нас Тарас Александрович Вархотов, доцент кафедры философии и методологии науки философского факультета МГУ, кандидат философских наук. Ну и мы, физики-лирики.
3: Да.
2: Приветствуем философа.
4: Добрый день.
2: Лирик Митрофанова.
1: Это очень хорошо, что ты лирик Митрофанова. Ну вот я физик Пушной, но дело в том, что, понимаешь, тут вопрос-то такой широкий. Конечно,
2: давай.
1: Коль мы философа позвали, он будет сейчас отдуваться за философов, но на самом деле это касается и лириков, и физиков.
2: Да что ты.
1: Сохранит ли философия, лирика и физика свою роль в эпоху ИИ? Пожалуйста, Тарас Александрович, отвечайте.
2: Ну что, прям доклад?
1: Доклад.
4: Еще бы, конечно, знать бы, какая у нее роль тут. Да, накануне еще эпохи ИИ была. Это вот бедные философы уже сколько времени не могут
2: понять. Когда уж ты работу найдешь?
1: Давайте быстро.
2: Философы-музыканты, это когда родители до старости говорят, когда уж ты нормальную работу найдешь? Я уверена.
1: Давайте тогда вот я быстренько расскажу вам, какая профессия исчезла, физически исчезла с приходом ИИ. Это те люди, которые раньше делали так называемые фонограммы для исполнений. Ну, то есть вот то, что называлось музыка среднего пошиба, да, там тебе нужно сделать фонограмму, убрать из него голос. Раньше это занимало огромное время и огромную квалификацию, потому что человек должен был не просто подобрать этот материал, он должен был на разных инструментах это все сыграть, свести, ну, то есть он был звукорежиссером.
2: А сейчас это все делается.
1: А сейчас это все не нужно. То есть вообще не нужно. То есть ты берешь оригинал, вырезаешь из него голос с помощью искусственного интеллекта и получаешь результат. Профессия исчезла. По крайней мере, такая узкая. А что скажет философ?
4: Ну, много, на самом деле, такого типа оформительских профессий исчезло.
1: Да.
4: Дизайнеры страдают, да.
2: Модели есть, даже.
4: Вот все те, кто делает стандартные материальные вещи, так бы я сказал.
1: А да. У вас такого, конечно, нет.
4: Философы, они, конечно, материального ничего не делают, за что их все и не любят.
1: Угу.
4: Да, и действительно, как Маргарита правильно сказала, философов обычно призывают, когда все остальное уже не получилось, во всем остальном разочаровались, и типа эти тоже не испортят. Вот. Но тем не менее, все-таки традиционно философия с мыслью, да, ассоциирована, по возможности с чистой, сложной, да, наиболее абстрактной, наиболее там, густой. И в этом смысле, конечно, искусственный интеллект в обозримом будущем точно, а я думаю, что и никогда философию и философов заменить не сможет. Все-таки при всем уважении к этим замечательным технологиям, ну а мы на самом деле под искусственным интеллектом понимаем генеративный искусственный интеллект в основном, то есть одно из направлений, да, внутри исторического комплекса исследований. Вот эта штука, по большому счету, ничего, кроме рекомбинации, нам не предлагает.
2: Ребят, смотрите, я как женщина на кухне вижу эту проблему. Вот сейчас ИИ такой умный, потому что миллионы людей вложили свои знания и мозги в эту историю. Так? То есть, когда мы берем интервью у какого-то эксперта и спрашиваем, какой-то вопрос задаем, он нам выдает краткие и очень четкие формулировки. Если ты хоть как-то в этом разбираешься и понимаешь, что это по критическим мышлениям, что это работает, что это именно примерно так, как формулировка разных направлений философии. Это да, это исчерпывающие ответы, и философ, который будет запинаться и шипеть, и вспоминать, а как там что Гоббс сказал, этот быстро все выдает, что сказал Гоббс и когда.
1: Смотри.
2: Но заменит ли вот эта вся махина вообще людей, которая сама будет прорабатывать это, вырабатывать свою философию?
4: Тут есть более простая, более общего порядка проблема, да, которая и для возможной замены философии тоже оказывается очень важной. Искусственный интеллект лишен субъектности. Да, то есть, вот, грубо говоря, за текст, произведенный искусственным интеллектом, в действительности никто не отвечает.
1: Это правда.
4: Поэтому,
2: мы же не операцию на глазном яблоке делаем, товарищ. Философия это чушь вообще.
4: Не-не-не, я сейчас не про уголовную ответственность
2: вот
4: говорю.
2: Именно, конечно.
4: Я говорю про то, что когда вы получаете текст, созданный искусственным интеллектом, вы ему вроде как доверяете. Вот, а вот что является основанием для доверия, это очень большой вопрос.
2: Угу.
1: Хотите пример?
4: Ага.
1: Я только что спросил у искусственного интеллекта, у чата GPT, между прочим, последней версии, в чем смысл жизни? Хотите ответ?
4: Так.
1: Философский же вопрос, правильно? Коротко, однозначного ответа нет. Смысл жизни зависит от мировоззрения и ценностей, насколько распространенных подходов. Несколько распространенных подходов. Религиозный – служить богам. экзистенциальный, смысл не дан, каждый его создает самостоятельно, гуманистический, приносить благо людям, развивать себя и общество, нигилистический, объективного смысла нет, можно принимать это как освобождение, эволюционно-научный, биологический, выживание и размножение. Как вам?
4: Ну, эта штука грамотно бегает по библиотеке. Грамотно абсолютно. В том смысле, что выбирает либо самое частотное, либо соответствующее в наибольшей степени вопросу, который вы задали, да, по формальному признаку, по сходству.
1: А вообще, вопросом. В принципе, он может, вот как должен ответить идеальный искусственный интеллект на такой вопрос, если мы говорим про философию? Вопрос же философский.
4: Ну, во-первых, такой вопрос, очевидно, не имеет правильного ответа.
2: У каждого он свой.
4: Это значит, что ответ, который нам в текущей ситуации нужен, очень сильно зависит от ситуации, в которой мы этот вопрос задаем.
1: Да, ну и вот тогда коротко, однозначного ответа нет, это правильный ответ.
4: Да, конечно. Только непонятно, что с ним делать. Потому что если вы всерьез спрашиваете про смысл жизни, вы хотите услышать что-то большее, чем то, что ответа нет.
2: Ну, это когда ты тинейджер. Или, наоборот, старый. Например. Потому что смысла больше нет.
1: Есть ощущение, что ответ, который сейчас напечатал нам искусственный интеллект, это может быть ответом студента на какой... Ну, понятно, что не на этот вопрос. А приходит к вам студент, задает философию и аккуратненько, допустим, как помните, билет номер 5, прием, да. И вот он, например, устроился так, что у него есть искусственный интеллект в ухе. Вы поймете, что отвечает вам искусственный интеллект, а не студент?
4: Ну, тут можно сослагательное наклонение убрать, это все происходит регулярно, с увеличивающейся частотой, да, то есть, да, это доминирующей стратегией становится сдача отчетности у студентов. А не всегда можно понять, что имеешь дело с искусственным интеллектом. Очень все сильно зависит от того, как поставлен вопрос. Да, если вопрос поставлен как формальный и обзорный, да, то, соответственно, хорошо отработавший искусственный интеллект и аккуратно зачитавший этот студент даст ответ вполне себе приемлемый. Угу. А проблема появляется в другой момент. Да, во-первых, искусственный интеллект ошибается. Да, на то есть вполне себе математические причины, наверное, мы их сейчас там не будем обсуждать подробно.
1: Как и человек.
4: Да, он действительно ошибается, иногда ошибается очень глупо, иногда ошибается, ну, неансировочно и не очень принципиально, но тем не менее. Вот проблема в том, что человек собственные ошибки контролирует, и с человеком можно спросить за эти ошибки, с искусственного интеллекта спросить нельзя. И человек, который полностью доверяет такого рода системе...
1: Его ошибка в том, что он доверяет.
4: Его ошибка в том, что он доверяет, и его ошибка в том, что он заимствует беспредметное мышление.
1: Это что такое?
4: А это то, что получается, когда отношение к тексту, произносимому или читаемому, абсолютно равнодушное. Да, это
2: нет
4: то,
2: своего
4: что...
2: личного отношения и опыта.
4: Это то, что возникает, когда это просто слова. Да, кстати, вот беда гуманитарных дисциплин, они без искусственного интеллекта в этом смысле очень легко превращаются в просто слова. Если мы не сумели заинтересовать студента, да, и у него не возникло, так сказать, личного отношения с теми текстами, с которыми он работает, будет именно этот эффект. Искусственный интеллект его усиливает, поскольку для него это в точном смысле слова просто слова.
1: Ну, смотрите, а у искусственного интеллекта есть еще такая особенность, вы как правильно сказали, он дает ответ с точкой в конце. А я так понимаю, что философия вообще не любит таких вот прям ответов с точкой в конце.
4: Ну, те вопросы, которые мы привыкли называть философской, она же достаточно разная, эта самая философия. Если о профессиональной философии говорить, там есть вещи достаточно строгие, там компактные, вполне себе имеющие, да, более или менее конкретные ответы. Просто в массовом сознании философия ассоциирована как раз с теми вопросами, которые интересовали всех и всегда, и ну, за все время этого интереса окончательно разрешены не были.
1: Ну, да.
4: Да, другое дело, что все те ответы, которые были даны, они не являются полными и окончательными,
2: да.
4: Очевидно. Но они, тем не менее, имеют ценность.
2: Вот мы с дочерью недавно интересовались, есть ли Бог. И там было очень много интересных вариантов и ответов. Но про Бога Спинозы он нам не сказал. Забыл, гад. И вот это интересное. Вот Бог Спинозы, это же философское понятие, правильно?
4: Философский Бог,
2: И, по-моему, это самое такое пока... Вот мне показалось, в моем возрасте и в нынешней ситуации, это вселенная, природа, вот оно и есть.
4: Ну,
2: такое.
4: Вот возвращаясь к тому, каков правильный ответ на вопрос о смысле жизни. контекстуально определяется. Да, понятно, что правильный в точном смысле нет, но важный здесь и сейчас.
2: И твое отношение. Кстати, а вот как ты к этому относишься? Если ты считаешь это правильным, тогда что? Ты искусственный интеллект под себя подстраиваешь. Он же хочет тебе понравиться.
4: Его, да, его, слава богу, можно настраивать, подстраивать, но вот проблемы начинаются в тот момент, когда искусственный интеллект начинает заменять естественный. Да, то есть, когда человек просто ему доверяет, потеряв собственную
2: контроль,
4: связь с предметом, да, и считая, что, ну, это все равно просто слова.
2: Угу. Ну, пока это медицина не касается, я вообще нормально к этому отношусь.
1: Медицина
2: остальное это около,
1: уже,
2: только медицина.
1: Уже коснулась вовсю.
2: Нет, если молодые доктора смотрят, как делать операцию, как Булгаков, помните этот?
1: Вот, кстати,
2: смотрел по книге, как делать роды, когда ребенок неправильно лежит.
1: Очень хороший вопрос. Ну, я его досформулировал, сейчас Рита просто подсказала, по сути. Смотрите, мы же говорим о том, что искусственный интеллект — это инструмент, правильно, которым надо пользоваться, но не доверять ему всецело. Ну вот в той же медицине, например, огромное количество сейчас есть искусственных интеллектов, которые помогают врачу, что называется, показать пальцем, куда смотреть внимательнее, да, то есть не выносят тебе диагноз, а говорят, вот тут вот надо. И есть ли в философии такой подход, чтобы использовать искусственный интеллект как инструмент, и тогда в каком виде?
4: Ну, на подход это пока не тянет. Искусственный интеллект в его более или менее зрелой нынешней форме несколько лет всего существует. Да, чтобы образовался целый подход, нужно время. Но, по большому счету, никто же не отрицает использование каких бы то ни было вообще инструментов.
2: Угу.
4: Да, та же философия, как и любая форма знания, к инструментам весьма и весьма толерантна.
1: Угу.
4: А речь же обычно идет о возможности замены, частичной или полной. А вот здесь возникают какие-то конфликтные ситуации и беспокойства. И вот с возможностью замены, с одной стороны, на первый взгляд, как бы частично да, да, а при внимательном взгляде выясняется вот та самая проблема, с которой я начал. Эта штука лишена субъектности, она не думает. Она переставляет слова и предложения, делает это аккуратно и учитывая, что...
2: Ну, тогда это объективное знание, а не субъективное. Потому что философ думает, ну, у него своя точка зрения.
4: Это вопрос в том, что такое знание. Да, если просто переставлять слова, знание не получится. Знание, оно не в словах, а в отношении слов и предмета.
1: Ну, правильно стоящие слова дают нам практически... Нам дают...
2: Нам троим.
1: Знание. Земля, пробел. Круглая точка. Это знание? Это правильно стоящие слова?
4: При условии, что вы знаете, что такое Земля и что такое круглая.
1: Ну да, ну дальше мы начнем, конечно, что Земля – это планета, круглая – это значит сферообразная. Mm. Нет, ну мы можем, опять же, это все тоже слова, стоящие в нужном порядке.
4: До тех пор, пока язык сохраняет эту самую предметную отнесенность. То есть до тех пор, пока мы умеем, да, находить за словами смысловые содержания и видеть сквозь слова предметы, вещи, структуры и так далее.
2: А есть люди и народы, которые чуть лучше что-то видят? Ну, если образное мышление и связь с природой, у китайцев, у японцев, они вообще каждую травинку берегут, не плюют в газон никогда, бычки из машин не выкидывают. Значит, они что-то лучше понимают, чем мы.
1: У якутов 20 слов, обозначающих цвет снега.
2: Ну, да.
4: Ну, есть те, кто по-другому это делает, скажем так. Лучше-хуже вопрос сложный,
1: ага.
4: Да, но не так, как носители индоевропейских языков.
1: Я вас хочу сейчас затянуть в одну историю. Вот смотрите, я пытаюсь аналогию найти вот той профессии, которая умерла, да, у музыкантов. Это же не то, что люди перестали писать музыку, а просто есть действительно вот такая, ну, скажем так, абсолютно... Плохое слово, лакейское, господи, помогите мне. Работа, которая не очень высокого полета.
2: Рутинная.
1: Спасибо большое.
2: Лакейское — это когда ты обслуживаешь барина.
1: Да. Рутинная работа. Вот можно сказать, что философия же, она тоже очень важна людям в тяжелые моменты, чтобы понять, в чем смысл там ее существования и так далее.
2: А может, религия
1: нужнее? А вот если чуть пониже спуститься, например, и там есть психология, может она быть заменена искусственным интеллектом, если там, в принципе, тоже есть какие-то просто
2: установки,
1: и структуры, мнение. И как бы делай сюда, ходи сюда, получи результат.
4: Ну, это история про то, что если человек очень хочет быть обманутым, да, то он легко
1: обманется.
4: Почему
1: обманутым-то сразу?
4: Ну, скажем так, слово «психология» несколько имеет значений, да, связанных.
1: Там же тоже философия чуть-чуть есть.
4: Конечно, есть. Конечно, есть. Если мы говорим про психологию как, ну, там, понимающую психологию, консультирующую психологию и так далее, то это вопрос организации беседы. Современный искусственный интеллект, безусловно, тест Тьюринга проходит. То есть он успешно имитирует что-то похожее на сознание другого человека.
1: Так.
4: Поэтому, если вы очень хотите обмануться, то есть если поговорить совсем не с кем, да, то это как секс по телефону, извините, да, примерно то же самое. Вот. Но только там живой человек, но он тоже имитирует. Это ролевая игра.
1: Да.
4: Искусственный интеллект тоже способен сыграть с нами в ролевую игру по правилам, которые мы же сами и придумали. Угу. Соответственно, ровно до того момента, пока хочется поддерживать эту игру, она будет очень хорошо поддерживаться.
1: Угу.
4: Да, и, ну и мы это знаем, в том числе из печальных случаев, когда система искусственного интеллекта там доводили людей до самоубийства.
1: Серьезно? Есть
4: да,
1: такие?
4: Да, есть уже такие примеры.
2: Ну, это так и слабая психика.
1: Ага.
2: Ну,
1: а люди-то с сильной психикой обычно с искусственным интеллектом разговаривают. Слушайте,
2: ну дети. Это вот главное детей предупредить. Вот то, о чем мы говорим, это взрослые, это, в принципе, и сами, знаешь, вот такие сидят у себя на заваленке и думают, да что я там сам себе...
1: А вот...
2: Философ. Вот и все.
1: Мы неожиданно вышли на философский вопрос. Смотрите, вы говорите, что если человек сам готов воспринимать искусственный интеллект как собеседника, да, то есть он придает ему некую субъектность, то, пожалуйста, беседуй. А не все ли в этой жизни, вопрос философский, является таковым? Я же, когда на солнце смотрю, и начинается вот эта вся поэтика, это солнце, это вели... Ну, то есть я же не представляю его как просто термоядерную реакцию вот с таким-то объемом, да?
4: Конечно.
1: И вообще все, что в мире есть, это все наше некое воображение. То есть мы воображаем себе там какие-то модели жизни. И в этих моделях жизни мы живем. Так почему бы мне не довоображать этот искусственный интеллект до человека?
4: Ну, в том-то и дело, что то, что делает искусственный интеллект, является интеллектуальным ровно в той мере, в какой человеческий интеллект это так интерпретирует.
1: Угу.
4: Да, и понятно, что с одной стороны это обычный путь для нас, да, и действительно поэзия возникает из там, специфического приписывания человеком, да, чего-то другим вещам,
1: да.
4: Из умения разговаривать с тем, что не разговаривает.
1: Да.
4: Вот. Но с другой стороны, разговор с собакой, хотя
2: с
4: имеет...
2: Котом.
4: Ну, с котом, да, с хомяком, со змеей, со стеной и так далее.
1: С солнцем, с тем же.
4: Может иметь терапевтическое значение, но, тем не менее, окружающих наводит на мысль, что тут нужна более глубокая терапия, если это регулярно происходит. Да, и мы не считаем это нормой.
2: Да.
1: Ну, хорошо, а тогда вот просто такое...
2: Не заменит философ. Ты видишь, мы сейчас с интеллектом разговаривали.
1: Да, да, хорошо, тогда еще такой вопрос уже в финале. У нас есть искусственный интеллект, и многое, что искусственный интеллект иногда галлюцинирует, да, вызывает у людей такую радость, что они начинают идти по какому-то новому пути, и там даже чуть ли не какие-то открытия делают. В философии это возможно с искусственным интеллектом? Может искусственный интеллект подсказать какое-нибудь направление философское или даже решение какой-то задачи?
4: Генезис открытия — это вообще одна из величайших загадок, да, над которой бьются столько, сколько заметили, что они вообще существуют, эти открытия. Не очень понятно, как человеческое мышление порождает новые, действительно новые идеи, гипотезы и так далее. А искусственный интеллект, как и все остальное, конечно, способен выступать инстанцией подсказки. Да, просто все равно это в большей степени подсказка для естественного интеллекта, нежели собственное достижение интеллекта искусственного.
1: Тарас Александрович, огромное вам спасибо.
2: Приходите к нам
1: еще. Пока, пока.
2: Да нет, мне кажется, философы, те же самые психологи, все будут цепляться за свою профессию и никогда не дадут добро искусственному интеллекту.
1: Вот
2: и
1: хорошо.
2: Так же, как и радиоведущие и телеведущие.
1: Радиоведущие хоть сегодня отдадут.
2: Да-да, отдадут.
1: Отдадут.
2: Я не могу найти Wi-Fi.

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: В Москве 11:30. С новостями в студии Лора Стадницкая. СКР предъявил обвинение украинским военнослужащим, причастным к удару по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Установлена причастность к этому преступлению командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Броуди и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, они обеспечивали цели наведения, отдавали незаконный приказ об атаке гражданских транспортных средств на российской территории. Установлены непосредственные исполнители теракта. Все они военнослужащие ВСУ. Их трое. Напомню, 17 июня на трассе А-240 Брянской области автобус детско-юношеской спортшколы белорусского города Речице был атакован украинским ударным беспилотником. В автобусе, на котором ехала на отдых в Геленджик гомельская детская футбольная команда, находились 44 пассажира, в том числе 28 детей и спортсменов. По данным СКР, один пассажир погиб, 8 получили ранения, в их числе шестеро несовершеннолетних. Россия при необходимости готова принять все меры, предусмотренные договором с Белоруссией, чтобы обеспечить ее безопасность. Такое заявление сделал глава МИДа Сергей Лавров, выступая на заседании круглого стола на тему «Украинский кризис. Истинные цели и роль Запада». По словам министра, Белоруссия пытается втянуть в украинский конфликт угрозами Киева. Лавров также выразил поддержку послу Белоруссии после атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми. Российская сторона понимает необходимость продолжения контактов с США, однако даты поездки в Россию спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткофа и зятя американского лидера-инвестора Джареда Кушнера пока не согласованы. Об этом помощник президента Юрий Ушаков заявил на полях Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения». Так он ответил на вопрос журналистов, согласованы ли уже даты визита американских переговорщиков в Россию. Напомню, 14 июня Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой. Президенты обсудили двусторонние отношения, скорый визит Уиткофа и Кушнера в Россию, а также конфликт на Украине. Электроснабжение после урагана в Кушве Свердловской области планируют полностью восстановить к вечеру. Об этом сообщил представитель Кушвинского муниципального округа. Смерч обрушился на регион минувшим вечером. Сильнее всего от непогоды пострадала город Кушва. Там ввели режим чрезвычайной ситуации. По данным регионального главка МЧС, за медицинской помощью обратились уже 17 человек. Повреждено около 100 жилых домов, 32 разрушено полностью. Повреждения также получили 25 автомобилей и 15. Лэп. Массовые сокращения начались в аппарате директора национальной разведки США, утверждает CNN. По данным телеканала, увольнения стартовали после назначения Уильяма Пулта, исполняющим обязанности директора службы. Ранее CNN информировал, что он думает о сокращении сотен сотрудников ведомства. Ожидается, что изменения затронут в том числе Национальный центр по борьбе с терроризмом и Национальный центр контрразведки и безопасности. Демократы в Конгрессе утверждают, что масштабные увольнения могут негативно сказаться на национальной безопасности. В Белом доме подтвердили курс на сокращение аппарата, сославшись на заявление Дональда Трампа, который поручил Пулте провести необходимое сокращение штата. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, плюс 19-21 градус. В Москве также переменная облачность, дождей не ожидается. Термометры покажут 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 21, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность воздуха 49%.
0: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Хоккейный «Трактор» подписал контракт с вратарем Хенриком Хюкеланом. Соглашение рассчитано до лета 2028 года. На чемпионате мира этого года норвежец стал бронзовым призером и был признан лучшим голкипером турнира. Греческий «АЕК», помимо полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова, рассматривает вариант трансфера футболиста Краснодара Александра Черникова. Как сообщает чемпионат, главный тренер «АЕКа» Марко Николич одобрил обе кандидатуры. По данным греческих СМИ, за Черникова афиняне готовы заплатить 7 миллионов евро. Футбольный «Ростов» арендовал у Краснодара вратаря Даниила Голикова. Соглашение рассчитано до конца предстоящего сезона. Вторую половину прошлого сезона Голиков провел в первой лиге, где выступал за Челябинск. Сборные Аргентины, Франции и Норвегии вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу. Южноамериканцы обыграли Австрию 2-0. Оба мяча забил Лионель Месси. На его счету теперь 18 голов на

0: Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: Театр HD представляет на большом экране «Инси» – танцевальный спектакль-импровизацию в постановке Саши Вальц на музыку знаменитой композиции Терри Райли. История, которая рождается здесь и сейчас. Танцевальный алфавит, из которого каждый артист собирает свои слова. Радость движения и сотворчества, умение слышать других, свобода пластики под заданный ритм, пилюля против серости. В афише кинотеатров с 28 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.

знаешь, а я вот люблю одиночество. Или мне кажется, это каждый раз, когда я смотрю долго в одну точку, мир замирает только здесь и сейчас. Но дождь не смоет мои следы, а я пока не хочу назад. Со мной природа пока один, а где я был, покажут глаза.

0: А как спорт пришел в кино, вопрос?
1: Да.
0: А мы сейчас ответим на него. Дело в том, что киновед с нами. Программный директор кинофестивалей «Горький фест» и «Окно в Европу» Андрей Апостолов. Здрасте, Андрей.
1: Привет, Андрей.
2: Здрасте.
0: Не путать, да, пожалуйста, с Апостоловым Аполлоновым.
1: Да. Кстати.
0: Значит, смотрите, исторические спортивные события, и они становятся основой для фильмов. Ну, это такие, как бы, байопики.
1: Или это жанровое кино?
0: Или жанровое кино, как это правильно назвать?
2: Ну, по большей части это действительно байопики, да, когда
1: обращаются. Давайте это слово объясним, а то как слово российский ритейл.
2: Да.
1: Андрей, а что такое байопик, давайте расскажем, а то пока мы будем так, на всякий случай.
2: Биографическая картина, да, то есть у нас есть какая-то известная, узнаваемая личность, и мы обращаемся либо целиком, да, к страницам биографии, либо вот к какому-то кульминационному

0: революционному моменту. Ну, по крайней мере, вот в нашей стране в последние годы или уже десятилетия жанр спортивного фильма именно вот граничит всегда с фильмом биографическим.
1: Угу. То есть есть событие спортивное, ну, не каждое, наверное, да? То есть это какое-то значимое должно быть событие, о котором все там... спортивные хотя бы, да, болельщики знают. И это событие может быть там поворотным, неповоротным и так далее. И мы снимаем фильм, насколько мы при этом должны, а это моя прям трагедия моя личная, соблюдать факты, которые были в этом матче и так далее, и так далее.
0: Ох, ну как вам сказать?
1: Или это опять художественный вымысел? Вот именно, да.
0: Нет, вообще не должны. Но если смотреть на практику сложившуюся, да, давайте прежде всего отталкиваться от нашей страны, то, как обычно работают постановщики, матчи воспроизводятся, как раз вот детали самого спортивного состязания, да, воспроизводятся довольно точно. А вот уже все, что вокруг этих матчей происходит, все, что сопутствует, да, какие-то личные драмы, которые на фоне этих матчей, да, каких-то решающих соревнований происходит, ну, это уже все, конечно, подлежит серьезной художественной переработке, переосмыслению, ну, иначе нам просто, может быть, и неинтересно будет смотреть, да, или иначе мы дискредитируем какую-нибудь реальную персону, которую все любят.
2: Андрей, а вот как эволюционировал этот жанр? Кто первый начал? То есть это были какие-то бейсболисты или баскетболисты, потому что, ну, все кино родилось где-то это там, ну, серьезное в Голливудах, поэтому как-то это же, ну, они придумывают, а потом вся, каждая страна вроде, ну, себе адаптирует тоже такую же историю или жанр.
0: Ну, вы знаете, во-первых, нужно сказать, что спортивный фильм – это относительно такое новое, современное явление. Вообще спорт, да, практически с кино одновременно рождается. Вот спорт.
2: Да, начало 20 века.
0: Слово, да? Да. Ну да, да, рубеж 19-20 века. То есть, на самом деле, это очень такие соприродные, смежные явления. Да, оба явления... как бы давали, предоставляли новые, скажем, техники телесности. Вот. А чтобы спорт уже непосредственно на экраны перешел, да, вы знаете, я бы не сказал, что здесь Голливуд как-то вот имел первенство, да, существенное. Уж если называть вещи своими именами, наверное, настоящим прорывом в этом направлении стали 30-е годы прошлого века, причем в двух странах. В Советском Союзе и в Третьем Рейхе. В Германии был снят фильм «Олимпия», да, про знаменитую Олимпиаду 36-го года. Режиссером была Лени Рифеншталь. Фильм документальный, который, в общем-то, стал таким гимном вообще вот спорту, да, современному олимпизму и так далее. А в Советском Союзе вышли прекрасные спортивные комедии, типа фильм «Вратарь» или фильм «Случайная встреча». Вот тоже спорта там было в этих картинах немало. Вот, а потом уже вот на новом витке, знаете, спорт уже проник, конечно, и в Голливуд, и в европейское кино. Ну, скажем так, проник уже через телевидение. Когда вот он стал достоянием телевидения, да, стало с ним активно работать и кино. И можно сказать, что вот современные наши, вот эти бесконечные ленты биографические, спортивные, о достижениях советского спорта, это же ведь ностальгия не только по спортивным победам. Это ностальгия не в меньшей степени вот по всеобщему временам, такому коллективному телевизионному болению. Вот этот вот еще тут важный очень аспект.
1: Но смотрите, есть, например, фильмы, которые посвящены таким спортсменам, как Майкл Джордан. И, по-моему, так он и назывался, Джордан, по-моему, этот фильм. Но это же не вот то, о чем мы говорим. Это не спортивный вот этот жанр. Это про человека, но он при этом спортсмен. А как мы про него будем рассказывать без спорта? Никак. Что это такое?
0: Есть, на самом деле, здесь как бы большая вариация. Да, с тем же Майклом Джорданом это тоже отдельная линия, когда спортсмены сами становятся актерами или героями фильмов. Был, например, с Майклом Джорданом очень популярный еще там пору моего детства фильм «Космический баскетбол», да, «Space Jam», вот, где буквально Майкл Джордан играл в баскетбол вместе с мультяшками компании Warner Brothers, там, с Баксом Банни и всеми остальными, да, но тоже совершенно не в чистом виде спортивная драма, спортивный фильм, о которых мы говорим, да, но популяризация спорта и вот тоже такая спортивная звезда в центре внимания, это просто происходило уже в тот момент, знаете, вот конца прошлого века, когда спортсмены, опять же, благодаря телевидению, да, когда они становятся, ну, просто поп-звездами, звездами шоу-бизнеса, да, Майкл Джордан становится такой же звездой, как Майкл Джексон, условно говоря.
1: Да. Но при этом все-таки, да, вот если посмотреть, например, недавно я видел, я так и не понял, это полудокументальный или художественный фильм про Марадонну, то там про Марадонну, про футбол-то немного совсем. Там много про другое, чем занимался Марадонна, не всегда даже тем, что можно озвучить в эфире.
0: Да.
1: Это спортивная история или нет? Или все-таки это про человека?
0: Ну... Понятно, что это уже драма в большей степени, да, и слово «спортивное» мы здесь, может быть, уберем из определения жанра этого фильма, но при этом, если бы не футбол, да, то и этого разговора о Марадоне через призму других каких-то аспектов его жизни тоже не было бы, да, все равно мы здесь отталкиваемся от спорта, все равно спорт — это то место, где этот человек себя проявил. И я, кстати, знаете, еще хотел бы сказать, что вот в этом, скажем, в этом большом жанре спортивных фильмов, да, в этом большом направлении, есть отдельный поджанр, очень не, ну, скажем, не развитый у нас в стране, но в Голливуде это вот просто буквально действительно отдельный жанр. Фильмы о боксе.
1: Да.
0: Вот. Причем это вплоть до самой там эталонной классики Голливуда.
2: Рокки. Сильвестр Сталлоне.
0: Бешеный бык Мартина Скорсезе, да, обращался к этой теме и Стэнли Кубрик и так далее, вот, потому что бокс — это всегда замешано на криминале, вот, и чаще всего это такие спортивно-криминальные драмы, вот, действительно, целое отдельное направление в англоязычном кино, которое у нас в стране не так представлено.
1: Я правильно понимаю, что бойцовский клуб — это туда же? Нет?
0: Нет, бойцовский клуб совсем не туда. Нет. Там
2: философия.
0: Там спорта нету, да.
1: А, ну, по крайней мере, если так уж вспоминать, тогда и в «Криминальном чтиве» же просто Брюс Уиллис, он же был боксером.
0: Вот это совершенно верно, да. И поскольку Тарантино свои фильмы всегда делает как стилизации, да, под какое-то кино прошлого, то отдает он дань боксу тоже не случайно. Он делает это в стиле как раз вот этих спортивно-криминальных нуаров из прошлого, где бокс эксплуатировали просто из фильма в фильм.
2: Ну, а если прогнозировать будущее жанра, ведь, наверное, спрос предложения, да, формирует. Когда у людей много телевизоров и люди следят за спортом, тогда киношнички сразу ориентируются. Это все коммерческая история.
0: Да, ну, конечно, кино вообще коммерческая история, и спорт стал со временем коммерческой историей. Но если прогнозировать будущее, то мне кажется, по крайней мере в нашей стране, мы видим некоторый спад, на мой взгляд, уже интереса к этому жанру. Может быть, переборщили, может быть, стали обращаться уже к не самым популярным просто видам спорта. Потому что одно дело, когда делали «Легенду номер 17» про Харламова, да, и люди здесь действительно вспоминали, как они смотрели это в прошлом, или даже молодые люди, даже если не смотрели и не помнят, тем не менее, они про это слышали, они про это знают. А вот из последних, да, примеров был сделан очень добротный, спортивный, опять же, биографический фильм «Первый на Олимпе», но это история про гребца. Академическая гребля, к сожалению, ну, не так представлена, не так известна, да, и уже такого массового внимания, ажиотажа публики нет. Поэтому есть ощущение, что этот жанр в нашей стране, ну, немножко как бы свое время отыграл, отработал, и теперь определенная пауза. Ну и все-таки, будем называть вещи своими именами, когда люди смотрели спортивные фильмы на фоне, там, например, побед на Сочинской Олимпиаде, это было одно настроение. Сейчас, когда российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях, ну тоже как-то спортивное кино большого, наверное, ажиотажа, спроса вызывать не будет.
1: Сделаем небольшой перерыв, вернемся к этому разговору. Через минуту буквально оставайтесь с нами, «Физики, лирики» в эфире.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Первый этап благоустройства начинается на площади Федулова в Вологде. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. Работы начнутся со стороны научной детской площадки. Планируется сделать новые пешеходные дорожки, заменить скамейки, урны, провести озеленение территории. Кроме того, по гарантии будет заменено резиновое покрытие на детской площадке. До 120-килограммовый торт испекут в Вологде на День города. Десерт размером 1,5 на 1,5 метра изготовят из бисквита, крема, сливок и творожного сыра. В качестве начинки будут использовать моченую бруснику. Торт будет украшать герб города, элемент вологодского дизайн-кода и свечи. Гастрономическое шоу пройдет на Кремлевской площади 27 июня. Все желающие смогут не только наблюдать за процессом создания десерта, но и попробовать его. Учебный класс для подготовки сестер милосердия откроется в Череповце. Занятия начнут проводить с 25 июня на базе строящегося храмового комплекса святителя Николая Чудотворца в северном районе города. В программу курса включили ключевые навыки ухода. Это оценка состояния пациента, выполнение базовых медицинских манипуляций, помощь при ограничениях подвижности, соблюдение правил гигиены и безопасности, а также коммуникативные приемы при взаимодействии с пациентами и их родственниками. По окончании курса и успешной аттестации слушатели получат свидетельство о присвоении профессии «младшая медицинская сестра по уходу за больными». Ярмарка вакансий пройдет в Вологде 26 июня. Мероприятие состоится на улице Козленской, 2, с 10 до 12.00. Работодатели представят более 1000 вакансий. Соискателям помогут составить резюме, получить консультации карьерных экспертов и узнать о мерах поддержки от государства. Организаторы отмечают, что ярмарка будет полезна студентам, выпускникам, подросткам, которые ищут первую работу или подработку, а также мамам в декрете и тем, кто хочет сменить профессию. Музыкальный фестиваль «Каменный мост» вновь пройдет в Вологде. С 23 по 26 июня на бульваре проспекта Победы для жителей будут выступать вологодские исполнители и коллективы. На сцену выйдут солисты, рок- и кавер-группы, ученики музыкальных школ. Зрители смогут услышать эстрадную музыку, русский рок, народные и патриотические песни. Все концерты будут начинаться в 17.00.
0: Спорта.
2: Футбольный клуб «Череповец» потерпел поражение во Владимире. Матч завершился победой «Торпедо» со счетом 1-0. Единственный мяч хозяева забили в середине второго тайма. Череповецкая команда проиграла второй матч подряд.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный до 16 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 21, в Вологде плюс 22 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
0: Новости.
1: Новостями в студии Лора Стадницкая. Установлены личности, причастных к недавней беспилотной атаке в Брянской области на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Среди них командующие силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бероуди и начальник ГУР Минобороны Украины Олег Иващенко. Имена 5 фигурантов уголовного дела назвала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Среди них не только рядовые исполнители, но и организаторы удара.
2: Установлена причастность к совершению преступления командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко. По данным следствия, они обеспечивали целенаведение и отдавали незаконный приказ об атаке на гражданские транспортные средства на российской территории. Кроме того, установлены непосредственные исполнители теракта, в их числе военнослужащие Государственной пограничной службы Украины и Морского центра специальных операций ВСУ. Это Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум. В отношении всех фигурантов вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых. В ближайшее время они будут объявлены в международный розыск.
1: Напомню, атака произошла в Брянской области 17 июня. Погибла сопровождающая, еще 8 человек, в том числе 6 детей, были ранены. Следственный комитет России ведет работу с коллегами из Белоруссии. Украина и ее западные союзники не оставляют попыток втянуть Белоруссию в прямой вооруженный конфликт. Это серьезно осложнит в дальнейшем разрешение противоборства дипломатическим путем. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на круглом столе на тему «Украинский кризис. Истинные цели и роль Запада». По его словам, Россия и Белоруссия – союзники и готовы поддержать друг друга.
3: С марта 2025 года действует договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках союзного государства. И в случае необходимости мы готовы предпринять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника и, разумеется, безопасность союзного государства.
1: Лавров добавил, что Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия Москве и своим европейским кураторам по регулированию конфликта на Украине. Министр напомнил, как тот прямо заявил на днях, Европа должна подумать о формате переговоров и предложить несколько возможностей, но Киев сам определит, кто будет переговорщиком от Европы. Комментарий излишне, резюмировал Лавров. Правительство Литвы во главе с премьер-министром Инге Ругинене ушло в отставку. Об этом она сама заявила на заседании, поблагодарив всех министров за работу. Новым главой Кабмина станет лидер социал-демократической партии республики Миндаугас Синкявичус. На прошлой неделе Синкявичус заявил, что согласен стать премьером и сформировать новое правительство. Это будет уже третий премьер с момента выборов, прошедших осенью 2024 года. Последний месяц в Литве разразился коалиционный кризис. Правящие социал-демократы решили исключить из правительства партию «Заря Немана» и заменить ее на партию «Во имя Литвы». Одновременно будет меняться и состав правительства. Добавлю, Ругинене возглавила Кабмин меньше года назад после скандала с предыдущим премьером, обвиненным в коррупции Гентаусом Палауцевском в августе 2025-го. Более 30 миллиметров осадков, около 40% месячной нормы, выпало накануне в Кушве, Свердловской области. В городе также прошел крупный град диаметром 33 миллиметра, сообщили в Уральском гидрометцентре. Сильный дождь наблюдали и в городе Качканаре. Там зафиксировали около 40% месячной нормы влаги, 34 миллиметра. Ураган обрушился на Свердловскую область минувшим вечером. Сильнее всего от непогоды пострадала Кушва. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. По последним данным регионального МЧС, от непогоды пострадали 17 человек, повреждено около 100 частных жилых домов, полностью разрушены 32 из них. Также повреждения получили 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. Иран и США создали 4 рабочие группы для подготовки будущего соглашения, сообщил замглавы МИДа Исламской Республики Казем Гарибабади. По его словам, они займутся вопросами снятия санкций, ядерной программы Ирана, экономическим развитием и восстановлением страны, а также контролем за выполнением будущих договоренностей. Напомню, переговоры между Тегераном и Вашингтоном прошли в воскресенье в Швейцарии. На следующий день страны-посредники объявили, что сторонам удалось добиться обнадеживающего прогресса. По итогам встречи иранская и американская делегации договорились продолжить технические консультации и создать комитет высокого уровня, который будет контролировать переговорный процесс. Подготовить окончательное соглашение стороны рассчитывают в течение 60 дней. Французская атомная электростанция «Гольфеш» прекратила работу из-за аномальной жары. Она привела к сильному повышению температуры воды в реке, используемой для охлаждения реакторов, написала газета «Зюд-Вест» со ссылкой на компанию-оператора. Ранее в 54 департаментах страны из-за зноя был введен наивысший уровень опасности. Это больше половины департаментов. Один из двух реакторов АЭС уже находился на техобслуживании, а теперь отключен и второй, что привело к прекращению работы всей станции. По прогнозам, вода в реке Гарон, на берегу которой стоит АЭС «Гольфеш», прогреется сегодня до 28 градусов. Согласно нормативу, это максимально допустимое значение. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, плюс 19-21. В Москве также переменная облачность, дождей не ожидается, и 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 21, давление 746 миллиметров, влажность 49%.

0: физики и лирики принимают себя в гостях Глеба Валерьевича Невейкина, директор департамента бариста кофемании, чемпион мира по приготовлению кофе Джезви, Ибрик. А вот ты объяснишь, да, эти все вещи?
1: Слышишь, так нормально?
0: 2008 года. И автор книги «Баристология». Мы знаем, эта профессия не самая... Она включена вообще в реестр профессий в Российской Федерации?
1: Да, сейчас уже, да.
0: Это сколько лет ей?
1: Ну, как включили... Ну, может, года два.
0: Вот ты представляешь, Александр Борисович?
1: Ужас.
0: А это большая, огромная армия людей, да, ребят,
1: ну, сейчас
0: молодежи.
1: Же армия, но сама профессия появилась в Москве в нулевых. То есть у нас
2: уже 20 лет.
1: Ну, 25.
0: Ну, все-таки для детских профессий. Древнейшая, знаешь, какая профессия?
2: Да, журналист. А как появляются кофейные тренды? Наша тема. Как появляются кофейные тренды? Я хочу сделать небольшой кофейный
0: каминг-аут. Будешь кофе? Мы заварили.
2: Дело в том, что я раньше пил, ну, в детстве, понятно, вот этот кофе, который, помните, продавался, точнее, не продавался, а давался в столовых.
0: Да, с молоком.
2: С молоком, вот этот, так, из бадьи.
1: С надписью кофе, красной краской.
2: Кофе,
1: да.
2: Красной краской.
0: И сейчас есть мем: бариста Алевтина разливает кофе по стаканам, половникам.
2: Вот, бариста Алевтина разливала, и тогда, естественно, ну, кофе, папа пил какой-то там растворимый. А потом стал постарше, и вот я начал уже, типа, делать предпочтения, понятно, всякие капучино и эспрессо. И вот недавно, надо сказать, впервые в жизни я сошел с этого пути. Дорожка меня увела в сторону страшного словосочетания. Точнее, страшного
0: Фраппе?
2: Слова...
1: Еще
2: Бамблби. Ужас ужасный.
1: Просто бамбл.
0: Господи,
2: просто
0: тебе
2: бамбл.
0: Надо исповедовать.
2: Короче, без би. Эспрессо, да, без би.
1: Да.
2: Бамблби — это другое.
1: Бамблби шмей, а напиток бамбл.
2: Вот, короче, это просто эспрессо с
1: апельсиновым
2: соком.
1: Да-да.
2: Я не знаю, что со мной произошло, но мне это нравится. А
1: у нас появился, знаете, да.
2: Это в России появился?
1: Нет, это у нас в кофемане появилось, в Москве.
2: Серьезно?
1: Да.
0: Ну, хватит рекламировать, давайте расскажем про Россию, матушку.
1: Расскажите.
0: Ничего.
2: Как это произошло? Кто был таким гениальным человеком?
1: У нас бариста работал Рома Гордеев, и он для одного...
0: Он жив, все хорошо у него?
1: Ромыч.
2: Да.
1: Ну, он ушел, я не знаю, где он.
0: Давно был. Ага.
1: Вот. И он по просьбе гостя стал смешивать апельсиновый сок и кофе. Для нас это была дикость, когда это выглядело, а мы такие все, ну, это же кофе, ну, это же...
2: Нельзя.
1: Да, да. Вот. А потом поняли, что прикольно, но в теплом виде, если просто взять сок и эспрессо, ну, не очень, потому что температура – это термообработка, лед – термообработка. То есть мы, используя лед, мы делаем вкус ярче и насыщенней. Соответственно, мы взяли на лед, вылили сок и эспрессо, и они из-за плотности они разделяются. Два цвета получаются – черный и оранжевый. Апельсины нестабильные. Поэтому мы решили добавлять карамельный сироп, а он еще тяжелее. И получается внизу карамельный сироп, апельсин и кофе. Напомнила шмеля, бамблби.
0: Да.
1: И убрали, оставил бамбл.
2: Вот.
1: А он сейчас везде продается.
0: Да, так вот и тренд сам, вы запустили тренд. И вот эти тренды в кофейной промышленности, назовем его так, это зависит от насмотренности или
1: это зависит от
0: спроса?
1: От такой прям реальной, знаете, неуспокоенности, от такого шила где-то. И тебе все время хочется что-то поменять, сделать из-за этого.
0: Изначально же предлагают потребители, да, есть еще один известный какой-то напиток, который наши тоже, ребята.
1: Ну, Равкофе, например.
0: Вот это, да, в честь Рафаила Смыловича.
1: Мы очень много всего сделали. У нас там, допустим, там вот я чемпион мира, у нас много чемпионов мира. Об этом мало кто знает.
0: А как это проходит? Вас собирают где-то в
1: кафетерии? Ну, первый чемпионат мировой, он прошел в Монте-Карло в 2000 году. И там были только двое из России. Это наш основатель Игорь Журавлев и я.
0: Так.
1: Ну, поехали посмотреть. Вот. Ну, что-то там посмотрели.
0: Ну, а как это вообще выглядит?
2: Поучаствовали, победили?
1: Не, я поучаствовал в 2008 году, моя коллега в 2003, еще, короче, у нас много чемпионов, и не только из нашей компании, вообще много.
0: Так а дисциплины какие соревнования?
1: Они разные. Вот в моем случае это было Джезви Ибрик, слово турка, которое мы все используем, оно русское. Никто в мире...
0: Потому что турки, оттуда пришло,
1: это
0: кофе
1: кастрюлька,
0: турецкий.
1: В которой турки заваривают кофе. В мире два интернациональных названия, это Джезви или Ибрик, в зависимости от страны.
0: Вот оно что.
1: Ну, все соревнования, я могу
0: Европа?
1: Долго рассказать про эти соревнования, они есть самые такие известные, где надо за 15 минут приготовить 4 эспрессо, 4 капучино, 4 авторских, и группа судей оценивает. Это сам такой большой чемпионат. Есть палата арту по рисованию. Оценивают рисунки. Есть кап-тестинг. Это соревнование дегустаторов. Самое интересное, там судей нет, оно самое честное, самое офигенное. Вот.
0: А в России остались какие-то соревнования?
1: В России остались, но в связи с ситуацией нас не пускают на международные, естественно, соревнования. Ага. Вот, а местные остались.
2: Мы скоро также... пустят.
0: А можно
2: скоро
0: в жюри бы участвовать? Победим. Как скоро жюри? Вот, а, и у них же с давлением давно все нормально.
1: Ну, все мы активно плюемся.
0: А, то есть это
1: даже как если, вино, ну, честно вина, говоря, даже если мы вино. Же обязаны пробовать, я там не хочу видео всякие показывать, но да, иногда, да. когда ты едешь покупать кофе, едешь в Эфиопию, там, в Кению, еще куда-нибудь, и у тебя стол, где образцы, вот такие стаканы, ну, почти такие, стоят, и надо все попробовать. А-а-а. Их может быть 200-300 штук. А-а-а. Если все это проглатывать,
0: да,
1: будет,
0: ну,
1: во-первых, плохо, а во-вторых, вкус ароматика, она будет подниматься, будет мешать, поэтому все... Мы все очень красиво плюемся. Вот.
2: Для дегустаторов это нормально, даже вино так пробуют.
0: И для слушателей как раз это настолько другой мир. Угу. И правда, бариста, ну, даже уже скоро в ироничном отношении. Просто такая какая-то белая кость, кафетерий, вот, Алевтина. Бариста Алевтина всех заземляет.
2: Да, бариста Алевтина заземляет, и, конечно, когда Бамбл ты берешь, то там все понятно. Но даже если просто к разговору о трендах ты подходишь и просишь эспрессо, то вот, например, наши друзья, Серега, которые со Стасом ходят вот в нашу эту кофейню соседнюю.
0: И этот, Дюша Метелкин.
2: Дюша Метелкин тоже с ним. Они подходят, и они называют какие-то странные вещи. Они говорят, кислота, Бразилия, что-то
0: так
2: вот
0: такое.
2: Так
0: я вчера попросила, налить мне что-то не кислое.
2: Вы объясните, как надо вообще правильно просить эспрессо?
1: Или вы знаете, вот для меня самый такой гость, который нормально спрашивает эспрессо, это как такой ковбой, который пришел в вестерный, в салон, и просто там... Мне, как всегда, на два пальца. То же самое.
0: Приходишь, на глазы сыграйте камеру.
2: Хорошо.
1: И ты приходишь и говоришь, здрасте, мне эспрессо. Все. И если долго копаются, долго что-то спрашивают, это признак того, что человек не очень силен в этой, ну, культуре.
2: Подождите. Ну так что, у эспрессо нет никаких вариантов?
1: Есть всякие варианты, которые называют, да, всякие ристретто, лунго, вот это все, вот эти словечки такие.
2: А просто эспрессо, он вот один, у него есть стандарт.
1: Стандарта в нашей индустрии нет. Вот. Ноль. Вообще стандартов нет. Вот. Если мы с вами втроем откроем разные кофейни на одной улице, у Риты будет вот такой эспрессо, у вас будет вот такой, у меня такой. И победит тот, у кого будет очередь из гостей. Угу. И здесь у нас нет стандартов. Вы можете делать, если вы видели, вот это в машину заряжается холдер, такая штука. У нее бывает два носика вытекает, а бывает один.
2: Угу. Так.
1: И вы можете в одну чашку собрать из двух носиков, а можете из двух носиков в две разные чашки. Это будет разный эспрессо.
2: Так.
1: Вы можете разное зерно взять. Вы можете много-много
2: всего
1: взять.
2: Да. Тогда вопрос.
0: Только по вкусу можно
2: вот
0: уточнить.
2: У меня вопрос, смотрите. Значит, только я где-то читал, что если ты выжимаешь, соответственно, вот этим способом, да, из помолотого кофе вкус, то у тебя он идет сначала кислый, потом горький, и ты должен на границе между кислым и горьким остановиться, и вот это будет как раз вкус кофе.
1: Это вопрос экстракции. Так как если мы говорим про эспрессо-машину, так как там давление, давление там по-разному, в разных машинах бывает, но усредненно это 9 бар. 9 бар достаточно много. И время контакта кофе и воды примерно 25, максимум 30 секунд.
2: Так.
1: И наша задача, чтобы вода взяла самое лучшее из кофе. Это в эспрессо-машине. Вот мы сейчас с Ритой заваривали кофе, у нас был дрип-пакет. Мы просто проливали, и под действием сил гравитации вода проходила сквозь кофе. Соответственно, нет давления, и ничего не пушит. Поэтому время контакта воды и кофе должно быть чуть побольше. И есть хорошее такое сравнение с поездом, который подходит к платформе. Вот платформа – это как кофе. Люди, которые стоят на платформе. Если подошла пустая электричка, и все, кто был на платформе, включая хулиганов с пивом, бабушек там, ну и так далее.
2: Бомжи.
1: Все побежали в электричку, и вся электричка будет полная. Это будет невкусная чашка.
2: Так.
1: Электричка подошла полная, никто не может сесть. Это будет невкусная чашка. А если на платформе стоят те, у кого есть билеты, и в электричке места, красивая электричка поехала дальше. Соответственно, нам надо, чтобы была вода подготовлена для того, чтобы взять что-то от кофе. И номер один, и это тренд сейчас зарождающийся, это рецепт воды.
2: Господи.
1: Нет.
0: Специально ее очищают, или она по вкусу должна быть?
1: Сейчас уже начинают продавать минералы для кофе, это капельки такие. И вы в свой чайник капаете 3-4 капельки, у вас вообще другая чашка будет. Будет очень круто.
0: Даже в домашнем использовании или
1: в домашнем? В домашнем, да.
2: Я же воды захотел.
0: А давай.
1: В домашнем. А Долго отвечая на ваш вопрос, вы можете это легко сделать, вы можете пробовать. Вы можете пробовать каждые 5 секунд то, что у вас получается, вот когда вы завариваете.
2: Кислое, горькое, это содержит?
1: Нет, горького не будет.
2: Не будет,
1: вот,
2: да?
1: Горького не будет, кислого тоже не будет.
2: А что ж такое?
1: Нет.
0: А мы, если кофе все, разный, все, бразильский, там какой-то,
1: мы,
0: африканский?
1: Мы все стремимся, вот так глобально, мы все стремимся к одному и тому же. Мы хотим, чтобы кофе был сладкий. Вот у тебя сейчас, я не попробовал, но я думаю,
0: я
1: что
0: сладкий. Я не сварила.
1: А?
0: Я не сахарила.
1: Я понимаю, но все равно основной вкус, он будет сладкий. Причем, скорее всего, такой карамельно-сладкий или как жженый сахар вот в эту сторону.
2: Угу.
1: И плюс еще будет что-то добавляться.
0: Ну, он это внизу языка чувствуется.
1: Да, и прям горького-горького кофе, ну, никто пить его не будет горький.
2: Угу.
1: У нас это блок же в организме, мы горькие не можем
2: и
1: пить.
2: И кислый тоже не очень идет.
1: И слово кислое, оно такое двоякое. Вот есть яблоки незрелые, кислые, а есть зрелые, кислые. Ну, Антоновка, условно.
2: Ну, да.
1: И кто-то дико любит Антоновку, потому что оно кислое, но никто не любит незрелые яблоки, хотя есть, конечно, некоторые.
2: Uh-huh.
1: И вот кислинка, она есть разная.
2: Uh-huh.
1: Есть здоровая, зрелая, а есть, ну, не очень.
2: Так.
1: Uh-huh. И если взять просто сладкий вкус, а убрать горький, убрать кислый. Сладкий, он очень примитивный вкус.
2: Uh-huh.
1: И нам обязательно нужна кислинка, чтобы добавить в сладкий, чтобы был такой 3D появился.
2: Uh-huh.
1: Представьте, апельсин просто сладкий. Он будет скучным, плоский.
2: Uh-huh.
1: Если вы добавили кислинку во вкусе, то будет такой вот ваш бомбон.
0: Но это только можно оценить в эспрессо, правильно? Когда
1: это
0: ты его полностью...
1: Вот,
0: ну, если ты молока долил, то какое там вкусовое?
1: Молоко...
0: Или
1: такой,
0: вот разное?
1: Молоко такой эффект играет, оно как бы поднимает оттенки, оно их как бы выпячивает.
2: Mm-hmm.
1: То есть здесь такая... С молоком,
2: а что тогда итальянцы бросаются на тебя, когда ты просишь...
0: Латте, макиато.
2: Латте вечером.
1: Ну, они... Нет, итальянцы, они крутки, у них... уникальная культура вообще в целом и плюс вкусовая. И кофе с молоком — это только утром.
0: Утром.
1: Это только утром. Капучино.
0: Это калорийно, и все это булькает.
1: Капучино утром, больше никогда, все.
0: Да.
2: Кто это придумал?
1: Итальянцы.
0: Они.
2: Нет, ну то есть это никак не обосновано, просто мы так хотим и все.
0: Нет, ну это...
1: А у них это обосновано, у них, если с ними говорить и с ними там, ну, там, интересоваться, у них обосновано. Час аперитива, зачем он нужен? Ну,
0: ну
1: так,
0: да.
1: Они так живут, это
0: стиль
1: такой. Ну ладно,
0: 18+. Тогда о трендах. То, что мы будем скоро, ну, наверное, воспринимать, что, в какую сторону движется? Все-таки это коктейли на основе кофе? Или вот то, что вот там холодный, он горячий, с ванилькой, без? Или это откуда
1: берут?
0: Это
1: очень такой сейчас...
2: Кстати, извините, Bumble, да, есть еще с гранатовым соком.
1: А это как в музыке, каверы.
2: А-а-а.
1: Это то же самое. Есть хит, и потом...
2: Понеслось.
1: Чего угодно понесло.
0: Да, да, да.
1: Вы взяли бамбл, меняйте сок на что хотите. Сделайте свой бамбл. Возьмите сок, который никто не брал. Ну, там, манговый.
2: О.
1: Бац, это мой бамбл. Ну, условно.
2: Ну, условно, да. Хорошо.
1: А сейчас скажу.
0: Mm-hmm.
1: А
0: тренды, что мы... тренды. Вот, что будет дальше?
1: Что
0: и
1: будет?
0: Цена хотя бы доступная.
1: Мне какая-то очень нравится фраза. Она, к сожалению, не моя. Будущее кофе черное.
0: Mm-hmm.
1: Вот будущее кофе реально черное. Кофе начинает чернеть. Причем чернеть у нас на глазах. Допустим, если вспомните там 10-15 лет назад, в основном это большие стаканы с молоком, с чем-то еще. Сейчас все начинают пить дрипы, вот которые вы пьете. Это черный кофе.
0: Mm-hmm.
1: И сейчас в основном люди начинают сдвигаться к настоящему истинному вкусу кофе. И больше-больше в этом разбираться, и больше-больше этим, ну, заниматься и увлекаться. Это глобально. А если говорить про цены, все дорожает,
0: uh-huh.
1: кофе дорожает, он будет дорожать, потому что сейчас производство кофе, если говорить топовый кофе...
0: Кто его выращивает?
1: Сейчас скажу. И это, знаете, такая пирамида.
0: Uh-huh.
1: Пирамида, где наверху вкусненькая. И вот этого вкусненького вроде больше становится, но все равно эта верхушка, она все время от нас уходит.
2: Uh-huh.
1: Основные покупатели сейчас, вы удивитесь, это Китай в мире. Uh-huh. Сейчас...
0: Да чаем надоел за несколько тысячелетий.
1: У них... Невероятная такая кофейная революция творится. Если говорить про страны топовые кофейные, если взять глобус вот так вокруг, чуть выше, чуть ниже экватора, почти все страны выращивают кофе. Там, где есть высоты выше 1000, а лучше 2000 метров.
2: Mm-hmm.
1: Номер один страна – это Эфиопия. Mm-hmm. Если вы были или поедете в Эфиопию...
0: Нет, не поедем.
1: Вот, поезжайте в Эфиопию. Эфиопия – древнейшая цивилизация там, ну, и так далее. И вся страна находится на Эфиопском Нагорье, 2200 метров. Вы приедете в Адис. Вы даже этого не понимаете, что так высоко, только надо в телефон посмотрел, 2200. Вниз не посмотришь.
2: Угу.
1: Вся страна на такой
0: высоте. А 2200 билеты, наверное, стоят евро.
1: Да. Сейчас уже есть прямой рейс.
2: Смотрите,
1: раньше, там...
2: если мы говорим про тренды, все, мы хороним растворимый кофе?
1: Нет.
2: А,
1: мы
2: как-то
1: не хороним. У нас сейчас появилась такая новая вещь. Сейчас она дойдет уже до, скажем, Дамас. Сейчас в профессиональном мире уже появилась. Это так называемый концентрат кофейный.
2: Ой.
1: Нет, ну, это звучит плохо. Звучит плохо. Сейчас его стали называть необрю, там еще как-то.
2: О, это хорошо звучит.
0: Пытаются, ну, дрип тоже самое,
1: пытаются,
0: мне кажется.
1: Пытаются обойти.
2: Дрип — это нерастворимый кофе, ты что?
0: Ну, его залили кипятком, вот он растворился.
1: Нет, дрип, когда они появились, мы все как кривились, думали, что это такое. Сейчас все с уважением относимся. А там кофе, это молотый кофе, причем помолот правильно, и он в защитной атмосфере, в азоте. И он хорошо хранится.
0: Ах,
1: если
0: вот
1: правильный дрип.
2: Не окисляется.
1: А, да. А есть неправильные дешевые, где пакет плохенький, кислородик попал, ну и все.
0: Да.
1: И, в общем, вот эта вот тема с необрю, с концентратами. А, у нас же такая цепочка. Сейчас изобрели машины, которые взбивают молоко без применения пара. То есть все машины, которые вы видите, они взбивают паром. Mm-hmm. Пар – это вода и горячий воздух. То есть мы, взбивая, мы разбавляем молоко. Вы купили дорогое молоко и бухнули туда там 20-30 мл воды горячей.
2: Mm-hmm.
1: А сейчас есть машины, которые без бойлера, без пара, они взбивают молоко другой принцип.
2: Mm-hmm.
1: Все машины, которые вы сейчас видите, это машины с бойлерами. Там внутри такой бак стоит, в котором тен, как такой кипятильник огромный.
2: Mm-hmm.
1: И там все время греется вода. Она перегретая, она не очень вкусная. Но такие машины, так их изобрели.
2: Uh-huh.
1: Сейчас появляются первые машины безбойлерные, где нагревают в трубке, uh-huh. ну, в потоке. Сейчас же вот у нас есть 5 кофеварок, таких уже стоит у нас. И сейчас вот меняется технология заваривания сама. То есть мы обращаем воду, внимание на воду, она uh-huh. очень важна.
0: Uh-huh.
1: И плюс не обязательно... Ну, к сожалению, не обязательно вот этот вот процесс, как бариста, кофемолка, mm-hmm. вот это все. Если есть кофейный концентрат, необрю,
2: mm-hmm.
1: То если зарядить в такую специальную машину, в такую, которые сейчас появляются, то другой эффект и по-другому получается.
0: Ну, это профессиональные машины.
1: Это профессиональные, но это все докатится, бывает. Я думаю, до дома.
2: 30 секунд осталось.
1: Да.
2: Плейшнеру показали, что надо эспрессо запивать водой. Правильно сделали?
1: Надо делать так, как нравится. А если вкус хороший и вам приятно, не надо его трогать.
2: А-а-а.
1: Вы кайфуете с этим вкусом, вы уходите, вы полчаса едете уже на машине, далеко уехали, вас продолжает звучать. А-а-а. Это как звук колокола. А если невкусно, не здорово, ну, запьете. Знаете, как в ресторане жевачку.
2: Вот он запивал водой и выбросился потом, да-да. Поэтому надо аккуратнее.
0: Очень интересная встреча. Глеб Валерьевич Невейкин, спасибо вам огромное. Директор департамента бариста кофемании и чемпион мира и всея Руси по приготовлению кофе. Спасибо огромное.
1: Привет, Александр, пожалуйста.
2: Приходите еще, так интересно с вами.
0: Да.
3: Реклама. Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. О, Элбин, Санкт-Петербург, Оверин, 117-784-728-3866.
4: «Хай-тек». Не пропусти свежий выпуск рубрики «Хай-тек» о самом актуальном в мире новых технологий. В год своего 185-летия Сбер запустил фестиваль ИИ искусства «Гига-арт», где каждый может проявить свой творческий потенциал. Все просто. Заходи в «Гига-чат», опиши вдохновляющий тебя образ России от балета до природы родного края, и флагманская модель «Кандинский» превратит слова в изображение всего за несколько секунд и абсолютно бесплатно. Лучшие работы появятся на медиафасадах по всей стране. Хочешь показать свой взгляд на Россию? Открывай «Гига-чат» и дерзай. Подробности на сайте фестиваля.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
5: А в Москве 12:30. Новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем с сообщения последних минут. Подразделения южной группировки российских войск продолжают уничтожать разрозненные группы противника в юго-западной части Константиновки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. В течение суток формирование ВСУ вытеснено из примерно 130 зданий в городе. Противник потерял до 90 солдат. В Красном Лимане, это также Донецкая Народная Республика, отряды группировки «Запад» овладели 5 опорными пунктами противника и очистили 52 здания. За день в городе уничтожено до 35 солдат противника. Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок составили не менее 1295 военных. В ведомстве добавили, что российские войска поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады горючего, используемые ВСУ, цеха производства и места хранения беспилотников дальнего действия. Средства ПВО сбили 13 авиабомб, 5 ракет Storm Shadow производства Великобритании и 462 украинских БПЛА. Европа хочет увековечить на Украине существующий политический режим. С таким заявлением министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на заседании посольского круглого стола в дипломатической академии МИДа. По его словам, ЕС не намеревается стать беспристрастным посредником, поскольку поддерживает Киев.
6: Евросоюз настырно претендует на то, чтобы во всех своих действиях, в рассуждениях и в угрозах, в обещаниях представлять весь Запад, включая Соединенные Штаты, по проблемам украинского конфликта. При этом все упоминавшиеся и многие другие деятели Брюсселя и европейских столиц абсолютно едины в том, что Европа не намеревается стать беспристрастным посредником, потому что она на стороне Украины. И заявляется также о том, что европейцы ни за что не откажутся от поддержки Киева и после кризиса. То есть они хотят увековечить нынешний режим. Поэтому, когда Европа, ну, так говоря, не дипломатично, буквально лезет со своими оценками переговоров, настаивая на своих подходах и растаптывая все те ростки здравого смысла, которые проявляла администрация Дональда Трампа после возвращения в Белый дом, у нас нет никаких иллюзий в отношении реальных планов европейцев.
5: Лавров также подчеркнул, что Запад назначил Зеленского фюрером и проводником антироссийской политики. Образовательные учреждения, пострадавшие от смерча Кушви, работают в полном объеме. Школьники сдали ЕГЭ по установленному графику, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области. Для учеников поврежденной школы номер 6 экзамены организовали в другой школе. В департаменте отметили, что часть детских садов требует восстановления. Воспитанники на время получили места в действующих детсадах, а детский оздоровительный лагерь работает в стандартном режиме. Напомню, минувшим вечером в местных СМИ сообщали о появлении торнадо в городе Кушва, Свердловской области. Позднее ученые уточнили, что это был смерч. Он обрушился на город, повреждая дома, ломая деревья и опоры линии электропередачи. По самым последним данным областного МЧС, пострадали 17 человек, повреждено около 100 домов, из них 32 полностью разрушено. Экстренные службы ликвидируют последствия стихии. Жаркой погоды с температурами под 30 градусов не ожидается в московском регионе до конца месяца. Однако небольшое потепление все же прогнозируется, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Воздух прогреется до 25 градусов, однако это не жара для московского региона, отметила синоптик. Она добавила, что на этой неделе погода будет прохладной, а в выходные придет потепление, которое продержится до конца месяца. Температура может достигнуть 25-27 градусов.
7: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские пятиборцы пропустят финал Кубка мира в Будапеште, который пройдет с 26 по 28 июня. Вместо этого они сосредоточатся на более качественной подготовке к чемпионатам Европы и мира, которые являются двумя самыми главными стартами сезона. Об этом рассказал главный тренер сборной России Андрей Макушин. Чемпионат Европы пройдет с 3 по 9 августа в Стамбуле, а чемпионат мира с 24 по 30 августа в китайском Гуяне. Челябинский «Трактор» подписал контракт на два сезона с лучшим голкипером прошлого чемпионата мира по хоккею Хенриком Хаукеландом. Хаукеланд помог сборной Норвегии завоевать бронзовые медали на турнире. Сообщалось, что в Норвежском хоккейном союзе заявили, что голкипер не будет больше вызываться в национальную сборную, если подпишет контракт с клубом континентальной хоккейной лиги. Допуск российских легкоатлетов к международным соревнованиям может состояться в скором времени. Такую мысль в интервью нашей радиостанции высказал исполнительный директор Всероссийской Федерации легкой атлетики Борис Ярышевский.
8: В этом плане, конечно, мы считаем, что это неизбежно. Возвращение, оно неизбежно. Это просто вопрос времени, когда. Но мы тоже не сидим, не ждем погоды. У нас очень интенсивно идет работа. Мы встречаемся с функционерами по всему миру. И с европейскими, и с африканскими, и с азиатскими, и доносим на правильную позицию нашу о том, что спорт мировой, он без российских спортсменов, он страдает, а именно легкая атлетика. Почему? Потому что такие результаты, такие рекорды. Я вот хочу сказать, что, например, на рекорд Сергея и там,

0: советов. Сам футболист хочет получать больше игровой практики. Самошников перешел в «Спартак» летом прошлого года из «Локомотива» за 350 миллионов рублей. С тех пор он провел за клуб всего 5 матчей. В «Динамо» рассчитывают на выплаты ФИФА за участие игроков клуба в чемпионате мира по футболу. Полузащитник белоголубых Луис Чавес представляет Мексику, а защитник Хуан Касерес – Парагвай. Это законно и справедливо, чтобы мы получили вознаграждение за участие наших игроков, которым платим зарплату. Приезд Чавеса и Касереса обратно в «Динамо» зависит от выступления их сборных на чемпионате мира, рассказал генеральный директор московского клуба Павел Пивоваров. Мексика досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, а для Парагвая все решится в последнем матче группового этапа. С вами был Юра Геворкян.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Так, друзья, физики-лирики продолжаем. Ну, почему у человека есть мутации? Более того, у всех нас есть мутации. Вот сейчас Тимур Чернов нам и объяснит. Научный сотрудник МФТИ и автор телеграм-канала «Рогатый заяц». Все бегом туда. Привет, Тимур, тебе.
1: Добрый день.
0: Так, ну, вообще говоря, это страшно звучит. Мутация.
1: Да, потому что под ними в современном обществе, в современной культуре подразумеваются какие-то серьезные патологии, очень часто наследуемые. Но мутационный процесс – это абсолютно нормальный процесс для всех живых организмов. В зависимости от вида к виду и от сложности групп,

0: идет с разной скоростью, но он идет у всех. Если мутационный процесс прекратится, то прекратится эволюция на нашей планете.
1: Да, но смотри, какая история. Все-таки есть организм, вот он, организм А. И вот есть организм Б. Организм А не мутировавший, Б мутировавший. И есть какие-то признаки этой мутации, мы их, допустим, видим. Но есть ведь еще история, когда клетка делится.
0: И там тоже могут происходить различные ошибки при копировании генетической информации.
1: Но они происходят, говорят, что чуть ли не при каждом делении.
0: Ну, при каждом, не при каждом, давайте так аккуратно сформулируем, почти при каждом делении действительно что-то вставляется неправильно.
1: Я к тому, что есть мутации, которые не видно и не несут в себе ничего. Мы же знаем, что в том самом геноме, который давно секвенировали, есть огромное количество той самой последовательности, которая вроде как ни на что не влияет.
0: Значит, здесь дело в том, действительно, куда попадет эта мутация. Замена нуклеотидов происходит абсолютно случайным образом, но, как вы правильно заметили, в нашем геноме порядка 4,5 миллиардов пар оснований. В интернете можно почитать, сколько это копий «Войны и мира» в итоге, да, очень любят в них переводить.
1: Да. И 6 миллиардов букв.
0: Серьезно, значит, значимые участки, их действительно немного, а мутации происходят равномерно по всему геному. Поэтому большая часть этих мутаций, она вообще никак не проявляется, ни на что не влияет, потому что она попадает в те участки текста, которые не читаются, не воспроизводятся в результате. Параллельно с этим есть еще так называемые синонимичные замены, когда, ну, неважно, у вас там написано «еще» через «е» или через «ё», да, а для читателя это роли не играет. И бывают мутации, когда фактически, да, юридически, скажем так, мутация произошла, но внешне вы никак этого не отследите.
1: Значит ли это, что вот эти мутации в итоге и приводят, собственно, к смерти человека, то есть у нас есть те болезни, до которых он дожил?
0: Ну, далеко не все. Есть истории с тем, что...
1: Ну, классическая онкология пожилого возраста.
0: Классическая онкология, да, но есть, например, сердечно-сосудистые заболевания, которые тоже лидируют сейчас из-за того, что мы начали жить как-то совершенно неприлично долго.
1: Не-не, это мы начали просто сидеть неприлично долго, лежать неприлично долго и жрать неприлично много.
0: Как я говорю, да, прикрепленный образ жизни. Но, тем не менее, да, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, даже если вы там, не знаю, марафонец, они также зависят от возраста. В былые времена до этого мало кто доживал. Вот, смотрите, история со старением, она, конечно, завязана серьезным образом на онкологии, но у нас есть много
1: очень... На мутации она завязана?
0: Да, кроме прочего, да. Но у нас есть много факторов, параллельно работающих, благодаря которым мы стареем. И вот сейчас очень часто можно слышать в различных СМИ про то, что открыт этот механизм и с ним борется, открыт этот механизм и с ним борется. На самом деле этих механизмов не один десяток, и история с мутациями, приводящими к онкологии, ни одна... не единственная из них. Говоря про мутации, также важна еще история с мутациями в митохондриях, которые внутри наших клеток существуют, и со временем, так как митохондрий много, они могут... В общем,
1: что такое митохондрия?
0: Что такое митохондрия? Это органоид, такая структура внутри каждой клетки, которая отвечает за обеспечение энергии клетки. Там происходят процессы окисления, которые дают нашему организму так называемый АТФ, это единая энергетическая валюта в клетке, благодаря которой мы и думаем, бегаем, прыгаем, и вот сейчас с вами разговариваем. Эти структуры также содержат в себе участки ДНК, которые также делятся при каждом делении клетки, и там тоже происходят мутации. Мутации в митохондриях не приведут к развитию онкологии, но они приводят к тому, что клетка начинает все хуже и хуже жить, все хуже и хуже обеспечивать себя энергией.
1: И это не тот кислород, которым мы дышим?
0: Нет, а митохондрии используют кислород, как раз тот, которым мы дышим, разумеется, но благодаря накапливаемым мутациям начинают это делать все хуже и хуже.
1: То есть можно, обдышаться, а толк с этого никакого.
0: Да.
1: Кстати, есть такой параметр, есть максимальное количество переработанного кислорода. Это сейчас модно, этот МПК, который все меряют, когда ты тренируешься, и говорят, что чем выше, тем лучше. Это не то же самое, да? То есть это какое количество кислорода сможет организм переработать, но не факт, что этот кислород, попав в организм, превращается вот в этот АТФ.
0: Но эта история скорее про интенсивность работы нашего дыхательного аппарата, про количество альвеол, количество, интенсивность, скорость газообмена в них. Но, да, можно насытить кровь по самой не балуйся кислородом, а клетки будут неэффективно с ним работать.
1: Вообще мутации, как я понимаю, да, и организм, он, по идее, должен с ними сам бороться.
0: Не все мутации, во-первых, организм может отследить самостоятельно, потому что мы только что сказали...
1: Первый вопрос. Борется?
0: Да, разумеется. Есть так называемые системы репарации, то есть восстановления. При каждом копировании генетической информации клетка себя много-много раз перепроверяет. правильно ли она вставила какой-то определенный нуклеотид, не случилось ли так, что, в принципе, хромосома может порваться вообще в любой момент, и клетка пытается это дело починить. Есть специальные механизмы молекулярно-биологические, которые в ситуации, если много-много мутаций произошло, то клетка, ну, организм, даже сама клетка себя уничтожает на случай, чтобы чего не вышло. Есть, например, известная
1: история. Если она не смогла поделиться правильно?
0: Если она не смогла поделиться правильно и поняла это, она себя уничтожает. И есть известная история с лучевой болезнью, когда из-за высокого воздействия радиации происходит большое количество мутаций в большом количестве клеток, и вот эти вот клетки, ну, там, через некоторое время теряется практически клеточность органов, то есть часть ткани разжижается. Это происходит из-за того, что большое количество клеток самоуничтожается для того, чтобы потенциально не нанести вред организму. Но из-за того, что их огромное количество, это все равно чаще всего приводит к гибели.
1: То есть это, грубо говоря, орган сам себя выпиливает.
0: Да.
1: А если мы говорим все-таки про систему контроля, да, эта система контроля тоже, получается, хуже работает с возрастом?
0: Не идеально она работает в принципе.
1: Вообще, в принципе.
0: С возрастом она не работает хуже, просто чем дольше вы живете, тем выше вероятность, что определенное количество мутаций случится.
1: Но ты говоришь, что она чинит себя вплоть и там чуть ли не проверяет несколько раз. Ну так если она такая вся прекрасная чинит и проверяет, почему же она в принципе мутации пропускает?
0: Потому что, по всей видимости, мы не знаем этого точно, но если бы вдруг удалось создать какой-нибудь вид организмов, у которых эта система работала бы идеально и на 100%, это бы остановило эволюционный процесс. Этот вид был бы обречен. По всей видимости. Смотрите, мы живем в условиях, когда среда меняется. Не очень быстро, но тем не менее меняется. Сейчас принято говорить про глобальное потепление, то, что мы запукали атмосферу, вот это вот все. Но изменение климата и положение континентов, оно в любом случае исторически менялось. А мутации, возникающие, позволяют подобрать чисто рандомно особи, которые были бы более устойчивы к новым условиям среды. А если вы один раз приспособились и заморозились в этих условиях, то рано или поздно там вулкан взорвется или уровень моря поднимется, и ваш вид будет обречен. А те, которые мутировали, останутся в живых.
1: Вот все, что ты говоришь, идеально только для бактерий наших любимых.
0: Нет,
1: потому что мы, еще раз, мы с тобой, со всеми нашими слушателями, со всеми нашими друзьями, даже со всей нашей историей, если будем копаться вплоть до египтян, мы Homo sapiens, а всякие денисовцы и, как это, господи, кто там второй-то был?
0: Неандертальцы. Кучу сейчас понаоткрывали, да.
1: Они же все, вот они как раз и были тем подвидом рядом с людьми, которые вот не выжил. А мы выжили, но мы-то не рождаем новых денисовцев и неандертальцев.
0: Не совсем понимаю, при чем здесь, какое отличие от бактерий и
1: тех же самых представителей. А я объясню, мы, сколько бы у нас мутаций не было, нового вида человека не появляется.
0: Во-первых, нашему виду еще не так много лет после того, как мы всех уничтожили, и такие микроэволюционные процессы, они видны воочию. Если
1: так,
0: вы посмотрите
1: сейчас
0: на территории, где проживают разные народности, они внешне чудовищно различны, у них разная биохимия. У жителей Крайнего Севера, например, в норме, да, при традиционном укладе 80% рациона мог составлять жир. Попробуйте, ну, не дай бог, конечно, на этом рационе пожить не двое суток.
1: Посоветуйтесь, кажется, с врачом, да.
0: Моя печень бы сказала до свидания.
1: Сейчас
0: сразу
1: сделаем небольшой перерыв на минуту, оставайтесь с нами, Тимур Чернов тоже будет.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Реабилитационный центр для ветеранов СВО построят в Вологде. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. Трехэтажное здание появится на пересечении улиц Возрождения и Псковской. На первом этаже разместят многофункциональный центр, в котором будут решать вопросы, связанные с мерами поддержки и оформлением документов. Второй и третий этажи будут работать как медицинский блок. Услуги центра будут доступны не только жителям Вологды, но и ветеранам из всех округов области. В июле подрядчик начнет монтаж фундамента, а завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируют в конце 2027 года. Общий объем инвестиций превысит 200 миллионов рублей. 20 вологодских выпускников получили максимальный балл на ЕГЭ по физике. Это ученики школ Вологды, Череповца, а также Белозерского, Вожегодского и Сокольского округов. Высокие результаты показали воспитанники лицея АМТЭК, Вологодского многопрофильного лицея, лицеев номер 32 и гимназии номер 2 Вологды. В Министерстве образования отмечают, что по сравнению с прошлым годом средний балл на экзамене вырос с 65 до 68, а количество 100-бальников увеличилось более чем в два раза. Неделя молодежи проходит в Вологде. Для жителей и гостей города подготовлены различные мероприятия, от музыкального фестиваля до спортивных турниров. Сегодня в парке ветеранов состоится концерт оркестра русских народных инструментов «Перезвоны». Начало 18:00. Параллельно начнется фестиваль уличных видов спорта «Дыхание улиц». Завтра в духовно-просветительском центре «Северная Фиваида» пройдет встреча «Неудобные вопросы священнику». 25 июня в 18:00 в Кировском сквере вновь будет выступать оркестр духовых инструментов «Classic Modern Band». В это же время пройдет и фестиваль кино и чая в Асановской роще. В 22:00 в креативном пространстве «Салют молодежь» в рамках проекта «Вологодские дворики» состоится фестиваль уличного кино. Также с 23 по 26 июня на проспекте Победы будет проходить фестиваль музыкального молодежного творчества «Каменный мост». Основное празднование Дня молодежи состоится 27 июня на проспекте Победы. Подробную программу можно найти на ресурсах городской администрации. Арт-проект, посвященный покорению космоса, запустили в Вологде. Художники создают новый мурал на ограждении вдоль Белозерского шоссе. Общая площадь работы – 400 квадратных метров. В центре сюжета – собаки-космонавты Белка и Стрелка, а также первый покоритель открытого космоса Алексей Леонов. В июле работу над полотном продолжат участники фестиваля стрит-арта «Палисад».
0: Новости спорта.
1: Лекции и мастер-классы по фехтованию пройдут в Вологде. 27 и 28 июня историк Николай Асламов проведет тематические мероприятия на Пошехонском шоссе 6А. Эксперт расскажет о фехтовании на длинных мечах 16 века и проведет несколько поединков со всеми желающими. К участию приглашают учеников клубов исторической реконструкции и тех, кто интересуется данной тематикой.
0: Года на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный до 16 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 21, в Вологде плюс 22 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Подразделения южной группировки войск продолжают уничтожать разрозненные группы противника в юго-западной части Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны. В течение суток формирование ВСУ вытеснено из примерно 130 зданий в городе. Противник потерял до 90 солдат в Красном Лимане. Также в Донецкой Народной Республике отряды группировки «Запад» овладели 5 опорными пунктами противника и очистили 52 здания. За день в городе уничтожено до 35 украинских солдат. Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок войск на всех направлениях составили не менее 1295 военных. Ведомстве добавили, что российские войска поразили объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, склады горючего, используемые ВСУ, цеха производства и места хранения беспилотников дальнего действия. Средства ПВО сбили 13 авиабомб, 5 ракет Storm Shadow производства Великобритании и 462 украинских БПЛА. Европа поощряет Киев в нанесении ударов, в том числе вглубь территории России, в надежде посеять панику и расколоть российское общество. Такую оценку дал министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по ситуации вокруг Украины. По его словам, ставка делается на террористические методы.
3: В условиях, когда на поле боя ВСУ ежедневно теряют позиции, в Европе делают ставку на откровенно террористические методы режима Зеленского. Поощряют его к нанесению ударов по гражданским целям, в том числе вглубь российской территории, включая медицинские объекты, жилые дома, общежития, колледжи, детские учреждения, в надежде посеять недовольство и панику и расколоть российское общество. Мы это прекрасно понимаем.
1: Лавров подчеркнул, что Запад в течение долгих лет тратил силы и средства на поддержку украинского национализма, чтобы вырастить русофобские и нацистские организации. Никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности России сейчас нет, несмотря на падение мировых цен на нефть. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он признал, что волатильность на мировых нефтяных рынках влияет на российскую экономику.
4: Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена и здесь не вызывает ни у кого сомнений. Об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента. И он об этом говорил, и председатель правительства об этом докладывал главе государства. Что касается сильной волатильности на нефтяных рынках, да, она имеет место, и она так или иначе влияет на все экономики мира. Влияет это и на нашу экономику. Вот, вместе с тем, хотя, безусловно, нефтяные доходы продолжают оставаться существенным вкладом, так сказать, в формирование бюджета нашей страны, и растет все-таки доля ненефтегазовых доходов. Но вместе с тем никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет и в настоящее время.
1: Говоря о сегодняшней программе президента, Песков отметил, что Владимир Путин по традиции встретится в Большом Кремлевском дворце с выпускниками высших военно-учебных заведений. Речь идет об образовательных организациях Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН. По оценке представителя Кремля, это будет и торжественное, и содержательное мероприятие. 260 выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ по истории в этом году. Такие данные привел министр просвещения Сергей Кравцов на Всемирном конгрессе школьных учителей истории. При этом в прошлом году, по его словам, было 155 стобальников по истории. Кравцов добавил, что ученики 5-7 классов из исторических регионов России с 1 сентября получат новые единые учебники истории Донбасса и Новороссии. Ураган снес малый купол с крестом с 200-летнего храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Большой Куяш в Челябинской области, сообщается в соцсетях храма. А судя по опубликованным кадрам, обломки упали на забор и частично его разрушили. Сам купол тоже поврежден. Этот храм является памятником архитектуры федерального значения. В 2012 году исполнилось 200 лет со дня закладки его первого камня. Напомню, что накануне в соседней Свердловской области прошел смерч. По последним данным, в городе Кушве 17 человек обратились за медицинской помощью. Повреждено около 100 домов, из них 32 разрушено полностью. Экстренные службы ликвидируют последствия стихии, восстанавливают электроснабжение. В Москве завтра будет чуть прохладнее, чем сегодня. Об этом заявил ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он также добавил, что затем незадолго похолодает, однако к воскресенью температура воздуха поднимется до показателей нормы.
2: Завтра в среду также будет солнечно, без осадков. Минимальная температура воздуха составит плюс 10-13, максимальная плюс 20-23. Ну и в четверг, пятницу атмосфера будет неустойчивой. Через регион пройдет фронтальный раздел, поэтому облаков станет больше, пройдут дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон. В ночные предутренние часы плюс 8-11, а в дневное время посвежеет до плюс 17-20, а это на 5 градусов ниже климатической нормы. В субботу снова распогодится и 20-23, в воскресенье потеплеет опять до нормы 22-25 градусов, но здесь в теплом секторе циклона пройдет дождь и не исключена гроза.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас столица плюс 22, давление 746 миллиметров, влажность воздуха 47%. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, небольшие дожди, ночью плюс 11-13, днем 16-18 градусов.
0: Маяк.

0: 100 минут, друзья, о календарях.
1: О календарях.
0: И у нас, конечно же, сейчас мы будем...
1: Ну,
0: мы
1: о делаем... календах даже, да? Да? Это же так называлось в древнем Риме?
2: Да.
0: Сейчас у Павла узнаем. Павел Барбаянов у нас коллекционер, хранитель музея времени и часов в эфире. И давайте мы тогда... обещание свое выполним. В прошлый раз мы обещали рассказать людям, что у нас там с этим, с этими двумя календарями.
1: Юлианский и Григорианский.
0: И Григорианский. Что там Юлиан, что там
1: за
0: Григориан?
1: Суета какая-то вековая.
2: Да. Знаете, на самом деле, вчера мы страшно запутались.
0: Так.
2: Ведь исторических календарей в мире у нас больше 40. Мы вчера перечисляли лунные, лунно-солнечные, солнечные. Была страшная путаница, и в этой путанице надо как-то разобраться.
0: Угу.
2: Ну, кому разбираться в этой путанице, как не фигурам мировой истории? К примеру, Юлию Цезарю.
0: Ага.
1: А это годы, век?
2: Совершенно верно. Это 45-й год до нашей эры. Это
1: до
2: первый
1: нашей.
2: До нашей эры. Иисус Христос еще официально не родился. Угу. Еще все только-только-только начиналось.
1: Только до него вот
2: и вот на 45-й год до нашей эры... Великий Юлий Цезарь,
0: великий
2: полководец.
0: Я правильно понимаю, что он обнаружил, что какая-то ерунда творится?
2: Абсолютно верно. Праздники не совпадали с сезонами.
0: Угу.
2: Дело в том, что вчера рассказывал про такой странный месяц Мерцедоний, который вставлялся для того, чтобы скомпенсировать разницу между лунным или солнечным календарем. Так вот он вставлялся в календарный год по указу правителя Рима.
0: Так.
2: По крайней мере, в Риме было именно так. А к 45-му году у Цезаря было много других дел. Это и исторические походы, нужно и литературным трудом заниматься, и как-то с триумвиратом тоже разбираться, с Помпеем решить свои дела, египетский поход, гражданская война,
0: а тут
2: усиление.
0: Тут еще вставлять.
2: Не
0: ну,
2: до, абсолютно было не до календарей. И вот к 45-му году началась страшная путаница.
1: До нашей эры, я напомню.
2: До нашей эры, конечно, до нашей эры. Ничего не совпадало. А тут, как назло, египетский поход, Александрийская война.
0: Угу.
1: А надо сверять часы,
2: что там... надо сверять часы, но мы вчера с вами сказали, что египетский календарь, он был солнечный. Там еще и Клеопатра имела место,
0: угу.
2: И династия Птолемеи, молодой Птолемей XIII, старшая сестра Клеопатра, великолепный роман. И кроме Клеопатры,
1: угу.
2: Из Египта он привез еще и календарь.
0: Угу.
2: По мнению Плиния, разработана она была астрономом Сезигеном. Египетский астроном Сезиген, астроном, математик. И вот в 45-м году, 1 января, Цезарь провозглашает указ о том, что мы вводим новый юлианский календарь. Календарь, который целиком основан на движении Земли вокруг Солнца. Ну, тогда еще считали Солнце вокруг Земли.
0: Ну, да.
2: Опять же, планета Сириус, как главная планета, на которую мы ориентируемся. То есть мы перешли на Александрийский, или, как его назвали в Древнем Риме, юлианский календарь. Указом Цезаря 1 января 1145 года до нашей эры
0: наступило 1 января минус 45 года,
2: и не просто так, а это был на самом деле именно эпохальный год. Год Великой Путаницы или Великого Столпотворения. Вот вы себе представите календарный год, который состоит из 445 дней.
0: Так, подождите.
2: Бедные римляне просто потерялись же в сезонах. 365. А здесь 445.
1: А 67, как это
2: 67
1: где,
2: дней
1: источник?
2: Набежали. Ориентировались на солнце. Опять же, на наш замечательный день летнего солнцестояния, хотя календарь начинался в Египте в марте. Вообще, вот старый римский календарь, там было даже не 12, а 10 месяцев.
0: Угу.
2: Начинался он с марта, заканчивался он в декабре, а два зимних месяца вроде как они особенно и не нужны.
0: Да, конечно, кому они?
2: А зачем они нужны? Отдыхаем.
0: Конечно.
2: По римскому календарю, календарю от сотворения мира, шел на дворе уже 798 год, и нужно было что-то исправлять.
0: Угу.
2: По указу Цезаря 1 января 45 года до нашей эры началась новая эпоха. Привычные нам 12 месяцев.
0: Так.
2: Привычные нам 365 дней с хвостиком.
0: Красиво.
2: Вставляется еще один високосный день раз в 4 года. К 29 февраля мы привыкли.
0: Угу.
2: Кстати, на самом деле в феврале должно было быть 30 дней.
0: А что случилось?
2: А это Октавиан Август виноват. Ему не понравилось 30 дней в августе. Он решил... А потом 30 считался числом несчастливым. Угу. Но это было чуть-чуть позже, уже после смерти Цезаря.
0: Поэтому в августе 31, надо...
2: Поэтому в августе 31, а в феврале у нас, в зависимости от года, 28 или 29. Но и без путаницы тоже не обошлось. Год Великой Путаницы, год Великой Смуты, год Великой Суеты прошел, но опять же напутали жрецы. Цезарю оставалось жить всего лишь только один год.
1: А сколько он вообще прожил?
2: 55 лет. Родился он около 100 года до нашей эры, а в 44 году, 15 марта, очень удачное покушение. И ты, Брут.
0: А, вот это
2: не
0: когда?
2: Стал Цезарь, конечно, да. На ступенях сената Цезарь был убит, 23 ножевые раны, все очень страшно и кровопролитно. Потом, правда, поняли, что
1: зря.
2: Поторопились, да. Ну, боялись.
1: Календарь
2: потом,
1: тоже
2: опять
1: есть.
2: Же, если каждому римлянину ты пообещаешь по 300 сестерций по своей смерти, хочешь, не хочешь, убьют.
0: Конечно. Слушайте, а ведь главное здесь, после того, как ты юлианский календарь, ты, Юлиан, его, собственно, провозгласил, надо же теперь его по всему миру растащить.
2: Надо его по всему миру растащить, но
1: колониям.
2: Все не так быстро происходило. Правильно, Рит, по своим колониям, потому что Римская империя тогда была от Северной Африки, от Туниса, от Египта до территории современного Советского Союза, аж до Грузии и Армении.
0: Ну, так все тогда.
2: Естественно, указом Цезаря все очень быстро произошло, но не обошлось без путаницы. Напутали опять с високосными годами.
0: Да что ж такое?
2: Вместо одного в 4 года жрецы почему-то, видимо, какой-то зуб имели на Цезаря, сделали один раз в 3 года.
1: И через 30, и через 30.
2: Ну, может быть, ошиблись, может быть, намеренно, может, просто плохо посчитали.
0: Инструкцию
2: и вместо 9 високосных годов у нас через 36 лет получилось 12. Пришлось исправлять его пасынку Октавиану Августу, великому императору, сыну Бога. Цезаря все-таки признали Богом. Сам Октавиан Август тоже величайший. Кстати, очень повезло человеку, самый, наверное, лучший римский император, прожил очень долго, умер своей смертью, но в 9 году до нашей эры пришлось исправлять, пришлось собирать звездочетов, пришлось собирать астрологов-колдунов и все-таки разбираться вот с этим високосным годом, чтобы все уравнять. Все
1: а потом очень они просто. Зафиксировали это на камнях
2: совершенно
1: опять,
2: верно,
1: камнях
2: совершенно, совершенно верно. Уже папирусы были, уже камни уже были, уже не каменный век,
1: Египет,
2: уже были папирусы, уже были книги, похожие на современные, все это совершенно точно устоялось. И вот современный календарь юлианский, он начал работать только с 1 марта 4 года нашей эры.
1: Нашей эры.
2: И все было совершенно замечательно. Появились месяцы, к которым мы привыкли.
1: Угу.
2: Например, март.
0: Угу.
2: В честь бога войны Марса.
0: Так.
2: Цезарь, кстати, свою биографию вел от богини Венеры. С Венерой он Ростов подтвердил, с Марсом не получилось. Но вот месяц март был. Или апрель. От глагола «открывать» апреле.
0: Ага.
1: Но
2: первый
1: это
2: месяц
1: латынь.
2: Теплее, да, чего конечно, что? Латынь. Или вот февраль. Фебрус, бог подземного царства.
0: Господи, там же вроде... А ну да, там так себе получается погода,
2: там,
0: да?
2: Там холодно, там страшно, и хочется, чтобы скорее как бы вот зима закончилась. Янус двуликий, Янус январь. Май, честь богини Майи, покровительница плодородной земли, богини плодородия.
0: Угу.
2: Июнь, сами догадаетесь. Юнона, супруга Юпитера.
0: Ах ты.
2: Июль.
0: Рядом где-то.
1: Ну, июль.
2: Юлий Цезарь, Юль. Конечно. Месяц в честь себя.
0: Молодец.
2: Август.
1: Тоже Октавиан Август.
2: Ну, а дальше уже по счету. Октябрь, а то кто? Ноябрь, Декабриус. Это все уже дальше, уже дальше уже по счету. А ведь у нас могли быть еще...
0: А сентябрь это что-то седьмой?
2: Сентябрь, он был седьмой, да, начинался с марта.
0: Ах ты.
2: По счету он был седьмой, да, 1 марта у нас Новый год начинался.
0: Седьмой, октябрь, восьмой.
2: Да.
0: Декабрь девятый.
2: Декабрь девятый.
1: Угу.
0: Как все просто.
1: Видишь, как?
0: А январь?
2: А январь честь Януса.
0: Янус молодец.
1: Так и сколько людей это все терпели?
2: Люди это терпели 1500 лет, и всем все очень нравилось.
1: Так, а потом...
2: Все было совершенно замечательно. А верите, что у нас могло быть еще 2 месяца Тиберий и Антоний? Не прижилось.
0: А куда их вставлять-то, простите за выражение?
2: Ну, допустим, вместо ноября.
0: Не-не-не, давайте вместо ноября ничего вставлять не будем, да.
2: Хорошо, договорились. У нас-то в России все по-другому, у нас месяцы по-другому назывались. Успеем, мы тоже их перечислим, да. Потому что у нас-то все по природным явлениям. Угу. Так вот, при всей прелести юлианского календаря за год набегала ошибка в 11 минут. Ну, казалось бы, ерунда.
0: Да ерунда.
2: Но опоздали вы на 11 минут, но такое среднеевропейское опоздание 15 минут, вам, в принципе, никто ничего не скажет.
0: Да.
1: Другая колесница прилет.
2: Ну, только кроме радиомаяк.
0: Угу.
2: А... Но к шестнадцатому веку.
0: Вот, набежала.
2: Набежала. За 1500 лет набежала 10 дней. Вообще, ошибку смогли разглядеть еще в 13 веке, даже еще раньше. Вавилонские ученые были такие, Григор Никифор, Исаак Април, они еще в 13 веке увидели эту ошибку, но вроде как на 1492 год, вроде как конец света.
0: А, так что, да, действительно.
2: И решил никто, ну подумаешь, ну все равно конец света.
0: Ну вот да. Именно.
2: Решил никто ничего не делать, хотя знали и на Западе, знали и на Востоке, и проблема возникла только в начале 16 века.
0: Угу. Уже после конца
2: света.
0: Уже после конца,
2: который не состоялся, уже Христос родился, и был юлианский календарь.
1: Римский.
2: Папа, вот и вот папа, григорианский календарь, в честь папы Григория XIII. Папа, который увековечил себя своей буллой о создании 24 февраля 1582 года уже к закату 16 века новым григорианским календарем. Как все началось? С расчета Пасхи, опять же, церковные праздники.
0: Угу.
2: Как у нас рассчитывается Пасха, что в юлианском, что в григорианском календаре, в принципе, одинаково. Это первое воскресенье после первого полнолуния, которое следует за днем весеннего равноденствия, вон и говорил, а оно у нас 21 марта.
0: Угу.
2: И вот к началу 16 века, 21 марта, день весеннего солнцестояния, когда у нас количество ночных и дневных часов
0: равноденствие, да.
2: Одинаково,
0: да.
2: Совершенно верно. Оно у нас сместилось каким-то мистическим образом на самое начало марта, на 10 марта. Терпеть этого, естественно, никто не стал.
0: Не будем.
2: Не стал это никто терпеть. И папа, опять же, призывает математиков, призывает астрономов. Без египтян мы уже обошлись своими. А кто вообще вместе с папой, ну не сам же папа это делал. Если вообще папа интересный был человек.
1: Ну уже
2: папа,
1: ученые появились. Галилео Галилей.
2: Галилео Галилей я и подошел. Христофор Клавий, который разрабатывал григорианский календарь,
0: угу.
2: Человек, который очень близко дружил с Галилео Галилеем. Правда,
1: а там что дружить-то?
2: Правда,
1: там
2: историю,
1: 4 часа на телеге
2: правда,
1: ехать.
2: Через 4 часа на телеге, но представление Галилея о строении мира Христофор Клавий не поддерживал.
1: Естественно.
2: Хотя в переписке состоял. Но как у нас круглая земля, ну как она ветится, ну,
0: не-не, он согласился,
2: отказался для вида, все получилось.
1: Даже не в колеса.
0: Не в колеса, конечно, вставляли.
2: Алоизий Илий еще был тоже такой виднейший астроном, к сожалению, до провозглашения календаря не дожил. Началась вся история в 1573 году. Вообще, тогда папа собирает целую ассамблею по созданию нового, по разработке нового календаря. Вообще, папа был интересным человеком. Самый старый
1: давайте
2: папа...
1: Давайте, папа, говорите, чей? Ну, в смысле, имя.
2: Вот, папа римский
0: Григорий,
2: папа. А,
0: вот в честь как раз
2: интересный,
0: папа Григория.
2: Папа Григорий XIII был интереснейший человек. Что тут говорить? Юрист, сын юриста. Из Болонии.
0: Ой.
2: Почти ровесник.
1: С тех пор, кстати, в центре Болонии вообще ничего не изменилось. Вот я клянусь здоровьем рыжего Иванушки.
2: Университет стоит.
1: Все есть.
2: Совершенно верно. Вот уже в 28 лет будущий папа, которого тогда звали совсем по-другому. Уно. Бон компании. То есть человек, любящий веселые компании. Юрист, сын юриста, веселый совершенно человек, который в 28 лет уже стал профессором богословия, и вдруг пробудилось в нем такое желание соблюдать посты, получить должность епископа и уже в 70 лет стать римским папой. Кстати, Варфоломеевская ночь в чем-то, кстати, его заслуга.
1: Ведь, она у нас на календаре современном
2: григорианском. Она у нас на календаре современном григорианском 23 августа. И это надо в Париж перенестись. Правление папы Григория XIII совпало как раз с религиозными войнами. И вот санкционировал Варфоломеевскую ночь, к сожалению, именно этот понтифик.
0: То только, есть именно только. В честь него и назвали Григорианский календарь. Совершенно и он верно. Же Варфоломеевскую
2: и он же,
0: ночь.
2: И он же Марии Медичи вроде как бы санкционировал вот эту вот резьму, это резню гюгенотов в Париже. Да. Даже медаль памятную издал, а потом уже решил разбираться с календарями. Если бы не календарь, так бы и вошел папа, которого в историю, как папа римский, который не смог... Погасить религиозные войны, совершенно верно. Даже на Елизавету Первую, по слухам, покушался. Про Елизавету Первую, никак не могу сказать. Маргарита, мне вчера очень понравились ваши часы. Марку я не буду называть, она не нуждается в рекламе. А вот самые первые часы, наручные дамские браслетные часы, как раз Елизавете Первой, который... Папа Григорий XIII имел не самые дружественные чувства, подарил лорд Дедли на новый 1571 год. Так что все очень-очень...
1: Они, наверное, золотые были все-таки,
2: конечно,
1: в отличие
2: золотые,
1: от
2: браслетные. Фотографии не сохранилось, их тогда не было.
1: Естественно.
0: Но они не очень точные были.
2: Но они были абсолютно... Это было ювелирное украшение. Вообще, часы первые на запястье примерили именно девушки. Но это было гораздо, как бы, Елизавета...
1: И они были как они закрывались.
2: Они были похожи на флакончик для духов. Да, назывались помандер. Вот такой маленький маленький флакончик для духов. Больше браслет с таким прикольным усложнением. Если рассказывать уже про начало 19 века, про эпоху Наполеона Бонапарта, надо будет рассказывать про королевство в Бреге, но мы туда не пойдем.
1: Давайте, знаете, куда сходим? На Русь. Тогда в каком веке мы вот узнали о том, что есть другие календари?
2: А у я сегодня это... рассказывал с крещением Руси. Только у нас месяцы назывались по-другому.
1: Так. Ну нет, это были наши какие-то календари.
2: Но у нас были вообще на Руси до принятия православия просто какие-то эпохальные свои... Пришел великий князь, и все началось снова. Как в Японии эра Рейва, так и у нас. Пришел великий князь, батюшка, и началось новое летоисчисление. Мы все время жили в согласии с природой.
1: Хорошо. Ну да, когда там пахать надо или не пахать.
2: Я совершенно верно. У нас и месяцы также назывались. Вот январь, вы как вы назвали?
0: Ну, какая-нибудь зима.
1: Трудень.
2: Просинец, небо синеет.
0: А, просинец, логично.
1: А еще давайте февраль.
2: А февраль сечень.
1: А это почему?
2: А сечень потому, что очень морозы секут.
0: Секут морозы, логично.
2: Холодно.
1: Как январь еще раз?
2: Сечень.
0: Нет, сейчас не
2: февраль. Январь. А дайте вспомнить, просинец, небо синее.
1: Просинец,
2: небо
1: точно.
2: Небо синее красивое.
1: Угу.
2: Какие в январе морозы, вышел, небо синее, ни тучки ни одной нет.
0: Угу. А февраль
2: он уже лютый, февраль сечень.
1: Так.
2: Угу. Март.
1: Что там?
2: Сухий.
0: Да какой
2: суховей,
0: же он сухий?
2: Суховей, березы трещат. А потом опять же, ну все-таки еще совсем март, это же по большому счету последний зимний месяц. Это же еще ни капельки не весна. Вот зато апрель уже цветень.
1: А, ну да, там почки.
2: Май – травень.
0: Травень, логично.
1: Ну, это ж мы помним. А потом после травня?
2: Июнь. Вот сейчас, наверное, не вспомню.
1: Давайте вот здесь многоточие поставим. У нас реклама.
2: Давайте.
1: У нас реклама, новости, мы передаем микрофон в другие студии, а вот подхватимся с июня.
2: С удовольствием, с огромным.
1: С нашего... Пока не православного, да?
2: Пока не православного.
3: 100 минут по... Быть взрослым прекрасно, хотя иногда я очень завидую подросткам. Никита Карпов, подростковый психолог.
4: Так говорит маяк.
5: Реклама. Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
6: О, Элбин, Санкт-Петербург, ОРН 117-784-728-38-66.
7: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: в Москве 13:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики соединения части южной группировки войск продолжают наступление на всех направлениях, уничтожают разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. Об этом сообщили в Минобороны. За сутки очищено 128 зданий, ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, а также 22 автомобиля, орудия полевой артиллерии, 3 квадроцикла, станцию радиоэлектронной борьбы, 29 наземных роботехнических комплексов и 22 пункта управления беспилотниками. В Красном Лимане в ДНР штурмовые отряды группировки «Запад» тоже продолжают вести наступательные действия. Российские военные в северо-западной части города овладели 5 опорными пунктами неприятеля и заняли 52 здания. В городе уничтожено до 35 военнослужащих ВСУ, 2 автомобиля, квадроцикл, 4 дистанционно управляемых роботизированных комплекса, склад боеприпасов и 11 пунктов управления БПЛА. Экономика США идет по пути милитаризации из-за необходимости восполнить арсенал оружия. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его оценке, американское оружие было израсходовано во время военных действий в Персидском заливе и на Украине.
2: Здесь вполне все объяснимо. Собственно, были военные действия в зоне Персидского залива во время агрессии против Ирана. Помимо этого, США продолжают в значительных количествах продавать вооружение для Украины. Это тоже всем хорошо известно. И, конечно, запасы, все склады изрядно истощены. Поэтому нужно их восполнение. Происходит милитаризация экономики.
0: Так Песков прокомментировал недавнее заявление Дональда Трампа. Президент США сообщил, что автомобильные концерны, в частности General Motors и Ford, переоборудуют часть мощности под выпуск ракет, включая Patriot и Tomahawk. В одной из шахт города Кушва из-за урагана были заблокированы 16 горняков. Там отключилось электричество, люди не могли подняться на поверхность, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Сейчас все шахтеры уже подняты, они чувствуют себя нормально. По словам главы региона, шахта, другие предприятия Кушва, а также больницы сейчас работают в штатном режиме. Электричество подали на все предприятия. Есть поваленные столбы, оборванные провода, отметил он. В течение дня их планируется восстановить, а в течение 2 дней завершить подачу газа в дома. Напомню, что Кушва, а также поселок Баранчинский минувшим вечером попали под удар урагана. Пострадали 17 человек, полностью разрушены 32 частных дома, еще 99 повреждены. 260 выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ по истории в этом году. Такие данные привел министр просвещения Сергей Кравцов на Всемирном конгрессе школьных учителей истории. При этом, по его словам, в прошлом году было 155 стобальников по истории. Кравцов добавил, что ученики 5-7 классов из исторических регионов России с 1 сентября получат новые единые учебники истории Донбасса и Новороссии. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, небольшие осадки, ночью плюс 11-13, днем 16-18 градусов. В Москве переменная облачность, осадков не ожидается, в ночные часы также 11-13, а в дневные 21-23 тепла. Сейчас в российской столице плюс 22, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность воздуха 47%.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Баскетбольная единая лига утвердила участие Астаны и Динамо Владивосток в следующем сезоне. Бюджет клуба из Владивостока составит 400 миллионов рублей. Мы считаем, что этих денег достаточно, чтобы быть конкурентными. Надеемся, что уже в первый сезон сможем выйти в плей-ин турнира, заявил директор Динамо Владивосток Эдуард Сандлер. Кроме того, уфимская Динамо и челябинский ЧБК могут войти в состав участников лиги. При этом оба клуба уже в предстоящем сезоне будут представлены в молодежной единой лиге. Челябинский трактор подписал контракт на 2 сезона с лучшим голкипером прошлого чемпионата мира по хоккею Хенриком Хаугенландом. Он помог сборной Норвегии завоевать бронзовые медали на турнире. Сообщалось, что в Норвежском хоккейном союзе пригрозили, что голкипер не будет больше вызываться в национальную сборную, если подпишет контракт с клубом континентальной хоккейной лиги. Рубины ЦСКА проявляют интерес к полузащитнику крыльев Советов Сергею Бабкину. По данным инсайдеров, у игрока есть отступные в 300 миллионов рублей. С подробностями Дмитрий Сухинин.
1: Переход Сергея Бабкина может стать одним из самых интересных в летнее трансферное окно на внутреннем рынке. По данным Ивана Карпова, к игроку «Крыльев Советов» присматриваются сразу два клуба – «Рубин» и «ЦСКА». У армейцев ситуация с Дмитрием Бариным, который перешел в ЦСКА в январе 2026 года. Сейчас им интересуется греческий «АЕК», где работает Марко Николич, который хорошо знаком с игроком по работе в «Локомотиве». И если Баринов действительно уедет, ЦСКА понадобится российский центральный полузащитник в эту же зону. И Бабкин, как замена экс-капитану железнодорожников, выглядит очень интересно. Мобильный игрок центра поля умеет много работать без мяча, вступать в борьбу, продвигать атаку и подключаться вторым темпом. В прошлом сезоне он провел 23 матча и забил один гол, причем гол получился заметным — дальний удар ворота «Зенита». Для «Рубина» интерес тоже логичен. Российский полузащитник в хорошем возрасте с опытом премьер-лиги. Бабкин выступает за «Крылья», напомню, с 2022 года, а его соглашение с самарцами действует до лета 2029-го. Поэтому дешевым такой трансфер не будет. По данным источника, сумма отступных — 300 миллионов рублей. «Трансфермаркт» оценивает Бабкина в 2 миллиона евро, но на российском рынке паспорт, возраст и длинный контракт почти всегда поднимают цену выше формальной оценки.
3: А московский «Спартак» намерен отдать защитника Илью Самошникова в аренду клубам российской премьер-лиги. Один из вариантов — как раз самарские «Крылья Советов». Сам футболист хочет получать больше игровой практики. Самошников перешел в «Спартак» летом прошлого года из «Локомотива» за 350 миллионов рублей. С тех пор он провел за клуб всего 5 матчей. В «Динамо» рассчитывают на выплаты FIFA.

0: минут о календарях, и мы продолжаем наше общение. Павел Барбаянов, коллекционер, хранитель музея времени и часов. Приглашаем всех в музей, в этот московский, очень уютный и бесплатный вход.
1: Да, бесплатный вход, и музей очень интересный, музей с бесплатной политикой, и бутик All Time, который как бы тоже выступил одним из создателей музея.
0: Хорошее ты слово сказал, политика. Вот, да. Оказывается, в произведениях календарей и политики есть, мы можем связь веков проследить.
1: Более чем, и политика, и религия.
2: Но мы давайте добежим.
0: Потому что мы юлианский календарь осмотрели,
2: на названиях.
0: Потом этот Григорианский, да, а тем временем на Руси еще до христианства.
1: Ага. Ну, у нас было чуть по-другому. Как июнь называлось? Никогда не поверите. Ну, как бы вы назвали?
2: Ну, лето, значит, какой-нибудь...
1: Изок, кузнечик. Кузнечики кот стрекочут. Изок, кузнечик. Еще называли разноцветом. Чернем или хлеборостом.
0: Очень хорошо. Давайте, вот это все очень мило.
2: Хлеборост.
1: Июнь липень, липа цветет.
2: Липа вот. Цветет.
0: И машина, кстати.
1: Август, серпень, жать пора.
2: Серп.
1: Все логично.
0: Давайте дальше. Ну, до декабря дойдем уже.
1: Сентябрь хмурень.
2: Хмурень, понятно. Mm-hmm.
1: Октябрь.
2: И еще более хмурень.
1: Листопад, а еще свадебник.
2: Свадебник.
1: Свадьба в октябре.
0: И дальше?
1: Ноябрь, грудень. Земля грязная под дорогами, груды вот этого вот, груды то, что неприятно, вот этого, вот
0: так,
1: этого да, точно нам никогда не нравится, поэтому декабрь это студень.
0: Студень.
1: Там
0: смотрите,
1: просто холодно.
0: Вот от студня мы возвращаемся в 988 год.
1: 1500, на Руси,
0: мы же на Руси находимся.
1: Князь Владимир покрестил Русь,
0: когда?
1: Пришел в 988 году,
0: год. Да, так,
1: приходит к нам Александрийский или Юлианский календарь, и всех все абсолютно устраивает.
0: И это все из Византии.
1: Совершенно верно.
0: То есть у нас греческий календарь византийский.
1: У нас римский календарь.
0: Так.
1: Ну, который туда когда-то пришел с Древнего Египта, как мы только что с вами решили.
0: То есть юлианский календарь приходит в Византию, мы принимаем веру из Византии, крестим Русь, и к нам приходит юлианский календарь.
1: Да, и в летописях X века у нас все более-менее логично, кроме восхода и заката.
0: А
1: потому что, мы же жили-то по солнечному календарю, у нас второй час ночи-то был не после 12:00, угу. А как солнышко зайдет?
0: Так,
1: Помер великий князь в 2 часа ночи.
0: Ясно, солнышко.
1: В феврале, да, допустим. И вот считай, когда в феврале солнышко зайдет, зови часовиков, зови астрологов, выясняй, когда солнышко зашло,
0: так.
1: Прибавляй 2 часа, а оказалось, что скончался великий князь не в 2 часа ночи, а в 10 вечера предыдущего дня.
2: Да что ж такое?
0: Вот и это когда это нормализовалось?
1: А когда нормализовалось? При Петре, мы вчера выясняли.
0: Точно.
1: Когда мы немецкое часомерие привели, когда у нас появилось привычное 12 часов, когда у нас появились 12 дневных, 12 ночных, и все у нас было сориентировано вот на то, как мы живем по времени сейчас. Но у нас сейчас все-таки календарь, я бы от Петра Первого, с вашего разрешения, лет на 120 опять назад бы отпрыгнул.
0: Ну-ка, давайте.
1: В 1582 год, 24 февраля, буллу папа Григорий XIII издает, которая так и называлась «Среди важнейших наших пасторских обязанностей изменение календаря».
2: Так все-таки папа назначил Юлианский, и
1: назначил Григорианский, Юлианский назначил Юлий Цезарь.
0: То есть они отменяют Юлианский,
1: они
0: потому что...
1: Они управляют.
0: Нет, его принимают Григорианский.
1: Папа был человек очень нескромный,
0: да.
1: Поэтому когда решили новый исправленный юлианский календарь назвать его именем, он сил не нашел отказаться.
0: Правильно, молодец. Все, значит, весь цивилизованный мир того времени.
1: Спасибо, должны сказать Христофору Флавию, должны спасибо сказать Галилею, который некоторым образом все-таки был причастен. Я уверен, что советы он точно...
0: Это безусловно.
2: Уверен, что, конечно, правильно было бы так назвать этот календарь не григорианским, а галилейским. Ну уж ладно, назвали, так назвали.
1: Но и это просто мои гипотезы.
2: С тех пор, друзья мои, с тех пор, как я понимаю, у нас григорианский календарь самый астрономически
0: точный.
1: Абсолютно.
2: И все цивилизованные люди, как я понимаю, на григорианский должны перейти.
1: Должны.
2: Но
0: светские.
1: Но сначала,
0: все, кроме религии.
1: Сначала, что он из себя представляет, и что из себя представляла булла.
2: А, давайте.
1: Булла была только для католиков.
0: Угу.
1: А поскольку в нашем понимании католики – это еретики,
2: угу.
1: Так что ж мы будем принимать григорианский календарь?
0: Поэтому остались при юлианском.
1: Поэтому так и остались при юлианском аж

0: Владимира Ильича Ленина. Петр просто не рискнул 12 дней воровать у народа. Сказали бы, царь-то подменный.
1: А-а-а.
0: Там ведь как дело было? В том же самом 1582 году папскую булу, ее всерьез точно как-то не восприняли, февральскую. Ну, була и була. Ну, из наиважнейших обязанностей наших... Да, була – это указ.
1: Угу.
0: Из наиважнейших наших папских обязанностей мы должны уравнять календари с солнцем, чтобы день равноденствия не гулял ни влево, ни вправо, и мы правильно могли Пасху рассчитать.
2: Угу.
0: Что решили сделать? Решили сделать високосные года кратные 4 и еще кратные 400. То есть вот 1700, 1800, 1900 год, они не високосные, а вот 1600 и 2000 кратные 400, они високосные.
2: Угу.
0: Вот так получилось уравнять. Просто ввели дополнительные високосные года. Очень удобно запоминать кратные 4 и кратные 400. Все, всего лишь навсего, что нужно помнить. И таким образом ошибка в день у нас набегает лишь за 3333 года. То есть очень легко
2: нам
0: запомнить.
2: Эту
0: мы эту ипотеку уже давно закроем к этому времени.
2: Конечно.
0: Это все очень удобно, но не так уж все и просто.
1: Так.
0: Представьте, что вы живете, ну, допустим, в Испании.
1: Допустим.
0: В октябре 1582 года. Вот вы легли спать 4 октября в четверг.
1: Угу.
0: А проснулись 15 октября в пятницу.
2: Это то, что
0: у вас украли, да, то, что набежало 10 дней.
2: А Петр решил не красть.
0: А Петр решил, Петр просто, ну, говорит, ну, я и так реформатор.
2: Да,
0: ну, живите вы как живется, все-таки календарь церковный.
2: Ага.
0: Потом еще будете говорить, что я не прав.
2: Ну, да, да.
0: Я уж вам солнечное время-то отменю, введу немецкое часомерие, а здесь я трогать ничего не буду. И вот засыпают горожане 4 октября, просыпаются 15-го, естественно, что верните наши 10 дней.
1: Конечно.
0: Вот вы бы как поступили?
1: Ну, я бы вернул.
0: Ну, нет.
1: Не?
0: Не вернул. Ну, папский указ. Ну, как обратная сила-то?
1: Так, тогда
0: опять
1: надо.
0: Же, нужно было порядок-то это навести.
1: На костер опять
0: вот, кстати, идти. Вот, кстати, вычислять Пасху. А наш виднейший российский изобретатель Константин Юрьевич Чайкин,
1: угу.
0: Вот эти антропоморфные часы, как мы с вами за кадром говорили, с бегающими глазками, где
1: да.
0: Левый глаз часы, правый глаз минуты.
1: Угу.
0: Вот эти и сумасшедшие кролики Константина Юрьевича, и даже колобки. А вот самые сложные часы Константина Чайкина так и называются «Московская пасхалия». Вот они высчитывают дату православной Пасхи в постоянном непрерывном режиме. 576 вариантов, как личинка у замка.
1: Кошмар.
0: Нам нужно сопоставить юлианский, григорианский, лунный календарь, учесть все високосные года и еще постараться, чтобы Пасха не выпала на Пейсах.
1: О!
0: Очень уж была сильная конкуренция.
1: И
0: да.
1: Эти часы...
0: И эти механическим образом 18 усложнений. А после этого говорят, что мы только галоши делаем. Ничего подобного. Мы делаем очень серьезные вещи.
1: Но так они стоят.
2: Но календари все равно не мы придумали.
0: А, календари не мы придумали, но мы сделали первую православную московскую пасхалию.
2: Слава Господу Иисусу Христу.
0: Совершенно, абсолютно.
2: Который пришел откуда? Давайте сейчас...
0: Откуда пришел, оттуда и пришел.
2: Давайте вот так-то. Ну, я просто, эта дискуссия, знаете, она такая.
0: Но, тем не менее, часы мы такие сделали. И самые тонкие часы в мире, как мы считаем, тоже сделали. С православным, с григорианским календарем разобрались. 10 дней отняли, а вот как по миру-то распространяться? Ведь була – это только для католиков.
2: Так.
0: А католики в нашем понимании...
2: Вы уже два раза говорили.
0: Страшные еретики, совершенно верно. Поэтому присоединялся мир к григорианскому календарю очень-очень-очень постепенно.
2: Но пришел Владимир Ильич Ленин
0: и...
2: 1917 году.
0: До Владимира Ильича Ленина еще 300 лет надо прожить. Сначала Испания, Португалия, Италия, Речь Посполитая. Они по папскому указу сразу присоединились.
2: Так.
0: Также американские колонии. Христофор Колумб уже поспешил, он Америку нам уже открыл.
2: Так.
0: Испаноговорящие страны тоже присоединились.
2: Угу.
0: Весь папский мир присоединился. А вот дальше гораздо хуже. Протестантские страны стали присоединяться только в 18 веке.
2: Хорошо.
0: А им деваться, было некуда.
1: Они
0: протестанты. Они Варфоломеевскую ночь простить не могли.
1: Логично.
0: Вот например, Дания, включая Норвегию, присоединилась только в 1700 году уже при Петре.
2: Угу.
0: Петр строит там корабли, а они только принимают григорианский календарь.
1: Угу.
2: Ну, давайте потихонечку, у нас не так мало времени.
0: Швеция в 1753, к примеру.
2: Так. и мы в 1918.
0: А в Нидерландах вообще принимали целые два года, с 700 по 1701, а мы принимаем в январе 1918 года. Совет народных комиссаров подписывает 24 января указ,
2: так.
0: А просыпаемся мы 31 января 18 года. Уснешь, гражданская война. Угу. В принципе, ничего страшного, что время так быстро летит. Угу. А просыпаемся только 14 февраля утром.
2: Вот. Хорошо. Тогда сейчас вот у нас остается 13-10 минут. Как раз время самое ценное, что у нас есть.
0: Да.
2: Чтобы понять, сейчас весь... Вот если мир это 100%.
0: Да.
2: Сколько
0: 90%
2: процентов
0: на григорианском календаре.
2: Кто но вот в на...
0: Эфиопия.
2: Так.
0: Непал.
2: Так.
0: Иран.
2: Так.
0: Афганистан.
2: Ага.
0: Ну, а все остальные, в принципе, перешли.
1: Угу.
0: Дольше всех переходили китайцы.
1: А так. Чего у них там?
0: А начали переходить в 1912, потом гражданские войны, потом борьба за социализм, перешли окончательно только в 1929 году. 17 лет переходили.
2: Угу. На григорианский.
0: А вот, да, совершенно верно. А вот в Греции... В греческих монастырях угу. тоже только для гражданских нужд григорианский календарь.
1: Угу.
2: Так,
0: до
2: так.
0: сих пор.
1: Смотрите.
2: Ну
1: да.
2: и что?
1: Но,
2: вот мы
1: но,
2: все поняли картину мира.
1: Но я хочу сказать вот что. Смотрите, видите, важный момент. Важный момент. Что если мы говорим о календаре, который идеально подходит под, собственно, окружающую среду, да, то вот у нас он есть. И действительно, раз в 400 лет мы еще там немножко подрегулируем, плюс день докинем, все у нас получится. Вот. И есть все-таки теперь у нас такое понятие, как старый Новый год. Это потому, что мы Новый год отмечали до Ильича, соответственно, там в одно время, а потом стали в другое время, и вот эти вот перекидывания
0: совершенно
1: начались.
0: Верно.
1: Есть ли в других странах, в каких-либо, которые переходили с юлианского на григорианский, старые Новые года, хоть где-то?
2: Я могу предположить, что Китай. Потому что у них свой китайский Новый год.
0: У них свой
2: год.
0: Китайский
1: так, а
0: Новый год.
1: Так он вообще
0: год.
1: Не привязан там у них как-то.
0: Кстати, китайцы очень долго сохраняли свои вот эти лунные традиции. До сих пор мы китайский
2: конечно.
0: Новый год празднуем. Вот этой информацией, честно скажу, я не владею, что где-то, как у нас, справляют еще mm-hmm. старый Новый год, а еще об этом фильмы снимают. Это мы любим гулять 13 дней.
1: Святой.
0: И тут нам очень повезло полноценный месяц Мерцедонии. То есть это прям вот у нас тут все очень-очень-очень хорошо. Вот нет такой информации, но если государства переходили в течение 300 лет на григорианский календарь, вот, например, Румыния, Югославия, ну не такие уж отставшие люди, да, в 19 году только приняли.
1: 1900?
0: Да, 1900.
1: У них тоже старый.
2: Где-то
1: сделаем небольшой перерывчик, вернемся к вам.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
4: Зеленый свет.
5: Здравствуйте, у микрофона Евгений Мосейко. Сейчас, когда первый месяц лета вошел в третью декаду, важно напомнить правила дорожной безопасности для тех, кто посещает школьные лагеря о Вологде и города детства. Об этом и не только мы поговорим сегодня. Открывает второй выпуск программы заместитель начальника отдела организации аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции Вологодской области Максим Александрович Погодин.
6: Минутка безопасности.
7: Что касаемо статистики, по оперативным данным, на 16 июня 2026 года на территории Вологодской области с участием несовершеннолетних детей зарегистрировано 68 ДТП. В 2025 году зарегистрировано было 58, то есть это увеличение на 17%, в которых один ребенок погиб. В прошлом году трое погибших было, и 80 получили травмы различной степени тяжести. За 2025 год, если мы говорим конкретно про летние месяцы, с участием несовершеннолетних детей до 16 лет на территории региона произошло 75 ДТП. Повторюсь, за 3 месяца, в которых 3 ребенка погибли и 87 получили травмы различной степени тяжести. И если еще вернуться назад и сравнить с 2024 годом за 3 летних месяца, то количество тех же самых ДТП было больше. То есть количество в 2024 было 84. Пострадавших в них детей было 92. Погибших детей было двое. Это говорит в любом случае о том, что со стороны госавтоинспекции работа проводится и будет проводиться дальше по нарастающей. Ну, об этом говорят сами результаты. Ситуация сейчас на особом контроле, и летний период, он, я считаю, что это вот одни из самых длительных каникул, и дети предоставлены по большей степени сами себе. Это очень опасный период, вот именно для безопасности детей. Это госавтоинспекция сейчас, скажем так, все силы и средства направила, все наряды ориентированы, очень плотно работаем в этом направлении.
5: О правилах перевозки ребят в транспорте советы от представителей юных инспекторов дорожного движения Вытегорского округа Ивлева Даниила и Дмитриевой Кристины.
4: Знатоки ПДД.
6: Здравствуйте. Летом мы часто ездим на каникулы к дедушке или на море. Я хочу рассказать, как правильно перевозить детей в машине. Каждый раз, садясь в машину, я сразу пристегиваюсь. Мое место на заднем сиденье. Даже если едем на короткое расстояние, ремень обязателен. Нельзя играть с ручкой двери и открывать окно без разрешения. Папа или мама за рулем должны быть сосредоточены, я им не мешаю. Да и маленькие дети сидят в автокресле.
8: Здравствуйте! Летом мы с семьей и друзьями часто едем на экскурсии, в парке или в гости. Иногда мы пользуемся автобусом, маршрутным такси или обычным такси. Я хочу рассказать, как нужно вести себя в таком транспорте, чтобы поездка была безопасной. Первое правило. Как только я села в автобус или маршрутку, я сразу сажусь на свободное сиденье. Если все места заняты, я крепко держусь за поручни двумя руками. Нельзя стоять спиной к водителю или ходить по салону. При резком торможении можно упасть и удариться. Второе правило. Никогда не высовываться из окна. Летом жарко, хочется подышать свежим воздухом. Но даже чуть-чуть высовывать голову или руки опасно. Мимо может проехать другая машина и случится беда. Третье правило. Не отвлекать водителя. В автобусе или маршрутке водитель отвечает за всех пассажиров. Нельзя громко кричать, бегать или стучать по сиденьям. Если нужно что-то спросить, я подхожу только на остановке или прошу помощи у родителей. Четвертое правило. Выход из транспорта. Я никогда не выхожу первой. Сначала выходит взрослый. Я обязательно смотрю по сторонам, нет ли машин, велосипедистов или самокатов. Нельзя выпрыгивать из автобуса, пока он не остановился полностью. Я знаю эти правила наизусть и всегда их выполняю. Летом каникулы должны быть безопасными и радостными. Спасибо за внимание.
5: И в завершении программы рекомендации от начальника управления воспитания, отдыха и оздоровления детей Министерства образования Вологодской области Рома Натальи Владимировны, где и как летом можно и нужно повторить правила безопасного поведения на объектах транспортной инфраструктуры.
9: Да, действительно, работа по обучению правилам дорожного движения ведется в постоянном режиме. У нас во всех школах организованы лагеря дневного пребывания. И, кроме того, работает 17 загородных лагерей. На всех сменах, во всех лагерях области проводятся единые дни безопасности, в которых принимают участники и сотрудники ГИБДД. Именно в рамках таких дней проводятся интерактивные занятия с сотрудниками ГИБДД, с демонстрацией служебной техники, экипировки, инструктажи игры с детьми, которые знакомят с правилами непосредственно безопасного поведения на дорогах, в транспорте. Там показываются тематические ролики, фильмы о правилах дорожного движения. Практические занятия с детьми проводятся по правилам безопасного поведения на дорогах, в транспорте, на объектах транспортной инфраструктуры. и также спортивные игровые программы, эстафеты по правилам дорожного движения. Кроме этого, проводится очень много мероприятий по станциям, квест-игры, мастер-классы по изготовлению светоотражающих элементов. Детям дарят светоотражающие элементы для того, чтобы они их применяли на практике, и разбираются типичные ошибки пешеходов и реальная ситуация с использованием электросамокатов. На сегодня профилактическими мероприятиями у нас уже охвачено более 18 тысяч детей в 404 лагерях. К завершению летней оздоровительной кампании 2026 года охват составит более 38 тысяч детей. Также хочется отметить, что у нас на базе детского оздоровительного образовательного центра «Лесная сказка» продолжает работу мобильный комплекс «Лаборатория безопасности». Он работает круглогодично, но в летний период этому придается особое внимание. В ходе занятий дети демонстрируют дорожные ситуации, дорожные аварии с разбором причин, разъясняются последствия таких нарушений. Этот мобильный комплекс «Лаборатория безопасности» работает не только на базе детского оздоровительного образовательного центра «Лесная сказка», но и передвигается, раз он мобильный, передвигается по всему нашему региону, а в летний период по детским лагерям, в которых отдыхают наши детки. Ну и, конечно же, необходимо отметить про отряды ЮИТ, которые работают тоже круглогодично. Они ведут просветительскую работу, проводят акции, мастер-классы, рейды вместе с сотрудниками госавтоинспекции. Рассказывают сверстникам о безопасных маршрутах, дом, школа, дом. Создают мультимедийный контекст. Необходимо отметить, что даже в летний период, и не даже, а постоянно и в летний период, мы работаем вместе с сотрудниками госавтоинспекции.
5: Слушайте в следующей программе «Велосипедисты и самокатчики. Как себя вести на дорогах, чтобы лето было безопасным и позитивным».
4: Зеленый свет.
10: Программа выходит в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
11: В Москве 14 часов.
3: Новости.
11: С новостями в студии Лора Стадницкая. Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние угрозы. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи в Большом Кремлевском дворце с выпускниками высших военно-учебных заведений. По его словам, страны Запада теперь открыто говорят, что готовятся к войне с Россией, наращивают военные наступательные бюджеты. Глава государства отметил, что сегодня российские солдаты и офицеры эффективно решают задачи СВО.
12: В этот торжественный день мы с вами находимся в Георгиевском зале Московского Кремля. Именно здесь, в этом историческом месте, всегда чествовали лучших воинов Отечества, которые, не жалея себя, сражались за Родину, за ее свободу и суверенитет, ради мирной и безопасной жизни нашего народа. И сегодня российские офицеры и солдаты мужественно и эффективно решают задачи в ходе специальной военной операции. Освобождают наши исторические земли, защищают наших людей. Уверен, что вы будете достойны высокого звания российского офицера. Приложите все силы, чтобы приумножить славные традиции наших вооруженных сил. И особо подчеркну, важно и дальше на протяжении всей службы изучать достижения военной науки, расти профессионально. Как отмечал видный теоретик военного дела генерал Михаил Драгомиров, руководитель, преданный своему делу, должен учиться. Потому что без знаний не может быть побед.
11: Путин сегодня встретился с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН. В Кремле собрались более 600 выпускников, завершивших обучение с отличием, их преподавателей и руководителя соответствующих ведомств. Вооруженные силы России нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым в ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотников дальнего действия. Под удары также попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, сообщили в Минобороны. Средства ПВО сбили 13 управляемых авиабомб, 5 крылатых ракет воздушного базирования, Storm Shadow производства Великобритании и 462 дрона ВСУ. По данным ведомства, подразделения южной группировки войск продолжают уничтожать разрозненные группы противника в юго-западной части Константиновки в Донецкой Народной Республике. За сутки формирования ВСУ вытеснили противника из примерно 130 зданий в городе. Неприятель потерял до 90 солдат. В Красном Лимане, тоже в ДНР, отряды группировки «Запад» овладели 5 опорниками ВСУ и очистили 52 здания. За день в городе уничтожено до 35 украинских солдат. Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили не менее 1295 военных. Никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности России сейчас нет, несмотря на падение мировых цен на нефть. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он признал, что волатильность на мировых нефтяных рынках влияет на российскую экономику.
4: Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена и здесь не вызывает ни у кого сомнений. Об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента. И он об этом говорил, и председатель правительства об этом докладывал главе государства. Что касается сильной волатильности на нефтяных рынках, да, она имеет место, и она так или иначе влияет на все экономики мира. Влияет это и на нашу экономику. Вот, вместе с тем, хотя, безусловно, нефтяные доходы продолжают оставаться существенным вкладом в формирование бюджета нашей страны, и растет все-таки доля ненефтегазовых доходов. Но вместе с тем никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет в настоящее время.
11: Напомню, на прошлой неделе США по приказу президента Дональда Трампа сняли морскую блокаду с портов Ирана и прибрежных зон, а глава МИДа Ирана Аббас Аракчи заявил, что благодаря усилиям катарских и пакистанских посредников на переговорах между Тегераном и Вашингтоном в Швейцарии сняты ограничения на экспорт иранской нефти. 17 июня цена на нефть марки Brent и WTI опустилась ниже $78 и $75 за баррель. Соответственно, это самые низкие уровни с начала марта. В России автономные грузовик впервые совершил поездку из Москвы в Санкт-Петербург без вмешательства человека, рассказали в компании, которая разрабатывает систему автономного управления. Роботрак ехал с прицепом по трассе М-11 Нева. Протяженность пути составила 700 километров. Грузовик преодолел расстояние за 8 часов. Водитель-испытатель находился в кресле, но в управлении не участвовал. На протяжении всего пути роботрак вела систему управления на базе искусственного интеллекта. Под контролем системы грузовик опережал более медленный транспорт, объезжал зоны ремонта, миновал пункты взимания платы. Добавлю, М-11 – скоростная трасса с плотным потоком машин. Ураган снес малый купол с крестом с 200-летнего храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Большой Куяш в Челябинской области, сообщается в соцсетях храма. Судя по опубликованным кадрам, обломки упали на забор и частично его разрушили. Сам купол также поврежден. Этот храм является памятником архитектуры федерального значения. В 2012 году исполнилось 200 лет со дня закладки его первого камня. Накануне в соседней Свердловской области прошел смерч. По последним данным, в городе Кушве 17 человек обратились за медицинской помощью. Повреждено 100 домов, 32 полностью разрушено. Экстренная служба ликвидирует последствия стихии. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
11: В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, небольшие дожди, ночью до 13, днем до 18 градусов. В Москве переменная облачность без осадков, ночные часы 11-13, а дневные 21-23 тепла. Сейчас в городе плюс 22, давление 746 миллиметров, влажность воздуха 41%.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели.
2: А потому что мы готовимся,
1: Паша, здравствуй,
2: к гостям Союзмультфильма. Еще дубль, давайте еще раз дубль.
1: Добрый день.
2: Озвучиваем слоника.
1: Здравствуйте. Добрый
2: так,
1: день,
2: а
1: Паша.
2: А теперь как зайчик, давай.
1: Зайчик. Добрый день, здравствуйте, Паша.
2: Прекрасно. Мы готовы к гостям Союзмультфильма. Потому что снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать» и его ведущие. Вахтанг Махарадзе!
3: И Павелка!
2: Сегодня в программе самый зоркий наблюдатель Вселенной, астроном Евгений Зимин. Величайший сказочник отечественной анимации, режиссер и ведущий креативный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Евгения Жиркова. Самый сведущий хранитель народных ремесел, редактор Центра семейного и корпоративного наследия Екатерина Колесова. Главный летописец морской славы, историк морского флота Тарас Чупчик. Сегодня мы узнаем, чем примечательна «Богородская резьба». Бензопилой. Какую
1: балалайкой
2: роль играет камбуз в жизни экипажа? Что нового на Союзмультфильме? Что можно увидеть в июльском небе? А в 14.52 новое чудо. И как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
1: Юм-юм-юм!
0: Роза ветров.
2: Новости туризма. Прямо сейчас интересный тренд наметился. Россияне все чаще выбирают для отдыха север.
1: Правильно, там хорошо и народу меньше.
2: Не юг с лежаками и все включено, а ветер, сосны и комаров с характером.
1: Но нужно детой пользоваться.
2: Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование рынка внутреннего туризма. Ну что ж, почитаем, проанализируем, покритикуем, примем взвешенное решение, ехать или не ехать. Ну, на самом деле, цифры, надо сказать, впечатляют. Внутренний туризм в целом растет, и география поездок расширяется. Десятки миллионов путешествий в год, и все больше людей едут туда, куда раньше ездили скорее по любви, чем по привычке. Север вдруг перестал быть экзотикой и стал почти мейнстримом. Особенно заметно это в Карелии, Мурманской области. Тут вот читаю, на Байкале и Дальнем Востоке. Хотя почему Байкал и Дальний Восток попали в северную выборку, мне, честно говоря, непонятно. Ну, давайте посмотрим. Поток в Карелию вырос на 15-25%, в Мурманскую область до 30%, Байкал и Дальний Восток прибавляют до 20%. И это уже не раз съездить и забыть, а регулярные маршруты. То есть люди возвращаются. А это для туризма лучший комплимент. Карелия вообще стала круглогодичной историей. Летом озера, каяки, рыбалка, прогулки по лесу. Ну а зимой это снежные просторы, снегоходы и ощущение, что ты попал в открытку. Плюс близость к крупным городам. Это удобно, красиво и относительно быстро. В общем, идеальный рецепт. Это Карелия. Мурманская область предлагает совсем другой сценарий. Летом Баренцево море, полярный день. Ну и если повезет, киты. Зимой северное сияние экспедиции, где ты начинаешь понимать, что слово «холодно» бывает разным. Очень разным. Ну, по поводу Байкала и Дальнего Востока, которые север, не север, ну, Дальний Восток, не Дальний, Северный Восток, а Дальний Восток, все понятно, почему в выборку попал, непонятно. Мне кажется, просто карту повернули вот так вот, немножко на 90 градусов против часового стрелка. О, еще один север.
1: Ну, может быть, решили, раз не юг, значит север.
2: Далеко просто, вот как на севере, да. Путешествие с характером. Байкал и Дальний Восток не на выходные, а с планированием, билетами, настроем. Летом это масштаб и тишина, зимой тот самый прозрачный лед, ради которого люди готовы лететь через всю страну. Отдельно в исследовании отмечают Арктику. Ну, Арктика, это все понятно, это север. И вот тут начинается самое интересное. Туристу уже мало просто поехать. Он хочет опыт. Дайте ему опыт. Уединение, сервис, природу.
1: Пожить на льдине?
2: Да, и чтобы все это было красиво упаковано. И покажите мне белого медведя. Безопасно. То есть, условно, ты в дикой природе, но с хорошим кофе и теплым одеялом. Природа плюс комфорт. Это новое. новая формула отдыха. Ну и, конечно, за этим подтягивается инфраструктура. Если раньше деньги шли в классические курорты, то теперь инвесторы смотрят на север, на Карелию, на Арктику, потому что спрос есть, и он растет. Ну, честно, давайте что скажем, что север — это не только вау, красиво, но и ой, как холодно, ой, да, как далеко,
3: да,
2: ой, что-то связи нет. И вот тут главный вызов — сохранить эту самую дикую красоту и при этом не превратить ее в очередной курорт с очередями и селфи-палками.
3: А зачем
2: прости
3: тебе,
2: Господи,
3: связь на севере? Детокс.
2: Да,
3: это специально,
2: за север
3: детокс.
2: Без связей. В общем, тренд понятен. Люди устали от одинаковых отпусков и ищут что-то настоящее. Север дает это ощущение. Тут простота, тут тишина, тут масштаб. И в этом есть своя, ну, как бы ирония. Раньше ехали погреться, а теперь остыть. Причем не только от жары, но и от городской суеты. Так что, если вдруг захотите перезагрузиться, возможно, ваш идеальный отпуск не на пляже, а где-нибудь у холодного озера под северным небом. Шапку не забываем даже летом.
3: И варежки тоже.
2: Приятных путешествий.
0: Как знать?

0: Транзистория.
1: Ближайшие пару минут посвятим технологиям. Если уж Паша задал нам вектор в Арктику, давайте...
2: Я вам задам.
1: Да, давайте поедем в Арктику. Робопса по имени Lynx S10 испытали на дрейфующих льдинах Арктики.
2: Робопёс.
1: Все туда осваивают Арктику, понимаешь? Модифицированный, правда.
2: Там шельф.
1: Да, был робот от китайской компании Deep Robotics. Преодолел сложный маршрут по снегу, льду и участками со скрытой под поверхностью водой, где людям работать опасно.
2: Робопёс смердящий.
1: Да, но не смердящий, потому что он же железный. Робот весит менее 20 килограммов и может переноситься одним человеком. Оснащен 16 подвижными суставами, 4 широкоугольными камерами и лидарами спереди и сзади. С помощью искусственного интеллекта он способен самостоятельно прокладывать себе маршрут.
2: А робопсы нюхают друг другу лидары?
1: Нет, не нюхают. Нюхалка не так настроена. Для арктической экспедиции инженеры заменили колеса на специальные лапы, которые напоминают конечности белых медведей, и распределяют вес по большей площади, уменьшая риск провалиться в рыхлый снег. Дополнительный робот получил противоскользящее покрытие, шипы для сцепления со льдом и защиту корпуса уровня IP67. Во время испытаний Lynx S10 пересекал участки, под которыми скрывались сталые водоемы, а также зоны со смесью льда и воды. Ну и собранные данные помогут улучшить будущие версии прототипа. Google открыла первый в мире музей искусственного интеллекта. Называется он DataLand. Первый в мире музей искусств, созданный при помощи искусственного интеллекта. Музей создан в сотрудничестве с медиахудожником Рефиком Анадолом, который работает с Google с 2016 года. DataLand расположен в Лос-Анджелесе и занимает площадь в 2322 квадратных метра. Первая выставка получила название Machine Dreams Rainforest, то есть мечты, значит, машин леса. Какой рейнфорест? Дождливый лес, да. Автором стала модель, обученная на обширном наборе данных о природе. Она генерирует 1 миллиард 200 миллионов пикселей визуальных образов в реальном времени и динамически реагирует на посетителей. Для полного погружения в пространство также создаются звуковые ландшафты, осуществляется распознавание эмоций в реальном времени, а с помощью алгоритмов генерируются ароматы в соответствии с происходящим на экране. Одновременно с открытием музея была запущена программа DataLand AI Artist Residency, которая спонсируется Google Arts and Culture. В рамках проекта 4 художника получат гранты, а также наставничество и доступ к инструментам машинного обучения. Их работы будут представлены в DataLand и на сайте Google Arts and Culture позднее в этом году. Ну и, наконец, в Алисе появились чат-боты. В Алисе на смартфонах и в браузерах появились персонажи. Чат-боты заранее настроены отвечать в определенной манере. Ну, например, Воздухан постоянно что-то обещает, а Баян Михайлович рассказывает анекдоты. Вместе с ними добавили и конструктор чат-ботов, который позволяет воссоздать любого персонажа по описанию. В новой категории персонажа уже доступны 30 моделей. Аниме-девушка Юи, юморист Баян Михайлович, которому уже сказал, переобувщица и Тёмщик Тёма. По словам компании, они не заменяют Алису, а дополняют ее. В будущем Яндекс планирует выпускать официальных ботов от звезд и брендов. Например, можно создать остроумного киномана, который любит шутить и цитировать героев сериалов. С персонажем можно часами обсуждать волнующую тему и возвращаться к ней снова. Герой запомнит, на чем остановились. Ну, а если захочется сменить тему, достаточно начать диалог заново, говорят в Яндексе. Собственного бота тоже можно создать с помощью конструктора. Нужно писать предварительные инструкции, которые персонаж будет учитывать при каждом ответе. По имени потребуется и описание, приветствие, слоган, манера, стиль общения и так далее. Компания отмечает, что новую категорию разработала лаборатория ИИ экспериментов Яндекса. На этой платформе тестируются различные технологии с целью возможного будущего внедрения. Создать или пообщаться с персонажами можно на сайте elis.yandex.ru, в Яндекс.Браузере или приложениях Алиса AI и Яндекс с Алисой AI. Это были новости технологий, ну а сразу же после выпуска новостей мы узнаем, что смотреть в июльском небе.

0: «Хай-Тек». Не пропусти свежий выпуск рубрики «Хай-Тек» о самом актуальном в мире новых технологий. В год своего 185-летия Сбер запустил фестиваль ИИ искусства «Гига-Арт», где каждый может проявить свой творческий потенциал. Все просто. Заходи в «Гига-чат», опиши вдохновляющий тебя образ России от балета до природы родного края, и флагманская модель «Кандински» превратит слова в изображение всего за несколько секунд и абсолютно бесплатно. Лучшие работы появятся на медиафасадах по всей стране. Хочешь показать свой взгляд на Россию? Открывай «Гига-чат» и дерзай. Подробности на сайте фестиваля.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: «Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: А в Москве 14:30.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. Удары украинских дронов по гражданской инфраструктуре России имеют цель раскачать российское общество. Об этом только что заявил Владимир Путин после встречи в Большом Кремлевском дворце с выпускниками высших военно-учебных заведений. Говоря о ситуации вокруг Украины, он отметил, что Россия 8 лет терпела и пыталась договориться, но потом вынуждена была встать на защиту людей в Донбассе. Говоря о беспилотниках противника, он отметил, что западные страны пока не дошли до того, чтобы бить по России со своей территории. Они понимают, что будет ответный удар. Страны Запада уже открыто говорят, что готовятся к войне с Россией, наращивают военные и наступательные бюджеты, заявил Путин на встрече в Большом Кремлевском дворце с выпускниками. По его словам, Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние угрозы.
2: Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем, с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты. При этом для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе. Схема действий так называемого же демократического Запада, очень проста. Вначале создают угрозы для нашей страны, вынуждают нас предпринимать действия, необходимые для самообороны и самозащиты, а затем тут же обвиняют нас во всех смертных грехах для обоснования продолжения своей агрессивной политики, своих агрессивных действий в отношении России.
1: Говоря об оперативной обстановке в зоне боевых действий, Путин отметил, что сейчас российские войска практически забирают Константиновку. Между тем, в Минобороны сегодня заявили, что в населенном пункте Константиновка в Донецкой Народной Республике соединение части южной группировки войск продолжают наступление на всех направлениях, уничтожают разрозненные группы противника в юго-западной части города. За сутки очищено 128 зданий, ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 22 автомобиля, орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и 22 пункта управления беспилотниками. В Красном Лимане в ДНР штурмовые отряды группировки «Запад» тоже продолжают вести наступательные действия. На северо-западе города российские военные овладели 5 опорниками и противника и заняли 52 здания. В городе уничтожено до 35 военнослужащих ВСУ, а также роботизированные комплексы, склад боеприпасов и 11 пунктов управления БПЛА. В одной из шахт Кушва из-за урагана были заблокированы 16 горняков. Там отключилось электричество, и люди не могли подняться на поверхность, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Сейчас все шахтеры уже подняты, они чувствуют себя нормально. По словам главы региона, шахты и другие предприятия Кушвы, а также больницы работают в штатном режиме, электричество туда подали. Есть поваленные столбы и оборванные провода. Восстановление проводов завершится завтра, продолжил Паслер. В течение 2 дней планируют завершить подачу газа в дома. Напомню, Кушва и поселок Бранчинский минувшим вечером попали под удар урагана. Пострадали 17 человек, полностью разрушено 32 частных дома, еще 99 повреждены. Жители китайского Тайчжоу приговорили к тюремному заключению после того, как обнаружили в его квартире около 300 живых питонов. Как пишет газета South China Morning Post, нарушителя выдало слишком высокое потребление электричества. Полиция начала искать незаконную ферму по выращиванию питонов после того, как у подножия местной горы нашли большую змею, необычную для этого региона. Блюстители порядка предположили, что рептилия сбежала от производителя змеи. Питоны высоко ценятся на черном рынке. Полиция начала проверять расход электричества у местных жителей и установила главного подозреваемого, счета за электроэнергию которого были очень большими. Прибыв в его квартиру, они увидели множество стоявших под потолок пластиковых коробок, в каждой из которых находилось по питону. Всего в доме было изъято 309 змей, их передали в местный зоопарк.
0: Новости спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Баскетбольная единая лига утвердила участие Астаны и Динамо Владивосток в следующем сезоне. Бюджет клуба из Владивостока составит 400 миллионов рублей. Мы считаем, что этих денег достаточно, чтобы быть конкурентными. Надеемся, что уже в первый сезон сможем выйти в плей-ин турнира, заявил директор Динамо Владивосток Эдуард Сандлер. Кроме того, уфимская Динамо и челябинский ЧБК могут войти в состав участников лиги. При этом оба клуба уже в предстоящем сезоне будут представлены в молодежной единой лиге. Новым главным тренером баскетбольного «Зенита» станет иностранец, заявили в клубе. Мы в решающей фазе и надеюсь, что в ближайшие дни мы подпишем контракт и объявим имя. Это известный специалист, заявил генеральный директор «Зенита» Александр Церковный. В минувшем сезоне «Зенит» возглавлял сначала Александр Секулич, затем Диэн Радонич, а в серии за третье место командой руководил Ростислав Вергун. Челябинский «Трактор» подписал контракт на два сезона с лучшим голкипером прошлого чемпионата мира по хоккею Хенриком Хаукеландом. Он помог сборной Норвегии завоевать бронзовые медали на турнире. «Трактор» заплатит Хаукеланду 110 миллионов рублей за два года. Сообщалось, что в Норвежском хоккейном союзе пригрозили, что голкипер не будет больше вызываться в национальную сборную, если подпишет контракт с клубом континентальной хоккейной лиги. Футбольная «Динамо» ищет усиление на фланг атаки и присматривается к игроку сборной Кабо-Верде. С подробностями Дмитрий Сухинин.
4: «Динамо» проявляет интерес к вингеру Лиганеса Дуку. Об этом сообщает инсайдер Диего Атер. Речь о 26-летнем футболисте сборной Кабо-Верде, который чаще играет слева в атаке, но может закрыть и правый фланг, и позицию центрального нападающего. Интерес «Динамо» к футболисту объясним. У бело-голубых меняется группа атаки. Муми Нгамалю близок к уходу, а на флангах нужны скорость, обострение и игрок, который умеет не только открываться за спину, но и сам продвигать мяч. Дуку как раз про это. Резкий, мощный, хорошо играет корпусом, не боится единоборств и за счет рывка может находить пространство на фланге. Важно отметить, что футболист попал на карандаш не только динамовским селекционерам. По данным издания АС, интерес к Дуку проявляет не только в России. Среди вариантов называют мексиканский Пумас, Аль-Вахда и Сан-Диего. Сам игрок по испанской прессе пока не принял окончательного решения и взвешивает, стоит ли менять клуб этим летом. В Лиганес Дук перешел в феврале 2025 года после периода в Абердине, где в свой лучший сезон забил 18 мячей. В Испании результативный скромнее. В прошлом сезоне у него 4 гола и 5 передач. Контракт с Лиганесом действует до лета 2027 года, а «Трансфермаркт» оценивает игрока в 2,5 миллиона евро.
3: А еще в «Динамо» рассчитывают на выплаты ФИФА за участие игроков клуба в чемпионате мира по футболу.

0: «Как знать».
1: Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев смотрят на звезды. Представляют, что смотреть в июле на небе. Давайте позвоним нашему другу, астроному, участнику группы популяризаторов астрономии города Оренбурга Евгению Зимину. Алло, Евгений, здравствуйте.
2: Евгений, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, Павел. Вахтанг, рад вас снова слышать.
1: Взаимно, Евгений. Вот мы смотрим на небо, а точнее на симуляцию компьютерную, и видим, что у нас... Что у нас тут Юпитер, Меркурий, Венера рядом с созвездием Близнецов находятся. Нас не обманывает компьютерная симуляция?
3: Компьютерная симуляция не обманывает. Главное, чтобы нас не обманула погода. Я не знаю, как в Москве, но в Оренбурге ближайшие 2 недели просто беспросветные дожди. Угу. И сегодня, помните, да, сегодня хороший день такой. Солнцестояние, самая короткая ночь. Угу. По идее, должен быть самый теплый день, но так получается, что мы только смотрим в темные пиксельные небо и надеемся на что-то.
1: Не, но москвичи сегодня все-таки радуются. Сегодня, наконец-то, без осадков. Прогноз. Ну, тучи есть, конечно.
2: Но тучи как люди.
1: Да, да, они одиноки.
3: Да, действительно.
1: Ну, что же нам делать в июле, кроме вот этого сближения Венеры и Юпитера? И что еще вот у нас тут что-то неразборчиво? Венера, Юпитер, Меркурий, да? Меркурий, да. Что
3: да,
1: еще?
3: Меркурий, Венера, Юпитер, они появляются сразу после захода Солнца. Угу. Находятся по, получается, левую сторону от Солнца. Венера сейчас пошла на сближение с Солнцем. И в июле она... уже прошла процесс сближения с Юпитером, в одну сторону теперь развернулась и начинает двигаться в обратную сторону, опять к нему навстречу, и они скоро снова увидятся рядом. Ну, конечно, надо наблюдать это прямо сразу после захода Солнца и готовиться к тому, что небо будет светлым. Мы, кстати, с друзьями, коллегами, товарищами уже понаблюдали это событие. Очень интересно, очень необычно выглядит, особенно когда облачность. И необычность в том, что даже сквозь густые облака вот эти яркие огоньки планет, они пробиваются, и даже не сразу понимаешь, то ли это самолет, то ли что-то еще такое. Слишком какая-то насыщенная получается картинка. Ну и да, когда они рядом находятся, это панорамное изображение, если есть возможность сделать фотографию на фотоаппарат, тоже широким полем объектива, будет очень замечательно на памяти фотографии прекрасно получится.
1: А я вот тут считаю, что у нас ближе к 17 июля Луна с Венерой хочет сойтись. А это что будет за событие у нас?
3: Ну, смотрите, тоже, кстати, было это событие, правда, наблюдали его в Америке. Было покрытие, я вот даже вам скажу, что не просто сближение, а покрытие Венеры Луной, очень необычное событие. А сейчас, на 17 июля, если смотреть, мы легко запомнить движение Луны по простому правилу. Каждый день Луна немножко назад сдвигается по небу от того места, где она была прошлой ночью. Угу. Вот. И если смотреть, например, на 17 июля ближе к вечеру, то именно покрытие Венерой Луны у нас, можно сказать, не будет, как вот именно в этой ситуации пару недель назад было, неделю буквально назад было. Но будет очень тесное сближение, между ними буквально полградуса будет. И Луна будет в этот момент на распущая. То есть будет очень узенький маленький серпик, который будет окаймлять темную сферу Луны. И зрелище будет очень необычное, потому что это будет на закате, буквально после 9-10 часов они уже зайдут за горизонт, то есть небо еще достаточно светлым будет, и Венера будет находиться рядом с темным кругом, который будет освещаться в этот момент еще с обратной стороны Земли. Получается, что есть такой эффект, называется пепельный свет Луны, когда свет, отраженный от Земли, тоже освещает Луну. И когда Солнце еще не до конца зашло, мы можем видеть даже на темной стороне Луны какие-то рельефы. И вот эта вся картинка представит перед нами как раз вечером 17 июля. Будет довольно-таки занимательное событие.
1: Значит, Уран и Марс еще где-то там вот чуть южнее, мне кажется, да, вот этого стояния Юпитера. Вот я тоже смотрю на компьютерную симуляцию сейчас.

0: Это тоже какое-то интересное сочетание?
1: Ну, да, конечно, когда планета, представьте, да, между ними миллиарды километров, просто какие-то огромнейшие невообразимые расстояния, и при этом они становятся на одну линию для нас, для наблюдателей Земли, и выглядят как будто бы единое тесное, ну, созвездие, компоновка в одном месте на небе. Вот. А произойдет у нас это 4 июля, если не ошибаюсь. Также, да, вот симуляция тоже показывает. Вот. И разделять их будет буквально 0,1 градуса. Зрелище, знаете, сопоставимо, наверное, где-то с 5-летней, 4-летней давности, когда было такое же тесное сближение Юпитера и Сатурна. Мне удалось понаблюдать в один окуляр, в одно поле окуляра. Можно было наблюдать сразу две планеты, казалось, как будто их просто приклеили рядом. И, ну, вот реалистичности картинки не было. Казалось, что как будто просто нарисовано что-то перед телескопом. Рекомендую всем, у кого какие-то минимальные зрительные приборы будут, понаблюдать, потому что, ну, его прям видно, Марс, то, что он красненький, необычный, его прям будет заметно, что он отличает. Вот по времени это будет, ну, тоже начало вечера, получается, там.
0: А что у нас с метеорными потоками в июле? Вот там, смотрю, южные дельта Акварита нас ожидают. Когда и насколько интенсивно все это будет?
1: Ну, дельта Акварита, не сказал бы, что самый интенсивный поток. Вот я могу сказать про Персиду, наши любимые. Это традиционно уже 10-й год, когда мы делаем наш астрономический выезд на середину, начало августа. Это как раз-таки на пик Персид попадает. Но конец июля, это считается началом метеорного потока Персеиды. Он порожден кометой Свифта-Статля, проходя Земля через след которой, получает в атмосферу такой вот бомбардировочный заряд частиц, который создает такое красивое явление. Ну и длится достаточно долго. Вот Акварида будут тоже, ну, соответственно, по названию созвездия можно определить радиант, откуда будет основное направление всех потоков. Это не значит, что надо прямо вот в эту точку смотреть, потому что не на одинаковой высоте они сталкиваются с атмосферой. Это значит, что если продлить все радианты всех падающих звезд, то можно увидеть, что они пересекаются в одной точке на небе. И как раз-таки Акварида это...
0: А когда, в какое время их ожидать можно? Это у нас конец июня получается или где-то пораньше?
1: Ну, вообще конец, да, июля, вот, он переходит в Персеиды постепенно. Он не такой яркий, у него интенсивность, если я правильно помню, около 15-20 метеоров в час. Но это, опять же, в идеальных условиях, соответственно, идеальные условия, мы понимаем, что нужно подальше уезжать от городской засветки и наблюдать в таких условиях, где не будет лишнего света, который забьет за собой, ну, даже малейшие падающие частицы. Вот. Поэтому не прям бы я к нему сильно готовился, но иногда надо поглядывать в это время на небо. Вот наверняка кто-то на нем будет интересно в этот момент.
2: Ну, вообще, сейчас не самое лучшее время, да, для визуальных наблюдений. Летнее солнцестояние, короткая ночь и постоянно засветка. Только солнышко зайдет за горизонт, раз снова выглядывает, да, и плюс еще городская засветка. Все это не на руку астроному, скорее всего.
1: Да, абсолютно верно, потому что сейчас, ну, особенно если дальше двигаться на север по земному шару, тем короче становится день, естественно, как и белые ночи сейчас на широтах Санкт-Петербурга идут. Вот, компенсируем мы вот эти события, неприятные для астрономов, зимними, длинными ночами. Вот. Но сейчас вот на период лета мы тоже стараемся не проводить никакие выезды, хотя у нас буквально 2-3 часа, наверное, есть, но это даже не может сейчас считаться астрономической ночью, поскольку солнце даже в самое позднее время все равно частично небо освещает, оно немножечко засветленное. Вот. Хорошие наблюдения будут в конце лета, вот к этому периоду надо готовиться. Это значит, будет еще тепло, это будет еще хорошая погода, но тем не менее ночи уже будут длинными, уже будут темными, интересно будет наблюдать за восходящими новыми созвездиями.
0: Сейчас мы узнали, что астрономы любят зиму, оказывается.
1: Да, да, да.
2: А вот эти вот все события схождения планет, мы их как-то будем ощущать? Еще и Венера ретроградная. Покалывание в ладонях, может быть, сосание под ложечкой.
1: Но если, да, если нужно найти способ, каким образом перенести ответственность, валить на какие-то неудачные события, то вот, пожалуйста, схождение планет отлично для этого подходит. Но на самом деле, конечно, физических причин для того, чтобы мы хотя бы как-то это ощущали, абсолютно нет.
0: Давайте подведем итог. Какие главные события, вот на что нам смотреть в июле все-таки, чтобы не пропустить?
1: Самые главные события, я бы вот все-таки сосредоточился на тех, которые будет видно в городской черте. Это сближение планет. Вот покрытие и соединение Венеры с Юпитером, Венеры и Луны, соединение Венеры и Юпитера. Это очень яркий объект. Ну, Венера по яркости это третий объект вообще на небосводе. После Солнца, Луны самая яркая звезда. Ее видно даже, когда Солнце еще не до конца село. Меркурий можно понаблюдать, но его очень тяжело заметить. Его видно, его можно разглядеть прямым невооруженным взглядом, но надо прям сильно постараться и понимать, куда смотреть, и желательно все-таки какой-то оптический прибор, ну вот с широким полем, небольшим увеличением, чтобы яркость увеличить, под рукой иметь. Тогда вы сможете его найти глазами, и если уже найдете, тогда уже ну, из глаза, из взгляда не упустите. Вот. Ну, Юпитер тоже достаточно яркий объект, очень красивая планета. Когда они будут между собой соединяться, зрелище будет прям интересным, поскольку небо будет еще недостаточно темным, но при этом они даже на таком светлом небе будут красиво выглядеть. А знаете, через вот подсвеченную атмосферу смотреть на планету даже интереснее.
2: Будем смотреть,
1: если все-таки...
2: да. Спасибо.
1: Да, если удастся посмотреть, то будет замечательно.
2: Спасибо большое за эту беседу. Астроном, участник группы популяризаторов астрономии Оренбурга Евгений Зимин был с нами. Что смотреть в июле на небе, выяснили. Спасибо большое.
0: Всего доброго.
2: До свидания.
1: Спасибо, всего доброго.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Реабилитационный центр для ветеранов СВО построят в Вологде. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. Трехэтажное здание появится на пересечении улиц Возрождения и Псковской. На первом этаже разместят многофункциональный центр, в котором будут решать вопросы, связанные с мерами поддержки и оформлением документов. Второй и третий этажи будут работать как медицинский блок. Услуги центра будут доступны не только жителям Вологды, но и ветеранам из всех округов области. В июле подрядчик начнет монтаж фундамента, а завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируют в конце 2027 года. Общий объем инвестиций превысит 200 миллионов рублей. 20 вологодских выпускников получили максимальный балл на ЕГЭ по физике. Это ученики школ Вологды, Череповца, а также Белозерского, Вожегодского и Сокольского округов. Высокие результаты показали воспитанники лицея АМТЭК, Вологодского многопрофильного лицея, лицеев номер 32 и гимназии номер 2 Вологды. В Министерстве образования отмечают, что по сравнению с прошлым годом средний балл на экзамене вырос с 65 до 68, а количество 100-бальников увеличилось более чем в два раза. Неделя молодежи проходит в Вологде. Для жителей и гостей города подготовлены различные мероприятия, от музыкального фестиваля до спортивных турниров. Сегодня в парке ветеранов состоится концерт оркестра русских народных инструментов «Перезвоны». Начало 18:00. Параллельно начнется фестиваль уличных видов спорта «Дыхание улиц». Завтра в духовно-просветительском центре «Северная Фиваида» пройдет встреча «Неудобные вопросы священнику». 25 июня в 18:00 в Кировском сквере вновь будет выступать оркестр духовых инструментов Classic Modern Band. В это же время пройдет и фестиваль кино и чая в Асановской роще. В 22:00 в креативном пространстве «Салют молодежь» в рамках проекта «Вологодские дворики» состоится фестиваль уличного кино. Также с 23 по 26 июня на проспекте Победы будет проходить фестиваль музыкального молодежного творчества «Каменный мост». Основное празднование Дня молодежи состоится 27 июня на проспекте Победы. Подробную программу можно найти на ресурсах городской администрации. Арт-проект, посвященный покорению космоса, запустили в Вологде. Художники создают новый мурал на ограждении вдоль Белозерского шоссе. Общая площадь работы – 400 квадратных метров. В центре сюжета – собаки-космонавты Белка и Стрелка, а также первый покоритель открытого космоса Алексей Леонов. В июле работу над полотном продолжат участники фестиваля стрит-арта «Палисад». Лекции и мастер-классы по фехтованию пройдут в Вологде. 27 и 28 июня историк Николай Асламов проведет тематические мероприятия на Пошехонском шоссе 6А. Эксперт расскажет о фехтовании на длинных мечах 16 века и проведет несколько поединков со всеми желающими. К участию приглашают учеников клубов исторической реконструкции и тех, кто интересуется данной тематикой.
3: Года на маяке.
4: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный до 16 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 21, в Вологде плюс 22 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
5: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 15 часов.
0: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские военные прижимают врага по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле. Президент также отметил, что ВСУ атакует гражданскую инфраструктуру России в попытке раскачать общество.
2: Ребята наши поджимают на всех участках боевого соприкосновения. На всех. Нет ни одного места, где было бы наоборот. Нет, значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил. А то, что на фронте, они как за скобки выносят. Ну, там же долбят ребята каждый день. Каждый божий день. Долбят эту... И придет туда, куда нужно.
3: Мы поможем.
2: Я не сомневаюсь. Сомнений.
1: Россия даст жесткий ответ в случае внешней агрессии, предупредил также Владимир Путин. По его словам, в последнее время европейские политики открыто говорят о том, что ведут подготовку к войне с Москвой. Они, по словам Путина, используют лживые заявления об угрозе страны России для обоснования милитаризации. Также Путин отметил, что Запад пока не дошел до того, чтобы наносить удары со своей территории, так как понимает, что последует ответ.
4: Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты. При этом для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе. Схема действий так называемого же демократического Запада очень проста. Вначале создают угрозы для нашей страны, вынуждают нас предпринимать действия, необходимые для самообороны и самозащиты, а затем тут же обвиняют нас во всех смертных грехах для обоснования продолжения своей агрессивной политики, своих агрессивных действий в отношении России.
1: Среди других заявлений президента Путин отметил, что бойцы близки к освобождению Константиновки. Также президент отметил, что письмо Зеленского не создает предпосылок к переговорам. С началом СВО произошло качественное развитие многих видов вооружений. Идет модернизация ядерной триады, подчеркнул глава государства. Более 1000 образцов оружия и техники прошли проверку в боевых условиях в 2025 году. Налажен оперативный обмен информацией между войсками на передовой и оборонными предприятиями. Я напомню, что президент заявил об этом на встрече с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН. Российские вооруженные силы тем временем нанесли поражение объектам ТЭК, транспортной инфраструктуры Украины, складом горючего, используемым ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотников дальнего действия. Под удары также попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 148 районах, говорится в сегодняшней сводке Минобороны. Средства ПВО сбили 13 управляемых авиабомб, 5 крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, более 460 дронов. Подразделения южной группировки уничтожают разрозненные группы противника в юго-западной части Константиновки. В Красном Лимане, также в ДНР, группировка «Запад» заняла 5 опорных пунктов и очистила более полусотни зданий. Сообщение последних минут. Глава Южной Осетии Гаглоев сообщил, что принял предложение президента Владимира Путина стать его советником. Подробности последуют. Ситуация в российской экономике стабильная, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Нет поводов сомневаться в этом, отметил представитель Кремля.
5: Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена и здесь не вызывает ни у кого сомнений. Об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента. И он об этом говорил, и председатель правительства об этом. докладывал главе государства. Что касается сильной волатильности на нефтяных рынках, да, она имеет место, и она так или иначе влияет на все экономики мира. Влияет это и на нашу экономику. Вот, вместе с тем, хотя, безусловно, нефтяные доходы продолжают оставаться существенным вкладом, так сказать, в формирование бюджета нашей страны, и растет все-таки их доля ненефтегазовых доходов. Но вместе с тем никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет и в настоящее время.
1: Песков также назвал милитаризацию экономики США после заявлений Дональда Трампа о возможном производстве ракет «Патриот» на заводах американских автоконцернов. Ураган снес малый купол с крестом с 200-летнего храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Большой Куяш в Челябинской области. Об этом сообщается в соцсетях храма. Судя по опубликованным кадрам, обломки упали на забор и частично его разрушили. Сам купол также поврежден. Этот храм – памятник архитектуры федерального значения. В 2012 году исполнилось 200 лет со дня закладки его первого камня. Напомню, накануне в соседней Свердловской области прошел смерч. По последним данным, 17 человек обратились за медицинской помощью, повреждено около 100 домов, 32 полностью разрушены. Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия стихии. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге завтра небольшие дожди, 16-18 градусов. В Москве без осадков и 21-23 градуса.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами режиссер и ведущий креативный продюсер киностудии «Союз Мультфильм» Евгения Жиркова. Евгения, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день. Очень приятно здесь у вас оказаться.
2: Поздравляем вас с 90-летием. Да. Не вас, конечно, а вашу компанию «Союз Мультфильм», нашу любимую компанию.
3: Да. Ой, спасибо большое. Чувствую себя на 90.
1: Ну, рассказывайте, как отметили? 10 июня, да, был официальный юбилей. Сейчас уже у нас 23 июня, уже 2 недели почти прошло. Как, что было, что делали, как отмечали? Может быть, не знаю, в кулуарах.
3: Ну, если честно, мы не собираемся останавливаться, мы все еще активно отмечаем.
2: Вот. Очень хорошо.
3: И мне кажется, что отмечать будем еще год, потому что это такая радость, 90 лет. То есть это же какой-то просто невероятный возраст для студии, и это так для нас ценно, потому что «Союз Мультфильм» — это студия, у которой очень крепкие корни, это то, на чем мы все выросли. Это наша большая любовь. Все, кто работают на студии, все работают на ней, потому что мечтали работать тут с детства. То есть это уникально. И, конечно, мы не собираемся останавливаться на 3 неделях. Идут разные мероприятия. Кроме того, на студии с утра нас угостили кексами. Вот. Ну и много разных выставок открывается, которые приурочены. И поэтому мы надеемся, что мы будем веселиться круглый год.
2: Написали? Время летит. Я помню, 5 лет назад, оказывается, 5 лет уже прошло, мы с дочкой ходили на ВДНХ в павильон «Космос». Там была выставка, посвященная 85-летию «Союз Мультфильма». Казалось, только вчера, уже 90 лет.
3: Да, я когда пришла на студию, ей было 80 лет.
2: Есть 80, да.
3: Да, да. И это, ну, это очень здорово, то, что ты можешь наблюдать за такой махиной. Мы придумали песню в честь «Союз Мультфильма». Вот, уже даже немножечко ее запремьерили на Дне защиты детей. Готовим разные активные ролики, клипы. Ну, в общем,
1: ну, какой-то мультфильм надо, да, к празднику сделать,
3: конечно,
1: чтобы он,
3: да,
1: отражал,
3: да,
1: какие-то этапы, может быть, каких-то героев важных, так сказать, подсвечивал.
2: А кто,
1: да,
2: песню написал?
3: Ой, а песню, ну, мы писали нашим, как бы, творческим коллективом большим. Вот, у нас есть прекрасные наши сотрудники, которые этим сейчас занимаются, активно развиваем музыкальное направление. И вот, собственно, надеемся, что она скоро запремьерится.
2: А ее можно напеть акапелла, например? Какой-нибудь, может быть, припевчик вот сейчас, если вы нам споете.
3: Ой, я так не готовилась.
2: А мы вам поможем.
3: Дружат даже белочки и мишки, дружат даже шалунишки, крокодил и чебурашка, трубадур и атаманша. Вот такая вот. Спасибо. Вот этого я не ожидал, конечно.
1: Какие-то, может быть, премьеры к юбилею подготовили, так сказать, или решили вы специально к юбилею ничего не премьерить такого официального, большого, красивого?
3: Ну, на самом деле, у нас 2 большие премьеры грядут, 2 больших полнометражных проекта. Вот, ближайший из них — это «Малуша». Сейчас как раз мы выпустили на день рождения студии трейлер к этому фильму. И очень радуемся, потому что мы развиваемся в новом направлении. И вот касательно того, что планируем ли что-нибудь такое специальное выпускать или что-то такое придумывать, мы, честно говоря, как с отмечанием не собираемся останавливаться.
2: «Малуша» — это что-то, да, что-то из уральских сказов?
1: Да. «Малуша» — это без спойлеров, только расскажите, что можно.
3: Это история по книге, вот, одноименной. Конечно же, как и многие экранизации, она чуть-чуть изменилась. Это история про девочку, которая обладает волшебным даром. Она просто, по сути, своей природой и любовь, и несет эту природу и любовь в мире, в котором, которому угроза, как бы, ну, в котором случается угроза, и, возможно, там все волшебное может вот-вот погибнуть. Но вот так вот, так как,
2: но
3: она такая волшебная...
2: Хорошо.
3: Все закончится очень хорошо, но более того, даже не она главный герой, хотя ее именем и называется история, но там все закручивается.
1: По какой-то книжке или оригинальный сценарий был?
3: Да, да, это по книге одноименной, да, то есть там вот такая вот история, и, собственно, мы запускаем. Также у нас вот следующий проект большой, который мы тоже сейчас активно готовим, это проект, который называется «Тайна чароводья», тоже по серии книг. книг, вот, и это уже фэнтези, то есть там более такая история постарше, в чем-то, может быть, даже чуть-чуть более мрачная, но мы очень надеемся, что будет...
1: А это по современным каким-то книгам, да?
3: Да, да, это по современным книгам, да.
2: А вообще целевая аудитория кто у вас? Это семья или это все-таки детишки?
3: Мы очень много разговариваем о том, кто наша целевая аудитория, потому что, как всякая анимационная студия, мы должны понимать, как бы, для кого мы это делаем. И все больше и больше мы приходим к выводу, что, конечно же, основная наша целевая аудитория — это семейная аудитория, потому что Союзмультфильм, от него ждут того, что мы будем делать и для взрослых, и для маленьких, и для самых взрослых, и для бабушек, и для дедушек. Но, опять-таки, есть проекты, с которыми мы экспериментируем, и которые мы все равно планируем делать на подростковую аудиторию. Или вот у нас сейчас будет проект «Крошки», который мы будем делать на самую малышковую аудиторию. То есть, и это, конечно, это для мам и малышей тоже немножко как бы семья, но там нам очень важно создать именно супербезопасный контент для самых маленьких. То, что ребенку, которому там, может быть, ему 3 годика, и вот уже потихонечку ему начинают включать мультфильмы. Да, чтобы его не навредить ему, чтобы не расшатать его нервную систему даже. Угу. Потому что из мультфильмовские проекты золотой коллекции, их даже все неврологи по всему миру советуют, что вот эти мультфильмы посмотрите, точно ребенок заикаться не будет, будет здоровый и даже наоборот будет развиваться. И вот мы, конечно, решили поддержать как бы эту планку, заданную нам старыми мастерами, и сделали мультфильм, который, ну, помогает развиваться, который помогает детям, самым маленьким, просто почувствовать, что такое экранное искусство, но при этом не подсаживая на него, а помогая обучаться. И такую сверхзадачу, кажется, себе поставили, чтобы мамы, которые вместе с детками смотрят этот мультфильм, чтобы они тоже для себя там что-то новое могли подчерпнуть, то есть как играть с малышом, как с ним общаться, что ему рассказать, потому что, конечно, мы понимаем, что главная наша задача, то, что мы как анимационное искусство в нашем новом веке являемся немножечко нянями виртуальными, электронными, или как это еще можно сказать. Мы нянчим малышей. И, конечно, мама, которая очень устала и дома сидит и переживает, как бы ей найти там время, чтобы подстричь ногти хотя бы на одной руке, она должна не бояться довериться нам и найти 5 минут для себя, чтобы знать, что ребенок будет в безопасности, что она при этом неплохая мама, а что она вообще-то молодец, потому что мультфильмы — это круто.
1: Что даже волк, так сказать, ну погоди, не калечу детскую психику.
2: Но ведь, может быть, все-таки мы слишком как-то нянчимся с детишками. Ведь помните, вот в 1953 году, как вчера буквально, да, помню, да. Фильм отлично зашел. Я, кстати, дочке показывал, я всю золотую коллекцию показал дочке. Мы на всех выставках у вас бываем, и дочка всех персонажей узнает и называет названия и мультфильмов, и все. И вот я ей показывал фильм, историю про краски. Бирюзок, розита и черная краска, которая и будет черным, помидоры, черным огурец, и сказкам всем конец. И там просто это страх и ужас.
1: Готика,
2: да,
1: готика.
2: Как такое сейчас современным детям показывать? Сейчас бы не прошли бы фильтры, да? Вот,
3: это правда, да. Потому что, например, Простоквашино уже, ну, если бы у нас не было бы такого прекрасного наследства, мы бы, наверное, не смогли бы сделать, что мальчик один куда-то рискнул уехать.
2: Конечно.
3: И если посмотреть наш современный сериал, то он, конечно, там всегда под присмотром. Правда, Шарика и Матроскина, потому что они его взрослые друзья.
2: А Кентервильское привидение, это же там голову снимает, появляется из-за угла, кровь рисует зеленую, причем. Это же ужас.
3: Но на самом деле страшилки — это классная история. И дети любят страшилки, потому что им полезно пугаться, и это даже такой педагогический инструмент, но при одном условии, что закончится все хорошо. И что ребенку дадут выдохнуть и расскажут рецепт, а как такой ситуации избежать, как сделать, чтобы было безопасно, дадут посмеяться. Вот во многом на этом держится наш проект «Петя и Волк», потому что там бывают какие-то моменты, но он, правда, для постарше, иногда бывает, думаешь, ну, Кощей, ну, какой там? Но это классно работает, это здорово, потому что страх всегда можно победить смехом. И это 2 таких полярных чувства. От одного замираешь, от другого, наоборот, расслабляешься. И это вот как раз высшее мастерство сценаристов, которые пишут такие сценарии, где можно и напугаться, а потом и посмеяться над этим.
2: «Ёжик в тумане»-то это очень страшный мультик. Его сейчас нельзя показывать.
1: Ну, не знаю, мне кажется, он не страшный.
2: Лошадка, ёжик. Так все в тумане, и никто не смеется. смеется, главное.
1: Но что думать? Но он не смешной, потому что он не смешной, он серьезный, он философский.
2: Нельзя показывать такое сейчас детям.
1: Да можно, мне кажется.
2: Напугаются.
1: Как ты сам сказал, мы слишком нянчимся с детьми. Надо меньше с ними нянчиться. А вот мне интересно другое. Вы рассказали про ваши новые проекты. Один из них вот более современный, фэнтези, по современной книге сделанный. А вот интересно, как студия уже сейчас работает с визуальной частью, да, с графикой, как это будет выглядеть на экране? Ну, там у молодежи уже не первое поколение, там они смотрят аниме, это 5-10. То есть у них уже все-таки восприятие мультипликации, оно, ну, не такое, как ну, был там 30 лет назад, как рисовал Союз мультфильм. Вы что-то делаете, как-то вы адаптируете, или все-таки своей дорогой идете, вот как-то свое рисуете и все. Не оглядываясь.
3: Ой, мне очень жалко, что я пришла сюда без моей любимой коллеги и подруги Юлии Евдокимовой, это арт-директор нашей студии. Она бы сейчас, конечно, много бы рассказала именно непосредственно про визуал. Но возьму на себя со своей стороны, как бы режиссерской, рассказать эту историю. На самом деле истории рассказывается великое множество. И мы знаем огромное количество примеров мировой анимации. И каждая в своем визуальном стиле. Вот если мы сравним диснеевские мультфильмы с «Золотой коллекцией», мы обнаружим очень интересную вещь. То, что диснеевские мультфильмы, они все в одной стилистике. Потому что это такая большая волшебная фабрика мультфильмов, где ребята собрались и начали как бы, ну, делать крутой бизнес.
2: Не там мыши в перчатках с тремя пальцами.
1: Нет, Pixar мы тоже узнаем с первых, так
3: сказать. И Pixar, конечно. Ну, потому что это большая, огромная, такой большой, огромный завод, и ты должен определиться со стилистикой для того, чтобы не искать каждый раз новое. Если ты производишь Toyota, всегда должна быть Toyota. Если ты производишь BMW, всегда должно быть BMW. У него тоже будут определенные визуальные признаки, по которым ты можешь понять, даже если...
2: ДНК-марки, так называемые.
3: Да, да, да. А Советский Союз и Союзмультфильм внутри него жил вообще по удивительным правилам, потому что каждый проект создавался отдельно, каждый проект был уникальным, потому что сформировался со временем такой бригадный метод, когда художники просто шли по студии, режиссеру дали денег от Министерства культуры на его фильм. Какое счастье. Он идет и растерянно говорит:
1: а что делать-то?
3: А кого же мне взять художником? Что-то все заняты. И тут говорят: да вот там освободился вот этот же вот, Зуйков, например. Ёлки-палки, Зуйков освободился. Ну все, слушай, с меня там шоколадка. Давай, пока, бегу к нему, прибегаешь к нему. И он тебе не говорит: а, ну хорошо, смотри, значит, у меня лицо все время фасолевидное, глаза там раскосые. Я работаю в этой стилистике, мне нравится flat дизайн. Он тебе говорит: а, ну класс, прочитай историю, давай поищем. И вы вместе начинаете отталкиваться от истории. И строго говоря, на самом деле история всегда диктует визуальное решение. Можно сделать какое-то очень страшное кино в очень милом дизайне, оно от этого станет еще более жутким. Можно гнаться за технологиями, но так и не догнаться, потому что зритель, он чувствует правду, неправду, спайку визуального стиля с той историей, которую ему рассказывают. И мы знаем не понаслышке, как нам строг зритель, потому что нас все время сравнивают со старыми мастерами, и мы понимаем, как это важно все время к той планке тянуться. Но если говорить о том, как они создавали, у них каждый раз был уникальный дизайн, и они отталкивались от того, что говорит история. Варежку невозможно представить в традиционной классической 2D-анимации. И даже если бы ее делать в 3D, если бы тогда были бы такие технологии, все равно бы стремились к тому, чтобы передать вот этот вот объемный дизайн, вот эти вот ворсинки и прочее. А невозможно себе представить, я не знаю, там какой-то еще там проект, там, например, Маугли, наоборот, кукольным.
1: Ну да. Ну, нет, когда вы просто сказали фэнтези, у меня же, как у любого другого человека, у меня есть определенный штамп в голове. Я себе представляю, ну, фэнтези это, ну, последних десятилетий все-таки история довольно молодая, да. И уже сформирован некий пул, так сказать, мультфильмов, которые именно в этой стилистике работают. И у них есть определенный визуальный ряд. Вот я о чем говорю: что вы говорите, да, история, но как бы жанр ведь тоже, наверное, диктует.
3: Конечно, влияет. Очень сильно, и целевая аудитория влияет. Это важные моменты. Но мы каждый раз стараемся по заветам старых мастеров смотреть, а что бы мы здесь могли добавить вот конкретно под эту историю. Когда мы запускали первый сезон «Простоквашино», мы специально его делали в классической рисованной покадровой технологии для того, чтобы мы, ну, как бы уважили зрителя, мы знали, чего он будет ждать. И вот Лена Чернова, наш креативный продюсер на тот момент, наш художественный руководитель, она прям поставила такую задачу. Мы пересобирали заново команды, обучали людей, потому что технологии уже уходили, мало кто умел делать рисованную анимацию в полном цикле. Но вот мы стремились как бы к этому. И так получается, что, безусловно, мы следим и за общими трендами. Безусловно, мы там смотрим, условно говоря, какой-нибудь Аркейн и такие, да, здесь неплохо.
1: Хороший, шикарный Аркейн.
3: Это очень красивая картинка, но она безумно дорогая. И мы должны понимать то, что Аркейн, он сделан таким образом. Мне кажется, это последняя такая яркая вспышка перед эпохой нейросетей. Безумно дорогая, невероятно. Ну, то есть, это чтобы сделать действительно такое качество у картинки, это нужно очень много времени и очень много денег.
2: Ну, а Союз мультфильм, это что?
1: Давайте сделаем сейчас паузу, да? Да, паузу сделаем. У нас новости впереди нас ожидают, и мы продолжим наше общение с громадным удовольствием. Сегодня с нами режиссер и ведущий креативный продюсер киностудии «Союз мультфильм» Евгений Жиркова. Сегодня мы поздравляем «Союз мультфильм» с прошедшим 90-летием и говорим о том, что происходит со студией сегодня, чем она живет, как развивается, как адаптирует старые проекты, да, которые вот Простоквашино начали, и еще поговорим. Так что вернемся после выпуска новостей и продолжим наш

0: предвкушение старта. Рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. Ольбин, Санкт-Петербург, Орен,
1: 117-788-3866. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские вооруженные силы близки к освобождению Константиновки, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками военно-учебных заведений. Также президент ответил на вопрос молодого офицера о ценности письма Зеленского.
2: Такие обращения не создают предпосылок. Они же к чему сводятся? К тому, чтобы наоборот создать какой-то конфликтный потенциал. Вот он направил эту бумажку. Они же постоянно об этом говорят. Мы хотим личных встреч, хотим личных встреч. Ну и что? А через 3 дня удар по Старобельску. А как это понимать? Как это понимать? Ну что же здесь? Какие же предпосылки для личных встреч и переговоров? А потом, ну, вы, наверное, знаете, а если нет, я скажу. И у них понимание ЛБС еще очень разное. Наши вот ребята сейчас добирают практически на Константиновку. Ну там еще в подвалах кто-то сидит, прячется, отстреливается. Они говорят, это серая зона. Ну, серая, замечательная серая зона. Мы им сказали, давайте. В 22-м году еще сказали, уходите из Донбасса. Люди не хотят с вами жить.
0: Президент в своем выступлении также подчеркнул, что Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние угрозы. По словам президента, страны Запада теперь открыто говорят о том, что готовятся к войне с Россией, наращивают военные наступательные бюджеты. Президент при этом отметил, что сегодня российские солдаты и офицеры эффективно решают задачи СВО. Глава Южной Осетии Алан Гаглоев объявил о сложении полномочий и переходе на работу в администрации президента России. Об этом он сказал в обращении, опубликованном на его сайте. Владимир Путин подписал указ о назначении Гаглоева своим советником. Временно исполнять обязанности президента Южной Осетии будет председатель правительства Марат Камбулов. Накануне Путин и Гаглоев обсудили перспективы развития российско-юго-осетинских отношений, в том числе с учетом договора, подписанного в мае. Согласно нему, Москва и Цхинвал продолжат создавать общее экономическое пространство и поэтапно перейдут к единому подходу при внешних заимствованиях и иностранных инвестициях. Ураган снес малый купол с крестом с 200-летнего храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Большой Куяш в Челябинской области. Судя по опубликованным кадрам, обломки упали на забор и частично его разрушили. Сам купол также поврежден. Этот храм – памятник архитектуры федерального значения. В 2012 году исполнилось 200 лет со дня закладки его первого камня. Накануне в соседней Свердловской области прошел смерч. Там 17 человек обратились за медицинской помощью. Повреждено около 100 домов. Экстренные службы ликвидируют последствия стихии и восстанавливают электроснабжение. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра, по данным синоптиков центра ФОБОС, в Москве без осадков и 21-23 градуса. Ну а в эти минуты в городе плюс 23 градуса, переменная облачность. Дует северо-западный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около нормы 746 миллиметров ртутного столба.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Бад-Хомбурге. На старте соревнований российская теннисистка обыграла Энн Ли из США со счетом 6-1, 6-7, 6-1. В следующем раунде Александрова сыграет против соотечественницы Миры Андреевой. Баскетбольная единая лига утвердила участие Астаны и Динамо Владивосток в следующем сезоне. Бюджет клуба из Владивостока составит 400 миллионов рублей. Мы считаем, что этих денег достаточно, чтобы быть конкурентными. Надеемся, что уже в первый сезон сможем выйти в плей-ин турнира, заявил директор Динамо Владивосток Эдуард Сандлер. Кроме того, уфимская Динамо и челябинский ЧБК могут войти в состав участников лиги. При этом оба клуба уже в предстоящем сезоне будут представлены в молодежной единой лиге. Новым главным тренером баскетбольного «Зенита» станет иностранец, заявили в клубе. Мы в решающей фазе и надеюсь, что в ближайшие дни мы подпишем контракт и объявим имя. Это известный специалист, заявил генеральный директор «Зенита» Александр Церковный. В минувшем сезоне «Зенит» возглавлял сначала Александр Секулич, затем Дейн Радонич, а в серии за третье место командой руководил Ростислав Вергун. Всероссийская федерация легкой атлетики сейчас находится в хорошем диалоге с World Athletics, выстраивая, по сути, новый диалог с международной федерацией. Об этом в интервью нашей радиостанции сказал исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Борис Ярышевский.
2: У нас достаточно серьезное достижение было в марте. Мы получили решение об окончании специального мониторинга, связанного со всеми нарушениями допинговыми вопросами, которые еще возникли 10 лет назад. Мы официально получили решение, что мониторинг и особые наши условия прекращены. И, соответственно, процесс у нас выстроен таким образом, что мы общаемся с членами совета, которые непосредственно принимают решения. Это, безусловно, и формальные переписки, и неформальные общения, и это каждодневная работа. Я хочу сказать, что это большая работа по реинтеграции, потому как много лет, по сути, все контакты они поддерживались на таком уровне, скажем так, который не позволял правильно вести диалог, задавать вопросы. Поэтому мы, по сути, сейчас заново все восстанавливаем эти контакты и ведем достаточно предметный диалог. И суть нашего диалога состоит в том, что наша цель – это полное возвращение наших спортсменов на мировую арену. Точно могу сказать, что многие нас слышат и понимают вот все эти аргументы, которые мы приводим.
1: «Локомотив» не намерен продавать лидеров команды, заявил главный тренер клуба Михаил Галактионов. «Наша позиция – сохранение костяка. Я никого не готов отпускать. Хочу, чтобы наша команда сохранилась. Хочу дальше ее развивать», – рассказал Галактионов. Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет выручить порядка 50 миллионов евро на продажах Алексея Батракова, Артема Карпукаса, Дмитрия Воробьева, а также ряда других игроков. Бразильский футболист «Зенита» Нино пришел на тренировку с учебником по русскому языку. Возможно, такой жест – ответ на слухи о том, что защитник может покинуть команду этим летом. Накануне главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что у Нино есть предложение от других команд, и петербургский клуб должен быть готов к его уходу. А ранее бразилец рассказывал, что активно изучает русский язык и надеется дать на нем интервью. С вами был Юра Геворкян.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе. Маяк. Как знать?
3: Союзмультфильм отмечает свое 90-летие. И сегодня с нами режиссер и ведущий креативный продюсер кино

0: думаю, то, что мы идем к фабрике, мы, конечно же, тоже должны выстраивать и налаживать наше производство, потому что для Союзмультфильма самым тяжелым временем это был как раз конец 80-х, когда на видеокассетах хлынули яркие мультфильмы в огромных объемах, потому что раньше ты сидишь, отметил себе в газете овальчиком, чтобы бабушка новости, не дай бог, не включила, вот, и все, и ты там, ну, примерно там какой-то определенный набор мультфильмов ожидаешь.
1: Каждый выходные с утра в детстве, помню, да, ждали, да, естественно.
0: И у тебя вот была вот эта вот определенная палитра, то есть ты знал, ну, может, какие-то повторялись, может, еще что-то, но ты очень многие фильмы мог видеть очень много раз, мы бесчетное количество раз наблюдали Карлсона, его, может быть, невозможно было бы так крепко полюбить с первого взгляда, но мы смотрели его, смотрели, любили, запоминали, узнавали.
1: Он шикарный, там голоса какие.
0: Да. А сейчас мы, конечно, живем в мире, где раз сезонами пачку тебе вытащили, два, вот такой мультфильм, и такой мультфильм.
1: Мы же тогда загадывали желание. Если покажут сейчас, ну погоди, то желание сбудется.
0: Да.
1: А брат говорил, иди в телевизор, покричи, какой хочешь мультик. А я говорю, покажи, ну погоду. Раз, оно показывали.
0: И это было счастье. А сейчас это обыденность. Подходишь к какой-нибудь колонке и говоришь, покажи, а она тебе, пожалуйста.
2: Сейчас, помимо того, что это обыденность, сейчас же еще мультипликация выпускается в таких чудовищных объемах, да, мы же имеем доступ к общемировой, да, мультипликации, ее очень много. И даже в какой-то момент в нашем информационном мире и даже сориентироваться порой сложно, настолько большие объемы мы получаем.
0: Да, что поставить ребенку, чтобы посмотреть и прочее. Но мы на самом деле все равно очень бережно относимся к авторству. И у нас на студии есть все равно вот это ощущение преемственности. То есть после Дёшкина вот этот вот, ну, как бы знамя попробовал сейчас поднять Максим Куликов, молодой режиссер и креативный продюсер, который сделал, он из Екатеринбурга, сделал несколько авторских фильмов, очень таких душевных, какие-то смешные, какие-то классные, разные. Мы с ним как раз вместе летали в Японию. И вот именно благодаря ему я вообще из Японии выбралась. Он очень четкий такой парень. Разобрался в японском метро и разобрался, как, значит, попробовать сделать такой перезапуск. Конечно, это очень волнительно. Зритель к нам строг.
1: Чемпионы вот получились, да.
0: Да,
1: отличные,
0: получились чемпионы.
1: Отличный ремейк.
0: Спасибо, да, спасибо ремейк. Большое.
1: Ну, кстати, вот часто взрослые говорят, ой, что-то не то, уже не то. А вам важно, что говорят взрослые? Вы для детей все-таки работаете или для взрослых, которые будут душнить и говорят, ой, это уже не то?
0: Каждый раз, когда я сажусь в такси и забиваю адрес Союзмультфильма, ко мне поворачивается водитель, и он точно знает, как надо было сделать. А часть водителей знают, что не надо было делать вообще ничего. И вот последнее время я с удивлением обнаружила, что я сажусь в такси, и, допустим, а у меня фрагмент звонка остался, и там кто-то говорит, так, ну ладно, сейчас мы там девочку Олю добавим, вот, ну главное, чтобы к ней шарик пришел. И я так быстро скидываю, говорю, извините, я без наушников. И водитель поворачивается и говорит, а это что? Что-то вы про Простоквашино, что ли, говорите? Я смотрю с сыном, мне очень нравится. И это удивительно, потому что на самом деле те перезапуски, которые мы делаем, они не убивают прошлое. Они, наоборот, сохраняют память о золотой коллекции и сохраняют для зрителя возможность всегда к ней вернуться. И вот, как говорил кто-то, один из наших старших режиссеров на студии, что золотая коллекция — это как елочные игрушки. Очень важно про них вспоминать, очень важно доставать, протирать, вешать на елку. Очень важно продолжать их любить и смотреть на них, потому что иначе, ну, они исчезнут. Они просто сотрутся под натиском других проектов, которые бесконечно действительно выходят, особенно в эпоху интернета. То есть какой был удар по Союзмультфильму, когда хлынула западная продукция на видеокассетах пиратских, и какой сейчас нужно держать удар, чтобы выдержать уже не просто потоки видеокассет, а потоки минутных роликов, которые сыпятся бесконечно из нашего телефона.
1: Стримингов мультипликационных в том числе, да, потому что их тоже очень большое количество. Набрал нужное себе название, вот, пожалуйста, через 5 минут смотри уже. Да.
0: Все, что спасает анимацию, как мне кажется, на самом деле, у нас и мировое сообщество это более-менее дружное все такое, ну, как бы аниматор всегда поймет. Все, что нас спасает, это то, что мы... Наше дело, оно очень трудоемкое. Даже несмотря на то, что сейчас к нам пришли нейросети, и очень многие процессы помогают нам ускорить. Условно говоря, 2 года назад у меня впервые был студент, который при помощи нейросети придумал, как разукрашивать мультфильм. Вот. Да, это быстрее, но это все равно остается очень кропотливой работой. Ты все равно должен вытащить мысль из головы, понять, как ее ясно изложить, сделать все равно 1000 скетчей, потому что быстрее, чем мозги и рука, еще пока инструмент не появился, и на самом деле, я думаю, пока мы остаемся людьми и не появимся.

0: ситуация.
1: Это... Наверняка же вас, может быть, не обвиняют, но говорят, ну вот, нейросетки, они же убивают настоящее искусство. Вот это 3D, оно убивает настоящую рисовку. Вот как вот это самое, как с этим вы обходитесь?
0: Слушайте, конечно, причем, знаете, вот очень интересно, что против перезапусков были против взрослые.
1: Разумеется.
0: Мы когда посмотрели статистику первых серий Простоквашино, его смотрели мужчины за 30 лет. Вот, так вот просто получилось, потому что им нужно было делать обзоры, и вообще как-то хотелось
2: потому
0: посмотреть.
2: Потому что им надо в такси о чем-то с пассажирами
1: говорить. Надо им вспомнить былое и дума. А я помню, надо сравнить, как этот самый.
0: Да, да, да. Хотя делали-то мы для детей, и со временем дети забрали себе свое. А вот нейросети, знаете, кто больше всего не любит? Не бабушки. Бабушки первые пересылают друг другу эти ролики. Их не любят подростки. И у них такое невероятное отторжение от того, что что-то неживое. И, честно говоря, меня в них это восхищает, потому что я вижу, как все больше они начинают рисовать руками. Это их такой определенный такой...
1: Протест.
0: Да, бунт, протест. И это очень здорово.
2: Дочь 13 лет, она уже третий скетчбук на каникулах заканчивает уже.
0: А каникулы только начались.
2: Да, да, да. Мы принесем вам эскизы. Кстати, вы подростков не берете на работу, так чтобы тут они придумывали хотя бы персонажиков, а потом уже профессионалы докручивали.
0: Ну, посмотрим, давайте.
1: Молодец, Пашка.
2: Конечно.
0: Да.
2: А папа озвучивать может, кстати.
1: Слушай, всё. Мне бы твои таланты продвижения себя отозвали в этом мире.
2: Очень хорошо, да.
1: То есть подростки...
2: А я по-соседски просто, я живу там через дорогу.
1: Я понимаю. То есть получается, что сейчас для того, чтобы подростки были довольны, поскольку они тоже большая целевая аудитория, все-таки нужно поменьше 3D нейросетей, побольше живого и руками. Да, вы говорите, уже сейчас забыли люди, как это рисовать.
0: Я думаю, что люди, мы же пересобирали команду, да, то есть мы прям собирали ребят, которые могут прорисовывать, например, потому что есть такой этап создания анимации, когда ты начисто отрисовываешь кадр, то есть до тебя аниматор его еще начал, черно сделал, потом его в разных пайплайнах по-разному, кто-то потом его там за тебя сфазовал, например, этот мультипликат, и вот нужен человек, который может чисто красивые линии все обрисовать, чтобы это все было одинаково, и чтобы масса держалась, чтобы все пуговицы были на месте. Это редчайшая профессия, очень близкая к каллиграфии. И вот нам пришлось, экстренно набирать людей, просто обучать их, потому что очень многие как бы... что случилось с этим производством? Сейчас просто рисованные аниматоры остались, они просто теперь делают все три этапа сами. Я уверена, что рисованная анимация никуда не уйдет, и то, что нейросеть на самом деле не враг. Она просто позволяет быстрее отсканировать какие-то вещи и совместить их. Она делает все рутинные задачи. Мы очень часто шутим, что использование искусственного интеллекта — это как Вовке в «Тревятом царстве».
1: Вы для меня еще и есть будете?
0: Это вот прям оно. И ничего, на самом же деле, ничего не меняется.
2: Вовка плохо закончил.
0: Вот, и как бы ничего же не меняется. У нас просто появляются новые, более совершенные инструменты. И как когда-то раньше все говорили, да это просто фотошоп, ты не сам рисуешь. И сейчас то же самое.
2: Спилберг же говорил, я первый, кто использовал цифровую камеру, и последний, кто откажусь от пленки. А у вас вот на Союзмультфильме есть какой-то кабинет, где, может быть, историческая технология сохраняется, там ротоскоп какой-то стоит, там, я не знаю, послойная рисовка, там кинокамера, которая покадрово снимает. Это вот вообще можно увидеть?
0: У нас есть такой стол, и вот недавно как раз мне нужно было попробовать протестировать, немножко и технологии. Мы экспериментировали с видеозахватом. Было очень интересно, как это будет работать.
2: Но все-таки уже кинопроизводства нет, да?
0: Вечером на студии я сидела, рисовала на целлулоиде. У меня был просто взрыв мозга, потому что мне нужно было там еще одну сценку там попробовать сделать. И это интересно, потому что да не надо ни от чего отказываться. Любой материал, он дает очень интересное сопротивление. А любое сопротивление рождает историю. И вот именно поэтому вообще анимация, это как у нас сейчас стало подниматься, да, обратно, появляться в нашей стране, как мы вообще вспомнили, что у нас есть и Союзмультфильм вообще-то, и творческое объединение «Экран», и другие замечательные студии, что у нас вообще-то такая богатая анимационная культура. Просто стало рождаться очень много детей, и случился бэби-бум. И сейчас эти детки, которые тогда появились, для которых мы делали смешариков и прочее, вот, для которых стало развиваться и подниматься заново все производство Союзмультфильма, которое еле-еле вообще выживало и чуть не угасло. И вот потом как раз, когда пришли наши новые руководители, и они там смогли там... и быстро быстренько все попробовать, чтобы заработало. Почему это все случилось? Потому что появились эти дети, и сейчас они стали подростками. И поэтому сейчас у нас на самом деле в стране орава подростков, для которых нужно стараться изобретать новый киноязык, для которых нужно стараться рассказывать истории, потому что подросткового юношеского кино у нас как было мало, так, в общем-то, и осталось мало. И, конечно, эти ребята сейчас, мне кажется, во многом поэтому так много сами рисуют, потому что они тоже тоскуют по творчеству. Но главное еще то, что это поколение, которое выросло на смартфонах. И они привыкли, что они во всем могут делать выбор сами. Они во всем могут создавать какой-то интерактив.
2: Но это уже не зумеры, да, это уже альфа-бета пошло.
0: Ну, частично вот какие-то между зумерами и альфой, мне кажется. Ну, и многие зумеры тоже. И альфа-бета, это вот сейчас самый наш пик, самый наш активный зритель. Мы были поражены, когда чемпионов как раз тех же самых стали смотреть в основном подростки. И вот мы с Максимом Куликовым сидели у него дома на кухне, пили чай, и он такой говорит... Вот думаю, как вот здесь вот лучше там в аниматике решить, и мы с ним что-то стали болтать, еще не вышла даже первая серия, и мы пришли к выводу, что вот в «Шайбу-шайбу» там была такая история, то, что это была история именно про команду, про коллектив, про взаимоотношения, плохое-хорошее, это было очень необычно, очень свежо, на острие. А сейчас детям интересна больше индивидуальность, и именно поэтому в современных чемпионах уделяется время и команде, но также уделяется время и тому, какие личности внутри этой команды, потому что современные подростки все уже личности.
2: За индивидуальность. Они Овечкина знают.
1: Да, давайте небольшую паузу на рекламу сделаем и вернемся к нашему разговору. С нами режиссер и ведущий креативный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Евгения Жиркова. Мы говорим о том, чем живет «Союзмультфильм» сегодня. Вернемся.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Губернатор Георгий Филимонов провел оперативный штаб по вопросам обеспечения топливом в области. На своей странице в социальной сети он отметил, что ситуация с поставками топлива в регион находится под полным контролем. Запасы имеются, дефицита нет. В то же время поставщиком топлива ПАО «Лукойл» по всей стране, в том числе и в нашем регионе, введено ограничение. На АЗС заправка топлива осуществляется только в бак автомобиля. 30 литров бензин и 60 литров дизельное топливо. На заправках вдоль трасс установлен лимит на бензин не более 30 литров и на дизельное топливо до 200 литров. При этом дефицита бензина в регионе нет, отметил Георгий Филимонов. Кроме того, губернатор озвучил следующие рекомендации. Заправлять автомобиль по мере необходимости, а не впрок. Производить заправку в топливный бак автомобиля. Опираться только на официальную информацию от органов власти и крупных поставщиков. Мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ будет работать в Вологде. 26 июня с 10 до 12.00 медики проведут прием на ярмарке вакансий на улице Козленской, 2. 30 июня специалисты будут работать с 12 до 15.00 на площади Дрыгина. Пройти тест можно анонимно и бесплатно, результат будет известен через 10-15 минут. Пройти обследование можно не только в мобильных пунктах, но и в Центре по профилактике инфекционных заболеваний области, а также в поликлиниках по месту жительства. Около 1500 вакансий доступны для подростков в Вологодской области. На период летних каникул несовершеннолетние смогут устроиться подсобными рабочими, уборщиками, укладчиками, упаковщиками, вожатыми или документоведами. Чтобы устроиться на работу, подросткам необходимо обратиться в отделение занятости. Актуальные вакансии также размещены на портале «Работа в России». Стихи Сергея Есенина на китайском языке прозвучат в Вологде. Филолог-русист Сюй Сяо Дун презентует свою книгу, посвященную поэту, в Вологодской областной библиотеке. На протяжении многих лет автор исследует творчество Сергея Есенина. Он переводит стихи поэта в разных стилях, читает лекции в Китае и за пределами Поднебесной. Мероприятие пройдет 28 июня в полдень, вход свободный. Капитан «Северстали» Адам Лишко останется в команде еще на один год. Контракт с нападающим продлили до завершения следующего чемпионата. Предстоящий сезон станет для словацкого форварда восьмым в клубе, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный до 13 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Мясо, колбаса, Шикснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шикснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин дал высокую оценку действиям российских бойцов в зоне спецоперации и предупредил Запад о готовности дать жесткий ответ в случае агрессии. Президент отметил, что российские войска поджимают ВСУ на всей линии боевого соприкосновения и близки к освобождению Константиновки. Обо всем этом Владимир Путин говорил во время встречи в Большом Кремлевском дворце с выпускниками высших военно-учебных заведений. По словам президента, страны Запада теперь открыто говорят, что готовятся к войне с Россией и наращивают военные наступательные бюджеты. При этом президент отметил, что сегодня российские солдаты и офицеры эффективно решают задачи СВО.
2: В этот торжественный день мы с вами находимся в Георгиевском зале Московского Кремля. Именно здесь, в этом историческом месте, всегда чествовали лучших воинов Отечества, которые, не жалея себя, сражались за Родину, за ее свободу и суверенитет, ради мирной и безопасной жизни нашего народа. И сегодня российские офицеры и солдаты мужественно и эффективно решают задачи в ходе специальной военной операции, освобождают наши исторические земли, защищают наших людей. Уверен, что вы будете достойны высокого звания российского офицера. Приложите все силы, чтобы приумножить славные традиции наших вооруженных сил. И особо подчеркну, важно и дальше на протяжении всей службы изучать достижения военной науки, расти профессионально. Как отмечал видный теоретик военного дела генерал Михаил Драгомиров, руководитель, преданный своему делу, должен учиться. Потому что без знаний не может быть побед.
1: Президент во время встречи также отметил, что ВСУ атакуют сейчас гражданскую инфраструктуру России в попытке раскачать общество.
3: Ребята, поджимают на всех участках боевого соприкосновения. На всех. Нет ни одного места, где было бы наоборот. Нет, значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил. А то, что на фронте, они как за скобки выносят. Ну, там же долбят ребята каждый день. Каждый божий день. И долбят эту, и придет туда, куда нужно.
4: Мы поможем.
3: Я не сомневаюсь. Сомнений.
1: Путин сегодня встретился с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН. В Кремле собралось более 600 выпускников, которые завершили обучение с отличием, их преподаватели и руководители соответствующих ведомств. В Константиновке в ДНР соединение части южной группировки войск продолжили наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. Об этом говорится в сегодняшней сводке Минобороны. За сутки очищено 128 зданий. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 22 автомобиля, 20 наземных роботехнических комплексов, 22 пункта управления беспилотниками. В Красном Лимане, также в ДНР, штурмовые отряды группировки «Запад» продолжают вести наступательные действия. В северо-западной части города российские военные заняли 5 опорных пунктов противника, более полусотни зданий. В городе уничтожено до 35 военнослужащих ВСУ. Отмечается в сводке 2 автомобиля, квадроцикл, 4 дистанционно управляемых роботизированных комплекса, склад боеприпасов и 11 пунктов управления БПЛА. Президент подписал указ о назначении Алана Гаглоева советником главы государства. Ранее Гаглоев объявил о своей отставке с поста президента Южной Осетии. Временное исполнение обязанностей президента республики будет возложено на председателя правительства Южной Осетии Марата Камболова. Гаглоев призвал жителей республики сплотиться вокруг нового руководства и продолжать работу на благо страны. В одной из шахт Кушвы из-за урагана были заблокированы 16 горняков. Там отключилось электричество, и люди не смогли подняться на поверхность, рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Сейчас все шахтеры уже подняты, они чувствуют себя нормально. По словам главы региона, шахта, другие предприятия Кушвы, больницы сейчас работают в штатном режиме. Электричество туда возобновили. Есть поваленные столбы, оборванные провода. В течение 2 дней планируется завершить подачу газа в дома. Кушва и поселок Баранчинский минувшим вечером попали под удар урагана, пострадали 17 человек, полностью разрушены 32 частных дома и еще около сотни повреждены. 260 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ по истории в этом году. Такие данные привел министр просвещения Сергей Кравцов на Всемирном конгрессе школьных учителей истории. При этом в прошлом году, по его словам, было 155 стобалльников по истории. Кравцов добавил, что ученики 5-7 классов из исторических регионов России с 1 сентября получат новые единые учебники истории Донбасса и Новороссии. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра небольшие дожди, ночью плюс 11-13 градусов, днем плюс 16-18. В Москве в среду переменная облачность без осадков, ночью воздух остынет до 11-13 градусов, днем прогреется до 21-23. Сейчас в Москве 23 градуса, переменная облачность без осадков, дует северо-западный ветер с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами редактор Центра семейного и корпоративного наследия, амбассадор образовательного проекта по самостоятельному поиску предков «История тебя» Екатерина Колесова. Екатерина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня, Екатерина, хотим поговорить про богородскую резьбу и все узнать об этой технике. Что такое богородская резьба? Почему она считается одним из известных русских народных промыслов?
3: Ну, во-первых, богородская резьба – это резьба по дереву. Богородская резьба существует как в виде, и издавна существовала, как в виде массовой и очень популярной игрушки, так и в форме больших скульптурных композиций тоже из дерева и совсем маленьких таких интерьерных сувениров. То есть резьба очень разнообразная, вот, но, пожалуй, наиболее известна все-таки это богородская игрушка.
2: А как мы ее отличим от других игрушек, от дымковской, например?
3: Ну, во-первых, дымковская игрушка глиняная. Я думаю, что глину от дерева мы отличить можем. Тем более, что изначально богородская игрушка, да, не расписывалась, поэтому не раскрашивалась, поэтому уж текстуру дерева узнать можно. А самое главное, что богородская игрушка – это игрушка подвижная, или, как сейчас мы принято говорить, интерактивная. То есть ей в полном смысле можно играть.
1: Это как медведь, вот, наверное, который дрова рубит, да?
3: А самая знаменитая, наверное, в общем-то, ну, так сказать, вот марка бренда, да, это кузнецы, где на одной наковальне двумя молоточками работают, ну, кузнец и медведь. Вот, они укреплены на таких вот планочках подвижных, и, двигая за эти планочки, ребенок может добиться такого эффекта, что они поочередно ударяют по этой наковальне молоточками. То есть богородская игрушка – это игрушка, как правило, с простейшими такими приспособлениями, но очень изящными, я бы сказала, а иногда и не очень простыми, весьма сложными, вот, которые оживляют игрушку, которые позволяют разыгрывать целый сюжет.
2: А там еще курочки бывают, да, клюют зернышки?
3: Курочки, да, но в нашем детстве, я не знаю, как в вашем, а в нашем они были, да, то есть здесь работает не планочка работает, а работает шарик, который исполняет роль балансира, то есть чуть-чуть покачиваешь или дергаешь этот шарик, и курочки начинают клевать.
1: А вообще...
3: Вот, кнопочки, пружинки, веревочки, самые простые приспособления, которые, собственно, делают игрушку живой, подвижной.
1: Когда и где зародилась богородская игрушка? Мы помним, там с Сергиевым Посадом какая-то связь прослеживалась у нас.
3: Связь прослеживается простая, потому что где-то в XVI веке село Богородское было, видимо, на помин души, так сказать, как тогда было принято, отписано, собственно, Троице Сергиевой Лавре. И стало это село вотчиной монастыря. Вот, видимо, тогда крестьяне, монастырские крестьяне, они, собственно, и освоили, среди прочих видов резьбы по дереву, вот такое интересное занятие, как изготовление игрушек. При этом рынком сбыта, так сказать, была, собственно, лавра. Вот. Более того, первоначально игрушки туда поставляли именно не крашенными, а там уже, ну, ближе, видимо, к иконописным мастерским люди были поопытнее, поумели. Вот, игрушки еще и расписывали. Вот как-то так вот. Просто отправляясь на богомолье, человек думал, наверное, о тех детишках, которые он оставляет дома, то есть с собой берет. Ну, и для детей тоже был такой сувенир, подарок.
2: А сюжетное разнообразие у нас ограничено только вот курочками и кузнецами, или есть еще какие-то сюжеты?
3: Что вы, смотрите, медведь – это, так сказать, вот визитная карточка. Там даже в простейших игрушках, кроме курочек, там барашки, там жар-птицы, там петушки, которые налетают друг на друга, пытаются подраться. Кроме того, многие мастера делали много фигурной композиции. То есть, например, вот мне очень нравится работа «Пирушка». Там несколько человек, сидящие за столом, ну, предаются вообще некоторым излишествам, вот, веселятся, играет музыка, фигурки движутся. То есть там уже вот вниз смонтированы органчики и простые такие механизмы, которые, собственно, запускают всю эту пирушку, и она идет у нас в движении с озвучкой. Очень много было всевозможных троек, всадников. От крестьянской лошадки, которая везет дрова, до императорского выезда. Очень много фигурные такие сложные композиции. Барыни, гусары, купцы. В общем, это были именно сценки из жизни. С очень большим юмором, кстати. Надо посмотреть, да, хотя бы на музейных каких-то стендах, и удивитесь, насколько это все весело и с такой вот хитрецой сделано.
1: А кроме непосредственно того, что игрушки в движении, что-то еще отличает, может быть, из каких-то определенных пород дерева мастера делали игрушки, а из каких-то не делали. А может быть, какая-то была резьба специальная, обработка специальная.
3: Естественно, да. Но делали в основном, как любую такую вот мелкую резьбу, делали в основном из липы. Это податливый и благодарный в работе материал. Вот, естественно, в общем-то, основой для фигурки был расколотый на 4 части липовый чурбачок. Естественно, его долго сушили, чтобы игрушка не потрескалась, не огорчила, так сказать, владельца. А обрабатывали очень... Ну, как сказать, очень просто. Сначала топориком намечали контуры, а потом стамесками разных размеров, разного назначения доводили до идеала, поскольку, опять же говорю, изначально ее не красили, то если уж шерстка, то шерстка, если чешуйки, то чешуйки, перья так перышки. Вот очень тонкая была работа, хотя вроде делают самыми простыми инструментами, кстати, почему делалось, делается.
2: А вот говорят, какой-то был богородский нож, прям особый инструмент. Действительно ли это так, или это миф?
3: Ну, это просто ученик вот в руке лежащий, да, довольно широкий нож, но я бы не сказала, что в нем есть что-то вот сверхособенное. Это просто удобный для резьбы по дереву ножик, которым тоже формировали фигурку.
1: Если говорить о том, как развивался богородский промысел, вот лавра, значит, прибрала под себя село Богородское и делали игрушки. Что потом происходило? Ну вот в советское время, я не знаю, до советского времени что-то поменялось или только уже в советские годы?
3: Смотрите, в общем-то, я бы не сказала «прибрала», потому что в лавре развивалось именно в Сергиевом Посаде, развивалось свое игрушечное дело. Но там делали лошадок, вот этих вот знаменитые лошадки-качалки. Вот. Там игрушка, скажем так, была более массовой. И она была именно вся в цвете, в довольно ярких красках. Вот, а Богородская осталась таким вот своеобразным брендом, и расцвет она, наверное, свой получила все-таки в 19 веке, но потом все-таки, вы знаете, деревянные игрушки – это как поговорка, да? Вот, то есть появились все-таки фабричные игрушки, игрушки ремесленные там немецкого типа, и стали они вот эту вот затейливую деревянную игрушку потихоньку вытеснять. Вот. Но тут вот конец 19 века, большой интерес вообще ко всему народному, национальному, неподдельный, деятельный такой интерес. И местное земство в союзе с меценатами заинтересовалось этим промыслом, организовало школу, где преподавали, кстати, художники профессиональные, хотя и они чему-то у этих мастеров-резчиков учились. То есть взаимный был такой процесс. Вот. И богородская игрушка выжила. После революции стали объединяться в артели, потом появилась игрушечная фабрика, и, в общем-то, до наших дней это производство существует. Богородская игрушка, да, ее можно купить.
2: А вот в советские времена, 60-е наступили, Гагарин полетел в космос, как-то вот отразилось?
3: Ну, и медведь полетел в космос.
2: И медведь полетел в космос. Вот интересно, как изменилась богородская игрушка в космическую?
3: Так, ну вот есть, да, работы, медведь, причем тоже подвижная эта конструкция. Медведь сидит на ракете, над ним луна, он на нее то голову поднял, то ли смотрит, то ли подбывает, но это медведь, не волк. Вот. Но, тем не менее, вот все вот это в движении, в динамике. Медведи-футболисты, медведи-программисты. Вы можете увидеть тоже в музее. Сидит медведь, подергаешь за веревочки, он начинает лупить по клавиатуре, видимо, что-то пишет, да. То есть это все очень, как в былые времена, так и сейчас, это все вот очень легко вписывается в современность и рассказывает о том, что происходит вокруг.
1: Но медведь-программист, который лупит по клавиатуре, это уже такой медведь-зумер сегодняшний день. А в советское время какие, кроме космических, были еще сюжеты интересны? Не знаю, может быть, какие-нибудь работницы заводов, крестьянки там, которые косят траву там или рожь или что-нибудь.
3: Ну, знаете, крестьянский труд, то он всегда был, и не только медведи же работали, люди тоже как бы работали, да. Вот, то есть именно сценки крестьянского быта, труда, они никуда не девались, они продолжались. Вот, и, ну, появилась тема спорта, тоже достаточно интересная была. Вот. Но если отступить от темы игрушек все-таки, потому что, еще раз скажу, это же еще и скульптуры, и не только интерьерная, кстати. Вот. В этой стилистике, в общем-то, создавались вполне серьезные скульптуры именно женщин-тружениц, женщин, ждущих мужей с фронта. Вот. Опять же, на отзыв времени отзывались легко и естественно.
2: Рабочие колхозницы, я представляю, тоже, мне кажется, может хорошо интегрироваться.
3: Давайте не будем фантазировать, хотя, возможно, наши смелые фантазии уже кем-то воплощены.
2: Ну, а сегодня лобзик заменен 3D-принтером, скорее всего, можно уже все сделать современными технологиями.
3: Но современные технологии и дерево, они все равно как дружат весьма умеренно, поэтому, ну, собственно, еще в 19 веке появилась токарная игрушка, то есть не вырезанная вручную, а именно детальки, выполненные на станке, там те же курочки, что они, а кругленькие, наточилы, прикрепляй. Вот. Это тоже менее как бы известная, но тоже разновидность богородской игрушки.
1: А с тех пор, как появился завод уже непосредственно, который изготавливает игрушки, вот эта история с артелями, с какими-то мастерами, которые персонально изготавливали, она канула в лет, получается, да? То есть сейчас...
3: Нет, почему?
1: Нет, да?
3: Почему? Фабрика так и существует, и при ней существует прекрасный музей, вот, где все это и многое другое тоже можно увидеть. Вот, и, собственно, там можно заказать, опять же, от игрушки для ребенка до многофигурной, сложной композиции, уникальной. Вот, поэтому
1: по индивидуальному заказу, да, можно?
3: Да, конечно.
1: Паша,
3: это хороший корпоративный подарок для тех, кто ценит, так сказать, этот стиль. Вот.
2: Но в музее, наверное, можно и проследить историю, может быть, семейных династий, да, которые складывались на производстве.
3: Да,
2: и там дед,
3: конечно,
2: работал, отец работал.
3: Такое всегда было. Дед работал, отец работал, сын, его работы, так сказать, были показаны императору, и он получил стипендию на обучение где-то в Академии художеств, продолжил эту работу уже, будучи человеком с художественным образованием. То есть каждый приносил что-то новое, но все укладывалось вот в традицию.
1: А какие-то известные династии были, может быть, какие-то мастера, которые вот остались и на сегодняшний момент где-то в музее может посмотреть их творчество, которые, ну, как-то продвигали,
3: знаете,
1: как принято,
3: да,
1: сейчас говорить, игрушку.
3: Да. Вот мне, например, да, нравится работа Бариновых. Вот это вот один работал еще до революции, но, наверное, не он единственный, а вот Чушкин, Балаев, то есть очень много мастеров, которые внесли свой вклад именно в сохранение, в развитие, сохранение этого промысла.
2: То есть можно даже сказать, глядя на произведенную игрушку, кто автор, да, игрушки? Это не просто какой-то общий знаменатель для всего производства, но тут конкретно мы видим руку мастера, да, как мы художника видим по картине.
3: Естественно, да, то есть там, где работа не вот абсолютно массовая, да, то всегда видно именно авторскую индивидуальность, какие-то поиски, какие-то, может быть, шаги в сторону чего-то нового или наоборот, поиск более старой традиции, возврат, например, к церковной резьбе, к храмовой, из которой, в общем-то, все это наверняка и выросло. Угу. Вот как-то так.
2: Сегодня...
3: То есть люди продолжают изучать, творить.
1: Сегодня Богородская игрушка, что из себя представляет вообще Богородский промысел? Он сохраняет традиции или как-то двигается вперед, развивает, может быть, каким-то образом?
3: Ну, я не искусствовед, мне трудно это оценивать, но вот, наверное, то, что я говорила, то есть, во-первых, это новые образы какие-то, новые темы на традиционных сюжетах.
1: Подставляют. Такой медведь остается, а к нему подставляют клавиатуру, там что-нибудь еще подставляют.
3: Ну, не. Если совсем просто говорить об этом, то так вот. Но наиболее как бы крупные авторы, конечно, у них свой поиск, свое творчество. Вот. А принцип остался тот же. Принцип обработки, принцип подготовки дерева, принцип... Единственное, что где-то как раз в конце 19-го, в начале 20-го, наверное, века мастера стали учить сначала лепить заготовки из глины, из другого пластичного материала, как бы прообраз. Потому что до этого, вот я не представляю как, но вся эта красота рождалась просто фантазией топориков, так сказать, без всяких предварительных заготовок, кроме как в голове. Вот.
2: Ну, Богородская резьба...
3: Её больше стали, да, больше стали красить.
2: Несмотря на близость к лавре, все-таки это светский продукт получается, да, это все-таки медведь, мужик, но это как бы к религии не имеет никакого отношения, никаких сюжетов христианских, да, не реализовано в этой игрушке.
3: Ну, почему? Многие, в общем-то, работают именно, я как уже говорила, на стыке вот народного промысла и храмовой резьбы. Потому что в русских храмах стояли скульптуры, просто их было мало, а уж резные иконостасы – это отдельная как бы тема, это непревзойденная красота. Вот, поэтому, наверное, да, и тут сближение какое-то есть. Ну вот по легенде, в общем-то, один из прообразов этого самого Мишки знаменитого – это вот тот медведь, с которым доброжелательно и мирно беседовал сам Сергий. Об этом тоже не стоит забывать,
1: кстати, да. Ну что ж, спасибо большое. Приедем на экскурсию в музей. Обязательно нужно посмотреть своими глазами. Редактор Центра семейного корпоративного наследия, амбассадор образовательного проекта по самостоятельному поиску предков истории тебя, Екатерина Кольцева, была сегодня с нами. И мы сегодня говорили про Богородскую резьбу. Спасибо вам большое за беседу и всего самого доброго.
2: Спасибо.
3: До свидания.
0: Как знать на маяке. Возможно, не книги слишком сложные. Возможно, мы недостаточно открытые. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
4: Так говорит маяк.

0: круглосуточно. 6+.
1: Хай-тек. Не пропусти свежий выпуск рубрики «Хай-тек» о самом актуальном в мире новых технологий. В год своего 185-летия Сбер запустил фестиваль ИИ искусства «Гига-арт», где каждый может проявить свой творческий потенциал. Все просто. Заходи в «Гига-чат», опиши вдохновляющий тебя образ России от балета до природы родного края, и флагманская модель «Кандински» превратит слова в изображение всего за несколько секунд и абсолютно бесплатно. Лучшие работы появятся на медиафасадах по всей стране. Хочешь показать свой взгляд на Россию? Открывай «Гига-чат» и дерзай. Подробности на сайте фестиваля.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: Студии Наталья Христова. Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые угрозы. Последовательно модернизируются российские войска. Об этом сегодня заявил Владимир Путин во время встречи в Кремле с выпускниками высших военно-учебных заведений. Владимир Путин отметил, что в зоне СВО прошли апробацию в боевых условиях более 1000 образцов оружия и техники. Причем все новинки являются полностью отечественными разработками.
2: Подчеркну, Россия последовательно выступает за равную и неделимую безопасность для всех. Убеждены, что добиться этого можно лишь сформировав многополярную систему международных отношений, надежно обеспечив военную безопасность каждого государства. Вместе с тем, мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы. В соответствии с государственной программой вооружений последовательно модернизируется ядерная триада, сухопутные войска, растет боевой потенциал воздушно-космических сил и военно-морского флота. Особо отмечу, что с началом специальной военной операции произошло качественное развитие многих видов вооружений. Назову лишь одну цифру. В минувшем году апробацию в боевых условиях прошли более 1000 образцов оружия и техники, в том числе беспилотные летательные аппараты с усовершенствованной системой наведения и баражирующие боеприпасы, робототехнические комплексы различного назначения и многое-многое другое. При этом налажен оперативный обмен информацией между войсками на передовой и оборонными предприятиями. Созданные каналы обратной связи позволяют собирать данные об эффективности оружия и техники, учитывать оценки военнослужащих, которые применяют их на поле боя.
0: Ну а в эти минуты Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. И вот некоторые заявления Владимира Путина. Ситуация на фронте для Киева стремительно ухудшается, отметил глава государства. И по мере ухудшения ситуации на фронте и потери территорий, Киев взял на вооружение тактику нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России. Для возобновления диалога по стратегической стабильности нужны зримые сдвиги к лучшему на российском направлении со стороны Вашингтона. Москва получает сигналы от США о возможности такого диалога не только в многостороннем, но и двустороннем формате. Об этом сообщил замглавы МИДа Сергей Рябков. Он подчеркнул, что для Москвы очевидно то, что обстановка в мире и поведение ближайших американских союзников, в том числе обладающих ядерным оружием, поведение Лондона и Парижа глубоко деструктивно опасно для европейской и международной безопасности. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сейчас плюс 23 градуса и без осадков.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Бад-Хомбурге. На старте соревнований российская теннисистка обыграла Энн Ли из США со счетом 6-1, 6-7, 6-1. В следующем раунде Александрова сыграет против соотечественницы Миры Андреевой. Баскетбольная единая лига утвердила участие Астаны и Динамо Владивосток в следующем сезоне. Бюджет клуба из Владивостока составит 400 миллионов рублей. Мы считаем, что этих денег достаточно, чтобы быть конкурентными. Надеемся, что уже в первый сезон сможем выйти в плей-ин турнира, заявил директор Динамо Владивосток Эдуард Сандлер. Кроме того, Уфимская Динамо и Челябинский ЧБК могут войти в состав участников лиги. При этом оба клуба уже в предстоящем сезоне будут представлены в молодежной единой лиге. Новым главным тренером баскетбольного «Зенита» станет иностранец, заявили в клубе. Мы в решающей фазе и надеюсь, что в ближайшие дни мы подпишем контракт и объявим имя. Это известный специалист, заявил генеральный директор «Зенита» Александр Церковный. В минувшем сезоне «Зенит» возглавлял сначала Александр Секулич, затем Дейн Радонич, а в серии за третье место командой руководил Ростислав Вергун. Полузащитник Краснодара Александр Черников попал в сферу интересов афинского АЕКа. По данным инсайдеров, Марко Николич одобрил кандидатуру игрока сборной России. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Александр Черников может продолжить карьеру в Греции. По информации Андрея Панкова, афинский АЕК рассматривает возможность приобретения полузащитника Краснодара, а главный тренер Марко Николич одобрил его возможный трансфер. Желание АЕК понятно, Николичу нужен игрок в центр поля, и Черников идеально в эту роль вписывается. Это опорный полузащитник, который много работает без мяча, страхует зоны, вступает в борьбу и при этом не выпадает из позиционной атаки. Он не про яркую статистику, а про структуру команды. При этом для АЕКа это не единственный вариант. В шорт-листе афинян также фигурирует Дмитрий Баринов, который с Николичем хорошо знаком по работе в «Локомотиве». По инсайдам, если АЕК сумеет договориться по одному из российских полузащитников, дальше будут выбирать между Черниковым и Бариновым. Чернику 26 лет, он воспитанник Краснодара и один из символов академии клуба. Прошел систему, закрепился в основе, выиграл с командой чемпионство и дорос до сборной России. В прошлом сезоне полузащитник провел за Краснодар 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две передачи. Контракт с «Быками» действует до 30 июня 2029 года, поэтому переговоры простыми не ожидаются. По данным источника, АЕК готов платить 7 миллионов евро, но «Трансфермаркт» оценивает Черникова выше, в 10,5 миллиона. И для Краснодара это не просто продажа игрока, а возможный уход своего воспитанника и основного полузащитника.
1: «Локомотив» не намерен продавать лидеров команды, заявил главный тренер клуба Михаил Галактионов. «Наша позиция – сохранение костяка. Я никого не готов отпускать. Хочу, чтобы наша команда сохранилась. Хочу дальше ее развивать», – рассказал Галактионов. Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет выручить порядка 50 миллионов евро на продажах Алексея Батракова, Артема Карпукаса, Дмитрия Воробьева и ряда других игроков. Бразильский футболист «Зенита» Нина пришел на тренировку с учебником по русскому языку. Возможно, такой жест – ответ на слухи о том, что защитник может покинуть команду этим летом. Накануне главный тренер «Зенита» Сергей Симак заявил, что у Нины есть предложение от других команд, и петербургский клуб должен быть готов к его уходу. Ранее бразилец рассказывал, что активно изучает русский язык и надеется дать на нем интервью. С вами был Юра Геворкян.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Как знать?
1: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев с вами, а с нами историк морского флота, кандидат исторических наук Тарас Чубчик. Тарас, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Готовимся к Дню моряка 25 июня. Хотим сегодня обсудить роль камбуза в жизни экипажа. Камбуз – это там, где готовится пища.
3: Ну, в общем, то, что на берегу называется кухней.
1: Кухней, да. Как кухня менялась за историю мореплавания? Что, с чего все началось и что мы имеем сегодня?
3: Вот это как раз очень важный момент. Как все начиналось? Ну, начиналось, была, так скажем, кустарщина. Ну, если мы возьмем времена Крузенштерна и Беллинсгаузена с Лазарем, парусный флот, то, ну, например, офицер,

0: время. Другие нагрузки, другие, главное, умственная работа чаще, и другое питание. Для матросов там каша, а первый и второй для лейтенантов, капитан-лейтенант и так далее. И вот с тех пор, в общем-то, ничего не изменилось. Ни на пассажирских, ни на грузовых, на торговых судах, ни на военных. А уже, можно сказать, больше 100 лет так и происходит.
1: Ну, то есть кампус, если мы возьмем он и на пассажирском, и на военном корабле, в принципе, он будет одинаково устроен. Это как? Вот примерно как у нас столовая устроена, условно, есть какие-то повара специальные, какие-то какой-то персонал, который этим занимается, да?
0: На военных кораблях, ну, как в любой военной части. Там наряды на камбус и так далее. А на пассажирских, вообще на гражданских, да, все именно так. Это заведение общепита. Разве что для команды и для пассажиров, если крупный лайнер, там разные будут заведения. Конечно, ассортимент блюд для пассажиров побольше. А для команды поменьше. Ну, а все остальное точно так же. И главное преимущество вот такого централизованного питания команды, на мой взгляд, это то, что этим занимаются профессионалы. И если вы питаетесь на корабле, вам будут готовить с учетом, ну, как вот в больнице, в санатории и так далее, и в той же самой военной части, с учетом там необходимого количества суточного калорий, белков, жиров, углеводов, продукты хранятся там раздельно, овощи, фрукты, мясо, рыба, замороженные и там долго хранящиеся. То есть все точно так же, как на...
2: Точно так же, как и на суше, мы предполагаем. Сейчас прошла помеха, мы сейчас попробуем еще раз пересоединиться. Тарас Чупчик, историк морского флота, кандидат исторических наук. С нами мы отмечаем День моряка и говорим о роли камбуза в жизни экипажа. А вот камбуз, наверное, это же такое место повышенной опасности. Ну, там, кроме ножей, есть еще и огонь открытый, да?
1: Мне кажется, это раньше было местом повышенной опасности, еще до того, как это все централизованно сделали, поскольку...
2: С нами, да, Тарас.
1: Да. Поскольку раньше же там... Да, и не хранили нормально же еду, и там все было...
2: Мы размышляем, Тарас, пока мы, да, переустанавливали связь, что камбуз — это, наверное, место повышенной опасности, там же, кроме ножей, еще и открытый огонь. Вот как часто причиной пожаров становился камбуз?
0: Ну, на парусных кораблях, конечно, часто. Ну, сейчас, если... сегодняшний брать день, то, конечно, у нас никаких ни угля, ни дров, ни керосина, всего этого там нет на камбузе. Электрические приборы. Ну, то есть, вот зайдите в любом кафе или ресторан на кухню, вы увидите то же самое на корабле. За исключением того, что чем меньше корабль, тем качка больше. Поэтому специальное устройство там на карданных подвесах, все эти плиты подвешены, чтобы во время качки тоже
2: кастрюли, чтобы не улетали, да?
0: Да, да, посуда закрепляется и на полках, и на столах, ну и в компаниях стулья полупривинченные, ну, к палубе, на самом деле.
2: Но только плита на кардане или как бы капсула в капсуле получается, и повар находится в режиме, там, в системе гироскопов, да, и он не чувствует качку?
0: Нет, повар передвигается, он не может там быть в одном месте. Потому что ему надо там продукты, надо взять замороженные, там, потом дальше тесто, может быть, заместить для пирожков. Ну, вот все, что, чем на суше повар занимается, тем же и кок на корабле. Все то же самое. Поэтому он не будет там подвешен.
1: Я размышлял о том, что раньше, наверное, при парусном флоте камбуз был местом повышенной опасности, потому что холодильников не было, а вот там люди, наверное, и травились, и холодильник, ну, как бы негде было еду хранить.
0: Да, да.
1: И тоже нужно специальный же был какой-то рацион придумывать, там, какого-нибудь вяленое мясо есть, да, потому что если...
2: Солонина.
1: Ну да, но если больше там трех-пяти дней уже там корабль идет куда-то, то уже, условно говоря, овощи, фрукты и свежие продукты как-то не сохранишь, да, получается.
0: Ну, кстати, так же, как и тогда, и сейчас же, это тоже актуально. Вот недавно была история, уж не помню, в прошлом или позапрошлом году, когда наш корабль боевой шел, даже, по-моему, из Северного флота, шел в Сирию. Его в какой-то из стран Средиземноморских отказались продавать

0: свое фэ нам продемонстрировали, оказались продавать свежевыющие фрукты. Ну, никаких проблем, там дальше другие страны, значит, от Португалии до Греции, это все можно было купить и купили. И точно так же снабжались, тоже постарались. Даже вот, например, Беллинсгаузен с Лазаревым, они же шли из Кронштадта к Антарктиде, заходя в Южную Америку, и в Австралию, и там в Новой Зеландии, на островах, везде пополнялись постоянно свежими продуктами. И мясом, чтобы не было цинги. Uh-huh. И главное, квашеная капуста. Это первое средство было от цинги. И капитан Кук заставлял своих матросов. Но англичане ничего не понимают в квашеной капусте, поэтому он приходил за... Вот. А у наших это все с этим было нормально.
1: Ну и, кстати, мясо-то не хранится долго. Мясо же сразу, наверное, съедать надо было или как-то солить его.
0: Ну, половину только. А свежее мясо, конечно, да. Ну, ближе к Антарктиде-то его легче было хранить.
2: Ну, там, да. Ну, а огородик, может, какой-нибудь на подоконнике, там, я не знаю, лучок можно высадить там какой-нибудь.
0: Хороший способ, вы знаете, еще во время Великой Отечественной войны, при знаменитом переходе с огненной кругосветки ледокола Микоян, брать на борт живность. Коровы, козы, куры, в общем, все, что вы на берегу живое можете загрузить и везти с собой. Ну, конечно, во время шторма может смыть вместе с клетками. Но вот да, это вот такой способ со времен парусного флота. Вот во время Великой Отечественной войны тоже такое использовалось.
2: А кок на корабле сегодня — это просто какой-то шеф-профессионал, или это все-таки должен быть моряк обязательно, и он главный, да, наверное, на камбузе получается?
0: Ну, в гражданском флоте это любой профессионал, профессиональный повар. Должен быть. На боевых кораблях тоже обученный человек, потому что совершенно другие нормы питания. Потому что, я уже говорил, надо рассчитывать количество калорий или усиленное питание, допустим, или специальный рацион, если вы в северных широтах, или наоборот, в южных широтах. Если, не дай бог, там вы в спасательной операции участвуете, то приготовьтесь принимать на борт потерпевших, значит, кроме одеял теплых, должны приготовить еще у вас бочка с горячим сладким чаем должна быть приготовлена. То есть, как бы кок, он не просто там у себя на камбузе что-то сам делает, а вы потом это едите. Он, ну, как бы вообще жизнь корабля тоже.
2: Он менеджер иногда еще получается такой.
0: То есть несомненно, он... да, потому что в помощь ему в наряды на боевых кораблях матросов отправляют, это может быть из любой бычей, из штурманской бычей, из артиллерийской, ну, так же, как и в армии, там, картошку ему почистить, посуду мыть, потому что весь экипаж кормить, все же построились, и на прием пищу потопали. Ну, и да. Мало того, что завтра обед, ужин, еще вечерний чай есть на кораблях, такой тоже форма прием пищи.
2: Ну, у кока цель какая? Накормить экипаж, да, без вот этих изысков. Главное, чтобы силы были на поддержание там рабочего настроения, грубо говоря, да?
0: Сила само собой, а если у кого-нибудь день рождения, значит, ну, надо проявить смекалку.
2: Надо плов
0: сварганить.
2: А есть ли какие-нибудь конкурсы профессиональные среди именно коков, вот чтобы они как мишленовскую звезду получали, а у нас там какой-нибудь якорь, якорь, да, золотой якорь?
0: Ну, это в пределах корабля или флотилии. Я встречал такое движение, может быть. А вот в масштабах отрасли, ну, может быть, я чего-то не знаю, все-таки я тоже больше потребитель на камбузе. Ну, такое, да, бывает. И даже конкурс на лучшее блюдо на одном судне даже может быть проходить.
2: А количество еды для рейса, это тоже кок планирует? Сколько надо того закупить, этого закупить? А что мы потом закупать в каких-то портах будем? Что нам нужно сразу взять и так далее?
0: Да. Хоть за это и отвечает старпом, но, естественно, он это с подачи кока делает. Закупка производится старпом на корабле.
2: Ну, правильно мы понимаем, что на камбузе только готовится еда, да, а подается она уже куда? В кубрике или в кают-компанию? Куда она подается? Где принимается пища?
0: Это в кают-компании, а в матросский — в кубрик.
2: На камбузе еду не принимают, да, и туда матросам...
0: Нет. Конечно, нет. Ну, так же, как в ресторане или кафе, мы же не пускаем никого на кухню. Потому готовит там пар, дым. Возможно, лексика не очень мягкая.
2: Вот бы послушать.
0: Вот.
2: Да, но в следующий раз. Да. В следующий раз послушай. Спасибо большое. Тарас Чупчик был с нами, историк морского флота, кандидат исторических наук. Мы готовимся ко дню моряка 25 июня. И сегодня поговорили о роли камбуза в жизни экипажа. Тарас, огромное спасибо. С наступающим. До свидания.
1: Всего доброго. До свидания.
0: Спасибо, дорогие. Спасибо.

0: «Маяк». Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Губернатор Георгий Филимонов провел оперативный штаб по вопросам обеспечения топливом в области. На своей странице в социальной сети он отметил, что ситуация с поставками топлива в регион находится под полным контролем. Запасы имеются, дефицита нет. В то же время поставщиком топлива ПАО «Лукойл» по всей стране, в том числе и в нашем регионе, введено ограничение. На АЗС заправка топлива осуществляется только в бак автомобиля. 30 литров бензин и 60 литров дизельное топливо. На заправках вдоль трасс установлен лимит на бензин не более 30 литров и на дизельное топливо до 200 литров. При этом дефицита бензина в регионе нет, отметил Георгий Филимонов. Кроме того, губернатор озвучил следующие рекомендации: заправлять автомобиль по мере необходимости, а не впрок, производить заправку в топливный бак автомобиля, опираться только на официальную информацию от органов власти и крупных поставщиков. Мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ будет работать в Вологде. 26 июня с 10 до 12.00 медики проведут прием на ярмарке вакансий на улице Козленской, 2. 30 июня специалисты будут работать с 12 до 15.00 на площади Дрыгина. Пройти тест можно анонимно и бесплатно, результат будет известен через 10-15 минут. Пройти обследование можно не только в мобильных пунктах, но и в Центре по профилактике инфекционных заболеваний области, а также в поликлиниках по месту жительства. Около 1500 вакансий доступны для подростков в Вологодской области. На период летних каникул несовершеннолетние смогут устроиться подсобными рабочими, уборщиками, укладчиками, упаковщиками, вожатыми или документоведами. Чтобы устроиться на работу, подросткам необходимо обратиться в отделение занятости. Актуальные вакансии также размещены на портале «Работа в России». Стихи Сергея Есенина на китайском языке прозвучат в Вологде. Филолог-русист Сюй Сяо Дун презентует свою книгу, посвященную поэту, в Вологодской областной библиотеке. На протяжении многих лет автор исследует творчество Сергея Есенина. Он переводит стихи поэта в разных стилях, читает лекции в Китае и за пределами Поднебесной. Мероприятие пройдет 28 июня в полдень, вход свободный. Капитан «Северстали» Адам Лишко останется в команде еще на один год. Контракт с нападающим продлили до завершения следующего чемпионата. Предстоящий сезон станет для словацкого форварда восьмым в клубе, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный до 13 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец».
1: В Москве 17 часов.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Украина по мере ухудшения ситуации на фронте и потери территории взяла на вооружение тактику нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания с членами правительства. Глава государства добавил, что подобными действиями Киев пытается создать проблемы в сфере энергоресурсов, а также повлиять на туризм. В Москве получают информацию об этом по разным каналам.
3: Видим, что киевский режим, по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взяли на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят. Я прошу, конечно, прежде всего, задача оккупирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий.
1: Ранее сегодня Владимир Путин провел встречу в Кремле с выпускниками высших военно-учебных заведений. Уже после выступления, общаясь неформально с выпускниками, президент прокомментировал письмо, которое было написано Зеленским. Удар ВСУ по Старобельску противоречит просьбам Зеленского о личной встрече, подчеркнул президент.
4: Такие обращения не создают предпосылок. Они же к чему сводятся? К тому, чтобы наоборот, создать какой-то конфликтный потенциал. Вот он направил эту бумажку. Они же постоянно об этом говорят. Мы хотим личных встреч, хотим личных встреч. Ну и что? А через 3 дня удар по Старобельску. А как это понимать? Как это понимать? Ну что же здесь? Какие же предпосылки для личных встреч и переговоров? А потом, ну, вы, наверное, знаете, а если нет, я скажу. У них понимание ЛБС еще очень разное. Наши вот ребята сейчас добирают практически на Константиновку. Ну, там еще в подвалах кто-то сидит, прячется, отстреливается. Они говорят, это серая зона. Ну, серая, замечательная серая зона. Мы им сказали, давайте. В 22-м году еще сказали, уходите из Донбасса. Люди не хотят с вами жить.
1: В своем выступлении президент также отметил, что российские войска поджимают противника на всей линии боевого соприкосновения, близки к освобождению Константиновки. Также президент отметил, что весь Запад сейчас работает на Украину, поставляя Киеву беспилотники. Также с началом СВО, как подчеркнул президент, произошло качественное развитие многих видов вооружений, идет модернизация ядерной триады. Российские вооруженные силы нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотников дальнего действия, сообщили в Минобороны. Средства ПВО сбили 13 управляемых авиабомб, 5 крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, более 460 дронов. По данным Минобороны, подразделения южной группировки уничтожают разрозненные группы противника в юго-западной части Константиновки в ДНР. В течение суток формирование ВСУ вытеснено из 130 зданий в городе Красном Лимане. Также в ДНР группировка «Запад» овладела 5 опорными пунктами и очистила более полусотни зданий. Ситуация в российской экономике стабильна и нет поводов в этом сомневаться. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
5: Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена и здесь не вызывает ни у кого сомнений. Об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента. И он об этом говорил, и председатель правительства об этом докладывал главе государства. Что касается сильной волатильности на нефтяных рынках, да, она имеет место, и она так или иначе влияет на все экономики мира. Влияет это и на нашу экономику. Вот, вместе с тем, хотя, безусловно, нефтяные доходы продолжают оставаться существенным вкладом, так сказать, в формирование бюджета нашей страны, и растет все-таки их доля ненефтегазовых доходов. Но вместе с тем никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет в настоящее время.
1: Песков назвал милитаризацию экономики США после заявления Дональда Трампа о возможном производстве ракет «Патриот» на заводах американских автоконцернов. Мошенники рассылают фейковые судебные повестки, якобы от подразделения УБК МВД. Об этом предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. Отмечается, что мошенники отправляют пользователю на почту письмо, в котором представляются полицейским, следователем, офицером. Сообщают о предполагаемой судебной повестке против IP-протокола пользователя и предупреждают, что если получатель не ответит на это уведомление в течение суток, в отношении него предпримут серьезные юридические меры. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра небольшие дожди. Ночью 11-13, днем плюс 16-18 градусов. В Москве завтра без осадков. Ночью воздух остынет тоже до 11-13 градусов, а днем прогреется до 21-23.

0: А почему ты все-таки решил, что вот эта Оксана Степановна не была с ним в доле? Ты мне рассказывал, что во время создания нового цеха она очень легко оформила Царькова зоотехником. А ведь это нарушение.
1: Во-первых, не было прямых доказательств ее сговора с ними. Во-вторых, надо было учитывать ее прошлое. Ну и кроме того, люди к ней очень хорошо относились. Ну вот если бы ты ее увидел, ты бы
2: Сашенька,
1: поверил,
2: Сашенька, по-моему, она тебе очень нравилась.
0: Да, по-моему, тоже.
1: Да?
3: Чего это взяли?
1: Ты еще забыл про племянницу Царькова, Алевтина Васильевна. Да, ты с ней встретился? Да, но вот когда я уже шел к ней домой, я уже знал, что она не племянница Царькова. Как, ты домой к ней шел? Да. Почему не вызвал в РОВД? Ну, мне было очень важно увидеть ее квартиру и понять, как она живет. С Петром Петровичем давно знакомы?
2: 8 лет.
1: Алевтина Васильевна, тут дело в том, что Петр Петрович Царьков исчез.
2: Исчез?
1: Ну да, исчез. И выяснилось, что он замешан в преступлении.
2: Где Петр Петрович? Я не знаю.
1: Ну что ж, тогда будьте так добры ответить на вполне конкретные вопросы. Где вы работаете?
2: Временно не работаю.
1: Это временно уже длится 6 лет. На что вы живете? Алименты на ребенка вы не получаете.
2: Если вы так хорошо все знаете, зачем же спрашивать? Вы что, хотите меня испугать или унизить?
1: Да нет.
2: Ну так испугать меня трудно, а унизить униженного невозможно.
1: Но в это положение вы поставили себя сами.
2: Это у вас профессия такая, знать жизнь других лучше, чем они сами знают.
1: При чем тут профессия? Это логика жизни.
2: Логика жизни? Когда впервые я влюбилась, мне было 17 лет. Чудный парень. Молод, умен, хорош собой. Остроумен, ласков. В Андреевке случайно оказался. Мы через полгода должны были в Москву переехать. У него там квартира, дача, высокопоставленные родители. Я была на 6-м месяце, когда его арестовали. Чудный парень оказался обыкновенным уголовником. В Андреевке он скрывался, вот так вот.
1: Но замуж вы за него вышли, когда он был уже в тюрьме.
2: Да. Я пожалела его. Он очень тронул меня тем, что просил ребенка оставить. Сказал, что родители помогать будут.
1: Помогали?
2: Я написала им, когда Васечке был уже год. Ну, а зарплата у медсестры невелика. Мама к этому времени умерла, отец женился вторично. Женщина была с ребенком. Ну, а жили мы в такой маленькой двухкомнатной квартирке. Комнаты смежные. Нет, они не выгоняли меня. Но только так обрадовались, когда я сказала, что хочу перейти на квартиру, что забыли спросить, на какие деньги.
1: А родители мужа?
2: Ну, им я тоже написала, они опять не ответили.
1: А почему же вы все-таки на алименты не подали?
2: Ну, потому что к тому времени мне его деньги были не нужны. Так же, как и бывший муж. Он пришел ко мне, когда освободился. Только я его не приняла. И где он сейчас, на свободе или в тюрьме, или сдох под забором, мне это совершенно неинтересно.

0: Вы что-то ищете у меня?
1: Вы кого-то ждете?
0: Да, Васечку.
1: Я вот как раз ищу, где же его кровать. Где стол, за которым он делает уроки?
0: Да все вы прекрасно знаете.
1: Да нет, к сожалению, не все.
0: Васечка, он временно живет в интернате. Да, временно.
1: И сколько же временно он там проживает?
0: 14 месяцев.
1: 14 месяцев? Понятно.
0: Что вам понятно?
1: Ну, конечно. Он стал мешать Царькову и вам. И предлог есть. Большой, мол, стал. Многое уже понимает.
0: Как-то у Петра Петровича пропали часы. Золотые, старинные. Он примехонько пошел на кухню. Там Васечка на раскладушке спал. И руку в карман его штанишек. Хороший сыщик, да? Часы были там. Если бы он начал кричать, возмущаться, я бы не поверила. А Петр Петрович тонкий психолог. Он пригорюнился. Что, дескать, делать будем? Я поверила. Я Васечку вором обозвала. Я его по щекам отхлестала, а он, бедняга, с просонья ничего понять не может.
1: Алевтина Васильевна, возьмите, пожалуйста, трубку.
0: Слушаю.
1: Минуточку. Может быть, меня. Нет, вас.
0: Алло. Да, позвони попозже, я сейчас занята. Подруга. Васечка, здравствуй, мой хороший. Я так соскучилась по тебе. Ну, как ты там, а? Тут ко мне дядя один пришел. Мне с ним поговорить надо.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй.
0: А ты пойди пока на кухню, хорошо?
2: Что ж, кухня место привычное.
0: Я там баночку с крабами открыла тебе уже.
2: Я этих пресмыкающихся не ем.
0: Ну, там еще картошечка теплая стоит.
2: Ладно.
0: Ненавижу. Ненавижу прямо. Убить иногда хочется. Как вы считаете, это он часы в карман подложил, да?
1: Вам виднее.
0: Он. Я точно знаю. Вообще страшный человек. Целое складывается из кубиков. На одной стороне история с Васечкой. На другой его друзья. Он здесь их принимает.
1: А кто такие?
0: Ну вот, Валентин Семенович, шишка какая-то из мясокомбината. Всегда килограмма три вырезки тащит. Все норовит в уголке меня зажать, когда Петра Петровича нет. Получал неоднократно и только ржал, как жеребец. Так вот, однажды я услышала, как он Петра Петровича спрашивал, как, мол, ему удалось такую девку захомутать. А тот ему отвечает. Главное терпение. Посадил дерево и жди, когда плод созреет. Он сам к тебе в руки и упадет. Меня, оказывается, как дерево растили.
1: Неужели вы были столь наивны, что не понимали? За квартиру, за мебель, за тряпки. За все платить надо. Делец, если во что деньги вкладывает, обязательно должен прибыль получить. Навар.
0: А откуда же я знала, что он делец? Он же врал, что родители богаты, и что золото, камни, все наследство. Это уж потом он ничего не скрывал. Ужасно хвастал. Считал себя финансовым гением. Любил говорить, деньги могу делать из всего. Беру воду и делаю из нее сок. Беру воздух и делаю из него отбивные. Беру тебя за марашку и превращаю в принцессу.
1: И все-таки вы с ним оставались.
0: Я стала избегать его. год назад в моей жизни появился хороший парень. Шофер вместе с Петром Петровичем работает. И я поначалу ужасно боялась, что он во всем этом замешан. Но, к счастью, оказалось, что нет. Я бы и замуж за него вышла. Он хочет этого. Но как на него такой груз взваливать? Я старше на 5 лет, и Васечка у меня.
3: И прошлое.
0: А прошлое на то и прошлое, чтобы в прошлом оставаться.
1: Черт бы вас побрал. Что же это, вы хорошего парня за год от Царькова не могли оторвать?

0: Доброе утро.
1: Здрасте. Ой, постойте. Вы меня не знаете. Я здешний главбух. А вы из милиции.
0: Да.
1: Нас ночью обокрали. Пойдемте.
0: Ну, куда же вы бежите?
1: Закира Сергеевна. Она наш кассир. У нее ключи от сейфа.
0: А зачем вам ключи?
1: Но он же заперт.
0: Если заперт, может быть, и ничего не трогали.
1: Идемте, я вас очень прошу. Вот сюда.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Кира идет.
0: Да.
1: Кирочка, скорее. Иди скорее. Иди посмотри, что там в кассе.
3: Знал кто-то, что деньги есть.
4: Все цело.
1: Все?
4: Да.
1: А что же они хотели? В шкафу ведь ничего ценного не было. Старые ведомости, путевые листы, накладные. Ничего ценного.
0: Я сейчас вызову милицию, а вы попытаетесь определить, какие бумаги пропали. Сможете?
1: Постараюсь.
0: Извините.
5: Я Михаил Михайлович в колхозе «Прогресс». Срочно пришлите сюда оперативную группу и обязательно проводника с собакой. Да-да. Да, действительно, колхоз стал горячей точкой планеты, да. Угу. Спасибо.
6: Жизнь невозможно повернуть назад. И времени на миг не остановишь. Рабка-бара-бабан.

0: С нижней полки пропала одна папка с ведомостями и путевыми листами.
1: Поподробнее.
0: Это были платежные ведомости тех, у кого мы покупали бычков для откорма. И путевые листы шофера, который этих бычков перевозил сюда, а после откорма на мясокомбинат.
1: Кто был заготовителем мяса?
0: Царьков.
1: Так, шофер Игорь Прохоров. А где Оксана Степановна?
0: Она уехала в область на какое-то совещание.
1: Если обнаружите еще пропажу, сообщите.
0: Хорошо. Что-нибудь еще?
1: Все.

Клавдия Тимофеевна, позовите к телефону Игоря. Нету. Извините. Гараж? Прохоров вернулся? Где? Ясно.

0: Летний кинозал «Маяка». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: в Москве 17:30. Новости. В студии Наталья Христова. Нужно избегать бюрократии в работе выпускников с наставниками. Об этом сегодня говорил Владимир Путин на совещании с членами правительства. По словам президента, также важно не допустить того, чтобы программа наставничества чрезмерно загружала медработников.
1: Нельзя допустить, чтобы программа наставничества работала формально или с большими перегрузками для медработников, в том числе из-за необоснованного увеличения бюрократической нагрузки. Все это может обесценить сам смысл принятия решений. В этой связи прошу комиссию Государственного совета по направлению «Продолжительная и активная жизнь», Общероссийский народный фронт совместно с Национальной медицинской палатой организовать мониторинг реализации программы на местах. Нужно быть на связи с молодыми специалистами и их наставниками, собирать, анализировать их замечания и предложения. Минздрав, в свою очередь, должен обобщить лучшие практики наставничества, доводить их до больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, станций скорой помощи. И на основе такого, доказавшего свою практическую эффективность опыта, организовать постоянную методическую поддержку регионов.
0: Президент также дал поручение Кабмину и Минобороны принять меры, чтобы свести к нулю последствия атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру. Соединенные Штаты направят размороженные иранские средства на закупку для Ирана продовольствия и медицинских товаров исключительно производства США. Они поступят на подконтрольный Вашингтону эскроу-счет. Об этом заявил Дональд Трамп. Деньги будут использоваться исключительно для закупки медицинских товаров и продовольствия американского производства, включая кукурузу, пшеницу и соевые бобы у наших замечательных американских фермеров. Именно в этих товарах Иран остро нуждается, написал президент США в своей соцсети True Social. Народная ипотека под 3%, ежегодная индексация пенсии, соцпособий, зарплат бюджетников не менее чем на 20%, последовательное снижение НДФЛ. Сегодня на предвыборном съезде ЛДПР в Подмосковье была озвучена программа партии и определен федеральный список на выборах депутатов Госдумы. В него вошли 10 человек во главе с Леонидом Слуцким. В своем выступлении он заявил, что задачи ЛДПР ставят перед собой поистине масштабные и охватывает практически все сферы. По его словам, партия будет бороться за спасение каждого человека и спасение всей страны.
2: Дорогие коллеги, мы должны чувствовать себя совершенно по-особому. Чувство особой сопричастности к решению задач, которые нельзя оставлять на завтра, которые нужно было решать давно, но они не решены. И люди просят нас, партию, в которую они верят, принимать участие в решении этих задач, форсированном, полном и бесповоротном решение этих задач. Ответственность за это на нас.
0: Делегаты съезда ЛДПР представляют все 89 регионов страны, в том числе Донбасс и Новороссию, жители которых впервые примут участие в думских выборах 20 сентября. В торговом центре на юге Москвы на ребенка упал металлодетектор. Малыш был доставлен в больницу для осмотра. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил столичный главк Следственного комитета. Ранее в прокуратуре Москвы рассказали, что по предварительным данным на двухлетнего мальчика, который был с мамой, упал арочный металлодетектор. По данным СМИ, инцидент произошел в торговом центре «Колумбус». Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет 22 градуса, атмосферное давление 746 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Бад-Хомбурге. На старте соревнований российская теннисистка обыграла Энн Ли из США со счетом 6-1, 6-7, 6-1. В следующем раунде Александрова сыграет против соотечественницы Миры Андреевой. Россиянки завоевали серебро в стрельбе из винтовки на юниорском чемпионате мира. Мария Круглова, Анастасия Горохова и Елена Кретинина стали вторыми в командном зачете в стрельбе из малокалиберной винтовки с дистанции 50 метров лежа. Первое место заняли спортсменки из Швейцарии. Все 8 российских прыгунов на батуте, заявленные на этапы Кубка мира в Швейцарии и Португалии, получили шенгенские визы. Настроение нормальное в команде, запал боевой, ребята готовы к соревнованиям, рассказал главный тренер сборной России Алексей Рыжков. Швейцарская «Роза» будет принимать этап Кубка мира с 26 по 27 июня, португальская «Коимбра» с 4 по 5 июля. Баскетбольная единолига утвердила участие Астаны и «Динамо Владивосток» в следующем сезоне. С подробностями наш обозреватель Никита Загдай.
2: Единая лига ВТБ провела совет, на котором принимали решение относительно следующего сезона. Лига будет выглядеть иначе. Нижний Новгород закрывает свое представительство в высшем дивизионе российского баскетбола. Команда расформирована, и горожан в следующем сезоне не будет. Но на место горожан приходят приморская «Динамо» и казахстанская «Астана». Последние возвращаются в лигу после паузы и дают надежду нижегородцам через несколько лет вернуться в лигу. Следующий сезон пройдет в формате двухэтапного регулярного чемпионата после первого этапа разделения команд на две шестерки и продолжение. Возвращается формат плей-ин. Команды группы Б, которые займут с первого по четвертое место, разыграют две путевки в плей-офф. Бронзовая серия до двух побед теперь. Игры за третье место будут проходить по схеме 1-2. Суперкубок пройдет в Москве в сентябре. Состав участников будет объявлен позднее и сохраняется внутрисезонный турнир. Состав участников также будет известнее позднее. Ключевое резюмирую. Владивосток возвращается на карту баскетбольной России в высшем дивизионе. Напомню, что в начале 2000-х приморская «Динамо» представляла край на баскетбольной карте страны. И сейчас это будет делать «Динамо» и в единой лиге ВТБ расширение. Выступать новичок будет на Фетисов-арене. 5500 зрителей. И традиционно теперь вся страна представлена на баскетбольной карте. 12 команд, уже можно предвкушать новый чемпионат.
1: Новым главным тренером баскетбольного «Зенита» станет иностранец, заявили в клубе. «Мы в решающей фазе и надеюсь, что в ближайшие дни мы подпишем контракт и объявим имя. Это известный специалист», заявил генеральный директор «Зенита» Александр Церковный. В минувшем сезоне «Зенит» возглавлял сначала Александр Секулич, затем Дейн Радонич, а в серии за третье место командой руководил Ростислав Вергун. Арсен Захарян не перейдет этим летом в Краснодар. С нами никто не вступал в переговоры, опроверг слухи представитель российского футболиста. Захарян с 2023 года выступает за испанский «Реал Сосьедад». Ранее в клубе заявили, что не имеют никакой необходимости с ним расставаться. «Локомотив» не намерен продавать лидеров команды, заявил главный тренер клуба Михаил Галактионов. «Наша позиция – сохранение костяка. Я никого не готов отпускать. Хочу, чтобы наша команда сохранилась. Хочу дальше ее развивать», – рассказал Галактионов. Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет выручить порядка 50 миллионов евро на продажах Алексея Батракова, Артема Карпукаса, Дмитрия Воробьева и ряда других игроков. С вами был Юра Геворкян.
3: Театр HD представляет на большом экране «Инси» – танцевальный спектакль-импровизацию в постановке Саши Вальц на музыку знаменитой композиции Терри Райли. История, которая рождается здесь и сейчас. Танцевальный алфавит, из которого каждый артист собирает свои слова. Радость движения и сотворчества, умение слышать других, свобода пластики под заданный ритм, пилюля против серости. В афише кинотеатров с 28 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Для всех, кто уже проснулся.
5: Начнем сегодня с бессонницы. Оказывается, на симптомы этого очень опасного расстройства сна влияет открытость новому.
4: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.

0: Старшина,
1: что я желаю?
0: Берите машину с дороги.
1: Здравствуйте.
2: Шофер жив?
1: Был жив, когда отправлялись в больницу.
0: Пропускайте машину, пропускайте.
2: Откуда стреляли?
3: Не задерживайте.
1: Похоже, от того дерева.
2: Так.
0: Ну что, есть след?
2: Игорек, ты знаешь, кто в тебя стрелял?
1: Нет.
2: Ну, может быть, ты вспомнишь одного-двух людей, у которых вы с Серковым покупали бычков для колхоза.
1: Мы никаких бычков не покупали.
2: Ну-ну, держись.
4: Простите, держись. Вам пора.
2: Иду, иду. Выздоравливай.
5: Ну, вы ведь интересовались только цехом. Если вы хотя бы раз спросили, на что мы тратим прибыль...
2: Так на что вы тратили эту прибыль?
5: Покупали бычков. Так как своего мяса нам для поставок не хватало, но ведь ничего противозаконного в этом нет.
2: Насколько я понимаю, бычков вы действительно имели право окупать. Но вы должны были откармливать их до существующих норм и только потом сдавать. Так это было? Вы что, не поняли моего вопроса?
5: Петр Петрович, ну мы же не откармливали этих бычков.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Как же их у нас приняли?
6: А зачем их откармливать? Они и так были нужного веса.
5: Но для нас в этом нет никакого смысла. Это же не пойдет нам в план.
6: Да, не пойдет. Но если в отчетах вы покажете, что мы их откармливали.
5: Да вы что предлагаете мне, Петр Петрович?
7: Здравствуйте.
5: Добрый день.
6: Здравствуйте. Я предлагаю вам выполнить план этого года по поставкам мяса. У вас есть лишние корма для молодняка? Лишние люди, помещения? Ничего у вас сейчас этого нет. Потом, через год, через два, все это у вас будет. А сейчас мы только так сможем выполнить план.
5: Нет, Петр Петрович, это серьезное нарушение, я на это пойти не могу, нет.
6: Вы подумаете о другом, Оксана Степановна. В области вообще очень плохо с поставками мяса. Мы ведь не только колхозу помогаем, не только району. Мы всей области помогаем.
5: Ну, не могу я это взять на себя, понимаете? Ну, давайте я в райисполком съезжу. С Владимиром Сергеевичем посоветуюсь.
6: Вы что думаете, он благословит вас на нарушение? Конечно, нет.

0: спросит.
1: А если вы его выполните, кто с вас спросит, как вы этого достигли? Главное, выполнили. Ну, а если мы перевыполним, а это мы сможем, то честь и хвала вам.
2: И вы пошли на это?
3: Мне каждый день звонили из района. И все время требовали. План. План, план. И прежде всего, по сдаче мяса.
2: И вы сдавали, и план, конечно, выполнили.
3: Перевыполнили даже.
2: Ох, какую дорогую цену вы платили, Оксана Степановна. За фотографии. На доске почета и за место в президиуме.
3: Я поступала так не ради этого.
2: А ради чего? Ради хорошего отношения с районным начальством.
3: Ради того, чтобы государство получило мясо.
2: Да не надо лозунгов. Не надо заботой о государстве прикрываться. В этом году откармливали бычков?
3: Нет.
2: Нет. Значит, опять Царьков сдавал бычков, не завозя их в колхоз.
3: Когда узнала это, устроила настоящий скандал. Но это было за неделю до того, как он исчез. И вот тут я поняла, какой это страшный человек.

0: Вы что же это делаете-то, а? Я вам категорически запрещаю впредь так поступать. Вы слышите?
1: Не ожидал.
0: Категорически запрещаю! Вы слышите, Петр Петрович? И боюсь, нам вообще придется с вами расстаться.
1: Нет, милая, это я буду решать, когда нам расстаться.
0: Что?
1: Кто каждый день форму 24 в райцентр отправлял? Кто каждый день писал липу о прибавке в весе бычков, которых никто в глаза не видел?
0: Да вы что?
2: Вы, милая, 2 года обманывали государство.
0: Вы что говорите-то?
1: Что, не хочется в прокуратуру? Хочется остаться председателем. Вполне человеческие желания. Главное, легко исполнимое. Мы, милые, действительно скоро с вами расстанемся. Я в атмосфере недоверия и недоброжелательства работать не могу.
0: Ну и сволочь вы, Петр Петрович.
1: Сделаем так. В конце недели я в последний раз съезжу на заготовку мяса. Вы мне дадите 50 тысяч, я сдам бычков на мясокомбинат, отчитаюсь перед вами и напишу заявление по собственному желанию. По глазам вижу, что вы согласны.
3: И вы выдали ему 50 тысяч?
0: Да.
3: Да. Но хотя бы спросили, зачем в финале его кипучей деятельности он опять отправляется на заготовки?
0: Он сказал, что у него обязательства перед людьми, у кого он должен купить бычков, и что они его ждут.
3: И вы что, поверили в его бескорыстие?
0: Нет. Уже нет. Но бумаги у него были в порядке.
3: Да какие бумаги?
0: Накладные с мясокомбината, куда он сдавал бычков.
3: Вот. Прочтите и подпишите.
4: Да, я беру у вас подписку о невыезде из города.
0: Значит, вы не поверили ни одному моему слову.
3: Я на сей раз поверил. Только ваше признание было запоздалым.
5: Летний кинозал «Маяка».

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: Зеленый свет.
2: Здравствуйте, у микрофона Евгений Масейко. Сейчас, когда первый месяц лета вошел в третью декаду, важно напомнить правила дорожной безопасности для тех, кто посещает школьные лагеря о Вологде и города детства. Об этом и не только мы поговорим сегодня. Открывает второй выпуск программы заместитель начальника отдела организации аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции Вологодской области Максим Александрович Погодин.
1: Минутка безопасности.
3: Что касаемо статистики, по оперативным данным, на 16 июня 2026 года на территории Вологодской области с участием несовершеннолетних детей зарегистрировано 68 ДТП. В 2025 году зарегистрировано было 58, то есть это увеличение на 17%, в которых один ребенок погиб. В прошлом году трое погибших было, и 80 получили травмы различной степени тяжести. За 2025 год, если мы говорим конкретно про летние месяцы, с участием несовершеннолетних детей до 16 лет на территории региона произошло 75 ДТП. Повторюсь, за 3 месяца, в которых 3 ребенка погибли и 87 получили травмы различной степени тяжести. И если еще вернуться назад и сравнить с 2024 годом за 3 летних месяца, то количество тех же самых ДТП было больше. То есть количество в 2024 было 84. Пострадавших в них детей было 92. Погибших детей было двое. Это говорит в любом случае о том, что со стороны госавтоинспекции работа проводится и будет проводиться дальше по нарастающей. Ну, об этом говорят сами результаты. Ситуация сейчас на особом контроле, и летний период, он, я считаю, что это вот одни из самых длительных каникул, и дети предоставлены по большей степени сами себе. Это очень опасный период вот именно для безопасности детей. Это госавтоинспекция сейчас, скажем так, все силы и средства направила, все наряды ориентированы, очень плотно работаем в этом направлении.
2: О правилах перевозки ребят в транспорте советы от представителей юных инспекторов дорожного движения Вытегорского округа Ивлева Даниила и Дмитриевой Кристины.
4: Знатоки ПДД.
5: Здравствуйте. Летом мы часто ездим на каникулы к дедушке или на море. Я хочу рассказать, как правильно перевозить детей в машине. Каждый раз, садясь в машину, я сразу пристегиваюсь. Мое место на заднем сиденье. Даже если едем на короткое расстояние, ремень обязателен. Нельзя играть с ручкой двери и открывать окно без разрешения. Папа или мама за рулем должны быть сосредоточены. Я им не мешаю. Да и маленькие дети сидят в автокресле.
6: Здравствуйте. Летом мы с семьей и друзьями часто едем на экскурсии, в парке или в гости. Иногда мы пользуемся автобусом, маршрутным такси или обычным такси. Я хочу рассказать, как нужно вести себя в таком транспорте, чтобы поездка была безопасной. Первое правило. Как только я села в автобус или маршрутку, я сразу сажусь на свободное сиденье. Если все места заняты, я крепко держусь за поручни двумя руками. Нельзя стоять спиной к водителю или ходить по салону. При резком торможении можно упасть и удариться. Второе правило. Никогда не высовываться из окна. Летом жарко, хочется подышать свежим воздухом. Но даже чуть-чуть высовывать голову или руки опасно. Мимо может проехать другая машина и случится беда. Третье правило. Не отвлекать водителя. В автобусе или маршрутке водители отвечают за всех пассажиров. Нельзя громко кричать, бегать или стучать по сиденьям. Если нужно что-то спросить, я подхожу только на остановке или прошу помощи у родителей. Четвертое правило. Выход из транспорта. Я никогда не выхожу первой. Сначала выходит взрослый. Я обязательно смотрю по сторонам, нет ли машин, велосипедистов или самокатов. Нельзя выпрыгивать из автобуса, пока он не остановился полностью. Я знаю эти правила наизусть и всегда их выполняю. Летом каникулы должны быть безопасными и радостными. Спасибо за внимание.
2: И в завершении программы рекомендации от начальника управления воспитания, отдыха и оздоровления детей Министерства образования Вологодской области Рома Натальи Владимировны, где и как летом можно и нужно повторить правила безопасного поведения на объектах транспортной инфраструктуры.
1: Да, действительно, работа по обучению правилам дорожного движения ведется в постоянном режиме. У нас во всех школах организованы лагеря дневного пребывания. И, кроме того, работает 17 загородных лагерей. На всех сменах, во всех лагерях области проводятся единые дни безопасности, в которых принимают участники и сотрудники ГИБДД. Именно в рамках таких дней проводятся интерактивные занятия с сотрудниками ГИБДД, с демонстрацией служебной техники, экипировки, инструктажи игры с детьми, которые знакомят с правилами непосредственно безопасного поведения на дорогах, в транспорте. Там показываются тематические ролики, фильмы о правилах дорожного движения. Практические занятия с детьми проводятся по правилам безопасного поведения на дорогах, в транспорте, на объектах транспортной инфраструктуры. И также спортивные игровые программы, эстафеты по правилам дорожного движения. Кроме этого, проводится очень много мероприятий по станциям, квесты, игры, мастер-классы по изготовлению светоотражающих элементов. Детям дарят светоотражающие элементы для того, чтобы они их применяли на практике, и разбираются типичные ошибки пешеходов и реальная ситуация с использованием электросамоката. На сегодня профилактическими мероприятиями у нас уже охвачено более 18 тысяч детей в 404 лагерях. К завершению летней оздоровительной кампании 2026 года охват составит более 38 тысяч детей. Также хочется отметить, что у нас на базе детского оздоровительного образовательного центра «Лесная сказка» продолжает работу мобильный комплекс лаборатории. Лаборатория безопасности. Он работает круглогодично, но в летний период этому придается особое внимание. В ходе занятий дети демонстрируют дорожные ситуации, дорожные аварии с разбором причин, разъясняются последствия таких нарушений. Этот мобильный комплекс лаборатория безопасности работает не только на базе детского оздоровительного образовательного центра «Лесная сказка», но и передвигается, раз он мобильный, передвигается по всему нашему региону, а в летний период по детским лагерям, в которых отдыхают наши детки. Ну и, конечно же, необходимо отметить про отряды ЮИТ, которые работают тоже круглогодично. Они ведут просветительскую работу, проводят акции, мастер-классы, рейды вместе с сотрудниками госавтоинспекции. Рассказывают сверстникам о безопасных маршрутах, дом, школа, дом. Создают мультимедийный контекст. Необходимо отметить, что даже в летний период, и не даже, а постоянно и в летний период, мы работаем вместе с сотрудниками госавтоинспекции.
2: Слушайте в следующей программе «Велосипедисты и самокатчики. Как себя вести на дорогах, чтобы лето было безопасным и позитивным».
4: Зеленый свет.
7: Программа выходит в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».
0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: Маяк. В Москве 18 часов.
0: Новости.
8: студии Наталья Христова. Здравствуйте. Киев наносит удары по гражданским объектам в России, чтобы создать впечатление о якобы сильных позициях для возобновления переговоров. Об этом сегодня заявил Владимир Путин во время совещания с членами правительства, которое прошло в режиме видеоконференции.
4: Вот те угрозы, которые нам пытаются создать, дополнительные угрозы, которые Россия пытается создать, киевский режим, они должны, конечно, прежде всего силами Министерства обороны, других силовых ведомств, но и правительство Российской Федерации, руководители регионов должны сводиться к минимуму. Ясно, что эта задача непростая, но она абсолютно решает. Да, конечно, в этой связи нужно самым внимательным образом относиться к зонам своей ответственности. В зоне своей ответственности все должны работать ритмично. Что хотел бы в этой связи сказать? Все, что делается на этом направлении, этим самым киевским режимом, о котором я только что сказал, делается только с одной целью – создать для себя благоприятные условия в случае начала или, точнее, возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь идет, может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позициях. Потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому. Наши воинские подразделения, как мы знаем, сейчас об этом еще скажу, каждый день двигаются вперед. Во-вторых, все эти, по сути дела, террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, по, скажем, автобусу с белорусскими детьми, либо по студенческому общежитию в Старобельске, не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения, где, как я уже сказал, российские войска освобождают один населенный пункт за другим, одну территорию за другой.
8: Президент попросил вице-премьеров Александра Новака и Марата Хуснуллина доложить о работе по купированию последствий ударов ВСУ по территории России. Как отметил Хуснуллин, в Крыму сейчас наблюдается снижение туристической активности, но Кабмин в штабном режиме примет оперативные решения по развитию Крыма и Севастополя.
9: Благодаря системным мерам по развитию инфраструктуры Крымского полуострова у нас туризм является одним из драйверов развития экономики. Могу сказать, что в 2025 году, несмотря на все попытки там противника, чтобы нам мешать, у нас туристов было больше. 7,4 миллиона туристов было в 2025, в 2024 было 6,3 миллиона туристов. Вот у нас 75% туристов прибывает автомобильным транспортом, 25% железнодорожным транспортом. С учетом текущей ситуации происходит и некоторое снижение туристической активности на полуострове. Правительством совместно с регионами проработаны меры государственной поддержки предприятий в сфере туризма для сохранения кадров туристической отрасли и обеспечения при необходимости возврата туристам средств по ранее оплаченному бронированию, включая вопросы, в том числе и детского отдыха. Мы все вопросы это обсудили, представитель правительства доложили. В ближайшие дни документы соответствующие будут выпущены, так как вы поручали.
8: Ситуация на топливном рынке непростая. Власти разработали меры по росту поставок. Об этом, в свою очередь, заявил Новак.
10: Правительство принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей. Разработан комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива, особенно сейчас, в летний сезон, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты. Это позволяет нам решать периодически возникающие объективные логистические проблемы в отдельных регионах и на отдельных автозаправочных станциях. Особое внимание по вашему поручению уделяем Крыму, Севастополю, приграничным регионам. Уделяем внимание особое Дальнему Востоку и Калининграду, безусловно. Проводим фактически в ежедневном режиме оперативный штаб с участием нефтяных компаний и федеральных органов власти.
8: Ну и добавлю, что ранее сегодня Владимир Путин встретился с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН. В этом выступлении президент заявил, что российские бойцы сейчас близки к освобождению Константиновки. Также он отметил, что с началом СВО произошло качественное развитие многих видов вооружений, идет модернизация ядерной триады. Более 1000 образцов оружия и техники прошли проверку в боевых условиях в прошлом году. Российские вооруженные силы нанесли поражение объектам топливно-энергетической транспортной инфраструктуры Украины, складом горючего, используемого ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотников дальнего действия. Об этом говорится в сводке Минобороны за последние сутки. Средства ПВО сбили 13 управляемых авиабомб, 5 крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и более 460 дронов ВСУ. По данным ведомства, подразделения южной группировки уничтожают разрозненные группы противника в юго-западной части Константиновки в ДНР. В течение суток формирование ВСУ вытеснено из 130 зданий в городе в Красном Лимане. Также в ДНР группировка «Запад» овладела 5 опорными пунктами и очистила 52 здания. Завтрашний день отметится в Москве стабильной погодой. Как и сегодня, будет солнечно, обойдется без осадков. Затем, однако, ненадолго в Москве похолодает, но уже к воскресенью, как прогнозирует ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, вновь потеплеет до показателей нормы.
11: Завтра в среду также будет солнечно, без осадков. Минимальная температура воздуха составит плюс 10-13, максимальная плюс 20-23. Ну и в четверг, пятницу атмосфера будет неустойчивой. Через регион пройдет фронтальный раздел, поэтому облаков станет больше, пройдут дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон. В ночные предутренние часы плюс 8-11, а в дневное время посвежеет до плюс 17-20, а это на 5 градусов ниже климатической нормы. В субботу снова распогодится и 20-23, в воскресенье потеплеет опять до нормы 22-25 градусов, но здесь в теплом секторе циклона пройдет дождь и не исключена гроза.
8: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
8: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков Центра ФОБОС, завтра небольшие дожди, лишь 16-18 градусов, в Москве без осадков и 21-23.

0: Літній кінозал «Маяка».
1: Давайте лучше перейдем к фактам.
2: Да, давайте.
1: Оказывается, вы член общества охотников. Да?
2: Да.
1: Ну и где же ваше ружье?
2: Украли.
1: Да.
2: Понимаете, хранил его на антресолях недели три назад. Взглянул, нету.
1: Ну что ж, надо было в милиции заявить, дело ведь очень серьезное.
2: А зачем? Вы бы сразу на Аркадия подумали. Вот и начались бы у парня неприятности.
1: Вы что, допускаете, что он мог взять?
2: Аркашка у меня? Да нет, что.
1: Кто же тогда взял?
2: Ума не приложу.
1: Ну да. Церков исчез.
2: Что вы говорите?
1: Да.
2: Значит, почувствовал, что пахнет жареным и унес ноги.
1: А может быть, не унес, а протянул?
2: Может быть. Только мы здесь ни при чем. Скорее всего, ему важно было от нас избавиться, а не нам от него.

0: Вова, Вова, пошли.
1: Пойду, пройдусь по перрону.
2: 10 минут стоянка.
0: Разрешите?
3: Добрый день. Здесь все занято. Ничего, освободят. Мое законное 16-е. О, проводник сказал, занимай.
4: Ну, занимаем, нет что.
3: У меня к вам просьба, будьте любезны. Не поможете чемоданчик наверх забросить?
4: А сам-то что, немощный, что ли? Ветеран?
3: Да нет, просто руку поломал. Недавно только зажила.
5: Ну ладно, для себя бутылка.
3: Ну конечно, само собой разумеется. Стоять!
2: Не будем шуметь, Аркадий Семенович. Руки можно опустить. Надо просить.

0: Проходите. Здравствуйте, Аркадий Семенович.
1: Здравствуйте.
0: Садитесь. Я надеюсь, на этот раз вы будете более разговорчивым.
1: Зря надеетесь.
0: В прошлую нашу встречу вы осчастливили меня только своими анкетными данными, но все это я знаю из вашего паспорта.
1: А что паспорт? Не настоящий?
0: Настоящий.
1: А у меня все настоящее.
0: Да, славно. Для начала вопрос совсем несложный. Почему вы вдруг решили отправиться в путешествие в Среднюю Азию?
1: А может, я об этом всю жизнь мечтал?
0: Ну что, бывает. Но вы бы хоть заявление написали на отпуск, а то взяли, да исчезли.
1: Тепла захотелось.
0: По теплу соскучились.
1: Угу.
0: Но о том, что вы отпускных не взяли, я не спрашиваю. Зачем вам, если у вас с собой было наличными около 20 тысяч рублей?
1: Копил всю жизнь.
0: Ну, а пистолет с собой зачем прихватили? За хранение оружия?
1: Знаю, гражданин следователь. Я уголовный кодекс проходил. Биографию мою знаете.
0: Это не скрою от вас.
1: Ну и привлекайте за хранение оружия. Кстати, если бы вы его у меня не обнаружили, за что вы могли меня арестовать? За что?
0: Интересный вопрос. Но я вам на него отвечу чуть попозже, а пока скажите, где и когда вы пользовались пистолетом? Только, пожалуйста, без фантазии. У меня вот тут заключение экспертов. Стреляли вы из пистолета совсем недавно.
1: Ну, было. Было. Ну, поехал как-то в лес, взял с собой. Думаю, вдруг хулиганы нападут.
0: Это на вас, что ли?
1: А что, у меня на лбу, что ли, написано, что могу за себя постоять? А пушку так, прихватил, стрельнул так из нее пару раз по мишени.
0: По мишенью случайно не был грузовик, вернее, водитель грузовика?
1: Ах, вот вы что мне пытаетесь пришить. Ясненько. Не выйдет, гражданин следователь. Ваши эксперты под этим не подпишутся.
0: Почему?
1: По грузовику из ружья стреляли.
0: Ах, вот оно что. Откуда вам все это известно? Отвечайте, пожалуйста, только быстро.
1: Ну,
0: быстро.
1: Это самое...
0: Быстро.
1: Ну, слышал.
0: От кого? Быстро, ну быстро. Быстро.
1: Ну, от кого-то и Шиферюк. А кто-то болтал. Знал бы, что важно, запомнил бы.
0: Эта версия, Аркадий Семенович, не проходит. Другого ничего нет?
1: А почему не подходит?
0: Ну, я объясняю. Если даже кто-то из ваших знакомых и видел грузовик с двумя отверстиями на лобовом стекле, как же... Он, не будучи специалистом, мог определить, из какого оружия стреляли. Вы что думаете, что эксперт сложил руки в рупор и кричал налево и направо? Стреляли из охотничьего ружья. Кто не слышал, повторяю, так что ли?
1: Я как сказал, так и буду стоять до конца.
0: Ладно, теперь мы перейдем к вашим путешествиям. Скажите, вы часто делали турпоездки в колхоз «Прогресс»?
1: Может, был, а может, не был. Что я, нанимался запоминать все?
0: Вас нанимали совершенно для другого. Скажем, проникнуть в правление колхоза «Прогресс» и похитить там кое-какие документы.
1: Чихня. Больше ни на что отвечать не буду.
0: Обратите внимание, вы отказываетесь отвечать на вопросы тогда, когда никакого вопроса не было. Я вас не спрашивал, были вы в колхозе «Прогресс» или нет. Я это утверждал. Вы там были, Аркадий Семенович. Вот сейчас вы вернетесь в камеру, тщательно все проанализируете, что вы делали в колхозе «Прогресс», шаг за шагом. Я надеюсь, вспомните, где наследили.

0: Арестованный Галкин, на допрос. Быстро.
1: Расскажите про ваши отношения с Цирковым.
2: С Цирковым не знаю.
1: Вы очень плохо относитесь к Циркову. Вычеркнули его фамилию из своей записной книжки, а почему? Вы что, поссорились? Разошлись по каким-то идейным соображениям? Он вам не заплатил за услуги. Ну, нарушил какое-нибудь обязательство. Ох, Виталий Петрович. Виталий Петрович, моя фантазия иссякла. Ну, скажите хоть что-нибудь. А может, все дело в том, что Петр Петрович никак и никогда уже не сможет позвонить, потому что ее в живых нет.
2: Ну, я его знал. Не близко.
1: Не близко. Это уже кое-что. А теперь давайте поговорим о ваших «Жигулях». У вас левое переднее колесо жует резину, да?
2: Жует. Я в прошлом году в яму влетел этим левым передним. И с тех пор жует, точно.
1: А сход-развал делали?
2: Да, конечно.
1: И балансировку?
2: А как же, обязательно?
1: Даже не знаю, чем вам помочь. И резину жует. И такой характерный отпечаток следа получается. Вот, посмотрите. Это отпечаток следа левого переднего колеса. Фотография сделана на обочине шоссе возле холма, с которого стреляли в водителя грузовика.
2: Нет.
1: Ну что, я уверяю, вас стреляли. Тогда на холме было очень много снега, но глина с этого холма все-таки очутилась на коврике вашей машины. Как это все объясните?
2: Не хочу за них под пулю идти, не хочу. Меня же силой вот башку в петлю так и тянут. Ну, до каких же пор? Это все Аркашка. Аркашка, подлец!
1: Ну, успокойтесь. И расскажите, пожалуйста, все по порядку.
2: Вы просто обязаны сказать мне, что меня не расстреляют. У меня жена, сын, внучка. У меня есть тетки две родные. Я им помогаю.
1: Это суд будет решать, а не я. Но суд учитывает чистосердечное признание. А главное, вам душу нужно облегчить, Виталий Петрович. Как же можно жить с таким грузом, Виталий Петрович?
2: Ужасно. Вы думаете, мне легко все эти махинации давались, да? Я ведь от страха ночей не спал. А заснешь, так кошмары терзают. А сколько раз воображение меня сажали, допрашивали, приговаривали, расстреливали. Я от этой жизни с ума сходил. Я месяцы до пенсии считал.
1: Ну, до пенсии вам еще далеко.
2: 56 месяцев, 24 дня. Но это было до того. А теперь уж жизнь остановилась.
1: Рассказывайте, Виталий Петрович.
2: Ну, с чего же начать? Все шло вроде бы ничего. Когда 19-го этого месяца... Царьков приехал на мясокомбинат.

0: Плохие дела.
1: Что случилось?
0: Председательша все узнала.
1: Что узнала?
0: Что Бычков мимо колхоза возим прямо сюда, на мясокомбинат.
1: Ну, она узнала того, чего нету. Но это твоя забота.
0: Тогда всего остального тоже может докопаться. Она же жуткий виск может поднять. А уж АБХСС намотают. Платежные ведомости начнут проверять. Накладные.
2: И весы найдут.
0: Вот.
2: С магнитом. А излишки куда денем?
0: Вот. И поехали дальше крутить.
1: А тут ты и колонешься. Колонется?
2: Колонется.
1: Председательшу замочить можно.
0: О, Господи. Ты что? Ты что, с ума сошел?
1: Платежные ведомости где?
0: В бухгалтерии правления.
1: Выкрадем.
0: Выкрадим, замочим. Тут только начни, не остановишься. Путевые листы надо будет красть. Шофера тоже придется замочить.
2: А что он знает?
0: Он знает, что никаких Бычков сюда не возил.
1: Тихо. А ты что предлагаешь?
0: Да я вот все думал. Оксане хороший куш надо дать.
1: Возьмет?
0: Ну, если дать штуку или даже 10, может, и не возьмет. А вот если 1040.
1: Ты что же, помер нас пустить хочешь?
0: По 10 000 с носа. Не обеднеем.
1: Обмозгуем, Аркаш. Обмозгуем тебя, информируем.
3: А в пятницу утром Крынкин вручил мне пачку 50-рублевок по 10 000. И говорит, положишь бардачок, и завтра в 4 на своей машине будешь ждать меня у 10-го километра Вышгородского шоссе.

0: Это тоже тебе. Че это?
1: Почитай.
0: Василий Ефимович Мешков.
1: Мешков. Похож? Похож. Родная мама не различит. Адресочек надежный дам. Далеко. Ну, климат сухой. Без бармак, фрукты, овощи.
0: Не понял.
1: Ой, не понял. Вот это не понял. Председательство и она заложить может. Так что эти деньги не взятка тебе. А так, проездные, подъемные. Что, мало, что ли?
0: Так что же ты хочешь, чтобы я на старости лет в бега пустился?
1: Это не я хочу. Этого жизнь требует.
2: Летний кинозал «Маяка».

предвкушение старта. Рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ОЛ Бен, Санкт-Петербург, ОМН 117-784-728-38-60.

вопрос ему на суточно.ру. 6+. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Владимир Путин рассказал, на какой базе Москва готова вести переговоры по Украине. Это договоренности Стамбула, модальности Анкориджа, реалии на земле и принципы, оглашенные им в выступлении в МИДе в июне 2024 года.
2: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле и, напомню, были парафированы тогда украинской делегации. Значит, все их устраивало. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел. Но будем исходить из того, что есть, будем дальше двигаться уверенно по всем направлениям, обеспечивая безопасность наших граждан, решая вопросы экономического характера и в масштабах страны, и в регионах Российской Федерации, с опорой на то, что у нас происходит в области стабилизации в сфере экономики, государственных финансов и укрепления вооруженных сил.
0: В своем выступлении на совещании с правительством президент также отметил, что Киев сейчас наносит удары по гражданским объектам в России, чтобы создать впечатление о якобы сильных позициях для возобновления переговоров. Власти рассматривают возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Об этом на совещании у президента заявил вице-премьер Александр Новак. Он напомнил, что сейчас уже действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина. По словам Новака, текущая ситуация на топливном рынке в стране непростая, но контролируемая. Правительство делает все, чтобы стабильно обеспечивать потребителей топливом. Вице-премьер добавил, что все нефтеперерабатывающие заводы сейчас увеличили мощности. Также сокращены сроки их ремонтов, а все плановые ремонтные работы перенесены на более поздний срок. Правительство держит ситуацию на особом контроле. В частности, Кабмин следит за ценовой динамикой, а также вопросами обеспечения потребителей бензином и дизельным топливом. ФАС, в свою очередь, дала указание региональным управлениям усилить контроль за продажей топлива в мелком опте, на АЗС и для аграрного сектора. Соединенные Штаты направят размороженные иранские средства на закупку для Ирана продовольствия и медицинских товаров, исключительно производства США. Они поступят на подконтрольный Вашингтону эскроу-счет, заявил Дональд Трамп. Эти деньги будут использоваться исключительно для закупки медицинских товаров и продовольствия, включая кукурузу, пшеницу и соевые бобы от наших замечательных фермеров. Именно в этих товарах Иран остро нуждается, написал президент США в своей соцсети True Social. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.
1: Погода.
0: В Москве сейчас 22 градуса без осадков. Атмосферное давление в пределах нормы 746 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с баскетбола. Клубы «Динамо» из Владивостока и «Астана» из Казахстана стали новыми участниками единой лиги ВТБ. Это решение было принято на совете лиги, который прошел сегодня. Уфимская «Динамо» и челябинский ЧБК могут войти в состав участников единой лиги ВТБ в сезоне 27-28. При этом оба клуба уже в предстоящем сезоне будут представлены в молодежной единой лиге ВТБ. Нижний Новгород не сыграет в предстоящем сезоне единой лиги ВТБ. Команда выступит только в молодежном первенстве. Скандальные ситуации во время церемонии награждения с участием гимнасток России и Украины привели к изменению правил. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Международная федерация гимнастики добавила два новых пункта в правила поведения во время церемонии награждения, сообщила пресс-служба организации. Статья 13 запрещает политические, расовые или религиозные акции, а также использование символики, жестов и неофициальной атрибутики на пьедестале. Статья 14 устанавливает ответственность за нарушения для спортсменов и федераций вплоть до дисквалификации с аннулированием результатов и лишения завоеванных наград. В марте на церемонии награждения призеров этапа Кубка мира в упражнениях с обручем обладательница серебряной награды россиянка София Ильтерякова, стоявшая на пьедестале, не повернулась лицом к табло с изображением флагов Украины и Италии, когда играл гимн в честь победительницы соревнований. Главный тренер сборной России Татьяна Сергаева объяснила поведение 15-летней спортсменки растерянностью. Гимнастки вынесли предупреждение. В мае на чемпионате Европы по художественной гимнастике россиянки впервые за 5 лет выступали с флагом и гимном. Во время исполнение гимна России в честь победы в упражнениях с лентой Яны Заикиной в соревнованиях юниоров украинка София Краинская надела наушники и закрыла лицо руками.
1: Президент России Владимир Путин постановил учредить и проводить ежегодно с 27 года комплексные многоэтапные спортивные соревнования Кубок защитников Отечества среди ветеранов боевых действий и военной службы, в том числе занимающихся адаптивным спортом. Соответствующий указ подписан главой государства. За победу на всероссийском этапе будет вручаться приз президента Российской Федерации. Он станет высшим признанием спортивных достижений ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы. Футбол. Защитник «Спартака» Илья Самошников может сменить клуб в летнее трансферное окно. Услуги 28-летнего Самошникова были предложены нескольким командам РПЛ, в том числе «Крыльям Советов», сообщает «Метарейтингс». Илья Самошников перешел в «Спартак» летом 25 года, но провел всего 3 матча за минувший сезон в чемпионате РПЛ. Итальянский тренер Дженаро Гаттузо возглавил римский клуб «Лацио». Ранее Гаттузо работал главным тренером сборной Италии, но покинул этот пост после поражения в финале отбора к чемпионату мира от сборной Боснии и Герцеговины. «Лацио» по итогам минувшего чемпионата Италии занял 9-е место. Теннис. Екатерина Александрова пробилась во второй раунд турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге, обыграв Энн Ли 6-1, 6-7, 6-1. За выход в четвертьфинал Александрова сыграет со второй сеянной еще одной россиянкой Мирой Андреевой. Анастасия Захарова пробилась во второй круг на турнире WTA 250 в Исборне. Россиянка победила украинку Стародубцеву 6-4, 3-6, 6-3. Далее сыграет с немкой Татьяной Марией. Российские пятиборцы пропустят финал Кубка мира, который пройдет с 26 по 28 июня в Будапеште. Тренерским советом было принято это решение. Спортсмены сосредоточатся на более качественной подготовке к чемпионатам Европы и мира, которые являются двумя самыми главными стартами сезона, сообщил ТАСС главный тренер сборной России Андрей Макушин. И пока это все новости спорта.
3: Театр HD представляет на большом экране «Инси» – танцевальный спектакль-импровизацию в постановке Саши Вальц на музыку знаменитой композиции Терри Райли. История, которая рождается здесь и сейчас. Танцевальный алфавит, из которого каждый артист собирает свои слова. Радость движения и сотворчества, умение слышать других, свобода пластики под заданный ритм, пилюля против серости. В афише кинотеатров с 28 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Маяк.

0: концом. Ну, а мы излишки на комбинате ликвидируем. Документ у нас в порядке. Чего молчишь? Ну, может, все не так? Может, и председательша ничего не учуяла. А учуяла, так у самой рыльца в пуху. А ты решил дело прикрыть и напоследок нас немножко подоить, так?
1: Да так, так. Он, гадюка, хотел нас на крюк посадить и доил бы, доил бы.
2: Но ты, неоприходованный дебил, с твоими мозгами только и понять, о чем я думал, о чем нет. Вы, варьё дешевое, советом не будете давать. Паспортишко подсунули.
0: Это выходит, Аркадий-то прав. Если бы ты паспорт да деньги взял, это одно дело. А так выходит...
1: Но ты, волк поганый! Ай! Гад! Гад!
3: Ты чего? Ты чего? Эй! Ты чего? Эй! Он чего? Что же вы это? Ты чего?
0: Чего?
3: Все! Что же вы это? Что же вы это?
0: Да, в машину.
3: Что же вы это?
1: Кладбище.
0: Машина.
1: Недалеко.
0: А, какое кладбище?
1: 30 километров.
3: Зачем?
0: На кладбище каждый...
3: Кузов? Зачем ко мне машину? Кузов?
0: Проведу.
3: Ой. Давайте в кузов. Ой, куда бы?
0: Открывай.

0: чего смотришь?
1: Вот и все.
0: Нет, не все. Теперь его шофера убирать надо.
2: Ну, а со Сташковым ты встречался?
3: Со Сташковым. Да. Люсь, Люсь, на, возьми. Когда мы уже заканчивали дело со следователем прокуратуры, я встретился со Сташковым, и у нас состоялся очень неприятный разговор.
4: Да, я рекомендовал Царькова Оксане Степановне как энергичного делового человека.
3: Откуда вы знали его деловые качества?
4: Петр Петрович Царьков в течение ряда лет работал заместителем директора за год конторы, и никаких претензий к нему не было.
3: Владимир Сергеевич, вы или плохо осведомлены, или...
4: Предпочитаю быть плохо осведомленным.
3: Тогда разрешите, я вас просвещу.
4: Да, конечно, конечно.
3: Вы не будете возражать?
4: Ну, что вы.
3: Ревизии неоднократно скрывали всевозможные злоупотребления на этой за год конторе. Откровенного криминала, правда, долго выявить не могли.
4: Угу.
3: Но несколько лет тому назад директор этой конторы был арестован и судим.
4: Что вы?
3: Да, вы не знали.
4: Ну-ну.
3: Косвенные улики были и у Царькова, но директор почему-то решил его не выдавать. И чтобы от греха подальше, Петр Петрович сделал себе пенсию. А вы? Да-да. Именно вы вытащили его на свет Божий из небытия и пустили в дело.
4: Я только посоветовал.
3: Рекомендовали.

0: же не частное лицо. Владимир Сергеевич, вы сотрудник райисполкома, и ваша рекомендация для Оксаны Степановны была чуть ли не приказом.
1: Она не девочка. Ее действиям дана принципиальная оценка. Ее сняли с председателей колхоза, исключили из партии. Чуть до суда дело не дошло.
0: И опять вы не в курсе дела. Да, суд был.
1: Но?
0: Но ограничился условной мерой наказания. И получается, будто бы вы к этому делу не имели никакого отношения.
1: Не имел.
0: Вы первопричина. Ваша бездеятельность, ваше незнание людей, ваше благодушие и, может быть, да-да, может быть, и личная заинтересованность.
2: Вы, товарищ, зарываетесь в своем служебном рвении. Деньги у Царькова я не брал.
0: Но услуги он вам оказывал.
2: Он мне?
0: Вы помните, когда ваша дочь поехала поступать в институт?
2: Прекрасно помню.
0: С ней поехал Царьков.
2: Поехал.
0: Это он сделал ей жилье.
2: Ну?
0: И один из преподавателей этого института был его знакомый.
2: Вот в чем дело. Она прекрасно, она медалистка. Если Царьков сказал своему знакомому о ней какие-то добрые, хорошие слова... Разве это решает дело? Дорогой товарищ, это чепуха.
0: Чепуха?
2: Это чепуха!
0: Ну что ж, тогда я должен буду сообщить об этой чепухе в райком партии и в райисполком. Вы, лично вы, первопричина падения Оксаны Степановны. Да-да, вы.
3: Ну и какой был приговор?
0: Братьев Крынкиных к высшей мере наказания... Галкину 15 лет, а Сташковым занялся райком партии.
4: Не знаю, мне жалко только Царькову.
3: Думаешь, она не была в курсе дел?
0: Да нет. Что ты говоришь? Она продала дом и уехала, так и ничего с собой не взяла. А новые жильцы удивлялись, как же так? Денег не взяла, а все оставила. Куда она уехала? Кому? У нее же никого не было на всем белом свете.
4: Ребята, поехали. Поехали.
5: Поехали.
0: Ну вот. Люся сказала, поехали, ребята. А мы еще раз встали у того места, где Алешка держал свой последний бой. Всем нам уже немало лет, но вся наша осознанная жизнь прошла в мирное время. К сожалению, нам иногда приходится жить по условиям военной поры. Это не преувеличение. Иначе не погиб бы Алешка. Иначе нам не приходилось бы в своей повседневной работе встречаться с теми, кто угрожает людям, обществу. В общем, невеселая эта работа. Но мы выбрали себе это дело и будем стоять до конца. И теперь, если станет особенно трудно, кто-нибудь из нас, возможно, вспомнит вот это самое место, где на помощь Алешке пришли безоружные люди на хорошо вооруженных бандитов и взяли их. Взяли. Вот это придает силы. Вот это не оставляет сомнений, на чьей стороне всегда будет победа.
6: Летний кинозал «Маяка».

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. В Вологодской области нет дефицита бензина, об этом заявил губернатор Георгий Филимонов. По его словам, ситуация находится под контролем. При этом из-за повышенного спроса в разных регионах страны поставщики ввели временные ограничения на отпуск топлива. Так, на АЗС «Лукойла» бензин отпускают только в бак автомобиля до 30 литров, дизельное топливо – до 60. Глава региона обратился к поставщикам с просьбой обеспечить стабильные поставки и направил обращение в ФАС для проверки законности введенных ограничений. Отделение Социального фонда России по Вологодской области досрочно перечислит часть пенсий и пособий за июль и выплаты из средств материнского капитала. Это связано с праздничными и выходными днями. Так, 3 июля на счета вологжан поступят ряд пособий за июнь, а также ежемесячная выплата из материнского капитала. Далее выплаты будут перечисляться по обычному графику в течение месяца. В Вологде в июле начинается строительство санаторно-оздоровительного центра для реабилитации участников СВО и членов их семей. Трехэтажное здание возведут на пересечении улиц Возрождения и Псковской. На первом этаже разместится многофункциональный центр, а на втором и третьем – медицинские кабинеты и санаторные койки. Центр сможет принимать до 2500 человек в год. Проект стоимостью более 200 миллионов рублей планируют завершить в декабре 2027 года. В Череповце в этот четверг открывается учебный класс для подготовки сестер милосердия по уходу за тяжелобольными людьми. Он разместится на базе строящегося храмового комплекса святителя Николая Чудотворца в северном районе города. Обучение организуют специалисты Центральной клинической больницы святителя Алексия из Москвы. По итогам курса слушатели получат квалификацию «младшая медицинская сестра по уходу за больными». В Вологде к концу этого года планируют завершить строительство крупнейшего на северо-западе мультитемпературного складского комплекса. Объект площадью 37 тысяч квадратных метров возводят на Старокирилловском шоссе. Он станет важным логистическим центром для региона и будет обслуживать торговые сети Вологодской и Архангельской областей. Сейчас на стройплощадке ежедневно работают около 150 специалистов. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал этого года. Экспорт вологодских кондитерских изделий вырос на 19%. За полгода региональные производители отправили за рубеж более 2000 тонн шоколадной, сахаристой и мучной продукции. Поставки увеличились на 19% по сравнению с прошлым годом. Основными направлениями экспорта стали страны СНГ, среди которых заметный рост показали Армения, Таджикистан и Киргизия. В регионе кондитерскую продукцию выпускают около 50 предприятий. Сразу 7 выпускников из Череповца получили максимальные 100 баллов на ЕГЭ по физике. Об этом пишет официальный сайт города. Среди них учащиеся лицея АМТЭК, а также школ номер 10, 23 и 26. Всего в Вологодской области на высший балл экзамен по физике сдали 20 человек. В этом году этот предмет выбрали 900 выпускников. Уже с 1 сентября в Вологде открывается обновленная детская библиотека номер 7 на улице Авксентьевского. Трехмесячный ремонт подходит к завершению. После модернизации библиотека станет современным пространством для чтения, творчества и общения. Для посетителей оборудуют новые залы, пополнят книжный фонд 4000 изданий и откроют доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки. Также учреждение станет полностью доступным для маломобильных граждан. В Череповце сотрудница банка помогла 70-летней пенсионерке сохранить более 2 миллионов рублей. Мошенники убедили жительницу Бабаева приехать в город и снять все сбережения, пугая якобы оформлением доверенности и доступом к ее счетам. Сотрудница банка Светлана Русанова убедила пенсионерку отказаться от снятия денег, сохранив сбережения. По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело. Вологодская область присоединяется к всероссийской акции «Веди родителей в музей, театр, концертный зал». Она пройдет с 1 июля по 15 августа. Владельцы пушкинской карты смогут посетить культурные мероприятия, а их родители приобрести билеты со скидкой. В регионе к акции подключились 28 учреждений культуры. Для жителей и гостей области подготовили экскурсии, выставки, концерты и другие программы для семейного отдыха. И в завершении выпуска в Вологде и Череповце завтра и послезавтра будет работать телефон здоровья. Жители смогут получить бесплатные консультации специалистов наркологической службы. 24 июня на вопросы о профилактике и реабилитации ответит врач Вологодского областного наркологического диспансера. Телефон 720060. А в четверг, 25 июня, в Череповце консультации проведут по теме профилактики наркомании. Звонки принимаются с 15 до 16 часов по телефону 55 18 47.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце ночью синоптики обещают 8 градусов тепла, завтра днем преимущественно без осадков, максимальная температура на улице днем 20 градусов, атмосферное давление ниже нормы и существенно не изменится, ветер северо-западный, западный от 8 до 13 метров в секунду.
2: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
1: В Москве 19 часов.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с правительством. При этом президент подчеркнул, что теракты Киева не могут повлиять на ситуацию на фронте, где российские военные освобождают территорию за территорией. По словам президента, Россия будет двигаться вперед с опорой на стабилизацию экономики и достижения военных. Угрозы, которые пытаются создать Россия и Киев, должны сводиться к минимуму, обратил внимание правительство и Минобороны президент.
3: Вот те угрозы, которые нам пытаются создать, дополнительные угрозы, которые Россия пытается создать, киевский режим, они должны, конечно, прежде всего силами Министерства обороны, других силовых ведомств, но и правительство Российской Федерации, руководители регионов должны сводиться к минимуму. Ясно, что эта задача непростая, но она абсолютно решает. Да, конечно, в этой связи нужно самым внимательным образом относиться к зонам своей ответственности. В зоне своей ответственности все должны работать ритмично. Что хотел бы в этой связи сказать? Все, что делается на этом направлении, этом самом киевским режимом, о котором я только что сказал, делается только с одной целью – создать для себя благоприятные условия в случае начала или, точнее, возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь идет, может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позиций. Потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому. Наши воинские подразделения, как мы знаем, сейчас об этом еще скажу, каждый день двигаются вперед. Во-вторых, все эти, по сути дела, террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, по, скажем, автобусу с белорусскими детьми, либо по студенческому общежитию в Старобельске, не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения, где, как я уже сказал, российские войска освобождают один населенный пункт за другим, одну территорию за другой.
1: Президент сегодня также отметил, что Украина по мере ухудшения ситуации на фронте и потери территории взяла на вооружение тактику нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России. Подобными действиями Киев пытается создать проблемы в сфере энергоресурсов, а также повлиять на туризм. И в Москве получают информацию об этом по разным каналам. Президент попросил вице-премьеров Александра Новака и Марата Хуснуллина доложить о работе по купированию последствий ударов ВСУ по территории России. Хуснуллин сообщил, что в Крыму наблюдается снижение туристической активности. Кабмин примет оперативные решения по развитию полуострова и Севастополя. Ситуация на топливном рынке непростая. Власти разработали меры по росту поставок, заявил в свою очередь зампред Александр Новак.
4: Введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива. Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Также в ежедневном режиме решаем логистические вопросы и поставки топлива на автозаправочные станции. Федеральная антимонопольная служба в режиме реального времени следит за ценами на автозаправочных станциях, при необходимости принимает меры. Максимально вовлечены в работу по производству моторного топлива и малые, и средние нефтеперерабатывающие заводы. Мы задействуем резервы, которые раньше не использовались. Стимулируем также увеличение поставок дополнительных объемов на внутренний рынок.
1: Ранее сегодня Владимир Путин встретился в Кремле с выпускниками военных вузов. В своем выступлении президент также заявил, что российские бойцы близки к освобождению Константиновки. Письмо Зеленского не создает предпосылок к переговорам. И с началом СВО, как подчеркнул глава государства, произошло качественное развитие многих видов вооружений. Идет модернизация ядерной триады. Минобороны России сегодня сообщила, что в Константиновке в ДНР соединение части южной группировки войск продолжили наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. В Красном Лимане, также в ДНР, штурмовые отряды группировки «Запад» тоже продолжают вести наступательные действия. В северо-западной части города российские военные заняли 5 опорных пунктов противника и более полусотни зданий. Президент Владимир Путин сегодня подписал указ о назначении Алана Гаглоева советником главы государства. Ранее Гаглоев объявил о своей отставке с поста президента Южной Осетии. Временное исполнение обязанностей президента будет возложено на председателя правительства республики Марата Камболова. Гаглоев призвал жителей Южной Осетии сплотиться вокруг нового руководства и продолжить работу на благо страны. Из-за аномальной жары в Букингемском дворце отменили смену караула. Сегодня Британское метеорологическое бюро объявило красный уровень погодной опасности в Англии и Уэльсе. Согласно прогнозу, на этой неделе будет побит июньский температурный рекорд. В среду и четверг температура поднимется до 39 градусов, а в некоторых районах еще выше. Смена караула знаковая и популярная среди туристов церемония. Обычно она продолжается около 45 минут. Напомню, что аномальная жара царит и в других странах Европы. Власти Нидерландов, например, предупредили о сильном смоге и угрозе для жизни из-за аномальной жары. А во Франции 40 человек утонули в водоемах во время жаркой погоды. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра днем небольшие дожди, 16-18 градусов. В Москве без осадков и 21-23.

Маяк. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 8:00 вечера.

0: сразу.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас. Спасибо. С вами программа «Все сразу». Иногда новости полезные, иногда бесполезные, честно в этом признаюсь. А иногда просто интересные и очень милые. Сегодня 23 июня. Ежегодно отмечается Международный день балалайки. И у нас в гостях балалайщик, дирижер, блогер, педагог Сергей Воронцов. Сергей, здравствуйте. Очень рад вас слышать.
2: Здравствуйте, здравствуйте. С праздником.
1: Спасибо. А у вас с собой инструмент?
2: Да, лежит рядышком.
1: А может, намекнете? А то однажды оперная певица у нас была в гостях. Мы говорим, а вы точно оперная певица? Ну как, запоют? Вот.
2: Да-да.
1: Прекрасно.
2: Ну, нам подиспортил репутацию, как вы правильно сказали только что. Подиспортил нам репутацию шариков.
1: Да, как он там? Эх, яблочко.
2: Но
1: куда?
2: Яблочко.
1: Куда?
2: Яблочко, да, любят.
1: Любят. А как там она? Да. Там в чем слова яблочко? Да, глазик
2: да.
1: Выколю.
2: Яблочко, глазик выколю, другой останется, да. Мы говорим «Москва, разговаривай, Россия» у нас сегодня, потому что вы говорите «из Москвы, я из России».
1: О, а вы где?
2: Ой, мы сейчас на теплоходе идем по реке Свири, подходим в Мандраги.
1: Ох.
2: Скоро у нас в Мандраги остановка, да.
1: Как круто. Это у вас какой-то...
2: Это музей под открытым небом.
1: Поняла. Ваш тур как гастрольный, или вы выступаете, или вы просто...
2: Выступаем, да. Это круизные теплоходы, мы с супругой выступаем на них для туристов, для гостей.
1: Ну, а скажите, да. Насколько балалайка такой, ну, как бы, серьезный инструмент и культурологический прием? Вот насколько это действительно аутентично, и звучание, и музыка? И я уверена, вы приколы кавер-версии, Led Zeppelin и же с ними обязательно демонстрируете своим слушателям.
2: Да, конечно, я разный играю, и рок, и классику, и народный, конечно же, нельзя не сыграть народный. И, знаете, очень часто подходят и пишут отзывы, что, ой, Сергей, вы знаете, подошла бабушка, говорит, я когда шла на концерт, думала, что балалайка — это инструмент в руках, как вот у Шарикова.
1: Так.
2: Да, а потом, говорит, уходя с концерта, говорит, а я и не ошибалась. Ну, это шутка. А вообще, конечно, многие говорят, что меняют представление о балалайке, потому что у меня есть разные программы, там, народные, я рассказываю про историю балалайки, какие-нибудь, как вы сказали, каверы, да, или кино, допустим, саундтреки, классику. Там я и Чайковского играю, и Моцарта. Показываю разные возможности.
1: А как вот Чайковский, вот, если буквально вам не очень сложно, там, вам позволяет акустика и... Да, и качество.
2: Например,
1: да.
2: Например, Чайковский.
1: Это же «Фея Драже».
2: Да, именно. Вот, я ее очень люблю, это сочинение. Люблю, конечно, и пляску «Гопак», «Трипак», вернее. Но вот что-то я забыл про нее и не играю. Да, и у Чайковского ведь еще «Неаполитанская песенка» есть. Пляска, по-моему, в Комарохов, если не ошибаюсь. Ну, в общем, да, Чайковского, Моцарта играю, конечно же, «Турецкий марш».
1: Ага.
2: Потому что он один из известных.
1: Ну, а давайте Моцарта вспомним.
2: Еще, конечно, если Моцарта...
1: Прекрасно. Сергей, ну вы такой энтузиаст, такой любитель и профессионал. Я настолько счастлива быть с вами знакомой.
2: Я очень рад и благодарен вам, что вы не забываете про балалайку. Каждый год вот мы с вами общаемся, и я напоминаю о ней. И, конечно же, о других инструментах. Я на своих концертах рассказываю про гусли, конечно, про скоморохов, про домру, про гудки. Это же тоже струнный инструмент, гудок, да? Вот, потому что мы же сейчас на каждом углу видим, в основном, какую инструмент? Ну, гитару, да, и скрипку.
1: Ну, да.
2: Вот, а раньше ведь в каждом селе, деревне, городе были скоморохи, и скоморохи выступали и принимали участие в обрядах.
1: Сереж, ну, мне кажется, все-таки, когда общаешься на такие темы, лучше не противопоставлять один инструмент другому, а все-таки, что это эволюция музыки, вкусов и направлений. Я думаю, что это все равно мировой цивилизации, это как дополнение того, что было, будет и...
2: Да,
1: сейчас.
2: Вы знаете, многие считают, почему гитара так распространена, потому что легка в освоении, правильно?
1: Mm.
2: Вот, балалайка довольно сложный в освоении инструмент. Но, а на самом деле, знаете, почему вот гусли мы не видим так часто? А потому что при Романовых-то их запретили скоморохов.
1: Ah.
2: И запретили инструменты эти производить. Ага. Вот, да, вот в чем, понимаете, Алексей Михайлович это запретил. И там
1: велел гонял сжечь, бесовщину по коридорам
2: гонял,
1: власти.
2: Да, именно Скоморохов запретил. Да, именно вот поэтому. То есть балалайка-то появилась именно из-за этого как раз. Ну, запретили гусли, и балалайка появляется на свет.
1: Ну, так что будем слушать, будем уважать все виды искусства и, конечно, музыкальный инструмент. Спасибо Сергею Воронцову, балалайчнику, дирижеру, блогеру, педагогу за участие в программе «Все с

0: сразу.
1: Продолжаю программу «Все сразу». И тревожная новость. Была даже программа в свое время на радио «Маяк». Командировка по тревожному письму. Но здесь у нас облегчена задача. Мы можем проконсультироваться в эфире. И никуда выезжать не надо. Ирина Юрьевна Грекова, клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт сегодня с нами. Системный, семейно-системный терапевт и гештальт-терапевт. Ирина Юрьевна, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: На газете «Ру» вышла заметка о том, что более трети россиян хотят выговориться на приеме у врача. Причем специализация врача может быть любая, да, какому там от там, зубного доктора до там, я не знаю, хирурга, но люди хотят выговориться и снизить тревогу. А что это за симптом? Что происходит?
2: Ну, правильно делают, что хотят выговориться и снизить тревогу, потому что доверительная беседа с врачом, с квалифицированным специалистом обладает большой пользой. Грамотный врач, который умеет говорить на языке пациента, внимательно относится, выслушивает, задает уточняющие вопросы, это как раз то, что нужно. Благодаря полученной информации у пациента снижается и тревожность, и отступает страх. Ведь нам страшно и тревожно, когда непонятно. А когда врач все спокойно объяснил, нам становится гораздо спокойнее.
1: А, то есть это не мы говорим о какой-то политической ситуации, об обстановке, о ценах. Нет, тревога именно по своему диагнозу. Когда что-то ты нащупал у себя, опухоль на сочленительной какой-нибудь, я не знаю, там, сокрестии венца, ну, давайте так это я назову непрофессионально, и ты уже гадаешь, думаешь, все свои диагнозы ставят, ты приходишь к доктору, и здесь важна очень грамотная и осторожная как раз дискуссия, так?
2: Конечно. Ну, вряд ли из политической ситуации человек с вопросом о политической ситуации берет талончик к терапевту и поговорить хочет именно об этом. Я думаю, что вопрос исключительно вот по постановке диагноза, по симптоматике и потому, что его волнует, касаясь именно его здоровья.
1: Да, и, конечно, интернет. Как бы вы, как психолог, аккуратно посоветовали людям не заниматься самолечением, хотя мы, сейчас истерия продолжается, искусственный интеллект умнее нас всех. Что вообще происходит в этой сфере?
2: Конечно, нам всем хочется заняться самолечением, это все быстро, это там два раза нажал, никуда ходить не надо, и тебе чат ответил что-то. Но, к сожалению или к счастью, чат не является специалистом, который получил должное образование, не имел практики, и не все пранты туда могут быть грамотно загружены, поэтому все-таки лучше обращаться к квалифицированным специалистам в специализированных, лицензированных медицинские учреждения.
1: Да, но тогда и вам профессиональные вопросы. Очень много вопросов к неких консультациях с чатом GPT о психическом состоянии. Дети очень часто обращаются. Например, папа запил, и ребенок пишет, что делать с пьющим папой? Вот это, он же не пойдет к психологу платить 8 тысяч и больше за все эти консультации. Поэтому здесь как бы дешево и сердито. Как бы вы это прокомментировали?
2: Смотрите, пока доступны все эти чаты, они будут, и независимо от того, против мы или не против, рады мы или не рады, эти чаты будут. Поэтому общую тревожность в этих чатах можно снимать, потому что чат может написать что-то нейтральное и корректное, в принципе.
1: То есть допустимо?
2: Да, помимо всего прочего, есть бесплатные психологические службы у нас, их достаточно, это опять же можно найти в интернете, телефонные контакты.
1: Так, и к этому тоже нужно прибегать, если особая какая-то ситуация или тревожность.
2: Если что-то волнует, да, если есть тревожность, то, конечно, лучше обратиться к квалифицированному специалисту. Плюс даже профессиональные психологи зачастую могут консультировать без оплаты по ряду определенных факторов.
1: Ага, то есть об этом просто нужно знать и как-то владеть этой информацией.
2: Конечно, конечно.
1: Ну и, может быть, какой-нибудь бесплатный полезный совет от вас, от профессионального психолога. Помните, зачем нервничать, когда можно не нервничать? Одна там у нас теоретика.
2: Абсолютно правильно, да, вы абсолютно правильно сказали. Зачем нервничать, когда можно нервничать? Сейчас прекрасная погода, сейчас лето. Можно переместить свой взгляд не с жутких каких-то новостей, а на зеленую траву, на небо.
1: На созерцание природы.
2: Природой, да, погулять на свежем воздухе, заварить себе вкусный чай, порелаксировать, подумать о чем-то хорошем, пообщаться с любимыми, близкими, родными людьми, погладить там кошечку, собачку.
1: Так что...
2: Позаботиться о себе хоть немножко.
1: Кстати, вы удивительно, Ирина Юрьевна, наш гость и клинический психолог угадала следующую тему. Мы намеревались пообщаться с метеорологом Михаилом Леусом и узнать, какая погода будет в ближайшее время. Так что я продолжаю программу «Все сразу».

0: сразу.
1: Продолжаю программу «Все сразу». И обещанный Михаил Леус, метеоролог, ведущий специалист центра ФОБОС, сегодня с нами. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Маргарита.
1: Вы знаете, часто сами люди запсиховывают ситуацию. Я суетолог. Еще тот, например, мыть машину, не мыть. Потом поставила под липой, вся в крапушку машина. Опять надо мыть. Потом завтра дождь. Вообще, я слушаю часто, и очень многие специально слушают прогноз погоды. Даже если ты ничего не запоминаешь, все равно это нужно. Но говорят, что до конца месяца уже жары не будет. Вот это должно нас беспокоить или наоборот радовать? В Москве и в московском регионе.
2: Здесь вопрос в том, какой жары. Если мы будем говорить об изнуряющих плюс 30, то их до конца июня не будет. А температура, слегка превышающая климатическую норму и очень комфортная для этого времени года, в пределах 23-25 градусов еще будет. Так что это, наверное, должно успокаивать. А мыть машину надо не обращая внимания на дождь, а надо мыть, когда она грязная.
1: Согласна. А прогноз? Прогноз на лето. У вас есть какой-то, ну, примерный, такой, чтобы все-таки на что-то надеяться людям, тем, которые останутся в городах?
2: Ну, смотрите, если говорить о центральной части европейской России, то, во-первых, несмотря на то, что везде из каждого утюга звучит про Эль-Ниньо, жары этим летом, вот такой, как была в 2010 году, в столичном регионе ждать не стоит. Это новость приятная. В целом, вот эта средняя температура, которую я не очень люблю, в оставшиеся два месяца будет немного выше климатической нормы, но это превышение будет небольшим, всего лишь 1-2 градуса, и в этом превышении все равно спрячутся дни с более холодной и более теплой погодой, потому что, вот, к сожалению, говорить о том, когда будут эти похолодания в оставшиеся два летних месяца и когда будут более теплые периоды, мы сейчас не можем. Тем не менее, вот два момента. Не будет длительных периодов жаркой погоды, и вообще погода будет меняться достаточно часто. Стабильной погоды вот так, чтобы прям 10 дней дождей или 10 дней солнца не будет. Будет достаточно частое чередование между днями теплыми солнечной погодой и прохладными с дождями. Много будет гроз.
1: А почему так? Ведь год на год не приходится. Это какие-то глобальные события или все-таки нет? Потому что, правда, я все больше замечаю, что комментирую, мол, как на море живем. На море же всегда ветер. Раз налетел шторм, потом раз, все стихло, опять солнышко. А мы-то не на море, поэтому как?
2: Мы не на море, да, но это все-таки влияние глобальных процессов, изменение климата, рост мировых температур, и мы с вами приходим к тому, что погода становится более нервной, она меняется чаще, чем обычно, и растет количество опасных явлений погоды всех, причем не только таких, как там сильные ливни, или грозы, или град. Ну и таких, как периоды с жаркой погодой, либо периоды с резкими похолоданиями. В общем, выходит из стабильности погода. И вот это надо просто принять.
1: Принять и не запсиховывать ситуацию.
2: Принять и простить.
1: Да, именно так. Ладно, Михаил Леус, метеоролог, ведущий специалист центра ФОБОС, был с нами и комментировал ситуацию.

сразу. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00.

0: круглосуточно ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 19:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Украина по мере ухудшения ситуации на фронте и потери территории взяла на вооружение тактику нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России. Об этом сегодня заявил Владимир Путин во время совещания с членами правительства. Глава государства добавил, что подобными действиями Киев пытается создать проблемы в сфере энергоресурсов, а также повлиять на туризм. В Москве получают информацию об этом по разным каналам.
2: Видим, что киевский режим, по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взяли на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят. Я прошу, конечно, прежде всего, задача оккупирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий.
0: Президент также попросил вице-премьеров Александра Новака и Марата Хуснуллина доложить о работе по оккупированию последствий ударов ВСУ по территории России. Миноборнауки держит на особом контроле вопрос предоставления льгот участникам СВО и членам их семей при поступлении в ВУЗы. Об этом на совещании у президента сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, число льготных мест в этом году стало больше.
3: Для льготного приема участников специальной военной операции их детей в рамках отдельной квоты в этом году установлено 53,5 тысячи мест. Это на 1300 мест больше, чем в прошлом году. И в соответствии с законом у нас квота должна составлять не менее 10% от бюджетных мест по каждому направлению специальности во всех без исключения вузах. Но мы внимательно проанализировали опыт прошлых приемных кампаний и на его основе 364 вузах в этом году установили размен данной квоты выше минимальных 10%. Кроме того, совершенствуем и порядок приема. В частности, в этом году даем вузам право перераспределять на данную отдельную квоту для участников СВО и их детей невостребованные места из других квот.
0: В случаях, когда по каким-то причинам недостаточно квоты, всегда находится решение, как, например, обучение за счет средств вуза, добавил Фальков. Роспотребнадзор поручил своим региональным управлениям усилить мониторинг за инфекциями, которые могут быть завезены туристами из эпидемически неблагополучных стран, в том числе за инфекциями, которые передаются комарами. Кроме того, ведомстве отметили, что в целом эпидситуация в России стабильная, заболеваемость острыми кишечными инфекциями находится в пределах среднемноголетних значений. При этом начался сезонный подъем заболеваемости сальмонеллезом и энтеровирусной инфекцией. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра небольшие дожди и прохладно, 16-18 градусов. В Москве без осадков и комфортные 21-23 градуса. Сейчас в городе около 22 тепла, атмосферное давление 746 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Утвержден формат и основные даты проведения нового сезона баскетбольной единой лиги ВТБ. В предстоящем сезоне примут участие 12 команд. Регулярный чемпионат пройдет с 25 сентября по 4 апреля будущего года. Плей-ин и плей-офф запланированы на 8 апреля, 7 июня. Тем временем бывший главный тренер «Химок» 68-летний Душка Иванович возглавит петербургский «Зенит», сообщает издание «Tips and Sleeps». Иванович считается одним из самых титулованных тренеров Европы. За свою карьеру он становился чемпионом Испании, Италии, Франции, Сербии и Швейцарии. В марте этого года Иванович покинул итальянский клуб «Виртус». Футбол. Московский «Локомотив» официально объявил о подписании 22-летнего полузащитника Александра Коваленко из Сочи. Стороны заключили арендное соглашение на один сезон. Ранее сообщалось о том, что контракт будет предусматривать необязательную опцию выкупа футболиста за 400 миллионов рублей. Пресс-служба Ростова объявила о переходе голкипера Даниила Голикова из Краснодара. Вратарь присоединился к Ростову на правах аренды до конца предстоящего сезона. Хоккейный клуб «Трактор» подписал контракт с вратарем Хенриком Хеюкеланом. Тему продолжает Даниил Моногаров.
2: Лучший вратарь минувшего чемпионата мира Хенрик Хеюкелан будет играть в России. Норвежец подписал контракт с «Трактором» на 2 сезона с зарплатой 55 миллионов рублей в год. Ему 32. Скандинавская сборная с голкипером завоевала бронзовые медали мирового форума. Он 3 раза сыграл на 0 против словенцев, итальянцев и латышей, отразил почти 94% бросков и показал коэффициент надежности 1,74. При этом сейчас о месте в главной команде страны вратарю, вероятно, придется забыть. Ранее генеральный секретарь Норвежского хоккейного союза Петер Сальстен заявлял, что игроки, имеющие клубные связи в России или Белоруссии, не имеют права выступать за сборную Норвегии. При этом спортивный директор сборной Патрик Торресен отметил, что с чисто спортивной точки зрения КХЛ станет правильным шагом для его карьеры и развития. За место первого номера в «Тракторе» бывший представитель немецкого «Штраубинга» будет конкурировать с Сергеем Мыльниковым и Дмитрием Николаевым. В сезоне 25-26 «Трактор» вылетел уже в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии 1-4 будущему финалисту Акбарсу.
1: Новости тенниса. Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира категории WTA 500 в Бад-Хаумбурге, обыграв Энн Ли 6-1, 6-7, 6-1. За выход в четвертьфинал Александрова сыграет со второй сеянной еще одной россиянкой Мирой Андреевой. Анастасия Захарова пробилась во второй раунд турнира категории WTA 250 в Истборне. Россиянка победила украинку Стародубцеву 6-4, 3, 6, 6, 3. И далее сыграет с представительницей Германии Татьяной Марией. Президент России Владимир Путин постановил учредить и проводить ежегодно с 27 года комплексные многоэтапные спортивные соревнования Кубок защитников Отечества среди ветеранов боевых действий и военной службы, в том числе занимающихся адаптивным спортом. Соответствующий указ подписан главой государства. За победу на всероссийском этапе будет вручаться приз президента Российской Федерации. Он станет высшим признанием спортивных достижений ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы. И пока это все новости спорта.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Маяк. Большая энциклопедия лета. Июнь. Окрошка. Традиционный холодный суп русской кухни. Готовится на основе кваса. И особенно хороша в начале лета, когда в нее можно добавить молодой редис, как раз поспевающий в июне.
3: Все о том, как мы проводим лето.
0: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».

0: полезных товаров или продуктов. Но тут нашлись умельцы и нашли дорогу к покупателю и потребителю. Анна Гончарова, нутрициолог, наш постоянный эксперт по коррекции питания и образу жизни. Аня, здравствуйте, приветствую вас.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Да что ж за сосиски такие?
1: Ну, есть разные сосиски. Слушайте, ну, на самом деле, правда, за последние там 3-4 года на рынке появилось достаточно большое количество продуктов с чуть лучшим составом, чем были, с коротким сроком годности. Но здесь очень важно не попасться на ловушку маркетинга с надписями «фитнес», «диетические», «легкие», потому что это абсолютно не гарант, высокобелковые. Мы с вами смотрим не только на заголовки из индейки или из курицы, мы все-таки смотрим на состав и на калорийность КБЖУ данного товара. И главный ориентир в любых сосисках сейчас будет белок. Mm-hmm. И в действительности для сосисок хороший показатель 13-15 грамм белка на 100 грамм. И то, я прошу заметить, что там две сосиски, это вот порядка там, ну, 100-110 грамм в среднем. Это 13-15 грамм белка. Это не так много, потому что один кусочек курочки или индейки, грудки, это больше 20 грамм белка. Поэтому нужно учитывать, что несмотря на идеалистичность таких сосисок, которые есть сейчас на рынке, задумывайтесь о том, что две сосиски – это не полноценный, грубо говоря, прием пищи. Он, к сожалению, ну, в основном не покрывает потребность человека в белке в один из приемов пищи. Поэтому есть достойные варианты.
0: Ну и, конечно, можно вспомнить самый такой здоровый, бодрящий завтрак. Если ты ешь плотно сосиски, потом полбанки бобовых там в томатном соку, да, и яичница. Ну, конечно, жира чуть меньше, чем хотелось бы, и кусочек хлеба. Это полностью закроет потребности часа на 4-5 в хорошем плотном завтраке.
1: Да, однозначно. Выбирайте просто сосиски, где белка будет больше, чем жиров. Это очень быстрый, классный такой лайфхак. Берете сосиски, смотрите на состав. На первом месте, например, куриная грудка или грудка индейки. Это идеально. Не просто там мясо, или, не дай бог, мясо механической обвалки, потому что там будет все, и кожа, а процент белка-то снижается, да, потому что мы не можем в одну сосиску много мяса положить. Поэтому смотрите, чтобы там жиров было в районе там 7-10 грамм максимум, тогда это как раз-таки будет идеальный вариант. Пару яиц, там сосисочка, ложка бобовых, да, и кусочек тоста, и обязательно овощи. Сытость на 4 часа гарантирует количество клетчатки, которое вы положите к своему
0: абсолютно
1: идеально белковому варианту. Ну, да, завтраку, обеду и вообще любому приему пищи.
0: Ну, то, что я перечислила, наверное, невозможно употребить на ужин, поскольку мы же должны расходовать столько, сколько мы съели, получили калориев. Это основная...
1: Ну, как вам сказать? Нет, как раз-таки, если взять какие-то более-менее диетические сосиски, где у нас сейчас есть сосиски прям куриные, где там 100 калорий на 100 грамм, где большое количество белка, большое количество курицы, они немножко плотноваты, да, не такие привычные для нас, но взять такие две сосиски, добавить одно яичко и кусочек тоста, это как раз-таки
0: мини-калорийность,
1: конечно.
0: Ох, вы так все это красиво, вариативно, живописно обзываете, что даже иногда хочется есть, хотя вечер. Ну ладно, пожелаем всем хорошего, приятного аппетита и самочувствия, да, именно хорошего. Это, впрочем, и приятного самочувствия тоже можно пожелать. Спасибо огромное. Нутрициолог Анна Гончарова была у нас в гостях. Так, сверим биологические часы. Так, июнь, конец июня, и чуть ли не на 27 июня 26 года запланировано большинство выпускных балов. И в связи с этим интересный вопрос. Можно ли посчитать, сколько стоит образ на выпускной 26 году? Я где-то по радиоточкам слышала цены на укладки вот девушкам, юным выпускницам. И я поделюсь своим знанием и с вами, уважаемые радиослушатели, и с моей гостьей, финансовым консультантом Алена Никитина. Алена, здравствуйте, приветствую вас.
2: Здравствуйте, Рита.
0: Услышала, что для девушек, ну, и им в основном нужны укладки, и это спокойные какие-то волосы, без всяких там вавилонов на голове или кандибоберов, ну, около 10 тысяч. Это в Москве и, наверное, 1008 где-то в регионах. Но, как бы там ни было, это все равно достаточно большая сумма, а потом еще нужен наряд, какие-то тренды. У вас были какие-то примерные подсчеты или обсчеты населения юного?
2: Да, конечно, как обычно.

0: Москва у нас лидирует. Максимальные расходы на нее приходится порядка 30 тысяч. Это наряд, укладка, макияж, отдельно трансфер. И где-то порядка 30 тысяч – это организационные взносы для того, чтобы провести само мероприятие. Понятно, что это плюс-минус. Где-то может быть больше сильно, где-то может быть меньше сильно. Чуть меньше, порядка 20-25 тысяч – это Санкт-Петербург. И остальное уже, там, может быть, 15 плюс 15 – это на все остальные города. И опять же, погрешность чуть больше, чуть меньше. У кого-то, может быть, в московском городе расходы и больше, чем в Москве. Зависит от самой школы, зависит от региона, зависит от текущих расходов. И насчет укладок, кстати, опять же, все от человека зависит, от родителя зависит. Есть подростки, они могут посмотреть там какую-то запрещенную соцсеть и увидеть там что-то такое шикарное, великолепное платье за 60 тысяч, при этом семья, например, может позволить только за 10 тысяч рублей.
1: Ну да.
0: Здесь можно что-то придумать. Можно,
1: конечно,
0: купить, например, с Авито. Многие это не любят, с Авито, но тем не менее, да, платье стоимостью 60 тысяч, действительно можно с Авито, после того, как человек один раз его поносил, купить за 10. Но если совсем неприемлемо, что-то можно придумать. Можно подработку взять подростку, почему нет? Это хорошая мотивация самому заработать эти 50 тысяч рублей. Или еще что-то, не обязательно себя урезать в желаниях, но, может быть, какому-то подростку действительно стоит отказать, может быть, будет хороший жизненный урок. Здесь надо смотреть в каждой конкретной ситуации, конечно. Потакать, не потакать.
1: Да, но я думаю, что вот современные подростки, они все-таки как-то из семей, чьи родители на более-менее такого, ну, достаточно современного и вида, и образа жизни, и насмотренность, и вкусовые какие-то уже сформированные рецепторы, и они работать начали. И у нас было время, когда все продавалось. Поэтому, может быть, и мамы могут тоже что-то предложить свое, да? Ведь ты, если ты был шопоголиком, то у тебя запасы-то остаются, и как-то это можно, наверное, тоже использовать знания.
0: Ну да, почему как нет, как вариант, если подросток готов, и у них же сейчас период бунта, вот эти вот, вот этот возраст, как раз не слушаться родителей. Но если есть возможность договориться, договориться. И, кстати, я рекомендую очень воспользоваться советом договариваться с родительским комитетом или с особо активными родителями, которые хотят подороже, получше, не хуже, чем у другой параллели, то есть и могут нагнетать немного ценник. То есть здесь нужно договариваться с классным руководителем, чтобы немножко их осадить. Если, например, финансовые возможности не позволяют, и большинством что-то более, может быть, оптимальное найти,
1: правильно,
0: тоже будет сэкономить.
1: Я же год назад все это переживала. Дала свой фрачный костюм ребенку, кеды хорошие дала, дорогие кроссовки свои, прямо дизайнерские. Потом, значит, темный пиджак фрачный, да, с такими лампасиками. Этот, белая майка, и пошло. Не обязательно же юбку-то надевать, если вдруг как-то дети-то
0: флексы. Конечно, можно костюм, можно... Сейчас уже, в принципе, вот у молодого поколения даже на свадьбу они особо не тратятся в плане платья, там, если еще мы раньше там тратились более дорого-богато, сейчас они могут купить обычный сарафан на маркетплейсе и потом его в дальнейшем использовать. То есть, в общем-то, это поколение, мне кажется, очень договороспособное.
1: Да, да.
0: И родителям повезло.
1: И обязательно наши советы взрослых, старых теток, но еще модных по-прежнему.
0: Молодых.
1: На каблуки, ну невозможно, вы не пройдете всю эту ночь на каблуках. Берите сменку или выкидывайте одноразовые туфли, берите на каблах. И потом шлепки или какие-нибудь там кроксы. Спасибо огромное нашей гости. Алена Никитина, финансовый консультант была. И мы всех попробуем поздравить с наступающими выпускными и с наступающими взрослыми днями. Хотя еще 5 лет все родители дают своим детям. Делайте, что хотите.
2: Маяк. 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+. 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+. 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйлин-Кригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйлин-Криг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+.
3: Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого».
4: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
5: Маяк.

0: сразу.
1: Я стала судорожно вспоминать, под какую музыку мы на выпускном плясали. Плясали, это сильно сказано, там была какая-то дискотека. У меня две вехи, я помню. То, что я закончила в 87-м, и у нас была на дискотеке медленный танец «Scorpion Still Loving You». Это вот этот медленный очень гимн, где когда на плечи партнера кладешь руки, потеешь и не можешь прижаться, потому что неудобно перед другими. И перед своими нагрудными вот этими выпуклостями. А сейчас, не знаю, вообще медленные танцы танцуются или нет, но время в интернетах был тренд. Мама, а как ты выглядела в 90-х? И ставили песню группы Goo Goo Dolls из кинофильма «Город ангелов», и песня называется «Айрис». Я хотел бы эту песню посвятить родителям выпускников, чтобы вы, мамы и папы, вообще не волновались, верили в своих детей, будет все у них хорошо. Главное нам сохранить психическое и физическое здоровье. Так что так, дорогие родители, обожаю вас, примерно понимаю ваш возраст и ваши ситуации. Целую, Рита.

0: Маяк. Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email son@radiomayak.ru. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на Маяке.
1: Наталья Гончарова. Екатерина Сушкова. Нина Чевчавадзе. Полина Виардо. И другие спутницы великих поэтов и писателей.
2: Потому что она же тоже вела дневник, и всегда очень интересно сравнивать эти два дневника. И вот Софья Андреевна в дневнике пишет у себя, что если прощать, то навсегда. И прежде всего, конечно, в этот период она должна была простить что? Она должна была простить связь, довольно длительную уже к тому времени, Толстого с крестьянкой Ясной Поляны, Аксиньей. Аксинья как раз беременна была от графа, и вот эту связь Софья Андреевна должна была ему простить.
1: Женщины, без которых творчество их возлюбленных могло быть совсем другим. Подкаст «Дневник его жены». В любое время в ваших мобильных устройствах и на медиаплатформе «Смотрим».

0: В Москве 20:00.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Киев наносит удары по гражданским объектам России, чтобы создать впечатление якобы сильных позициях для возобновления переговоров. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Президент также рассказал, на какой базе Москва готова вести переговоры по Украине.
2: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле. А также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел. Но будем исходить из того, что есть, будем дальше двигаться уверенно по всем направлениям, обеспечивая безопасность наших граждан, решая вопросы экономического характера и в масштабах страны, и в регионах Российской Федерации, с опорой на то, что у нас происходит в области стабилизации в сфере экономики, государственных финансов и укрепления вооруженных сил.
0: Президент отметил, что Украина по мере ухудшения ситуации на фронте и потери территории взяла на вооружение тактику нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России. Глава государства добавил, что подобными действиями Киев пытается создать проблемы в сфере энергоресурсов, а также повлиять на туризм. В Москве получают информацию об этом по разным каналам.
2: Видим, что киевский режим по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взяли на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят. Я прошу, конечно, прежде всего, задача купирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий.
0: Президент попросил вице-премьеров Александра Новака и Марата Хуснуллина доложить о соответствующей работе. Хуснуллин, в свою очередь, сообщил, что в Крыму наблюдает снижение туристической активности. Кабмин примет оперативные решения по развитию полуострова и Севастополя.
3: Мы реализуем дополнительные меры с Министерством обороны по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом. В части сельского хозяйства идет подготовка к уборочной кампании. Непростая задача, но я думаю, что Новак Александр Валентинович скажет. Мы все-таки надеемся, что получить неплохой урожай в этом году, его необходимо собрать. Также мы продолжаем работу по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода. При необходимости коммунальным службам будет оказана дополнительная поддержка. Держим на контроле всех застройщиков жилья и гостиниц. У нас из года в год инвестиции в недвижимость и объем строительства последние годы, несмотря на что, у нас объем инвестиций в эту отрасль продолжается. Поэтому мы сейчас в оперативном режиме вместе с губернаторами отрабатываем все меры для того, чтобы минимизировать все задержки и простой.
0: Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, сообщил, что власти рассматривают возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Он напомнил, что сейчас уже действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина. По словам Новака, текущая ситуация на топливном рынке в стране непростая, но контролируемая. Правительство делает все, чтобы стабильно обеспечить потребителей топливом. Сейчас все НПЗ увеличили мощности, сокращены сроки их ремонтов, а все плановые ремонтные работы перенесены на более поздний срок. Правительство держит ситуацию на особом контроле. В частности, Кабмин следит за ценовой динамикой, а также вопросами обеспечения потребителей бензином и дизельным топливом. В свою очередь, ФАС дала указание своим региональным управлениям усилить контроль за продажей топлива в мелком опте на АЗС и для аграрного сектора. Минобороны сегодня сообщили, что в Константиновке в ДНР соединение части южной группировки войск продолжили наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника. В юго-западной части населенного пункта зачищено 128 зданий за сутки. В Красном Лимане штурмовые отряды группировки «Запад» также продолжают вести наступательные действия. В северо-западной части города российские военные заняли 5 опорных пунктов ВСУ и полсотни зданий. Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России, драматурга, поэта и писателя Михаила Ножкина. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах родных и близких, всех поклонников его щедрого дарования, отметил президент. Михаил Ножкин скончался накануне, на 90-м году жизни. 25 июня в Храме Христа Спасителя состоится прощание с народным артистом. Зрители запомнили его по ярким ролям в фильмах «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «В начале славных дел», «Юность Петра» и «Освобождение». На Смоленской набережной в Москве, недалеко от Дома правительства, произошло ДТП с участием двух элитных автомобилей. По информации телеграм-канала, столкнулись кроссовер «Феррари», примерная стоимость которого составляет 60 миллионов рублей, и седан «БМВ» стоимостью около 15 миллионов. Водитель итальянской машины начал резко разворачиваться через направляющий островок. В тот же момент к нему сзади на высокой скорости двигался «БМВ». При столкновении обе машины вылетели на встречную полосу. По предварительной информации, люди в аварии не пострадали. В эти минуты в Хьюстоне, в США, начинается матч группового этапа чемпионата мира по футболу. Португалия-Узбекистан. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе. В первом туре сборная Португалии сыграла в ничью с командой Демократической Республики Конго 1-1, а сборная Узбекистана уступила команде Колумбии со счетом 1-3. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра небольшие дожди и 16-18 градусов, в Москве без осадков и плюс 21-23.
1: Маяк.

0: если сможешь.
1: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин.
2: Добрый вечер.
1: Сегодня у нас в гостях человек, на мой взгляд, с очень необычной судьбой. У нас в гостях Давид Добронравов, клинический психолог и человек, который 14 лет проработал или как это, прослужил священником. Привет, Давид.
2: Привет, добрый вечер.
1: Собственно, когда Влад спросил, какой у нас вообще план и о чем будем говорить, ну, конечно, в первую очередь хочется понять, Давид, как ты...
2: Что происходит,
1: потому что я таких жизненных сценариев не встречал. Вот среди людей бывает, что человек там идет в психологию, чтобы разобраться в себе, да, обычно тучиться на психолога во многом такой запрос. Вот у тебя же сначала был вот опыт священнослужительства, может быть, ты расскажешь?
2: Даже не сначала, мы сейчас выяснили в разговоре, что ты пошел туда уже после 30 лет.
1: Да.
2: В эту сферу, то есть была какая-то первая жизнь, потом вторая жизнь, и сейчас третья, как будто.
1: Ты можешь рассказать, что это за жизни и что толкает человека идти в церковь, тем более ты в монастыре служил, и потом оттуда возвращаться? Это уже вторая история. Вот можешь вот про ту точку перехода из нормальной обычной жизни, как я понимаю, человеческой,
2: мирянской,
1: да, в священнослужительство?
3: Накануне, как я попал в храм, да, у меня был нелегкий период жизни. У меня был там строительный магазин, меня подвел партнер. И на душе было очень так плохо. И как-то у нас в городе есть храм Покрова. Я зашел в храм и увидел там небольшую иконочку Николая Угодника. И я ее увидел, когда я вспомнил сон. У меня был сон. Я вот до этого этот сон не помнил. Мне снится, идет какой-то старчик. Это сейчас я понимаю, что он был в священнических одеждах. И я его спрашиваю, и колодец здесь у меня. И я говорю ему: отец, хочешь попить? Он говорит: да нет, не надо, сынок. Вода тебе самому пригодится. И я, когда пришел в Покрова и увидел эту икону, я вспомнил этот сон. И как-то я расценил это...
1: Вау! Уже все, уже мы уже офигели.
3: Вот, нет. И я начал ходить в храм. Начал ходить в храм.
1: Просто пищать. Это, я так понимаю, середина 90-х.
3: Нет, это не середина 90-х, это был уже 2006 год.
1: Это уже нулевые. Середина нулевых. Да. Ага.
3: 2006 год. Вот. И я начал ходить в храм. Меня интересовать стали службы. Ко мне подошел игумен, то есть настоятель, куда я ходил в храм. Храм был при монастыре. И спросил, хочу ли я попеть на клиросе, почитать что-либо. Я сказал, да, и вообще бы я хотел бы, говорю, может быть, во славу Божию поработать, пожить.
1: Что-то как-то резко остановиться.
2: У него в магазине стройматериалов много было, их надо было куда-то применять.
1: Нет, ну то есть какая-то...
3: Я резко
1: произошло. То есть подошел, просто выделил тебя как-то, потому что часто тебя видел, или что он видел?
3: Да, я стал ходить, ну как резко? Это не произошло резко, это я стал ходить, стал причащаться, стал узнавать, что такое исповедь. И потихонечку, я, как говорят в народе, начал выцерковляться.
1: А как ты узнавал? Ты у священников спрашивал, или ты читал что-то? Как ты входил в это? Вот что такое исповедь, например?
3: А я просто один раз увидел, что люди что-то подходят к священнику и что-то говорят. И задался вопросом, что они делают.
1: А, то есть ты вообще даже не знал?
3: Я вообще не знал, ни причастия, нет. Я заходил в церковь, в 90-е годы мы любили в юности, да, пойти на Пасху с ребятами. Просто, ну, это для нас было как своего рода развлечение.
1: Светское.
3: Никакого, да, сакрального смысла я туда не вкладывал в это. Я просто ходил, как вот все пошли, и я пошел.
1: Ага.
3: А вот когда я начал церковляться, когда я понимал, что такое причастие, что такое исповедь, когда я понимал, что между мной и Богом есть таинство, которое помогает мне, вот тогда произошло мое церковление. И когда я ходил, ко мне подошел игумен и говорит: слушай, если хочешь, ты можешь вот почитать на клиросе. Я начал читать чтецом. Вот. И потихоньку потом я сам ему предложил, говорю: слушайте, а могу я пожить? Я хотел, знаешь, как-то внутренне остановиться от своей жизни, остановиться. Вот. И как-то я увидел остановку в этом, в этих стенах. остановиться и молиться.
1: А вот ты использовал слово «таинство» между тобой и Господом. Это поддается вербальному описанию?
3: Да, конечно. Таинство – это когда Господь невидимым образом своей благодатью прикасается к нам. И прикасается к нам через вещество. В таинстве крещения – это вода освященная. Да? В таинстве миропомазания – это мира освященная. В таинстве соборования – это елей освященный. В таинстве причастия – это хлеб и вино, притворенное в тело и кровь Господня. И вот через это мое естество соприкасается с божественной энергией. Божественной.
1: Ну, это же надо поверить в это, почувствовать. То есть я про то, что, я думаю, многие люди причащаются периодически, но...
2: Потому что так принято.
1: Да, так же, как ты ходил на Пасху, но ощущение таинства не происходит. То есть что, что... Ну, то есть для
2: ты
1: человека...
2: Ты спрашиваешь, необходимо ли что-то дополнительное, да, чтобы то... к таинству, ну, да, прикоснуться?
3: То... Знаете, да. Я вам расскажу сейчас случай. Как раз меня рукоположили, я был... Прям только-только у меня рукоположили. Приезжает женщина и говорит, у меня муж умирает от рака. Я приехал к нему. Он лежит такой высокий мужчина. Видно на фотографии. У него рядом фотография здоровый такой. Но рак его съел, и от него остались только кости. И я такой... Вычитал ему весь чин последований исповеди. Знаете, когда человек только получил, все правильно сделал, причастил его... Даже еще потом смущался, ну как-то вот я причастил, он же не знает, что такое причастие. А он такой еще, ну что там, батюшка? Я говорю, да вот это причастие, ну, как мог, я ему объяснил. Ну он говорит, ну давайте причащусь. Потом она исчезла, эта женщина появляется месяца через два ко мне, говорит, все, он не ест уже, не ест, только пьет. Причастись его, пожалуйста. И я пошел причастить его снова. Он уже на самом деле лежал просто пластом. Вот, я взял такие дары специальные, которые причащают таких больных, не запасные, а вот только службу ослужили специально, там, тело и кровь сделали жидкую, чтобы ему можно было употребить. И дары хранятся в таком ларчике небольшом. И я собираю этот ларчик, и вот я его причастил, собираю этот ларчик, и какая-то тень мелькнула. Я такой повернулся, и он встает во весь рост свой, двухметровый. И говорит, вот эта сила в меня влилась. Человек невоцерковленный. Человек, который не знал, когда только месяца два-три назад меня увидел, первый раз причастился, может, жизни. Вот здесь тоже не знаю. Я понимаю, если был бы какая-то бабушка, которая, ну,
1: понятно, да.
3: Умозрительная. И это не умозрительные такие категории.
1: То есть ты про то, таинство. Что это односторонне воздействует. Тоже.
3: Это да, и односторонний, и двухсторонний. Другой случай у меня был. Прихожу я как-то, мне звонит парень, как сейчас помню, Павел зовут. Говорит, я хочу папу причастить, он онкологией болеет. Я приезжаю, и я готов встретить, когда говорят, онкология болеет, там такой не особо приятный запах в квартире, человек лежащий, который, ну, на самом деле, там, умирает. Мне встречается мужчина. Такой благообразный, знаете, как Айболит. Прям такой у него вид был так симпатичный. Как будто он какой-то профессор такой с бородкой. А я говорю, а где больной? Он говорит, да я, батюшка, больной. И я говорю, ну, я так растерялся. Он говорит, знаешь что, я устал. У меня четвертая степень. Стадия рака, я устал просто жить. Я хочу сегодня умереть. Я говорю, хорошо. Давайте вас пособуруем. Есть такая разрешительная молитва, когда человек долго страждет, в которой ты просишь Господа, чтобы он рассоединил тело и дух.
1: Это такая человека. Духовная эвтаназия, как бы.
3: Ну, когда человек долго страждет, ну, когда ты сходишь на его немощь, то, что ему очень больно. Вот, ну, я его пособуровал, в дверях встретился с его сыном. А он недалеко от монастыря жил, где-то, ну, километр полтора максимум. Дошел, смотрю уже перед дверьми в монастырь, звонок от его сына. Думаю, ну, я, наверное, какой-нибудь или требник забыл, я постоянно это делал, или кисточку забыл. И он звонит, говорит, батюшка, папа представился. И вот так вот, человек не воцерковленный и воцерковленный. Поэтому здесь это таинство.
2: Вы можете писать свои вопросы, комментарии по номеру 967-103-5533. Вот первый вопрос нам уже пришел из Москвы. Расскажите, что такое причащение, какие действия?
3: Причастие, когда под видом хлеба и вина, это таинство было у нас в Тайной вечере. Все знают эту картину, все знают это событие. Когда Господь завещал: «Съесть тело мое, съесть кровь моя, кто это пьет, тот во мне пребывает, и я с ним». И таинство причастия, ну, знаете, я как объяснял на исповеди, это когда приходишь ты на исповедь, говоришь: «Господи, я понимаю, что это какой-то грех, но я не могу от него отказаться, не могу отпустить эту обиду, не могу простить этого человека, это как-то выше моего естества. Ну, я, конечно, сожалею об этом, но вот на самом деле по сердцу не могу я это сделать». И в таинстве причастия человек, Господь дает человеку благодать, которая помогает простить человека. Это, то есть, нам заповеди даны, да? Ну, естественно, нам не прощать, естественно, нам злиться, а все заповеди простить врагов ваших, как Господь на кресте, да, они сверхъестественны. И чтобы вот на эту ступеньку сверхъестества нашего стать, нам нужно прикосновение Бога. И таинство причастия – это как прикосновение Бога к нам. Это, знаете, как есть такой эпизод, женщина в Евангелии кровоточила несколько лет, и она все свое состояние израсходовала на врачей, чтобы они остановили эту болезнь. И она услышала, что Иисус ходит и исцеляет. И она говорит: вот подойду к нему, только края ризы его коснусь и исцелюсь. И вот она подошла, прикоснулась, и он говорит: сила у меня изошла из меня. А его ученики: кто-то ко мне прикоснулся с верой. А ученики его спрашивают: слушай, ну здесь столько народа тебя вокруг толкает, откуда ты узнаешь? Ну, он говорит этой женщине: иди, вера твоя спасла тебя. Вот это и есть таинство причастия, когда моя немощь врачуется благодатью Божьей. Но это не односторонний порядок. Вот я делаю, а причащусь, и все исправится. Моя тоже есть такое понятие синергии, когда моя воля, и ну, я стараюсь по силам, как вот, во сколько возможно. Например, приходит юноша, да, какой-то мужчина, говорит: я изменяю своей жене. Но есть всегда, он не может ему сказать: слушай, не изменяй, но не получится у него сразу отойти от этого. Я говорю: ты делай хотя бы малое. Просто не оборачивайся на женщин красивых. Что-то малое, которое ты можешь, там, не крути голову. Вот с этого мало Господь, видя, что человек делает мало, что ему по силам, дает ему сделать больше.
1: А как, по-твоему, почему Бог создал человека слабым, с потенцией выхода в это сверхъестественное? Почему человека не создать было сразу сверхъестественным, как бы существом, свободным от этих мук?
3: Ну, я думаю, это вопрос к Богу.
1: А что значит вопрос к Богу? Не стоит о них задумываться?
3: Не то, что не стоит о них задумываться. Это все будет гипотетично. Почему? Для того, чтобы Господь утверждался своей свободой, своей немощи, вот этим выбором своей немощи, да, человеческой, своим выбором, то, что сверхвое естества подтверждал тенденцию пути к Богу.
1: То есть так кажется просто, что есть, грубо говоря, ну, я начертал, как бы есть человеческая душа, которая стремится туда, к этому Богу, а и между нею и Богом стоит вот как бы наша психология и тело, которые как бы вот как раз слабы.
2: То, что
1: которые,
2: естественно, назвал.
1: Да, то, что естественно совершенно, да, которое как бы лениво и слабо и так далее, вот. И как будто бы... А что тогда происходит после смерти? То есть, получается, мы освобождаемся от этого всего, и там прямой контакт происходит?
3: Ну, по святым отцам после смерти происходит усопший. Мы как будто засыпает душа. Она не перемещается сразу в ад, в рай. Все будут ждать какого-то конечного дня, где будут определяться, куда пойдет душа.
1: А тебе не кажется, что конечный день сейчас прямо сюда?
3: Да и конечная секунда, может быть, прямо
1: сейчас. Ну вот сейчас все. Просто я уверен в этом. Я верю в это, что прямо сейчас.
2: Всегда.
1: Всегда. Но жить так, как прямо сейчас, у меня не получается. То есть я знаю, что вот если прямо сейчас спустится Царство Небесное, да, там, или вот второе пришествие, да, а я унылый, значит, хожу. А я не могу, и вот даже зная это, даже не то, что веря, зная это, я не могу по-другому...
2: Развеселиться.
1: Не могу развеселиться, да. Это...
3: И?
1: Ну и... Понимаешь,
2: когда... И заходит на круг стрел. Попелевый. Да, ну, сам себя начинает то, гнобить что за это.
1: Не, гнобления, кстати, нет. Я про то, что даже имея веру и даже знание, то есть, понимаешь, да, то есть вот даже не надо верить в Бога, а вот знаешь, что Он есть, и знаешь, что Царство Небесное здесь. Даже это знание не позволяет тебе быть свободным от вот этой психологии и телесности. Вот
3: не
1: что
3: позволяет, не позволяет.
2: Судьба.
1: Да.
3: Не, судьба – категория, которая… Если судьба есть, значит, мы лишены свободы.
1: Почему?
3: Потому что если судьба, значит, что-то сверху уже какой-то
1: так
3: план
1: есть. Так а принять судьбу – это надо большую свободу иметь.
3: Нет, принять судьбу. Судьба – это что такое?
1: Это уже назначенный путь.
3: Получается, если у меня от Бога есть судьба какая-то, назначенный путь. Значит, я не имею свободы.
1: Я могу артачиться. Я могу,
2: чтобы
1: наоборот,
2: меня тащили,
1: принять
2: да?
1: судьбу. Это надо быть очень свободным человеком, мне кажется. Это значит, да, согласиться на что? На то, что тебе дадено снаружи, как бы, да, не тобой. Это надо тебе через гордыню переступить.
2: Я сегодня слова Пятигорского замечательные про это услышал, про судьбу, что это изначально по определению что-то непознаваемое. Если бы это было познаваемое, мы бы ни о какой судьбе не говорили. Ну, то есть в самой своей сути.
1: И?
2: Какой-то феномен, который нам недоступен. И все разговоры об этом становятся спекуляцией.
1: Ну, вернемся после новостей. 967-103-5533. Пишите ваше сообщение.
0: Пойми себя, если сможешь. Слово – это строительный материал для предложения. Но вот в отличие от предложения, слова – не выражают сообщений.
4: Татьяна Гуськова, филолог, кандидат наук.
0: Так говорит Маяк.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Киев наносит удары по гражданским объектам в России, чтобы создать впечатление о якобы сильных позициях для возобновления переговоров. Об этом сегодня заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.
2: Вот те угрозы, которые нам пытаются создать, дополнительные угрозы, которые Россия пытается создать, киевский режим, они должны, конечно, прежде всего силами Министерства обороны, других силовых ведомств, но и правительство Российской Федерации, руководители регионов должны сводиться к минимуму. Ясно, что эта задача непростая, но она абсолютно решает. Да, конечно, в этой связи нужно самым внимательным образом относиться к зонам своей ответственности. В зоне своей ответственности все должны работать ритмично. Что хотел бы в этой связи сказать? Все, что делается на этом направлении, этом самом киевским режимом, о котором я только что сказал, делается только с одной целью – создать для себя благоприятные условия в случае начала или, точнее, возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь идет, может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позициях. Потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому. Наши воинские подразделения, как мы знаем, сейчас об этом еще скажу, каждый день двигаются вперед. Во-вторых, все эти, по сути дела, террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, по, скажем, автобусу с белорусскими детьми, либо по студенческому общежитию в Старобельске, не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения, где, как я уже сказал, российские войска освобождают один населенный пункт за другим, одну территорию за другой.
0: Президент отметил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году. При этом президент подчеркнул, что теракты Киева не могут повлиять на ситуацию на фронте. Власти рассматривают возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Об этом на совещании у президента заявил вице-премьер Александр Новак. Он напомнил, что сейчас уже действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина. По словам Новака, текущая ситуация на топливном рынке в стране непростая, но контролируемая. Правительство делает все, чтобы стабильно обеспечивать потребителей топливом. Сейчас все НПЗ увеличили мощности, также сокращены сроки их ремонтов, а все плановые ремонтные работы перенесены на более поздний срок. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов мира по футболу, забив на 6 мировых первенствах. В эти минуты сборная Португалии в Хьюстоне встречается с командой Узбекистана. Первый гол забил Роналду. Сейчас счет 2-1. Подробности у наших спортивных обозревателей в следующих выпусках. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сейчас чуть выше 20 градусов, без осадков, атмосферное давление 746 миллиметров.
1: Новости спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с баскетбола. «Динамо» из Владивостока и «Астана» из Казахстана стали новыми участниками единой лиги ВТБ. Это решение было принято на совете лиги, который прошел сегодня. Уфимская «Динамо» и челябинский клуб ЧБК могут войти в состав участников единой лиги ВТБ в сезоне 27-28. При этом оба клуба уже в предстоящем сезоне будут представлены в молодежной единой лиге ВТБ. Теперь новости футбола. Леонид Гольдман, представитель Артема Дзюбы, прокомментировал трансферную ситуацию своего клиента. Зарубежные чемпионаты точно не рассматриваются, и Еврокубки здесь тоже не приоритет. Как раз были звонки от клубов из ближнего зарубежья, которым предстоит выступать в Еврокубках. Артем хочет продолжить играть только в российской премьер-лиге. Это даже не обсуждается, отметил Гольдман. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сегодня забил в матче второго тура групповой стадии, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира против Узбекистана. Отмечу, что Роналду забил свой 9-й мяч в рамках Мундиали и стал первым футболистом в истории, которому удалось отличиться на 6 мировых первенствах. Защитник «Спартака» Илья Самошников может сменить клуб в летнее трансферное окно. Услуги 28-летнего футболиста были предложены нескольким клубам российской премьер-лиги, в том числе «Крыльям Советов», сообщает «Метарейтингс». Самошников перешел в «Спартак» летом 2025 года, но провел всего 3 матча за минувший сезон в чемпионате РПЛ. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота» Владимир Тарасенко готов сменить команду в Национальной хоккейной лиге уже в 6-й раз, а Валерий Нечушкин может покинуть «Колорадо». С подробностями Екатерина Маловичко.
4: 34-летний Владимир Тарасенко сменил агента, сообщает журналист Элиот Фридман. Россиянин прекратил сотрудничество с Пэтом Брессоном и Полом Теофанесом. Его новым агентом будет Дэн Мильштейн, который представляет интересы большинства российских хоккеистов в НХЛ. Отмечается, что это решение означает намерение Тарасенко не продлевать истекающий контракт с Миннесотой и выйти на рынок свободных агентов. Таким образом, за последние 3.5 года Тарасенко сменит команду в НХЛ уже в 6-й раз. С 2013 года он 10 лет выступал за Сент-Луис, а с 2023-го успел поиграть за Рейнджерс и Оттаву, Флориду и Детройт. Прошлым летом его обменяли в Миннесоту, где также выступают россияне Кирилл Капризов, Данила Юров и Яков Тренин. Тарасенко провел за команду 86 матчей, в которых набрал 52 очка. Миннесота дошла до второго раунда Кубка Стэнли и уступила Колорадо, который, опять же, по данным Фридмана, рассматривает вариант расставания с Валерием Нечушкиным ради большей финансовой гибкости. Нечушкину 31 год, он выступает за «Колорадо» с 2019 года и завоевал с командой Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне Нечушкин набрал 49 очков в 72 матчах регулярного чемпионата и 4 очка в 12 играх плей-офф. До перехода в «Колорадо» воспитанник челябинского «Трактора» выступал за «Даллас».
3: В завершение о теннисе Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге, обыграв Энн Ли 6-1, 6-7, 6-1. За выход в четвертьфинал Александрова сыграет со второй сеянной еще одной россиянкой Мирой Андреевой. Анастасия Захарова пробилась во второй раунд турнира категории WTA 250 в Истборне. Россиянка победила украинку Стародубцеву 6-4, 3-6, 6-3. И далее сыграет с представительницей Германии Татьяной Марией. И пока это все новости спорта.

0: себя, если сможешь.
1: Так, дорогие мои, мы продолжаем. Сегодня у нас в гостях Давид Добронравов, клинический психолог, и мы сейчас говорим об опыте священнослужения Давида. Влад, ты...
2: Да, следующая стадия, к которой у меня появляется вопрос, это вот ты рукоположился, да, работаешь или служишь, да, отправляешь ритуалы, помогаешь людям, проходит 14 лет. В какой момент появились мысли уйти оттуда? Что изменилось? Я так понимаю, это довольно редкая же
1: история. Или можешь скорее описать вот этот трек 14 лет? То есть ты приходишь туда в момент, как ты говоришь, там, трудностей жизненных. Угу. Потом
2: обретаешь спокойствие, которого хотел.
1: Вот можешь описать, да, этот путь от начала к концу?
3: Ну вот я пришел, через где-то полгода меня постригли. И через 2 недели меня руку положили в декана. То есть это диакон, это степень священства, человек, который помогает при службе. То есть он имеет право касаться до престола, до священных потир, священных предметов и ектинии возглашать. Но он не совершает таинство. И так я прослужил полгода диаконом, и через полгода меня руку положили уже в священники.
1: Угу. А что для тебя значили эти ритуалы?
3: Ритуалы?
1: Да, вот это, ну, рукоположение, то есть.
2: Было ли оно желанное, или да, это какой-то естественный ход внутри тела церкви?
1: Да, было ли ощущение действительно перехода внутреннего?
2: Ну, считается ли это карьерным ростом?
3: Тогда, ну, если, например, человек говорит, вот я захочу стать монахом, потому что меня сделают диаконом, это может не произойти. Это всегда, игумен даже удивлялся, почему, а он говорит, слушай, ну, меня владыка спрашивает, ну, давай Давида, даже торопил. Обычно игумен говорит, владыка, у нас есть монах, давайте, может быть, диаконом его сделаем или священником сделаем. Ну, священник всегда после диакона.
1: Это как... Ага.
3: Вот. А здесь сам владыка говорил, давай, торопил.
1: Игумен. Почему?
3: Да я не знаю.
2: Просто кто-то там с юности, с детства ходит в церковно-приходскую школу или на какие-то курсы, потом учится в семинариях.
3: И не становится.
2: И не становится. А тут тебя как будто само это всасывает.
3: Да. И я считаю это как промысел Божий надо мной. Ну, вот так я это расцениваю. Что даже игумен мне говорил, слушай, меня удивляет. Обычно там до меня же тоже были там, отцы, да, которых рукополагали в декана. Говорит, я за них просил, прошение просил. А здесь владыка сам. Давай, слушай, давай с Давидом.
1: А тебе это льстило? Или тебе
3: удивляло? Нет,
1: не льстило.
3: Нет, не
2: пугало,
3: льстило,
2: может быть.
3: Не пугало, а для меня это было как какой-то контакт свой с Богом, понимаете?
1: Ага.
3: Что я понимал, что, ну, не то, что льстило. Конечно, это ответственность быть священником. И когда меня, 32 года рукополагает

0: То есть внешнего Бога и внутреннего мы как бы объединяем, так получается? Именно упование вот это... Ты же уповаешь как бы на Бога вообще, да? И он как бы внутри тебя отражается, как нечто большее.
1: У меня
0: большее.
1: Нету ни внешнего, ни внутреннего разделения, ага. Этого нету. Это какое-то вот перманентное...
0: А страх чей тогда?
1: Страх чего?
0: Тот момент, что ты не найдешь слов.
1: Но страх – это, наверное, моего человечества такого.
0: Это эго.
1: Ну, эго, да, это, да, такое, как ветхий человек, да, как есть в понимании таком святоотеческом, есть новый человек, обновленный благодатью, ага. А есть ветхий человек. И ветхий человек, конечно, это и эго сюда можно, что я же боюсь, а вот я так скажу, обо мне подумают, да? Что я не смог, ага. Сказать, ну, вот это все, да, оценочное.
0: А до 30 лет у тебя не было Бога вообще в жизни?
1: Нет, знаешь, я... С юности, с отрочества где-то начал знакомиться. Я Коран читал. Ага. Лет 14 я Бхагавад-гиту читал. Я всегда искал. Искал. С детства я был... Папа меня научил молиться боженьке. Я не знал там иконы. У нас не было икон дома. Но просто у меня какой-то был контакт всегда с Богом. Я молился боженьке. Внутри себя я говорю, боженька, помоги, какие-то нелегкие ситуации были в жизни. Вот. И всегда вот этот контакт у меня присутствовал в жизни. Я всегда ищущий был такой. Ну, потом нам где-то лет с 18 до этого периода как-то не то что искания мои прекратились. Ну, таким Господь меня привел путем каких-то, через скорбь привел к себе.
0: Ага. Ты скорбел как бы по себе самому или потому что вот жизнь такая? Как звучала эта скорбь?
1: Знаешь, какая-то пустота вот этого внешнего мира.
0: Бессмысленность внешнего?
1: Ну да, вот эта суета. Есть какой-то магазин, партнер подвел, взял там на реализацию много денег, я там должен был денег, там вот этот. Но все это какая-то суетность была. И когда я пришел вот за эти стены, я как будто, вот как я и говорил, остановился.
0: Ага.
1: Вот это, знаешь, лошадиный бег за своим хвостом, как в цирке лошадь бегает за своим хвостом.
0: Да.
1: Вот этот бег остановился.
0: А как реальность вокруг тебя отреагировала на...
2: Были ли, не знаю, семья, дети?
1: Удивление.
2: Друзья,
1: удивление, родители. Конечно. У меня была дочка уже, но я был не женат, так, вне брака. Вот. А дочка была... Ну, на тот момент я уже не жил.
0: Ага.
1: С этой девушкой, которая с мамой. Своей дочке. Мама удивилась у меня. У меня папа уже ушел, а мама удивилась, но она приняла мой выбор. Какие-то друзья мне говорили, что как.
2: Ну, не самое популярное решение в нулевые 32 лет.
1: В 2008 году. В 2007 году.
0: Никто не подумал, что у тебя крыша поехала и так далее?
1: Ну, нет, такого нет? Не было.
2: Ты, видимо, серьезно был молодой человек. Не то, что пойду направо, пойду налево.
0: Вернемся вот к этому пути 14-летнему. Что было дальше?
2: Служишь ты, да.
0: Вот ты к этому спокойствию приобщился.
1: Да, я вот вообще как я попал в психологию. Да, в рамках исповеди я понимал, что люди приходят далеко не с такими вопросами догматическими какими-то. И мое, когда меня рукоположили только в священники, я решил для себя, что мое дело – это просто утешение людей. Вот ни догматы, ни воцерковления, ни объяснения чего-то. А пришел человек со слезами, ушел утешенный. И не от меня утешенный, а через меня, от Бога, через Бога, чтобы не я был фигурой, которая дает покой, а именно Господь. Как такая, пришел человек, и я научил его упование на Господа и показал ему, что да, Господь утешает. Вот такую минимальную задачу я себе сделал, и Господь мне прислал очень много таких состояний, я прожил. С людьми непростых, от суицидов детей до очень массы онкологических заболеваний.
0: Ковид, да?
1: Ковид, да, это мы в пакетах. Ковид, я спускался в морг, и там были тела накиданы прям в подвалах, прям друг на друге. Вот, ковид. Туберкулезные бараки, потому что у нас есть такая больница Бехтерева. Вот на самом деле, туда заходишь, там они сидят с баночками. Это жуткое зрелище.
0: Так. И а как не возгордиться, когда столь,

0: людей утешены тобою. Ты...
1: И было, мне
2: знаешь,
1: кажется,
2: это как то, сказал что... апостол, забывая заднее, простираясь вперед. Mm-hmm. Как-то я даже, ну...
1: Мне кажется, ты сказал, что через меня это делается. Мне кажется,
2: не
1: это
2: через
1: ответ.
2: Меня, не через меня, а я как инструмент, не мною, Господом делаю, но
1: да.
2: Не ко мне привязка должна быть. А кто, что Господь, вот пришел
1: мне
2: через
1: кажется,
2: храм.
1: Мне кажется, так и не возгордится.
2: Вот.
0: Угу. Так, а дальше что было? Вот это, то есть, после вот, ну, следующей стадии твоей, что с умом происходило? Давай так задам вопрос.
2: Вот, и я отучился, конечно, параллельно, я понял, что в рамках исповеди, что нужно психологическое знание, для меня нужно было знание, не просто духовное, не просто святоотеческое писание, а именно знание психологии. И я поступил в университет, отучился на психолога параллельно священником.
0: Угу.
2: Вот. И начал уже, даже будучи священником, начал работать в реабилитационном центре. Возглавлял там послечебную программу.
1: Психологическую?
2: Да. Такой буферная зона. После реабцентра ребята проходят, прежде чем с социум уйти, такую буферную зону, послечебная программа. Как бы, адаптация.
0: Что такое реабилитационный центр?
2: Реабилитационный центр – люди, которые…
0: Рехабы,
2: угу. Да. Реабилитационный центр.
0: Это наркозависимый?
2: Наркозависимый, алкоголь,
0: ну,
2: игроманы, да, ага. Любая зависимость. Оттуда, поэтому у меня такая есть, как
0: сказать, специализация?
2: Специализация, да. Что я работаю с такой категорией людей. Вот. Потом мне предложили переехать в Москву. Переехать в Москву. У меня приятель открыл клинику в Москву. У него приятель открыл клинику и говорит, нужен хороший кризисный психолог, который не боится работать с горем, со смертью, с какими-то тяжелыми моментами жизни человека. Ну, и я пришел, сказал, что я хочу поехать в Москву.
0: Угу.
2: Можно ли мне как-то перевестись в Москву? Это сказали нельзя, но я тогда выбрал просто взять свой образ священнического и пойти.
0: А твой характер как-то изменился за эти 14 лет вот в связи с всем тем, что ты видел и проживал? Ты можешь сказать, что ты как человек как-то изменился? Ты вообще помнишь себя того, или это один и тот же человек? Чувствую, вопрос займет дольше, чем 30 секунд ответа, потому что мы сейчас на рекламу должны будем уйти. Но я тогда, пока Давид ответит после рекламы, я напомню, что у нас в гостях Давид Добронравов, клинический психолог, и мы сейчас говорим про опыт священнослужительства. Вы можете задать любые вопросы,
1: да,
0: мы
1: в следующем
0: почитаем.
1: Часе больше поговорим, я так понимаю, про клинику, не в следующем часе,
0: да,
1: а после
0: да.
1: перерыва про клинику, про этот опыт и про то, как это сочетается друг с другом. У Давида еще есть телеграм-канал «Простые решения».
0: Да, 967-103-5533, пишите.
3: Пойми себя, если сможешь. Маяк.
4: 28 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам барокко. В исполнении оркестра «Пратум Интегрум» под управлением маэстро Сергея Фильченко прозвучат произведения Вивальди, Генделя, Пёрселла, а также редко исполняемые композиции Рикардо Броски и Франческо Араи. Солисткой станет звезда Нижегородского оперного театра меццо-сопрано Яна Дьякова. 6+.
3: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
5: Если учитель во время 3-часового урока не чувствовал ни минуты скуки, он имеет это качество. Качество это есть – любовь. Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец-мать, Он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он совершенный учитель.
3: Лев Николаевич Толстой. Писатель, публицист, мыслитель.

0: если сможешь.
1: А мы вернулись, я у Давида спросил перед рекламой, как на него воздействовали эти 14 лет.
2: Менялся ли он как человек, да? Характер, да, или что-то?
3: Ну, я стал опытнее. И какое-то целостное приобрел видение жизни. От чего оно приобрелось, знаешь, когда ты с утра встаешь, в утренний молебен отслужил, пошел литургию отслужил, после этого поехал какого-то больного причастил, потом поехал на отпевание, здесь подходит кто-нибудь машину освещать уже в храме, потом приглашают тебя квартиру освещать, и ты за один день проходишь разные, видишь разные жизни ситуации.
1: Ага.
3: Кто-то здесь умирающий, здесь у тебя 2 часа назад был на руках, ты причащал умирающего, здесь уже приезжаешь на венчание людей. И вот это какой-то целостный взгляд мне дало.
1: Что и... все это неразрывно и все...
3: Да, все какое-то вот как это... Ну, знаешь, это какое-то видение мира, но это нельзя облечь слова, вот это знание. Оно какое-то сердечное знание.
1: А можно ли вот... человеку, который разделяет мир на хорошее и плохое, да, вот он...
2: На жизнь и смерть,
1: на жизнь,
2: добро
1: и зло. И так далее, да, вот можно ли как-то дать этому человеку вот это вот ощущение, что все это часть одной и той же жизни? Хотя это звучит очень банально,
2: или
1: да?
2: Или это приобретается только
1: или
2: личным...
1: Это, только, да. Это приобретается только? Или можно как-то дать это ощущение целостности бытия, что и добро, и зло, и прекрасное, и трагичное, оно все целокупно?
3: Просто я думаю, если человек возьмет себе категорию такую, что такое возможно быть, чтобы у него, если у него не будет хорошее, плохое, только разделение, да, а будет, а возможно ли другое? Я думаю, что если у него когда появится вот эта мысль о том, что возможно другое, что какое-то, что все целостное, тогда он может приобрести это незнание, а видение в сердце, что ли, вот такое. А если у него не возникнет такого вопроса, навряд ли он приобретет.
2: Просто часто какой-то фанатизм, либо религиозный, либо политический, либо какой-то социальный, связан именно с этим невидением разного, да. Вот есть хорошие парни, есть плохие парни, есть правильные поступки, есть неправильные. Я готов осуждать или, наоборот, за кого-то бороться. И вот мне кажется, это то, что ты говоришь про... отсутствие в сердце вот этого ощущения.
3: Угу.
2: Да?
3: Это знаешь, как вот святые отцы, они говорят, что наша жизнь, она как школа. И есть школа добра и зла, там присутствует всегда оценка. А есть школа благодати, школа присутствия. О чем и говорит Мартин Бубер в книге «Я и ты», когда у меня отношения с человеком не я и ты, когда я какие-то оценки делаю.
2: Угу.
3: Я вижу как целостность.
2: Валерия спрашивает. Добрый вечер. Как вы прокомментируете, что люди приходят каяться к священнику? Есть потребность поделиться тяжестью с другим человеком и как бы облегчить свою душу? Или как бы в лице священника покаяться перед всем миром? Ведь можно просто наедине с собой дома проговорить свое прегрешение, покаяться как бы в космос, в вселенной. Зачем, я так понимаю, вопрос, нужен священник?
3: Да, и он в таинстве перед исповедью читается молитва, и где ты говоришь, я только свидетель, и свидетель покаяния человека. Что такое покаяние? С греческого метания – это перемена. Перемена ума, перемена образа жизни. И человек не просто пришел, это не дежурное. Ой, я согрешил, пошел я дальше согрешать. Нет, я просто рассматриваю, а почему я сюда потерял грех? Для меня грех – это как мимо цели, да, переводится
2: грех
3: с греческого.
2: Промах, да. Ага.
3: Да, это мимо цели, то, что мешает мне ясности, теряет место ясности. Я там обиделся на человека, и эта обида мешает мне увидеть целостного человека, как образ и подобие Божие, его, как говорят святые отцы, кном, вот эту внутреннюю суть. И если вы в православной церкви, то вы берете правила православной церкви, да, то, что есть причастие, есть крещение. Мы же не говорим о том, что вот я хочу крестить ребенка. Давай я его перекрещу его, и вот он будет крещен.
2: И в ванную.
3: Да, в ванную.
2: И вина ему налью.
3: Да, и его причащать буду. Ну, просто да, мы обращаемся к таинствам. Ну, если в протестантизме, да, ну, хотя можно, если никого нету, простой христианин может покрестить человека. Просто даже водой полить во имя Отца и Сына Святаго Духа, и человек будет крещен. Человек будет крещен, только единственное, это нужно будет миропомазанием дополнить, когда будет возможность церкви самой. Это там во время войны, каких-то бедствий все это делается. Чтобы...
2: То есть священник как бы посредством таинства создает особое пространство, да, в котором
3: он как,
2: человек...
3: Он как связующий, он как проводник между человеком и Богом.
2: Получить или получает помощь в осознании своего промаха, так?
3: Да, да. Но он не должен...
2: Психагог, да.
3: Он не должен винить человека. Он должен просто так все это мягко объяснить, чтобы человек, ну, понял.
2: Заметил сам, где ошибается.
3: Да, да. Это все очень так тонко делается, потому что...
2: Это очень похоже на работу психолога.
3: Да, это акт, само собой. У меня очень много было, к сожалению, случаев, когда ко мне приходили люди и говорили, я уже 5 лет не ходил в церковь, потому что мне когда-то что-то кто-то там сказал на исповеди, и я обиделся. И вот эта обида мешала человеку приходить. Приходилось это так все делать, врачевать, чтобы человек возвратился. Ну, не то, что, как это так сказать, возвратился. Он и не так, и Господь всегда с ним, с этим человеком. Но чтобы поменял чуть-чуть отношения, что здесь вот, да, я пришел. И...
2: Но при этом все равно от человека же требуется тоже шаг навстречу.
3: Конечно,
2: сделать.
3: Конечно, синергия, да, это сработничество.
2: И далеко не всегда идут навстречу этому прощению или отпусканию. Ну, люди, которые приходят причащаться, например, или исповедаться.
3: Да, знаешь, вот некоторые говорят, ну я же не буду причащаться, я же не простил. Да ты хотя бы... Есть такое понятие добровольная воля, когда ты не понимаешь, ты понимаешь, что у тебя еще нет сердца прощения, но хотя бы ты не мстишь, не действуешь из чувства обиды.
1: Знаешь, на что это похоже?
2: В России, да? Я хотя бы не мщу.
1: Я не сделал домашку, зачем я тогда буду на урок приходить?
2: Да,
1: это похоже, да?
2: Да. Так, нам пора на новости.
1: Да.
2: 967-103-5533. Пишите, задавайте вопросы.
1: В следующий час начнем с ваших вопросов.
2: А откуда ты знаешь? В следующем часе может все что угодно произойти.
1: Так что мы ничего не гарантируем.
2: Ничего не гарантируем.
1: Возможно.
2: Да.
1: А может, нет.
2: Вернемся.
3: А уборная здесь есть?
0: Пойми себя, если сможешь.

0: В Москве 21 час.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. ВСУ теряет одну территорию за другой. Россия же продолжает двигаться вперед по всем направлениям, опираясь на стабилизацию экономики и достижения военных. Об этом сегодня говорил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Президент рассказал, на каких принципах Россия готова к мирным переговорам с Украиной.
2: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел. Но будем исходить из того, что есть, будем дальше двигаться уверенно по всем направлениям, обеспечивая безопасность наших граждан, решая вопросы экономического характера и в масштабах страны, и в регионах Российской Федерации, с опорой на то, что у нас происходит в области стабилизации в сфере экономики, государственных финансов и укрепления вооруженных сил.
0: Украина по мере ухудшения ситуации на фронте и потери территории взяла на вооружение тактику нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России, отметил президент. Глава государства добавил, что подобными действиями Киев пытается создать проблемы в сфере энергоресурсов, а также повлиять на туризм. Путин поручил Кабмину предпринять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия ударов ВСУ по российской инфраструктуре. На сегодняшнем совещании президент попросил вице-премьеров доложить о работе по курированию последствий ударов. В частности, вице-премьер Марат Хуснуллин доложил, что в Крыму наблюдается снижение туристической активности. При этом он подчеркнул, что Кабмин предпримет оперативные меры по развитию Крыма и Севастополя.
3: Мы реализуем дополнительные меры с Министерством обороны по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом. В части сельского хозяйства идет подготовка к уборочной кампании. Непростая задача, но я думаю, что Новаков Александр скажет. Мы все-таки надеемся, что получить неплохой урожай в этом году, его необходимо собрать. Также мы продолжаем работу по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода. При необходимости коммунальным службам будет оказана дополнительная поддержка. Держим на контроле всех застройщиков жилья и гостиниц. У нас из года в год инвестиции в недвижимость и объем строительства последние годы, несмотря на что, у нас объем инвестиций в эту отрасль продолжается. Поэтому мы сейчас в оперативном режиме вместе с губернаторами отрабатываем все меры для того, чтобы минимизировать все задержки и простой.
0: Вице-премьер Александр Новак на совещании президента, в свою очередь, сообщил, что власти рассматривают возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Он напомнил, что сейчас уже действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина. По словам Новака, текущая ситуация на топливном рынке в стране непростая, но контролируемая. Правительство делает все, чтобы стабильно обеспечить потребителей топливом. Сейчас все НПЗ увеличили мощности, сокращены сроки их ремонтов, а все плановые ремонтные работы перенесены на более поздний срок. Президентский полк верен присяге и никогда не подведет народ России. Уверенность в этом выразил Владимир Путин, вручая уже подразделению ФСО в Кремле орден Жукова. Президент напомнил, что с самого создания полка в 1936 году воины-кремлевцы отличались высоким уровнем боевой и специальной подготовки, всегда на отлично выполняли поставленные задачи, были примером для военнослужащих других частей и соединений. Дежурные средства российской ПВО за 6 часов с 14 до 20 часов сбили 31 украинский беспилотник над российскими регионами, а также Черным морем и Абхазией, сообщает Минобороны. В зоне СВО за сутки вооруженные силы России нанесли поражение объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым в ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотников дальнего действия. Средства ПВО сбили 13 управляемых авиабомб, 5 крылатых ракет Storm Shadow, более 460 дронов. Подразделения южной группировки войск уничтожают разрозненные группы противника в юго-западной части Константиновки. В Красном Лимане группировка «Запад» заняла 5 опорных пунктов и очистила более полусотни зданий. Следственный комитет установил заказчиков атаки на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области, рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Преступников объявили в международный розыск.
1: Они обеспечивали цели наведения и отдавали незаконный приказ об атаке на гражданские транспортные средства на российской территории. Кроме того, установлены непосредственные исполнители теракта, в их числе военнослужащие Государственной пограничной службы Украины и Морского центра специальных операций ВСУ. Это Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум.
0: Напомню, что в том теракте пострадали 8 человек, в том числе 6 детей. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов мира по футболу, забив на 6 мировых первенствах. Также среди достижений Роналду он стал самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов мира по футболу. В эти минуты сборная Португалии в Хьюстоне встречается с командой Узбекистана, счет 3-0. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра днем небольшие дожди, 16-18 градусов, в Москве без осадков и 21-23.

0: если сможешь.
1: Дорогие мои, с вами по-прежнему Артем Новиченков, Владислав Тимкин и наш сегодняшний гость Давид Добронравов, клинический психолог и также священнослужитель в недавнем прошлом. Насколько можно быть... Я Давида перед эфиром спросил, бывают ли бывшие священники.
2: Он сказал, конечно, нет.
1: Конечно, нет. Да, мы обещали вопрос почитать.
2: Да, 967-103-5533, телефон для ваших сообщений. Читаем. Евгений спрашивает. Как-то странно получается. Когда у человека все хорошо, Господь видит на заднем плане. А как прижмет, так надо быть поближе к Господу. Нет истинной веры в людях, лишний раз убеждаясь на подобных примерах. И дальше спрашивает. Когда переименуют Тамбов в Тамбок... И спросите, пожалуйста, Давида, что для него истинная вера.
3: Истинная вера – это...
1: А про Тамбов не будешь отвечать?
2: Нет такой информации.
3: Истинная вера. Ну, как я могу... Когда я говорю истинная или неистинная вера, я уже разделяю. Да, я... Для меня вера – это всегда через сомнение приходит к человеку.
2: В этом всегда, смысле...
3: всегда сомневаешься, потому что знаешь, один день ты, да, я буду уповать на Бога, приходит какое-то искушение, ты в человеческой своей природе, ну почему так, спрашиваешь, потом снова я буду уповать, и вот эта перемена, как и нету такой истинной веры, как это понять, истинная вера, это... Я не знаю, верующий
1: вера,
3: ли я.
1: То она уже вера, то есть тут как-то, как будто
3: да,
1: бы нету...
3: здесь, да, здесь вот.
1: Просто вера или неверие.
3: Да.
1: Да.
3: Или ты веришь, или не веришь.
2: Ну да, и с какой точки, вот как ты сказал, я уже разделяю, с какой точки я могу утверждать, что это истина.
3: Да,
2: это
1: как истинная любовь.
3: И получается, это тогда я буду разделять себя с другими людьми. Я истинный верующий, а они не истинный верующий. Я не знаю.
2: А как тебе кажется, с какой точки вот такие вопросы, как Евгений задает, задаются такие вопросы, когда вот он же сетует, нет истинной веры в людях, лишний раз убеждаюсь. А мне вообще должно быть какое-то дело до веры других людей? Как тебе кажется?
3: Ну, задал, мы ответили.
2: Не, я уже не про Евгения, я вот конкретно про вот это вот сетование на то, что, мол, люди какие-то не те.
3: Но это опять, я же и говорю, школа благодати и школа познания добра и зла. Это вопрос такой из школы познания добра и зла. Угу. Даже христиане, когда ходят, причащаются, они, если они в школе познания добра и зла, то они разделяют, я пощусь, человек не постится, я молюсь, человек не молится. И даже к себе, отношения, да, я угодил Богу или не угодил Богу, а Господь нас принимает такими, какими.
2: Такая некоторая объективация получается. Я достоин или я недостоин.
3: Да.
1: Ну, это такой Господь обезоруживающий, на самом деле. Это как ребенок, который тебе все готов простить.
2: Ты имеешь в виду, который принимает тебя?
1: Да, этот Господь, его очень тяжело выдержать.
2: Нам сложно такого принять Бога, да, прощающего
1: все. Бога карающего, Бога ветхозаветного принять как будто бы проще, потому что примерно понятно, что надо делать.
2: Ну, это снова наша с тобой любимая притча о работниках последнего часа. Да. Да, как это так, нам всем заплатят одинаково, хотя я работал в 10 раз больше.
1: Сложно,
3: да, и человек, но я недавно размышлял об этом и пришел к выводу, что у человека даже не задастся такой вопрос, если он вот благодатью ему будет разницы нету, когда ты пришел, когда не пришел, у него даже не возникнет такого вопроса.
1: Ну, это как человек, который любит, он не завидует тем,
2: чужим
1: который...
2: любовям.
1: Чужим любовям, да. Да.
2: Ага. А вот ты не первый раз произносишь «Школа благодати», «Школа познания добра и зла». Это на эти факультеты распределяет какая-то шляпа? Или это просто разные типы людей по-разному?
1: Что это за концепция?
3: Нет, это из восточно-сирийских мистиков, сирийских отцов. Ефрем Сирин, Исаак Сирин.
1: У нас был эфир, кстати, посвященный сирийским мистикам. Да, к нам приходил Максим Калинин, специалист по этому.
3: Вот, это как раз Максим Калинин тоже, да. Вот. Вот это стой.
2: Ну, это можно это оттуда, выбрать себе эту школу? Или это как-то должно со мной соотноситься? Потому что, ну, мне, я тебя слушаю, и, конечно, мне школа благодати гораздо кажется более подходящей.
3: А мы же, это вот, как сегодня я вот как-то могу отнестись с пониманием человека, а завтра я не смогу.
2: Это да. Но одна как будто
3: и вот это принять свое.
2: Я здесь делить
3: нет,
2: начинаю.
3: Тоже истинно христианское. Просто это как ступенька развития.
1: Я это понимаю. Я когда начинал поститься еще подростком, Я был собой очень доволен. И когда...
2: Не то, что вот эти вот, да?
1: Да, когда я там в столовку в школе заходил, я говорю, а у вас вот в тесто яйцо добавляется? Во все булочки тесто добавляется. Ну, просто я пощусь, мне ну что-то же нужно покупать. Почему мои интересы не учитываются?
0: И это тоже будет развитие.
1: Да, и я вот... Или ты заходишь там в кафе с кем-то, говоришь, что постное меню у вас имеется? А, нет, а что постное? И так смотришь. То есть мне очень понятно, да, это был путь тоже. Это как моя уборка снега, на самом деле. Так, но...
3: Ты, кстати, про уборку снега говорил, это да, вот такой
2: эфир он говорил.
3: Опыт такой борьбы с помыслами.
1: Да, это прям правда. Но ведь, то есть мы, в принципе, живем в мире, и как в семьях нас воспитывают, и школьное образование, оно все про разделенность.
2: И про сравнение.
1: Как будто бы вот эта школа благодати, о которой ты говоришь, это человек либо сам выйдет на этот путь, либо не выйдет. То есть сам мир, который мы вокруг имеем, он не устроен как школа благодати. Понимаешь, о чем говорю?
0: Конечно, весь
1: а как тебе кажется, почему мы не выбираем устраивать мир как школу благодати? Почему, воспитывая детей, мы говорим, если сделаешь уроки, то получишь мороженое, а не сделаешь, не получишь. Это про разделенность же.
0: Ну, видишь, ты говоришь, мы, если каждый начнет на своем месте делать честно свой труд, каждый начнет не спрашивать мы или переходить, почему мы, а вот честно, даже при мы, делать, как я.
2: А честно, это честно. Что ты вкладываешь в это слово?
0: Я имею в виду...
1: Без ожидания?
0: Если я работаю, если я там дворником работаю, то честно, раз, подмел все. Вот в любой работе, если мы в каждой точке своего... Если я какую-то деятельность выполняю, то делать ее, как перед Богом, как говорится в Писании, то думаю, что мир начнет меняться.
1: Без задней мысли ты имеешь в виду как бы?
0: Не без задней мысли, а...
2: Качественно.
0: Качественно, да.
1: Всем собой?
0: Всем собой. Таким...
2: Дожали. Влад пишет. Добрый вечер, спасибо за интересного гостя. Вопрос к Давиду. Какой вуз по специальности клинического психолога вы заканчивали? Что почерпнули от образования? Заочно ли была реальная польза или только для корочки?
0: Астраханский государственный университет у меня был. Потом у меня еще Кировский медицинский университет. Вот... Что почерпнул я? Ну, это понимание, где кризис, где патология.
2: Угу.
0: А также
1: а
0: мой
1: для
0: плюс...
1: Радиослушатели, можете с Владом раскрыть разницу этих двух понятий?
2: С патологией, я так понимаю, работают психиатры, а с кризисом может работать
0: да, и клинического психолога. Да, потому что я работал в психиатрической клинике, где на самом деле были тяжелые виды депрессии, шизофрении. Угу. Вот это патология.
1: А то, что ты рассказывал в отношении опыта священника, утешение, оно воздействует и на человека с патологией, и на человека с кризисом?
0: Знаешь, что самое главное человеку с тяжелой патологией психиатрической?
1: Что?
0: К нему все относятся как к больному.
1: А-а-а.
0: Если ты покажешь ему человеческое,
1: любовь.
0: Не то, что покажешь, а-а-а. А он почувствует человеческое угу. отношение к тебе, то это самое лучшее.
1: То есть получается, что человек зачастую оказывается в мире, где нет никого, кто мог бы его...
2: Увидеть человека.
1: Увидеть в нем. Человека в нем.
0: Ну, просто да, близкие устают от его патологии какой-то. А врачи смотрят на него, как на больного. И я очень много видел вот, просто вот это соприкосновение, когда ты понимаешь, что у человека особенность. И он понимает, что у него есть особенность, но с ним можно научиться жить.
1: Ага.
0: С помощью медикаментозной терапии, также работы с клиническим психологом, с психологом, то ему становится прям вот за это тепло, они благодарны, как дети.
2: У меня был случай у знакомой, мама тяжело очень болела, уже деменция началась, лежала, и, понятно, все устали, и бабушка угасала, и в итоге наняли ей сиделку из южных стран, очень, очень живую, и та вот начала с ней болтать, как с подругой, чем-то своим делиться, и та, у нее деменция обратно пошла, и она встала, и еще прожила 10 лет.
1: Да ладно?
2: Да, просто потому что у нее подруга появилась. Которая вот не просто ее мыла как тело,
1: а-а-а.
2: Да, не просто таблетки давала, ухаживала, уколы ставила, а вот что человек передо
0: человеку
2: мной.
0: Человеку нужен человек.
1: У меня бабушка лежала, уже умирала в больнице вот недавно, в коммунарке, и там была одна нянечка, Он меня, конечно, поразил. То есть там, в принципе, каждую неделю умирают люди. Может быть, чаще, чем раз в неделю, да? И вот она ко всем относилась как потенциально
2: выздоравливающим. Шуточки всякие, да?
1: Да, шуточки. Еще потанцуем, там, еще попоем. И абсолютно без игры. То есть это было абсолютно ее... То есть как бы забыть, что человек умирает. Понимаете, да? То есть вот это без какого-то отсутствия трагизма и так далее.
2: А вот этот опыт священничества твой, Давид, он помогал тебе быть таким в психиатрической клинике?
0: Да. Знаешь, я в начале своего пути священника соприкоснулся с таким, как я считаю, духоносным отцом. Отец Нил. Вот с ним посидишь рядом, тебе грустно на душе, уже легче становится. Он, знаешь, как дуновение ветра, льна воскуренного не затушит. Вот такое от него веет. Да ладно, все хорошо будет. Знаешь, не просто, и это не просто слова, какая-то установка, все хорошо будет.
1: Это состояние, которое...
0: А
1: сколько ему было лет?
0: Ему 65, может быть, сейчас.
1: Ага.
0: Вот.
1: То есть тогда он был не старец, то есть ему...
0: Нет, ага. Да, он такой, ему сколько лет... 50, может, 50 с небольшим, но у него, на самом деле, он для меня это духоносный человек, и я даже, когда ушел, он сначала с нами служил, потом ему дали храм, он в другом храме служил. И я так боялся ему позвонить, что он скажет, ты зачем ушел? Вот как-то
1: моя проекция
0: я...
1: как бы, да?
0: Да, была? Да, моя проекция у него была.
2: Школы добра и зла.
0: Да, да. И я ему звоню, а он такой, он говорит, отче, я вот, он говорит, да я знаю. Ну ничего, значит, твое время там освещать. И для меня это было как благословение такое.
1: Это мудрость, как ты считаешь, это вот.
2: Или попустительство?
1: Не-не-не-не. Вообще вот это какое-то состояние мудрого человека, вот это какое-то всепринятие.
0: Да, это такое, знаешь, он. Один раз я заказал на Афоне нам в храм написать икону скоропослушницы. Вот, взял билет. Из своего города до Москвы и обратно. И говорю, батюшка, Нил, благослови, завтра улетаю. В Москве боюсь потеряться, потому что прилетаю в Домодедово, улетаю в Шереметьево. Он говорит, да ладно, что ты, два дня поживешь там. Я говорю, да хорош, ты что, какой два дня? У меня билет уже на обратный путь. Он такой, да ладно, ладно, я пошутил. Я приезжаю. Я прилетаю. Открываю телефон, ну, самолет режим вышел. И там сообщение от священника, который должен был икону привезти. Я побоялся ее везти через таможню, побоялся, что ее вдруг арестуют, как икону. Там она... И он оставил ее, говорит, я ее отправил обратно на Афон. И вот пока я этот процесс организовал, чтобы мне обратно с Афона ее привезли сюда, специально в Москву, с Греции человек вылетел, сюда прилетел. Все это я оплатил, пока я все это наладил. Прошло два дня, как он и говорил.
2: Шуточки, да? Валерия пишет, которая уже вот писала, и ты хотел ей ответить. Не кажется ли вам, что, уходя в священники, вы уходите, извините за тавтологию, от своих мирских проблем? Может, у вас нет сил и желания принимать решения в отношении своей жизни, своих отношений с близкими или окружающими вас людьми? Вы занимаетесь проблемами других людей, чтобы не было времени решать свои?
1: Типа эскапизм. Не является,
2: да, что это уход... слабость как будто, да?
1: Да, не является, да.
0: Не то, что не является, это как-то какое-то так это... Извиняюсь, но как-то примитивно это, что я занимаюсь спасательством людей, чтобы не чувствовать свою боль. Ну, каждый священник, каждый психолог, да, он... участвует в личной
1: терапии. А это
0: терапии.
1: Тоже про разделение получается, вот. Что я как будто, если я благо для других делаю, я и для себя делаю благо. То есть, мне кажется, это вот параллельные процессы. Когда ты делаешь добро как бы миру, и так грубо скажу, да, ты же как бы и сам производишься, то есть ты как бы сбываешься в этом смысле. То есть тут вопрос из разделенности как бы рождается, что есть как бы твоя жизнь,
2: тут
1: а есть
2: вопрос,
1: жизнь
2: а что
1: мира.
2: Такое проблемы, да? От каких свои проблемы я должен решать?
0: Здесь я не знаю, у меня не стоят таких вопросов, и я далек какой-то от этой темы, что я закрываю какие-то свои внутренние дыры души, да, с помощью других людей.
2: Может быть, в том числе. Вот. Ну, так про все можно сказать. Ты вот вместо того, чтобы свои проблемы решать, ты ходишь на работу, деньги зарабатываешь. Или детей рожаешь, да, и передаешь им свои какие-то.
0: Как-то даже
2: То есть на вопрос, Валерий, не кажется ли вам, мы отвечаем, не кажется.
0: Не кажется.
2: Хорошо. Александр из Дагестана пишет. Человеку 48 лет, не воцерковленному, но допускающему существование Бога, испытывающему постоянный упадок силы и отсутствие мотивации, одинокому, уволившемуся с работы в результате выгорания, что посоветовал бы ваш гость, православный психолог? Я так понимаю, что Александр про себя так пишет в третьем лице.
1: Не, он про друга, наверное.
2: А, про друга.
0: Может быть, найти психолога, с которым поговорить о том, что накопилось внутри, или найти человека, минимум друга какого-то, который, с которым вы сможете вербализировать все, что у вас внутри происходит.
2: Да, именно так... психолога, не к батюшке?
0: Да, ну, или батюшку такого, если вы найдете, который просто послушает. Вам хотя бы нужно присутствие другого человека рядом с вами.
1: Давид, а как тебе кажется?
0: Вы рассказали о своей усталости.
1: Почему человеку бывает, даже если отчаянно плохо, страшно обратиться к психологу или в храм пойти? Что останавливает его?
2: Хотя
1: даже
2: здесь вот... вывеска горит, да? Здесь помогают люди.
1: Ну, грубо говоря, это возможно помогает.
2: Возможно.
1: Да? Ну, то есть, если уже совсем тяжелое, вот тебе тяжело не в моготу жить, почему человек все равно вот, он не идет как бы к открытым дверям? Боится еще обжечься или потерять надежду окончательно? Что? Почему?
0: Вот боится еще раз обжечься, да, это как будто человек уже имел какой-то опыт.
1: Ну, уже плохо, а так есть надежда, что что-то есть, но если я использую надежду, и там еще будет плохо, тогда вообще не будет надежды.
2: Просто ребенок, которому плохо, бежит и жалуется родителям.
1: Да.
2: А вот если его отвергали, он как будто уже сам пытается справлять.
0: Да, получается, у человека какой-то опыт есть.
1: Угу.
0: С какой-то точки боли это задан вопрос.
1: В этом тоже какой-то смысл получается. То есть, если...
0: А с другой стороны, можно, ну, если разворачивать гипотезы разные, мы же не знаем человека, каждый индивидуально,
1: ага.
0: Это же не такой общий вопрос. То, может быть, а человеку, может быть, нравится в этом состоянии тогда.
2: Вот у меня в связи с этим был вопрос еще с прошлого часа. А зачем мы носим с собой грехи или вот эти состояния, от которых нам плохо? Цепляемся за них. Это я взял из твоего, с прошлого часа рассказа про то, что бывает, я вот с обидой прихожу и не могу эту обиду отпустить, и как будто она мне нужна для чего-то.
0: Но здесь, видишь, я думаю, что здесь вот эта обида, она же помогает мне допрожить какую-то злость, где я запретил себе отстоять себя от этой обиды. Возможно, я так думаю, что она выполняет механизм проживания чувств.
2: Угу.
0: Проживание.
2: То есть не смог выразить напрямую, например,
0: да,
2: агрессию,
0: как-то, да,
2: защитить себя.
1: Обида более допустима, да, чем прямая агрессия, как бы, да.
0: Ну, я же вижу какую-то несправедливость,
2: ну,
0: да, отношения
2: с более брать в обиде.
0: Да, здесь столько многофакторно, угу. Поэтому каждый этот вопрос так индивидуален, из какой точки он задан.
1: Я тогда вопрос задам, который хотел. Вот, Давид, как читаешь, в священнослужителе человеку нужно идти по зову? Или можно и просто в семинаре, а там уж как вот, вот этот зов, он нужен для священнослужителя? Как лично тебе кажется?
0: Я знаю очень много случаев, когда дети священников приходили, учились в семинарии, служили при храме, пономарями, но священниками не становились. Это какое-то промышление свыше.
1: Но ведь вот не все священники священнослужители по зову. Кто-то же, очевидно, наверняка там кого-то интересует и карьера, кого-то просто по привычке вот так сложилось.
2: Но мы не успеем ответить на этот вопрос. Нам надо на новости прерваться. 967-103-5533. Пишите.
4: Пойми себя, если сможешь.

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году, заявил Владимир Путин на совещании с правительством. При этом президент подчеркнул, что теракты Киева не могут повлиять на ситуацию на фронте, где российские военные освобождают территорию за территорией. Украина по мере ухудшения ситуации на фронте и потери территории взяла на вооружение тактику нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России, заметил Владимир Путин. Глава государства добавил, что подобными действиями Киев пытается создать проблемы в сфере энергоресурсов, а также повлиять на туризм.
2: Видим, что киевский режим по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взяли на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре. Пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят. Я прошу, конечно, прежде всего, задача оккупирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий.
0: Вице-премьер Александр Новак сегодня доложил, что власти рассматривают возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Он напомнил, что сейчас уже действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина. По словам Новака, текущая ситуация на топливном рынке в стране непростая, но контролируемая. Правительство делает все, чтобы стабильно обеспечивать потребителей топливом. Сейчас все нефтеперерабатывающие заводы увеличили мощности. Также сокращены сроки их ремонтов, а все плановые ремонтные работы перенесены на более поздний срок. Сообщение последних минут. Водителям бензовозов временно разрешили не оформлять пропуска для въезда и передвижения по Москве. Об этом сообщил столичный Дептранс. Пропуска на въезд по столице для водителей бензовозов временно отменены. Штрафы выписываться им не будут. Для обеспечения бесперебойной поставки топлива на АЗС водители грузовых бензовозов могут круглосуточно въезжать в столицу и передвигаться без оформления грузового пропуска. Напомню, в столице действует правило въезда грузового транспорта. Для движения по Москве водителям грузовиков, разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн, необходимо оформлять специальный пропуск. Ребенок, наиболее пострадавший от удара БПЛА по белорусскому автобусу под Брянском, переведен из реанимации в отделение хирургии. Его состояние стабильное, сообщила пресс-служба Минздрава Беларуси. В результате того теракта, напомню, один пассажир погиб, 8 получили травмы различной степени тяжести, среди пострадавших 6 детей. Следственный комитет России установил заказчиков атаки на автобус с детьми из Беларуси. Об этом сегодня рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко. Преступников объявили в международный розыск. Также известно, кто стал исполнителем теракта. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет плюс 20 градусов. Дует северо-западный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около нормы 747 миллиметров.
1: Новости.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Баскетбол утвержден формат и основные даты проведения нового сезона Единой лиги ВТБ. В сезоне 26-27 примут участие 12 команд. Регулярный чемпионат пройдет с 25 сентября по 4 апреля. Плей-ин и плей-офф запланированы с 8 апреля по 7 июня. Тем временем черногорский специалист Душка Иванович возглавит петербургский клуб Единой лиги ВТБ «Зенит». Тему продолжает Андрей Кудряшов.
4: Громкая перестановка на тренерском мостике в отечественном баскетболе. Проигравший борьбу за медали Единой лиги ВТБ, петербургский «Зенит» доверит спасение своего реноме одному из самых авторитетных и жестких наставников Европы. Новым главным тренером команды из северной столицы станет черногорский специалист Душка Иванович, пишет РИА Новости. Для 68-летнего тренера это будет уже второе пришествие в российский баскетбол. Около 10 лет назад он возглавлял подмосковные «Химки», и под его руководством «Желтый-синий» Чечне, показывали яркую игру, добирались до финала Единой Лиги и завоевывали право играть в самом престижном турнире Старого Света Евролиги. После этого черногорец успел поработать с топ-клубами Турции, Сербии, Испании, а последней его командой был итальянский «Виртус». Приглашение столь именитого и требовательного специалиста – это прямой ответ руководства «Зенита» на кошмарный прошлый сезон. Год назад сине-бело-голубые установили сомнительный антирекорд, сменив по ходу чемпионата трех тренеров. Коллективом поочередно руководили Александр Секулич, Дейн Раданич и Ростислав Вергун. Чехарда на скамейке не привела к успеху. «Зенит» уступил в серии за бронзу краснодарскому «Локомотиву» и финишировал только четвертым.
3: Новости футбола. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сегодня забил 2 мяча в матче против Узбекистана на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира. Таким образом, на счету Роналду уже 10 мячей на чемпионатах мира. Он первый футболист в истории, которому удалось отличиться на 6 мундиалях. Защитника «Спартака» Илья Самошников может сменить клуб в летнее трансферное окно. Услуги 28-летнего Самошникова были предложены нескольким клубам российской премьер-лиги, в том числе «Крыльям Советов», сообщает «Метарейтингс». Самошников перешел в «Спартак» летом 2025 года, но провел всего 3 матча за минувший сезон в чемпионате РПЛ. Московский «Локомотив» официально объявил о подписании 22-летнего полузащитника Александра Коваленко из Сочи. Стороны заключили арендное соглашение на 1 сезон. Ранее сообщалось о том, что контракт будет предусматривать необязательную опцию выкупа футболиста за 400 миллионов рублей. Пресс-служба Ростова объявила о переходе голкипера Даниила Голикова из Краснодара. Вратарь присоединился к Ростову на правах аренды до конца предстоящего сезона. Российские пятиборцы пропустят финал Кубка мира, который пройдет с 26 по 28 июня в Будапеште. Тренерским советом было принято это решение. Спортсмены сосредоточатся на более качественной подготовке к чемпионатам Европы и мира, которые являются 2 основными стартами сезона, сообщил главный тренер сборной России Андрей Макушин. И пока это все новости спорта.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
5: Необходимо ли это священнику, вот это вот, или можно и без этого служить?
6: Ну, если ты рассматриваешь священство как карьеру, там карьеры не строят. Там всегда какое-то предшествует человеку внутренняя предрасположенность.
7: А что ты имеешь в виду под зовом? Вот человек, который работает таксистом, сегодня... там должен быть зов? Или это просто работа?
5: Я сейчас скажу. Я сегодня думал о слове «призвание». Там же зов корень, да? Вот, в принципе-то, я думаю, что многие люди могут работать на разных работах. Да, и, ну, маломальские, и там, ну, как повезет, они будут работать. А есть слово «призвание». Вот удалось тебе вот по призванию найти место, да, то есть вот где есть эта синергия, как говорит Давид, или вот какое-то сопоставление как бы твоего и как бы внешнего, вот эта связь, которая происходит. Вот я на радио по призванию, например, работаю или в школе, я это знаю, я чувствую это, да, вот производится что-то вот, да, вот. А бывает, что...
7: Ну и священником наверняка так бы смог.
5: Священником, ну, то есть...
7: Похоже, мне просто это
5: кажется,
7: работает.
5: Да, мне просто кажется, что... Все-таки или работа учителем, да, и можно работать врачом по призванию, а можно, ну, просто работать там и терапевтом, ну, вот понимаете, да, о чем я говорю, вот, это разные совершенно какие-то состояния человека, я бы даже сказал, мне так кажется, и может быть даже, не у каждого человека и это призвание существует. Да, и не обязательно это работа, может быть, да, это, может, и вот, может, это отцовство. Вот я, да, предполагаю, да, и, или это, может быть, какие-то вот такие вещи, что вот оно зовет, вот это внутреннее, и не можешь, а если уклоняешься от зова, то тогда вот твоя жизнь идет наперекосяк. Вот, понимаете, о чем я говорю? Вот когда есть вот это призвание, если уклоняешься, да, не идешь за зовом, тогда, как бы, судьба не сбывается, так скажем. А я поэтому думаю, что не у всех людей есть зов. В принципе, можно и в банке проработать, так вот, как все там, ну и нормально. Ну, просто вот человек освободен от этого зова, в конце концов. Просто для меня священнослужительство – это вот какая-то такая вещь, как учительство. Я знаю много учителей, и большинство учителей без зова работают, да? И могут и хорошо работать, отличники у них будут.
6: Ну, вот я тебе и ответил на этот вопрос, когда вначале сказал, что есть, которые семинарию заканчивают, академию заканчивают, а священниками не становятся. Но здесь получается, если я только опираюсь на зов, если у меня зов, или я осознаю это призванием, я как будто исключаю Бога.
5: Нет, ты что, а зов-то это и есть Бог?
6: В этом же и есть. Вот, Господь благословит, ты будешь священником. Не благословит, не будешь, конечно, священником. Вот, если
5: так, это да.
7: Джордж спрашивает, возможно ли чем-то оскорбить чувство верующего? Теоретически, согласно канонам, это возможно? И есть ли какие-то такие каноны?
6: Насчет канонов, это каноническое право, да, я не знаю, может, в каком-то веке какие-то были предписания, но я думаю, что здесь Господь поругаем не бывает.
7: Прекрасный ответ.
6: Господь поругаем не бывает.
7: Саша спрашивает, есть ли что-то, чего ты боишься? Сейчас читаю книгу о том, как страх веками был рукой церкви в средние века. Страх был инструментом веры. Сейчас человеческий страх – экономический двигатель, мотивация избыточного потребления. В общем, тема большая. Есть ли у гостя мысли по поводу феномена страха?
6: Ну, для христианина, конечно, прежде всего, это

0: конечно, у меня там здесь сомнения, здесь какие-то страхи. И так будет до гробовой доски. Но страх и главное, я могу испытывать страх, но не слушать своими действиями этот страх, чтобы он меня не парализовал, чтобы он мною не владел.
1: Каким образом?
0: Ну, идти туда, куда страшно.
1: Каким образом?
0: Мне очень страшно было сюда идти на интервью.
1: Да, и как получается вот?
0: Я вот призываю, идти Господи, навстречу. Вот будь со мной, вот будь со мной. И все пошел, да, у меня даже внутри какой-то живот сжимается, да, где страх живет. Если так. Но я все равно иду, все равно делаю. Вот так действие.
1: Влад спрашивает, сейчас вы клинический психолог, как используете опыт богослужения в работе психолога? И используете ли?
0: Ну, я не привношу опыт такого священника, да, в клиническую. Но если человек христианин и спрашивает, зная о моем опыте, то я рассказываю ему какие-то моменты, да, как я понимаю причастие, что такое исповедь. Но свои взгляды, то, что веру, не веру, я это не несу в работу. Некоторым людям, с которыми я работаю, неинтересно это, я это не навязываю, это никак не отражается. Если человек заявляет, какая-то потребность появляется у человека, что я хотел бы на эту тему поговорить с вами, пускай как, не как с психологом, мне даже говорят так, а как со священниками, хочу вас спросить вот этот вопрос. И...
1: То есть это как будто две разные твои, да, ипостаси.
0: Да, но я не несу там веру и там вот так. Нет.
1: Мне кажется, вопрос скорее про то, условно, если бы ты не был священнослужителем и просто отучился на клинического психолога, работал бы в психиатрической клинике и работал бы с клиентами, как ты это сейчас делаешь, изменилось ли как-то твое состояние, твой тип, стиль работы?
2: А как ты это отследишь?
1: Не знаю, пофантазировать.
0: Вот это, когда я говорил про отца Нила, да, какой-то момент я научился от него, как прикосновение к какой-то внутренней вот этой сути человека, который я своей в пространстве, в присутствии делаю, я думаю, не научился бы. Понимать так глубоко боль человека, потому что я, ну, был свидетелем многих-многих жизней, многих трагедий, многих, ну, считай, священник, раз в неделю я провожал человека по ту сторону. Да, со смертью сталкивался, разные лики ее видел. Поэтому я думаю, что той бы глубины знания человеческой боли, человеческого страха, сомнений у меня не было бы.
2: А у смерти разные лики?
0: Да.
2: Да?
0: Есть. Я один раз приехал отпевать человека. Обычное отпевание, ну, 25 минут, 30 минут. Я отпеваю. И чувствую, вот у меня было состояние души, как будто я сквозь ил какой-то иду. Прям вот, прям тяжело и тяжело, тяжело и тяжело. Довольно-таки молодой человек был, где-то лет 45. Потом я спрашиваю, слушайте, он сам по себе умер или как? А он говорит, ну, он напился, его вырвало, и он рвотными массами
2: захлебнулся.
0: Ага. И вот такая смерть, она как приравнивается к самоубийству. И вот это у меня тяжесть была. Вот. Про другой лик смерти, да, я рассказывал, когда мужчина меня встретил, говорит, хочу сегодня умереть. Этот легкий.
1: Легкий, в смысле, освобождающий.
0: Ну да, да? Вот он. Я пришел, и вот в течение полтора часа все это произошло у человека. Он говорит, ты, батюшка, я хочу.
2: С благостью ушел.
0: Вообще.
2: Ага.
0: Хотя, говорит, я не воцерковленный. И вот это такая условная категория, воцерковленный, не воцерковленный человек. Один раз меня попросили приехать в больницу. Я приехал, но я опоздал. И женщину уже отнесли за шторку такую. И я открываю эту шторку, чтобы отходную молитву на ней прочесть. Ну, я не успел ее прочтить. Я, знаете, такой страх почувствовал. Вот у меня этот страх был знаком. Один раз я был свидетелем,

0: произошла, там 4 человека погибло. И буквально там за минуту, как мы там поехали, да, чувствовалось такое вот состояние какое-то жуткое-жуткое, 4 ага. человека. Вот, и за этой шторкой мне тоже это состояние, что я как-то почувствовал, что ей очень тяжело было уходить. Другую женщину я видел, она очень, ее инсульт разбил, она без сознания была, но она так мучилась, как будто, как, знаете, как кошмар бывает. Так. Ага. И в течение недели она вот так мучилась, умирала. Поэтому у смерти разные лики. А у меня был случай, у меня была нянечка в садике. И она всегда какая-то, знаете, в одном образе была, в косыночке, а потом я увидал ее в церкви, увидел. И я ей говорю: Лидия, дайте, пожалуйста, ваш телефон, чтобы, если что, вдруг вы умрете, я приду, вас отпою. Она говорит: да не, не надо, отец Давид. Ты сам узнаешь. И меня приглашают как-то на отпевание. Я приезжаю, и она там лежит.
1: Нянечка, которая...
0: Да, вот нянечка, которая, да, в детском саду была со мной. Она, оказывается, всю жизнь в советское время ходила в церковь. И она...
2: Пути Господни несповедимы.
0: Меня так удивило, что она говорит: ты придешь, говорит, ты узнаешь, что я ушла.
2: Она рассказывала нам историю.
0: Да.
2: Так... А что сейчас тебе помогает удерживать целостность? Вот раньше ты говорил, что вот был
1: ежедневное.
2: Опыт ежедневное, вот это вот наблюдение разных ликов жизни и смерти, да? А сейчас что тебе помогает?
0: Удерживать?
2: Да, целостность. Вот целостность бытия.
1: Ой, за 10 секунд ответишь.
0: Да, я не оставляю молитву. У меня есть правило такое молитвенное. Я псалтырь читаю, размышляю о ней.
2: Угу.
1: И продолжаешь практику.
0: Да, и соприкосновение с людьми.
1: Прервемся на рекламу.
3: Пойми себя, если сможешь. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк» для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Из дневника.
4: 23 декабря 1926 года. Как бесплодно можно любить, так и мыслить можно бесплодно. И декартовская мысль «значит, я существую» лучше бы выразить. Я существую, потому что рождаю новую мысль. А еще бы лучше сказать, чтобы не обидеть превосходством мыслей маленьких плоти рождаемых чудесных существ, сказать для всей физической и духовной жизни одно: «Я рожден, значит, живу. Я живу, значит, люблю и мыслю».
3: Михаил Пришвин. «Маяк». Себя, если сможешь.
2: вопросов сегодня намного пришло. Мы попробуем на несколько еще успеть ответить. Да? Давида немножко я потороплю. Наталья спрашивает. Если человек приходит к вам как к психологу и уверяет, что он атеист, вы пытаетесь его переубедить?
1: Ну, вообще он уже отвечал, да.
2: Ирина, про обиды. Я заметил, что некоторым нравится быть обиженным, возносить свою обиду на кого-то, будто это желает их, делает их героями. Просто не мыслить себя без того, чтобы не надрываться своей обидой, как будто это их смысл жизни. Они любят быть в состоянии обиды и обвинения. По-моему, это уже психика. Человек не может переключиться.
1: Обвиняющий.
2: Вот, да, и Александр вот в эту же степь из Дагестана, который нам писал, угу. Помнишь? Это про себя, да, спасибо, что прочитали, но к психологам я обращался и не раз. Они беспомощные. Одни беспомощны, другие задирают нереально высокие цены и тоже, по сути, беспомощны. Я слышу ваше продолжение разговора и снова речь о том, что все, мне это выгодно самому. Но окей, я этого не чувствую. Ладно, но как эту выгоду отключить? Спасибо заранее, если получится прочитать второй же вопрос.
0: Александр, у меня есть телеграм-канал «Простые решения».
1: Там простые решения.
0: Нет, я просто хотел сказать, вы напишите, пожалуйста, туда, мы с вами свяжемся, я готов с вами побеседовать и вам помочь в рамках моей компетенции.
2: Джордж спрашивает, для чего детей отправлять в воскресную школу? Вот он бросил ругаться матом, но теперь гордится этим, а подспудно обвиняет других за подобное.
0: Для меня воскресная школа, если она не продолжается дома, если просто для какого-то декорума водится ребенок, то да, он будет знать праздники, он будет знать таинства, но, скорее всего, он вырастет циником. Угу. Для меня как мертворожденный ребенок.
2: Угу. А рядовой Пятигорск, такой никнейм у радиослушателя, считает ли гость грехом или психологическим заболеванием следование нескольким верам одновременно: христианство, буддизм, мусульманство?
0: Да, это нужно рассматривать индивидуально. Бывает такое, да, в патологии метафизическое отравление называется, когда человек начинает погружаться. Здесь нужно смотреть индивидуально.
2: Метафизическое отравление?
0: Да.
1: Это похоже на инфляцию эго, которую описывал Юнг, когда вот я чуть ли не пророк, в трех ветвей сразу.
0: Нет, это когда человек начинает всякими знаниями наполняться, это...
2: И разрушать.
0: Это бывает обычно перед дебютом шизофрении. Ну, если брать, говорить
2: дебют
0: о патологии.
2: Дебют шизофрении тоже слышали?
1: Да. Да.
2: Вау.
1: Но она же дебютирует.
2: Вау!
1: И выигрывает.
2: Это очень поэтично. Дебют.
1: Название романа, да?
2: А можно ли сказать, что грех – это невежество, неопытность? Вика спрашивает.
0: Вот если вы будете к греху относиться как к неопытности, это будет более экологично для себя, чем вы будете оценивать себя как невежество. Грех – это вообще мимо цели, переводится с греческого.
1: Буквально поэтому, да. Дзен – искусство стрельбы из лука.
0: Да, поэтому просто мимо цели. А мимо какой цели?
2: Да, это, кстати, очень хорошее. Мимо какой цели? А какая цель, Давид, у человеческой жизни, на твой взгляд? Я спрашиваю не про смысл конкретного человека, да, а вот в человека помещается душа, да, какая-то жизнь в нем. Какая цель этой души, на твой взгляд? Чего душа человеческая вот в любого человека хочет глубинно?
0: Жить.
2: Жить вот тут на земле жизнь.
0: Жить
2: вопреки, ради или просто как жить. А депрессия тогда что это за состояние ума, которое находит на человека?
0: Ну, депрессия, смотря какая, это бывает состояние ума, ну да, но это может быть биохимия человека внутри, не позволяет ему.
2: Ну, это же связано, наверное, с его ментальным состоянием, с его мыслями.
0: А может быть, первично биохимия, а потом на ментальность это.
1: То есть это снова разговор о патологии,
0: да,
1: или неврозе, да?
2: Как разделить? Ведь что-то все это начинается, уже какой-то узор вырисовывается с детства, да? То есть уже какой-то есть...
0: А может быть, какой-то или накопительный эффект, или какое-то кризисное событие, которое просто человек уже не выдерживает, психика, расстройство адаптации происходит, и человек потом... Депрессия – это всегда симптом. Но он не идет, депрессия, отдельным заболеванием. Это всегда симптом. А в каком он симптома комплексе, какого заболевания? Вот это уже...
1: Надо разбираться.
0: Нужно разбираться, да. Не скажешь так. Депрессия – это просто человек плохо думает.
1: Еще такой вопрос от Вика. Надо ли перед свиньей метать бисер? То есть надо ли матерые материалисты, рассказывать о духе?
0: Не надо их оценивать как матерые материалисты. Вот с этого, вот я думаю, что вот это начало. И тогда...
1: Начало разделения?
0: Да, вот...
1: Вот это то же самое, что высокомерие воскресной школы, да?
0: Это правильно, это неправильно. Цене, знаете, вот этот матерый материалист, он может быть материалист, может быть, не разделяет с вами. Ну, так устроен человек. А вот будет пожар, и он побежит и спасет человека.
1: А, вот а ты не побежишь, да?
0: Ну, да, поэтому это же опять-таки разделение. Господь пришел соединять, а не разделять. И всегда даже я, когда у меня очень много друзей, мусульман, у разных вер, мы всегда разговариваем то, что нас соединяет. Мы ищем точки соприкосновения, скажи, а не разделения.
5: Если Господь пришел соединять, зачем мир создан разделенным? Или это уже мы его разделили?
1: Это такой же вопрос, который ты начал задавать.
0: Господь содержит этот мир бытием, а внутри него есть свобода.
5: И эта свобода стремится разделять.
0: И эта свобода уже каждый как и пользуется. То есть, кто-то разделяет, а кто-то вот соединяет.
1: Те же самые ступени, да, ступень различения добра и зла, разделяющая, и ступень соединяющая, следующая, благодати или... Да?
0: Да.
1: То, что сирийских мистиков ты цитировал.
0: Да, школа благодати.
5: Существует ли случайность, Давид?
0: Случайность — это же случай.
5: Да. Существует ли то, что не привязано к смыслу, так скажем, да? Что вот случилось...
1: Просто случилось,
5: просто
1: да?
5: Просто случилось. Или все часть какого-то замысла.
0: Но есть такое выражение, да, в катехизисе, что что такое промысел Божий? Это непрестанное действие Божьей благодати, которое добро вспомоществует, а зло пресекает или направляет ко благу.
5: Mm-hmm.
0: И я думаю, любая случайность, которая даже если... Да это не случайность, это волеизъявление, которое привело к каким-то последствиям. Всегда нет, все мы под промыслом Бога.
5: Прекрасный конец нашего разговора. Mm-hmm. С вами был Артем Новиченков, Владислав Тимкин и наш гость Давид Добронравов, клинический психолог. Можете подписаться на телеграм-канал Давида, называется «Простые решения». У Влада телеграм-канал называется «Будь сложнее», у меня «Говорящий тростник». Спасибо вам большое. До свидания.
1: До свидания.
3: Пойми себя, если сможешь.

0: в Москве 22 часа.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Киев наносит удары по гражданским объектам в России, чтобы создать впечатление о якобы сильных позициях для возобновления переговоров. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.
2: Все, что делается на этом направлении, этим самым киевским режимом, делается только с одной целью – создать для себя благоприятные условия в случае начала или, точнее, возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь идет, может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позиций. Потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому. Наши воинские подразделения, как мы знаем, сейчас об этом еще скажу, каждый день двигаются вперед. Во-вторых, все эти, по сути дела, террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, по, скажем, автобусу с белорусскими детьми, либо по студенческому общежитию в Старобельске, не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения, где, как я уже сказал, российские войска освобождают один населенный пункт за другим, одну территорию за другой.
0: При этом Путин отметил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году. Также президент обратил внимание, что Украина по мере ухудшения ситуации на фронте и потери территории взяла на вооружение тактику нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России. Глава государства добавил, что подобными действиями Киев пытается создать проблемы в сфере, прежде всего, энергоресурсов и повлиять на туризм. Президент поручил Кабмину предпринять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия ударов из по российской инфраструктуре. На сегодняшнем совещании Путин попросил двух вице-премьеров доложить о работе по купированию последствий ударов ВСУ по территории нашей страны. Так, вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что вместе с Минобороны реализуются дополнительные меры по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом. По словам Хуснуллина, правительство на этой неделе представит предложение по поддержке туризма и детского отдыха с учетом ситуации в Крыму. В свою очередь, вице-премьер Александр Новак рассказал, что власти рассматривают возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Он напомнил, что сейчас уже действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Ситуация на топливном рынке, по оценке Новака, сейчас непростая, но контролируемая. Правительство делает все, чтобы стабильно обеспечивать потребителей топливом. Все НПЗ увеличили мощности, также сокращены сроки их ремонтов, а все плановые ремонтные работы перенесены на более поздний срок. В Минобороны сегодня сообщили, что в Константиновке Донецкой Народной Республики соединения части южной группировки войск продолжили наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки зачищено 128 зданий. В Красном Лимане штурмовые отряды группировки «Запад» тоже продолжают вести наступательные действия. Российские военные заняли 5 опорных пунктов в северо-западной части города и полсотни зданий. Госдума во втором и сразу в третьем окончательном чтениях приняла закон об ипотечных каникулах для семей с детьми до 1,5 лет. При рождении или усыновлении второго или последующего ребенка один раз за время действия кредитного договора заемщик может временно на период до 18 месяцев приостановить выплаты по ипотеке. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Документ вступит в силу уже в сентябре.
3: Мы людям, которые имеют детей, планируют будущих, даем дополнительные возможности, чтобы в сложной ситуации, если она возникает, в силу разных обстоятельств, они могли воспользоваться кредитными каникулами до 1,5 лет. Решение долгожданное.
0: Также Госдума приняла в первом чтении пока проект, направленный на поддержку Почты России. Это целый комплекс по модернизации почтовой службы, который позволит ей стать более современной. О законопроекте рассказал зампред правительства Дмитрий Григоренко.
1: Законопроект предоставляет возможности Почте России оказывать услуги в цифровом виде. Он позволяет создать электронную цифровую платформу, через которую можно будет письма отправлять, юридически значимые письма, не на бумаге, а в электронном виде. Граждане хотят получать в отделениях Почты России. Это прежде всего госуслуги отдельно, это продажа определенных товаров, это возможности платить коммунальные платежи без комиссии и тому подобное.
0: И несколько минут назад завершился матч второго тура группового этапа чемпионата мира. Дубль Криштиану Роналду помог сборной Португалии разгромить команду Узбекистана. 5-0. Встреча, как уже отмечалось, прошла в Хьюстоне. Роналду стал первым футболистом, забившим на 6 чемпионатах мира. Португалец побил рекорд аргентинского нападающего Лионеля Месси, став самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов мира. Также спортсмен с 10 голами возглавил список лучших бомбардиров сборной Португалии на мировых первенствах. И добавлю, что сборная Португалии одержала первую победу на чемпионате мира этого года и с 4 очками возглавила турнирную таблицу группы К. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра днем небольшие дожди, 16-18 градусов, в Москве без осадков и 21-23.

0: Audio Stories.
1: Семилетнее исследование показало, отсутствие людей меняет форму клюва у городских птиц. Авторы исследования наблюдали за изменениями формы клюва у птиц вида темноглазый юнка, который живет в городской среде. Исследование началось в 2018 году. Орнитологи отметили значительные различия в строении клюва городских и лесных представителей популяции. У городских птиц короткие и массивные клювы, а у лесных особей клювы более тонкие и длинные. Разница в форме клюва появилась из-за необходимости приспособиться к добыче пищи. Главным открытием исследователей стало изменение формы клюва птиц, которые родились в годы пандемии, когда число студентов и сотрудников университетов резко сократилось, а пищевые отходы исчезли из кампусов. Клювы городских птиц становились удлиненными и изящными, приближаясь по форме к клювам диких собратьев. Возвращение обычного режима функционирования кампусов сопровождалось обратным процессом. Клювы вновь начали сокращаться и утолщаться, приспосабливаясь к условиям жизни рядом с людьми. Выводы ученых очевидны. Сокращение числа контакта с человеком и доступность естественной пищи приводят к изменению морфологических характеристик городских птиц.
0: Audio Stories.

0: шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького, кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, кто на новенького, кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик,
1: уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым, и оружием забытым соверши святую весть. Ну, жи, жи, жи, ха, уноси готовень.

померит, все бы силой мне померит, все бы силой. Чертом, черт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького! Цик-цик-цик-пау!

0: Аудиосторис.
1: Впервые зафиксирован необычный случай, когда мотыльки лакомятся слезами живого лося. Фотографии, которые были сделаны летней ночью 2024 года в национальном лесу Green Mountain, показывают взрослого самца лося и несколько мотыльков породы геометриды. Некоторые из них касаются глаз лося и поглощают влагу. Это открытие представляет собой уникальный случай лакрифагии – феномена, когда бабочки пьют слезы позвоночных животных. До настоящего момента подобное поведение чаще фиксировалось в тропических регионах, где мотыльки и бабочки регулярно подпитываются слезами множества позвоночных. Такое необычное поведение объясняется нехваткой питательных веществ – соли и белка, которые содержатся в жидкости слез. Особенно это актуально в периоды засухи, когда цветочный нектар становится труднодоступным. Регион наблюдения, штат Вермонт, на северо-востоке США, находится далеко от тропиков, и до сих пор зафиксировано крайне мало примеров подобного поведения вне экваториальной зоны. Новая публикация в журнале «Экосфера» предполагает, что причиной интереса бабочек к слезам лося являются минеральные компоненты, в частности натрий, которого недостаточно в пище северных широт.
0: Аудио сторис.

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость? Как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос. Долгожданный голос твой. Позвони мне, позвони мне.

через тебя проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека. Пусть над этой звездной бездной вдруг раздастся гром небесный. Вдруг раздастся гром небесный. Телефонного звонка. Позвони мне, позвони.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о буквах Е и Ё. Они похожи, но это все-таки разные буквы, но частенько их путают. Давайте все распутаем. Сначала самый популярный пример. Слышу его часто, и что самое удивительное, одни и те же люди, одно и то же слово произносят по-разному. То так, то эдак. И вот как раз такой пример от гостя утреннего шоу.
2: А сверху, если сделать еще чипсы из свеклы, просто высушить свеклу или пожарить ее в масле и положить сверху хруст из свеклы, это будет сочетание с белыми груздями прям великолепное.
1: Высушить свеклу, но сделать из свеклы. Что-то одно здесь неверно. Правильный вариант – свекла, свеклу, из свеклы. В этом слове должна быть «ё», и нельзя ее заменять, и переносить ударение на окончание тоже не следует. Только свекла, никакой свеклы нам не надо. Примерно так же с другим словом поступила ведущая Маргарита Митрофанова в диалоге с Владимиром Матецким. И там есть что обсудить.
3: Это как в моде. И мы об этом несколько раз говорили и будем говорить. Расклешенные штаны – это что, хорошо или плохо, или дудочки лучше? Вот ты мне ответь, Егоровна. Штаны широкие или дудочки?
4: Сейчас модно такие не дудочки, а просто широкие, но прямые, без клишей.
3: Ну да, я застал это 3 раза на своей жизни.
1: Клишей – это неверно. Правильный вариант – клешей. Опять же, оставляем ее на своем законном месте и не ударяем окончание. Клеши – клешей. И вы наверняка заметили еще одно яркое слово с «ё». Владимир Матецкий сказал «расклешенный». И это правильно. А вот «расклешенный» говорить не рекомендуется, потому что литературная норма – «расклешенный». Спасибо Владимиру. Он сегодня настоящий отличник. Но ненадолго. В следующем примере опять обидели «ё». И опять незаслуженно. И сделал это как раз ведущий Владимир Матецкий, которого я только что отчаянно хвалила.
3: Причем заполнял какими-то датами рождения, там дети фигурировали, вес новорожденного ребенка, вот какие-то из домашних, как говорится, аналов он брал эти цифры.
1: Новорожденный неверно, правильно? Новорожденный. Ударение ставим на «ё» в 4-м слоге. Только новорожденный. Ну и мы переходим к следующему примеру. Опять будем выручать «ё» вместе с Маратом Сафаровым, гостем программы «Место действия Россия».
5: Которая была положена на музыку, стала песней знаменитой и разнесшейся по всему Советскому Союзу уже в годы.
1: Разнесшийся. Неверно. Правильно? Разнесшийся. Здесь должна быть «ё» во 2-м слоге. «Ё» в своих правах восстановили. Ну и напоследок мне хочется рассказать о совершенно особом случае, когда возможны оба варианта и с «е», и с «ё». Вот пример от Елены Булычевой, гостей программы «Физики и лирики».
6: И отражение человека, оно, конечно, было очень такое блеклое. То есть посмотреть на себя, да, как мы сейчас вот так вот хорошо, он не мог.
1: Было сказано «блеклое», и это верно. Но и «блеклое», «блеклый» – тоже литературная норма. В этом случае «е» или «ё» – без разницы, «блеклый», «блеклый». Ну и на этом я выпуск завершаю и ненадолго прощаюсь с вами. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Владимир Путин поручил Кабмину и регионам ритмично работать в зоне своей ответственности в рамках работы по купированию угроз от атак ВСУ. Сегодня президент провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.
2: Угрозы, которые нам пытаются создать, дополнительные угрозы, которые Россия пытается создать, киевский режим, они должны, конечно, прежде всего силами Министерства обороны, других силовых ведомств, но и правительство Российской Федерации, руководители регионов должны сводиться к минимуму. Ясно, что эта задача непростая, но она абсолютно решает. Да, конечно, в этой связи нужно самым внимательным образом относиться к зонам своей ответственности. В зоне своей ответственности все должны работать ритмично.
0: Президент попросил вице-премьеров доложить о работе по купированию последствий ударов ВСУ. Так Александр Новак рассказал, что власти рассматривают возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива.
3: Введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива. Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Также в ежедневном режиме решаем логистические вопросы и поставки топлива на автозаправочные станции.
0: Тем временем пропуска на въезд и передвижение по Москве для водителей бензовозов временно отменены. Об этом вечером сообщил столичный Дептранс. Штрафы за отсутствие пропуска водителям бензовозов выставляться не будут. Временная мера вводится по просьбе владельцев московских и подмосковных сетей АЗС. Для обеспечения бесперебойной поставки топлива водители грузовых бензовозов могут круглосуточно въезжать в мегаполис и передвигаться без оформления грузового пропуска. Для движения по Москве, напомню, водители грузовиков необходимо оформлять специальный пропуск. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его возможный преемник, депутат и экс-мэр Манчестера Энди Бёрнам сегодня провели тайное совещание. Об этом сообщил телеканал Sky News. Это первые их переговоры после заявления Стармера о скорой отставке. Содержание переговоров неизвестно. Накануне Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. Вскоре после этого влиятельный лейборист Энди Бёрнам, который получил депутатский мандат в понедельник, заявил о своем намерении избираться на пост главы партии, что обеспечит ему премьерское кресло. Сегодня в Москве температура воздуха соответствовала климатическим показателям макушки лета, рассказали в центре ФОБОС. Завтрашний день отметится в столице стабильной погодой, как и сегодня будет солнечно, обойдется без осадков. Затем в Москве, однако, недолго похолодает, но уже к воскресенью, как говорит ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, вновь потеплеет до показателей нормы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас температура воздуха в Москве составляет плюс 17 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров.
1: Новости спорта.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Баскетбольные клубы «Динамо» из Владивостока и «Астана» из Казахстана стали новыми участниками единой лиги ВТБ. Это решение было принято на совете лиги, который прошел сегодня. Уфимская «Динамо» и челябинский клуб «ЧБК» могут войти в состав участников единой лиги ВТБ в сезоне 27-28. При этом оба клуба уже в предстоящем сезоне будут представлены в молодежной единой лиге ВТБ. Нижний Новгород не сыграет в предстоящем сезоне, команда выступит только в молодежном первенстве. Теперь новости футбола. Леонид Гольдман, представитель экс-нападающего сборной России Артема Дзюбы, прокомментировал трансферную ситуацию своего клиента. Зарубежные чемпионаты точно не рассматриваются, и Еврокубки здесь тоже не приоритет. Как раз были звонки от клубов из ближнего зарубежья, которым предстоит выступать в Еврокубках. Артем хочет продолжать играть только в российской премьер-лиге. Это даже не обсуждается, подчеркнул Гольдман. Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась во второй раунд турнира категории WTA 500 в Бад Хомбурге. Тему продолжает Андрей Кудряшов.
5: Поединок продолжался 2 часа 20 минут и завершился победой россиянки в трех партиях со счетом 6-1, 6-7, 6-1. Екатерина Александрова безупречно провела стартовую финальную партию, однако во втором отрезке упустила нить игры, уступив на тайбрейке. Статистика зафиксировала мощнейшую дуэль подач, обе теннисистки исполнили по 11 эйсов. После матча Екатерина признала, что на траве игра меняется молниеносно, и она очень рада, что смогла вовремя вернуть концентрацию в решающем сете. К слову, 31-летняя россиянка уже почувствовала вкус победы в Германии, успев завоевать здесь титул в парном разряде. Уже в среду нас ждет интригующее российское дерби. Во втором круге Александрова сразится с Мирой Андреевой. Для 19-летней Миры, которая 6 июня выиграла Ролан-Гаррос, этот матч станет первым на травяном покрытии в сезоне. Как отмечают многие специалисты, Андреевой будет не просто без игровой практики на траве перед Уимблдоном, что даст Александровой весомое преимущество на быстрых кортах Бад-Хомбурга.
4: Российские пятиборцы пропустят финал Кубка мира, который пройдет с 26 по 28 июня в Будапеште. Тренерским советом было принято это решение. Спортсмены сосредоточатся на более качественной подготовке к чемпионатам Европы и мира, которые являются двумя самыми главными стартами сезона, сообщил главный тренер сборной России Андрей Макушин. Президент России Владимир Путин постановил учредить и проводить ежегодно с 27 года комплексные многоэтапные спортивные соревнования Кубок защитников Отечества среди ветеранов боевых действий и военной службы, в том числе занимающихся адаптивным спортом. Соответствующий указ подписан главой государства. За победу на всероссийском этапе будет вручаться приз президента Российской Федерации. Он станет высшим признанием спортивных достижений ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы. И пока это все новости спорта.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Audio Stories.
1: Эксперты в области добычи алмазов отмечают, мир вскоре столкнется с истощением месторождений драгоценных камней. Месторождения Австралии уже выработаны. Канада близка к исчерпанию ресурсов, а остальным странам мира предстоит столкнуться с аналогичной ситуацией в ближайшие десятилетия. Половина мировых запасов алмазов сосредоточена в России, остальная часть преимущественно в африканском регионе. Однако и эти месторождения неизбежно подойдут к концу. Согласно оценке специалистов, рентабельных запасов алмазов, которые пригодны для коммерческой разработки, осталось около 2 миллиардов карат. При ежегодной добыче в объеме около 90 миллионов карат текущего уровня запасов хватит приблизительно на 20 лет. Несмотря на снижение объемов, дефицита алмазов ожидать не стоит. Процесс сокращения запасов идет медленно и предсказуемо, поэтому резкое падение предложения маловероятно. Бриллианты останутся востребованными и популярными изделиями.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В районе древнего поселения город Давида в Иерусалиме был обнаружен редчайший серебряный кулон. Его датируют 6-7 веком нашей эры. Находка представляет собой небольшой круглый медальон диаметром около 3 сантиметров из практически чистого свинца. Обе стороны кулона украшены рельефным изображением семисвечника, который символизирует традиционный храмовый светильник евреев – минору. Один экземпляр украшения, столь близкого по исполнению, ранее был найден в Балтиморе, США. И теперь израильская находка стала вторым экземпляром подобной уникальной вещи. Историки считают, что предметы использовались не столько как украшения, сколько как талисманы, охраняющие владельца. Обнаруженная вещь прекрасно сохранилась и дает представление о духовной жизни евреев в период раннего Средневековья. Несмотря на официальную политику Византийской империи, запрещающую проживание евреев в Иерусалиме, культовые символы и религиозные реликвии свидетельствуют о постоянном присутствии верующих на Святой Земле. Вероятнее всего, кулон принадлежал какому-нибудь паломнику или купцу, путешествующему тайно вопреки запрету властей. Свинец, который использовался для изготовления предмета, мог служить дополнительным указанием на статус владельца, ведь в древности изделия из дешевых материалов зачастую приобретали сакральное значение. Археологи предполагают, что кулон попал сюда случайно. Возможно, владелец потерял его во время путешествия. Аудио Stories.

якоря. Я стал мальчишка капитаном, и давно его качают вовсе не бумажные моря. Стал мальчишка капитаном, и давно его качают вовсе не бумажные моря.

0: Маяк. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
1: Кто главный лекарь в русской классической музыке?
2: Все. Так красиво, настолько без нажима, без излишеств.
0: Каких недугов следует принимать классическую музыку? Отечественные композиторы. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
3: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите «Маяк».
0: Не спешите принимать

0: Audio Stories.
1: Апеннинские бурые медведи – небольшая группа редких хищников, которые живут исключительно в центральной части Италии, буквально окруженной деревнями и небольшими поселениями. Генетический анализ показывает, что эти животные обособились от остальных европейских бурых медведей около 2-3 тысяч лет назад и с тех пор развивались отдельно от основной популяции. Длительная изоляция в непосредственной близости от людских жилищ наложила отпечаток на эволюционные процессы. В результате естественного отбора местные медведи уменьшились в размерах и утратили свою природную агрессию. Активное освоение земель человеком привело к естественному отбору медведей меньшего размера и не склонных к нападению на человека.

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин вручил орден Жукова президентскому полку службы коменданта Московского Кремля. В этом году полк отметил свое 90-летие. Глава государства отметил, что полк создан в 1936 году, и воины-кремлевцы всегда отличались высочайшей выучкой. В годы Великой Отечественной войны они проявили профессионализм и мужество на передовой, за что в 44-м получили боевое Красное Знамя, а в 45-м прошли в Параде Победы на Красной площади. По словам президента, сегодня полк бережет традиции и служит образцом, охраняя сердце России, Московский Кремль и другие важные объекты, а также несет почетный караул у Вечного Огня. Поблагодарив военнослужащих за службу, решимость и верность, Путин выразил уверенность, что они никогда не подведут и впредь будут достойно решать все поставленные задачи. А ранее сегодня на совещании с членами правительства президент заявил о готовности России к мирным переговорам с Украиной. Диалог возможен на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, и эти договоренности, напомнил Владимир Путин, были одобрены украинской делегацией.
2: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел. Но будем исходить из того, что есть, будем дальше двигаться уверенно по всем направлениям, обеспечивая безопасность наших граждан, решая вопросы экономического характера и в масштабах страны, и в регионах Российской Федерации, с опорой на то, что у нас происходит в области стабилизации в сфере экономики, государственных финансов и укрепления вооруженных сил.
0: Украина пытается создать впечатление сильных позиций на случай возобновления мирных переговоров, но реалии на поле боя совсем другие, добавил российский президент. Как сообщает Минобороны, подразделения группировки войск «Север» атаковали живую силу и технику механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны. Бои прошли в районах Вольной Слободы, Бачевская и Новой Сечи Сумской области. В Харьковской области поражены формирования механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах Колодезного, Казачьей Лопани и Белого Колодезя. За прошедшие сутки в зоне действия «Севера» противник потерял 215 боевиков. Также ВСУ утратили 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и израильскую станцию контрбатарейной борьбы. Вице-премьер Александр Новак на совещании членов правительства с президентом заявил о подготовке изменений в законодательство для стимулирования поставок топлива на внутренний рынок. По его словам, также принимаются и другие оперативные меры по поставкам горючего на внутренний рынок.
3: Введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива. Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Также в ежедневном режиме решаем логистические вопросы и поставки топлива на автозаправочные станции. Федеральная антимонопольная служба в режиме реального времени следит за ценами на автозаправочных станциях, при необходимости принимает меры. Максимально вовлечены в работу по производству моторного топлива и малые, и средние нефтеперерабатывающие заводы. Мы задействуем резервы, которые раньше не использовались. Стимулируем также увеличение поставок дополнительных объемов на внутренний рынок.
0: Как добавил вице-премьер, ситуация на российском топливном рынке непростая, но контролируемая. Канцлер Германии поддержал инициативу о постепенном повышении пенсионного возраста в стране. По словам Фридриха Мерца, такие меры позволят предотвратить крах пенсионной системы, а молодые люди смогут рассчитывать на гарантированную пенсию в будущем. Как сообщает Guardian, накануне специальная экспертная комиссия представила выводы о возможной реформе, в которых говорится, что возраст выхода на пенсию должен учитывать рост продолжительности жизни. Канцлер заявил, что все элементы пакета реформы должны быть внедрены быстро. Немецкое правительство рассчитывает одобрить реформу до июльских каникул. Сейчас пенсионный возраст в Германии 66 лет. Согласно плану, принятому два десятилетия назад в 2030-х годах, он повысится до 67, а при реализации новых идей к 90-м годам планка может достигнуть 70 лет. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эту среду, 24 июня, в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Днем в российской столице от +21 до +23 градусов.

0: Audio Stories.
1: В январе 2022 года планета сотряслась от самого громкого звука современной эпохи – взрыва вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапой. Извержение породило звуковую волну, которая дважды обогнула земной шар и достигла районов, удаленных на тысячи километров от места события. Самая ближайшая к точке извержения станция мониторинга зафиксировала всплеск давления в размере около 1800 паскалей. Можно предположить, что мощность звука составила бы около 256 дБ на расстоянии метра от центра взрыва. Но сравнивать обычный акустический шум и этот природный катаклизм некорректно, поскольку извержение представляло собой мгновенное вытеснение воздуха колоссальным давлением. Самыми сильными искусственными источниками шума в наши дни остаются лабораторные эксперименты. Например, в одном таком опыте с использованием рентгеновского лазера ученым удалось воспроизвести давление мощностью около 270 дБ, что сильнее запуска ракеты «Сатурн-5» на целых 67 дБ. Правда, созданный таким способом звук остался совершенно беззвучным для уха человека, потому что происходил в вакууме, где отсутствует среда для передачи звуковых колебаний. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Во всем мире набирает популярность формат совместного проживания пожилых женщин. Они вышли на пенсию, имеют небольшие накопления или, наоборот, не могут оплачивать счета за квартиру и ищут компаньонок, с кем можно разделить обязанности. Феномен называют трендом золотых девочек в честь одноименного американского телесериала 1980-х годов. В нем несколько пенсионерок живут под одной крышей. Среди женщин пенсионного возраста подобный формат становится актуальным по нескольким причинам. В старшей возрастной группе женщин больше мужчин, и у тех, кто потерял мужей, иногда возникают проблемы при ведении быта. Кроме того, у старшего поколения часто затруднительное финансовое положение, а обратиться за помощью к семье не всегда есть возможность. Женщины объединяются, чтобы сохранить финансовую стабильность, автономность и качество повседневной жизни без зависимости от родственников.
0: Audio Stories.

Одессу, Костя, приводи. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. И Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. И я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка.

паспорту. Об этой новости неделю везде шумели рыбаки, на свадьбу грузчики надели со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю одежду.

0: вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся прессы на веселой свадьбе моряка.
1: Аудио сторис.
2: Традиционно считалось, что отчество Деда Мороза вовсе не Иванович, а именно Васильевич. Связано это с Васильевым вечером. Поскольку праздник совпадает с периодом зимнего солнцестояния, русские крестьяне считали необходимым задабривать суровую зиму и ее хозяина Мороза Васильевича. Основным ритуалом для примирения с зимой служили блины. Блины издревле считались пищей, предназначенной для связи с миром усопших. На Руси существовал обычай готовить их в Васильев вечер, кормить покойных родственников и оставлять один горячий блин специально для Мороза Васильевича, прося его проявить снисхождение и не замораживать поля и дома. Однако, если обратиться к самим персонажам фольклора, картина окажется иной. Сам Дед Мороз однажды признался журналистам, что зовется вовсе не Васильевичем, а Никитичем. Кроме того, известно, что волшебник живет не одиноким холостяком, а семейным человеком. Его спутницей является супруга, матушка-метелица, которая ведет домашнее хозяйство и занимается многочисленными делами по уходу за порядком в доме. Что касается знаменитой помощницы Деда Мороза Снегурочки, то она живет в отдельной избушке неподалеку от семейного поместья, и отношения с приемным дедушкой вполне теплые, хоть официально и некровные.
1: Аудио сторис.

0: создавая характерные маленькие пузырьки. 4 литра углекислого газа – это примерно 10 миллионов мельчайших пузырьков. Каждый такой пузырь зарождается непроизвольно, а формируется на участках стенок бокала, где остались мельчайшие ворсинки от салфеток или пыли. Современные производители стеклянной посуды специально лазером наносят микроповреждения на дно бокалов, чтобы обеспечить стабильный источник формирования пузырьковых дорожек.
1: Аудио сторис.

Доброй ночи, я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23.07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыку.

0: Audio Stories.
1: Новый год в Японии длится почти целый месяц и начинается 25 декабря. Жители страны восходящего солнца тщательно готовятся к торжествам. Декорируют жилища специальными композициями из веток деревьев и растений, а также сооружают особое новогоднее украшение – кадамацу. Это декоративные изделия из сосновых веток, стеблей бамбука, папоротника и других растительных компонентов, которые скрепляют соломенной нитью. Готовую композицию устанавливают перед домом снаружи, считая ее местом временного пребывания божества Нового года. Новогодняя сервировка японского стола отличается лаконичностью и сдержанностью. На столе обязательно присутствуют рыбный пирог, приготовленные особым образом водоросли, сладкая черная фасоль, блюдо из измельченного батата с добавлением каштанов и отварной корень лопуха. Особое внимание уделяется специальным рисовым лепешкам белого и розового оттенков, символизирующим удачу и благополучие. Еще одна особенность японских новогодних праздников заключается в традиционной церемонии звонящих колоколов. Перед наступлением Нового года принято услышать не 12, а 108 ударов колокола, что соответствует количеству грехов буддистов.
0: Audio Stories.
2: Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и то ж слышу, и то, что вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку, когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошные недоразумения. Они все путают, и имя, и название. И ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкою шашни, мои друзья теперь и Пьер и Жан, и уже плевал я, Ваня, с Эйфелевой башни.

0: общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже нужны как в бане пассатижи.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: В Дании одновременно отмечается как католическое Рождество, так и Новый год. Подготовка к Рождеству включает оформление домов яркими украшениями. Большинство из них превращаются в настоящие сказочные уголки благодаря пышным декорациям. Особенно популярен венок, который вешают на дверь каждого дома, и зажженные свечи в окнах, знаменующие начало Адвента, периода ожидания прихода Христа. Характерная деталь датского оформления – национальные красно-белые тона. Украшения включают ветки елей, свечи, гирлянды, разноцветные флаги и забавные бумажные фигурки, часто изображающие гномов. Особенностью новогоднего вечера является наличие веселых головных уборов. Это часть старого народного обычая. Стол украшают шарами и красивыми скатертями, а основное меню составляют традиционные рыбные и картофельные блюда. В полночь датчане готовят блюда, символизирующие удачу. Глубокую миску сладкой рисовой каши, в которой прячут сюрприз – орехи или миндаль. Тот, кому попадется орех, считается счастливчиком предстоящего года. Еще одна уникальная датская традиция – новогоднее битье посуды. Чем больше осколков старой керамики найдешь у дверей своего дома утром 1 января, тем больше удачи ожидает тебя в следующем году.
0: Audio Stories.
2: На дальней станции сойду.

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Ученые решили научить нас стирать носки, представляете?
0: Пока вы спали.
2: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
0: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Почему мозгу человека не нравятся резкие звуки?
3: Любая сенсорная система, зрение, вкус, обоняние, слух, они слишком сильные сигналы не очень любят, потому что вырывается такой поток информации, что чем-то другим становится сложно заниматься. Нам не нравится слишком яркий свет, слишком сильный запах и точно так же слишком громкий звук.
0: Все о мозге. Подкаст.
2: В любое время. На медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.
4: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница.
5: Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире, послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. «Бессонница» в воскресенье в 23.07 на «Маяке».
0: Детское познавательное шоу «Хочу все знать» предупреждает. Открывая книгу, вы открываете тайну.
6: Рассказ «Ужас», в котором Тургенев является одним из героев рассказа Мопассана «Ужас», и он рассказывает историю о том, как Тургенев однажды на охоте встретился со странным существом.
7: С Мопассаном.
0: Тайны литературы.
2: В любое время в одноименном подкасте на медиаплатформе «Смотрим».

опять с рассветом засияло, сверкнуло солнце.

приходится прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может не вращаться, пилот не может не летать. Земля не может не вращаться, пилот не может не летать. Мотор решительно и смело в прозрачном воздухе

приходится прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может, не может не летать. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может, не может не летать. Мелькают крыши гор...

0: новости. В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что Украина по мере ухудшения ситуации на фронте взяла на вооружение тактику атак по российской гражданской инфраструктуре. По словам президента, Киев пытается создать проблемы в сфере энергоресурсов и повлиять на туризм.
1: Видим, что киевский режим по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взяли на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят. Я прошу, конечно, прежде всего, задача оккупирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий.
0: На совещании у главы государства вице-премьер Марат Хуснуллин доложил о снижении туристической активности в Крыму и работе по купированию последствий ударов ВСУ по территории России.
2: Благодаря системным мерам по развитию инфраструктуры Крымского полуострова у нас туризм является одним из драйверов развития экономики. Могу сказать, что в 2025 году, несмотря на все попытки там противника, чтобы нам мешать, у нас туристов было больше. 7,4 миллиона туристов было в 2025, в 2024 было 6,3 миллиона туристов. Вот у нас 75% туристов прибывает автомобильным транспортом, 25% железнодорожным транспортом. С учетом текущей ситуации происходит и некоторое снижение туристической активности на полуострове. Правительством совместно с регионами проработаны меры государственной поддержки предприятий в сфере туризма для сохранения кадров туристической отрасли и обеспечения при необходимости возврата туристам средств по ранее оплаченному бронированию, включая вопросы, в том числе и детского отдыха. Мы все вопросы это обсудили, представитель правительства доложили. В ближайшие дни документы соответствующие будут выпущены, так как вы поручали.
0: Вице-премьер Александр Новак на совещании Кабмина сообщил, что рассматривается возможность запрета на экспорт дизельного топлива. Он напомнил, что сейчас уже действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина. По словам Новака, ситуация на топливном рынке в стране непростая, но контролируемая. Все нефтеперерабатывающие заводы увеличили мощности. Сокращены сроки их ремонтов, а все плановые работы перенесены на более поздний срок. Бойцы группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты и пограничного отряда погранслужбы Украины. Как сообщает Минобороны, бои прошли в районах Самборовки, Червоного Оскола, Гусинки Харьковской области, Волчьего Яра и Щурова в ДНР. В Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают наступать и уничтожать разрозненные подразделения ВСУ. Части 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели 5 опорными пунктами и очистили от украинских вооруженных формирований 52 здания. В городе уничтожено 35 боевиков. Всего за сутки в полосе ответственности Запада противник потерял 200 военнослужащих. Также им утрачена канадская бронемашина «Сенатор», 13 автомобилей, 2 пушки и станция РЭП. Следственный комитет установил заказчиков атаки на автобус с детьми в Белоруссии, которая произошла в Брянской области. Как рассказала официальный представитель следкома Светлана Петренко, преступников объявили в международный розыск.
3: Они обеспечивали целенаведение и отдавали незаконный приказ об атаке на гражданские транспортные средства на российской территории. Кроме того, установлены непосредственные исполнители теракта. В их числе военнослужащие Государственной пограничной службы Украины и Морского центра специальных операций ВСУ. Это Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум.
0: Удар украинскими беспилотниками по автобусу произошел 17 июня. Дети следовали в Геленджик из белорусского города Речицы Гомельской области. В салоне было 44 пассажира. Погибла женщина, которая сопровождала детей. Она была беременна. 8 человек были ранены. Переиздание книг, впервые вышедших до 1 августа 1990 года, освободили от обязательной маркировки о запрете пропаганды наркотиков. Директор Департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев пояснил, что правило распространяется и на переводы зарубежной литературы. Ранее под требования закона попали романы Ремарка и Стейнбека, изданные после указанной даты. Теперь их перепечатка не потребует специальных предупреждающих знаков на обложке. С 1 марта действует закон, предусматривающий ответственность за распространение произведений с упоминанием наркотиков. Минцифры утвердила порядок маркировки, предписывающий размещать предупреждающий знак на обложке, однако конкретный перечень названий и авторов в приказе не приводится. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В эту среду, 24 июня, синоптики предсказывают в Москве переменную облачность без осадков. Днем в российской столице температура составит от плюс 21 до плюс 23 градусов.
4: Маяк.
5: Москвы до Бреста нет такого места, где бы ни скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли. Без глотка, товарищ, песню не заваришь, так давай по маленькой хлебнем. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших,

нами покачуйте, с нами поночуйте, с нами повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжали в города. Так выпьем за победу, за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет.

Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли с лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом.

0: Audio Stories.
1: Первый день календарного года жители Австралии встречают в середине лета, сохраняя традиции, знакомые жителям северного полушария, но придавая им южный колорит. Преддверием главного торжества является подготовка к Рождеству, когда дома украшаются праздничными венками, свечами и лампочками. Поскольку настоящих хвойных деревьев в австралийском климате практически нет, предпочтение отдают искусственным елкам или растениям, завезенным издалека. Особенную популярность приобретает экзотическое деревце Метросидерас, у которого ярко-зеленая листва и красные соцветия, которые расцветают к празднику. Основа традиционного застолья в Австралии – разнообразные мясные блюда, приготовленные на открытом огне. Жареное мясо, рыба и овощи дополняются свежими фруктами и овощами, характерными для летнего урожая. Широкой популярностью пользуется подача свежих морских деликатесов, а традиционным десертом становится сладкий пирог с сюрпризом – монеткой внутри. Человек, который получил кусок с монетой, считается счастливым. Завершается празднование грандиозным шоу фейерверков. Audio Stories.

нами облака, как рыбья шелуха, и в шелуху ладони стерты. Путь до Керчи родной в 6 месяцев длиной, и нет радиограмм порою в срок.

0: Audio Stories.
1: Новогодние мелодии могут негативно влиять на производительность труда. Выяснилось, что оптимальным музыкальным ритмом для поддержания высокой работоспособности является диапазон от 50 до 80 ударов в минуту. Такая музыка стимулирует выработку гормона дофамина, который повышает энергетический фон мозга и помогает сосредоточиться на рабочих задачах. Любые отклонения от рекомендованного темпа оказывают негативное влияние на рабочую активность персонала. Самой отвлекающей композицией оказалась «Last Christmas» в исполнении Арианы Гранде. Рекордсмен рейтинга с частотой 206 ударов в минуту. Исследователи предлагают альтернативные мелодии. Самым лучшим выбором для новогоднего настроения станет «Rockin' Around the Christmas Tree» в исполнении Брэнды Ли с идеальным показателем частоты 67 ударов в минуту.
0: Аудио сторис.
2: Ты постой, не спеши, объясниться разреши, обрати свое внимание на пожар моей души. Ты рукой не маши, так и быть сама реши. Твои очи, между прочим, очень дивно хороши. Нет дыма без огня, ты в сердце у меня, и я как таковой. Буквально сам не свой. Ты ласточка моя, ты зорька ясная, ты, в общем, самая огнеопасная. Отчего, почему грустно парню одному? Не сидится, не лежится, не гуляется ему. Потерял он покой, на себя махнул рукой. Ой, как трудно человеку в ситуации такой. Нет дыма без огня, ты в сердце у меня, и я как таковой, буквально сам не свой. Ты ласточка моя, ты зорька ясная, ты, в общем, самая огнеопасная.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никакой.

0: рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Маяк. Это мы. Это

0: пошла бы ты домой, Пенелопа.
1: Аудиосторис.
2: Украшать елку на Рождество начали в Германии примерно в 15-16 веках. Считается, что эта традиция зародилась именно там, и елка впервые стала ассоциироваться с праздником именно в немецкой культуре. Еще в 1605 году жители города Тюбинген использовали хвойные деревья для украшения жилищ перед Рождеством. К 18 веку украшение елки стало неотъемлемой частью немецкого семейного торжества, широко распространилось благодаря развитию рождественских ярмарок и укреплению семейных обычаев, которые позже проникли в остальные европейские государства. Сегодня немецкие ели традиционно украшают бумажными цветами, зажженными свечами и ароматными орехами, выбирая теплые оттенки коричневого и золотого цветов. Особенность местной традиции – натуральные элементы декора, среди которых особое значение имеют свежие яблоки, которые символизируют достаток и процветание. Рождественские праздники в Германии – это время, наполненное семейными собраниями и ярмарочной атмосферой. Важнейшей традицией становится адвент-календарь, который ведет отсчет с первого дня декабря вплоть до сочельника. Каждый день дети открывают маленькое окошко календаря, находя внутри небольшой подарок или стих.
1: Аудио сторис.

0: каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. sonsobaka.radiomayak.ru.
1: Все же как-то нескладно вышло, что тебя разлюбил парнишка. За окошком тоскуют вишни,

придет к тебе с белыми вишнями. Даже если побила градом, все же гордость терять не надо.

0: Audio Stories.
1: Игрушки в форме животных стали появляться на елках в 20 веке. Несмотря на отсутствие конкретных исторических корней, людям присуще видеть в них некий тайный подтекст. Например, рыбу иногда воспринимают как религиозный символ, ведь она служила знаком первых христиан. Однако никаких свидетельств о традициях украшения елок сушеной рыбой пока не обнаружено. Иногда фигурки животных отражают символику наступающего года по китайскому календарю. Считается, что такая игрушка привлечет успех и благополучие. Другие животные приобретают роль охранителей домашнего очага. Сова, кошка и собака выступают как талисманы защиты жилья. Птицы становятся олицетворением хороших известий в грядущем году, а олени символизируют магию и приключения. Однако будьте аккуратны, в северных мифах олень также предвещает визит аиста с ребенком.
0: Аудио сторис.

рыжий ребенок в зоопарке жил. Очень он без мамы, без ласковой мамы в городе тужил.

папа далеко, это очень нелегко. Если дом твой далеко, если сердце далеко, это очень нелегко, нелегко.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Audio Stories.
1: Мухомор в переводе с немецкого «счастливый гриб». Растет он преимущественно в глубине леса, и обнаружить его считается хорошей приметой, похожей на обнаружение четырехлистного клевера. Дело в том, что мухомор растет исключительно рядом с елками и соснами, рождественскими деревьями. Мухомор стал одним из символов Нового года. Это гриб – любимое лакомство северного оленя, животного, неразрывно связанного с образом Санта-Клауса. Оленеводам даже приходилось собирать эти грибы в специальные мешочки, чтобы приманивать заблудших оленей обратно в стадо. Немецкие семьи вешали сушеные мухоморы на праздничные деревья, скорее ради привлечения счастья, нежели красоты. Однако невозможно игнорировать поразительное сходство красно-белого цвета мухомора с современными красочными элементами рождественского убранства. Кроме того, мухомор символизирует надежду и благоденствие. Многие народы верят, что этот гриб приносит удачу и богатство. Аудио сторис.

0: Studio Stories.
1: Зимой хозяева домашних животных отмечают, что питомцы становятся менее активными и дольше отдыхают. Это обусловлено естественным сезонным снижением активности. Животные зимой испытывают меньшую потребность в движении из-за короткого светового дня и низких температур. Кроме того, для сохранения тепла увеличивается расход энергии, потребление пищи, масса тела и замедляется метаболизм, усиливая пассивность. Умеренная зимняя пассивность нормальна при хорошем здоровье, сохраненном аппетите и стабильной температуре тела. Создайте для животного уютное спальное место, защищенное от сквозняков. Обеспечьте сбалансированное питание по рекомендации ветеринара, чтобы избежать ожирения. Поддерживайте активность домашними играми и регулярным выгулом. Защищайте лапы кремом или обувью от снега, льда и реагентов. Заботливые отношения и простые рекомендации помогут питомцу комфортно пережить зиму и сохранить здоровье.
0: Audio Stories.
2: А у нас во дворе есть девчонка одна. Среди шумных подруг неприметна она, никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня,

глаз не отвожу. Не боюсь я ребят, ни ночи, ни дня, ни крутых кулаков, ни воды, ни огня. А при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком

0: стучит каблучками она, обо всем позабыв. Я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Маяк. Большая энциклопедия лета. Июнь.
2: Для успешного развития клубники растению требуется длинный световой день. Именно поэтому ее основные урожаи приходятся на июнь.
1: Все о том, как мы проводим лето.
2: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
1: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
3: Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи. Из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова.
2: По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
4: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
1: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»?
2: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Пауки Дарвина заслуженно носят титул величайших конструкторов природы. Эти уникальные существа способны создавать гигантские паутинные конструкции, пересекающие реки на острове Мадагаскар. Паутина, сплетенная этими паукообразными, обладает невероятной прочностью, превосходящей сталь, и считается самым прочным веществом на планете Земля. Специалисты внимательно изучили структуру паутины обоих полов пауков Дарвина. Используя электронный микроскоп, они замерили толщину нитей, а затем испытали их на разрыв. Выяснилось, что паутина самок превосходит мужскую по прочности вдвое. Дело в том, что взрослая самка гораздо крупнее самца, в среднем в 3-4 раза. Маленькие паучки и самцы охотятся на небольших насекомых, таких как мухи и жуки, тогда как большим самкам необходимы особо прочные ловушки для захвата крупной добычи, например, стрекоз или кузнечиков. Знание механизмов, обеспечивающих исключительную прочность паутины женских особей, потенциально может привести к созданию революционных искусственных волокон. Подобные волокна смогут использоваться в медицине для регенерации кожи и костной ткани, а также применяться в создании сверхпрочных покрытий. Audio Stories.

мешает жить Париж. Ты посмотри вокруг тебя, тайга, подбрось.

Монмартр у костра, сегодня как вчера. Но перестань, не надо про Париж. Немного подожди, потянутся дожди, отсюда никуда не улетишь. Ла-ла-ла. Бистро здесь нет пока, чай вместо коньяка.

укрыла горы мгла. Подумай о делах, ну перестань, не надо про Париж. Так перестань, не надо про Париж.

0: в Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Российские военные прижимают врага по всей линии боевого соприкосновения на СВО, заявил Владимир Путин во время неформального общения с выпускниками военных вузов.
2: Ребята, прижимают их, прижимают на всех участках боевого соприкосновения.
3: На всех.
2: Нет ни одного места, где было бы наоборот.
3: Нет. Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре.
2: Для чего?
3: Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил. А то, что на фронте, они как за скобки выносят. Ну, там же долбят ребята каждый день. Каждый божий день. Долбят идут и придет туда, куда нужно.
4: Мы поможем.
3: Я не сомневаюсь. Сомнений.
0: Позже на совещании с членами правительства глава государства дал Кабмину и Минобороны поручение принять меры, чтобы свести к нулю последствия атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру. Как сообщает военное ведомство, подразделения южной группировки войск нанесли поражение формированием 4 механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ. Бои прошли в районах Алексеева-Дружковки, Ореховатки, Николай-Поля, Высокоивановки, Пескуновки, Малиновки, Краматорска и Николаевки в ДНР. В Константиновке бойцы юга продолжили наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки от украинских боевиков освобождено 128 зданий. Всего в полосе ответственности южной группировки войск за сутки противник потерял 185 боевиков. Также ВСУ утратили 2 бронемашины, 24 автомобиля, полевую пушку и станцию радиоэлектронной борьбы, отметили в Минобороны. Замглавы МИД России заявил, что телефонные переговоры между Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио могут быть организованы оперативно. По словам Сергея Рябкова, такие контакты неоднократно происходили при нынешней администрации Трампа. Конкретного графика пока нет, не стоит придавать ему политического значения. Это чисто рабочий момент, подчеркнул Рябков. Зеленский не поедет на конференцию по восстановлению Украины в Гданьске, чтобы избежать лишней политизации и скандалов. Как заявил представитель МИД Георгий Тихий, делегацию на встречу, которая пройдет 25-26 июня, возглавит премьер-министр Юлия Свириденко. По словам Тихого, это абсолютно оправдано, чтобы мероприятие оставалось в прагматичных экономических рамках. Ранее польский премьер Дональд Туск назвал отсутствие Зеленского шагом к деэскалации и более эффективному проведению конференции. Напомню, участие главы Украины оказалось под вопросом на фоне напряженности в отношениях с Польшей после присвоения воинской части имени героев УПА, что вызвало возмущение в Варшаве, а затем и лишение Зеленского ордена Белого Орла. Добавлю, что согласно решению Верховного суда России, УПА, то есть Украинская повстанческая армия, признана экстремистской. Ее деятельность на территории нашей страны запрещена. Госдума окончательно приняла закон об ипотечных каникулах для семей с детьми до 1,5 лет. При рождении или усыновлении второго или последующего ребенка один раз за время действия кредитного договора заемщик может временно на период до 1,5 лет приостановить выплаты по ипотеке. Как сообщил председатель парламента Вячеслав Володин, документ вступит в силу с сентября, а само решение ждали долго.
5: Мы людям, которые имеют детей, планируют будущих, даем дополнительные возможности, чтобы в сложной ситуации, если она возникает, в силу разных обстоятельств, они могли воспользоваться кредитными каникулами до 1,5 лет. Решение долгожданное.
0: Также Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на поддержку Почты России. По словам зампреда правительства Дмитрия Григоренко, это целый комплекс по модернизации почтовой службы. Он позволит ей интегрироваться с госуслугами и предложить цифровую альтернативу той корреспонденции, которая сейчас доставляется только на бумаге. Более половины россиянок, а именно 58%, назвали идеальной семью с двумя детьми. Еще 23% считают, что в семье должно быть трое или больше детей, и только 11% признают идеальную модель с одним ребенком. Доля женщин, выступающих за бездетную семью, не превышает 4%, следует из исследования Национального центра России. Главными составляющими семейного счастья респондентки назвали любовь и взаимопонимание, доверие, материальное благополучие, заботу и ответственное отношение к детям. Что касается распределения обязанностей, более 65% опрошенных считают, что каждый должен делать то, что умеет лучше. Почти 20% выступают за строгое равенство, а остальные склоняются к помощи сервисов или традиционной модели, где за быт отвечает женщина. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту среду, 24 июня, днем небольшие дожди. Температура в городе на Неве от плюс 16 до плюс 18 градусов. В Москве синоптики предсказывают переменную облачность без осадков. Днем в российской столице от плюс 21 до плюс 23 градусов.

«Маяк». Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: Розовые вина подходят практически ко всем блюдам мировых кухонь. Древнегреческие виноделы первыми объединили сок красного и белого винограда. Напиток сбраживался прямо в амфорах. Так появился первый аналог современного розового вина. В эпоху Средневековья в Европе особую популярность приобрели клареты – легкие вина из региона Бордо, которые обладают характеристиками ближе к розовым, нежели красным сортам. Благодаря своему утонченному стилю, клареты быстро завоевали признание среди аристократии и стали любимыми напитками изысканных английских гурманов. Сейчас розовые вина производят почти повсеместно. Для одних производителей этот вид вина является второстепенным продуктом, тогда как другим удается создать настоящий шедевр. Один из важных факторов успеха – срок сбора урожая. Ранняя уборка приведет к появлению травянистого привкуса и нехватке фруктовых оттенков. А позднее созревание даст невыразительное и простое розовое вино.
0: Audio Stories.

0: Studio Stories.
1: В декабре 2025 года Китай сообщил о сенсационном достижении. Они создали прототип поезда на магнитной подвеске, известного как «Маглев», который развил скорость в 800 км в час. Состав массой чуть более 1 тонны сумел достичь максимальной скорости буквально за 5,5 секунд, пройдя отметку в 700 км в час уже спустя 2 секунды после начала движения. Полностью цикл испытаний, который включал разгон и остановку, занял 8 секунд на отрезке длиной 1000 метров. Основой успеха стала уникальная технология, которая сочетает постоянные магниты для парящего эффекта и мощную электромагнитную тягу. Ученым удалось успешно преодолеть проблему стабильности полета на экстремальных скоростях и добиться точной синхронизации двигателей. Предыдущие испытания, которые проводили летом 2025 года, демонстрировали постепенное улучшение результатов. Сначала «Маглев» достигал скоростей до 650 км в час, затем поднял планку до 700 км. Текущий показатель вплотную приблизился к показателям крейсерской скорости пассажирских авиалайнеров. Полученный опыт послужил основой для дальнейшего совершенствования технологий электромагнитного разгона. Пока рано говорить о массовом внедрении инноваций. Нынешняя испытательная трасса предназначена исключительно для исследовательских целей и изучения перспектив гиперзвуковых перевозок и космических стартов.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Существует поверье, что если линия роста волос на лбу у женщины образует треугольник, то она переживет мужа и останется вдовой. Из-за этого такую линию роста так и называют мысом вдовы или вдовьим пиком. Один из ярких примеров – королева Шотландии и Франции Мария Стюарт. Первого мужа она потеряла еще в подростковом возрасте. Второго убили, а третьего казнили, но всех пережила. Наука опровергает примету. Форма волосяного покрова наследственная, и у мужчин тоже бывает мыс вдовы. Есть мнение, что данная доминантная генетическая характеристика связана с особенностями характера и поведения, в частности, повышает тягу к рискованным поступкам. Различные народы воспринимают наличие вдовьего мыса не одинаково. Европейцы считали такую форму волос предвестием смерти близкого человека, полагая, что людям с подобным предстоит рано остаться в одиночестве. Восприятие этой особенности внешности отличается в зависимости от региона планеты. Так жители Восточной Азии смотрят на нее позитивно, ведь у азиатов мыс вдовы встречается крайне редко, лишь примерно у 4%, тогда как у европейцев частота достигает 75%. Китайцы видят в нем символ привлекательности и счастья, называя пиком красоты. Обладательницы подобной формы головы имеют вытянутый профиль сердца, утонченное лицо, острый подбородок, четко обозначенные скулы и линию нижней челюсти. Эти характеристики соответствуют восточным канонам красоты и считаются весьма привлекательными. Знаменитые личности, вроде актрис Элизабет Тейлор, Мэрилин Монро и актеров Леонардо Ди Каприо, Криса Хемсворта, гордятся своей особенной формой линии роста волос. Нередко в фильмах и комиксах герои с мысом вдовы представлены злодеями и антигероями.
0: Audio Stories. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young. That's your fault. There's so much you have to know.

0: Audio Stories.
1: В Китае завершено строительство самого длинного автомобильного тоннеля Тяньшань-Шенли, который проложен сквозь горный массив Тяньшань. Его длина 22 километра. До открытия тоннеля водители были вынуждены преодолевать серпантины на высоте около 4000 метров, где зимние температуры опускаются ниже отметки минус 42 градуса Цельсия, а снег и гололедица постоянно осложняют движение. Благодаря новому сооружению дорога теперь занимает всего 20 минут против прежних нескольких часов. Строительство тоннеля сопровождалось серьезными техническими трудностями из-за прохождения трассы через зону активных геологических разломов. Для решения проблемы китайские специалисты задействовали сразу 3 проходческих комплекса, параллельно ведя прокладку центрального технического тоннеля небольшого сечения. Этот ход позволил увеличить количество точек работ и сократить сроки реализации проекта вдвое, с запланированных первоначально 10 лет до реальных 5. Общая стоимость тоннеля составила порядка 5 миллиардов долларов, однако эксперты уверены, что инвестиции окупятся ростом экономики региона благодаря улучшению транспортной доступности и повышению мобильности ресурсов между северной и южной частями Синьцзяня.
0: Аудио сторис.

кажется. Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. Email son@radiomayak.ru.

0: Маяк. Хорошо, терим, хорошо, перим, тим, перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Предположим, я артист какой-то аудитории, у меня 10 тысяч человек в группе.
2: Да.
1: А если я выложу альбом или сингл, который у меня вышел, то этот пост будет показан не всем 10 тысяч.
2: Да, не всем.
1: То есть тебе нужно заплатить за то, чтобы людям, которые состоят в твоей группе, показали твой пост?
2: Да, именно так.
1: Не кажется ли, что здесь что-то не так в этой системе?
2: Ну, это несправедливо, но это жизнь.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Сивумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
3: Чем сильнее внутренняя самостоятельная работа в душе человека, тем менее он ищет развлечений. Если же человека с детства все забавляли и развлекали, если этими забавами и развлечениями удаляли из души его томительное чувство скуки, а не сам он побеждал его самостоятельным излюбленным трудом, если вследствие этой или какой-либо другой причины в душе его не завелось обширной, свободной и любимой работы, то он находит единственное средство удовлетворить своему душевному стремлению к деятельности переменную впечатлений, которые, равно как и их разнообразие, зависят не от самой души, а от внешнего для нее мира. Отсюда жадная склонность к новостям, к сплетням, к развлечениям всякого рода, к переменам места и так далее, и тому подобному. Словом, к перемене впечатлений.
0: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.

0: Audio Stories.
1: Прослушивание музыки за рулем стало привычкой для 80% водителей. Многие считают, что она успокаивает, взбадривает или помогает сосредоточиться. Однако исследования последних десятилетий показывают сложную картину ее влияния на вождение. Эксперименты в симуляторах выявили, музыка повышает риск ДТП, ухудшает контроль скорости и дистанции. Впрочем, влияние на полосу движения и реакцию на сигналы неоднозначно и зависит от многих факторов. Ритм и темп музыки влияют на сердцебиение и возбуждение. Например, помогает уставшим взбодриться. Но эффект длится всего около 20 минут. Громкая музыка ускоряет езду, тихая замедляет. Самостоятельный выбор плейлиста снижает стресс и повышает внимание, в отличие от навязанной музыки. Специалисты рекомендуют подбирать водителю знакомую и приятную музыку, избегать чрезмерно громких, неизвестных или динамично-агрессивных треков, чтобы минимизировать негативное воздействие на качество вождения.
0: Audio Stories.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Теракты Киева не могут повлиять на ситуацию на фронте, где российские военные освобождают территорию за территорией, заявил Владимир Путин на совещании с правительством. Президент подчеркнул, что Россия будет двигаться вперед с опорой на стабилизацию экономики и достижения военных.
2: Все, что делается на этом направлении, этим самым киевским режимом, делается только с одной целью – создать для себя благоприятные условия в случае начала или, точнее, возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь идет, может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позиций. Потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому. Наши воинские подразделения, как мы знаем, сейчас об этом еще скажу, каждый день двигаются вперед. Во-вторых, все эти, по сути дела, террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, по, скажем, автобусу с белорусскими детьми, либо по студенческому общежитию в Старобельске, не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения, где, как я уже сказал, российские войска освобождают один населенный пункт за другим, одну территорию за другой.
0: Владимир Путин напомнил, что мирные переговоры в Стамбуле в 2022 году были прерваны по инициативе Украины, хотя достигнутые на тот момент договоренности их устраивали. Глава государства добавил, что оснований отходить от стамбульских соглашений нет. Подразделения группировки войск «Центр» атаковали формирование двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии. Как сообщает Минобороны, бои прошли в районах Новогригоровки Днепропетровской области, Доброполья, Золотого Колодезя, Новогришина, Анновки, Грузского, Рубежного и Красноярского Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки в зоне действия «Центра» противник потерял 330 боевиков, также ликвидировано 3 бронемашины, 6 автомобилей и артиллерийское орудие. Вице-премьер Александр Новак заявил о подготовке изменений в законодательство для стимулирования поставок топлива на внутренний рынок. На совещании членов правительства с президентом он рассказал и о других оперативных мерах по поставкам горючего.
3: Введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива. Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Также в ежедневном режиме решаем логистические вопросы и поставки топлива на автозаправочные станции. Федеральная антимонопольная служба в режиме реального времени следит за ценами на автозаправочных станциях, при необходимости принимает меры. Максимально вовлечены в работу по производству моторного топлива и малые, и средние нефтеперерабатывающие заводы. Мы задействуем резервы, которые раньше не использовались. Стимулируем также увеличение поставок дополнительных объемов на внутренний рынок.
0: Вице-премьер добавил, что ситуация на российском топливном рынке непростая, но контролируемая. Фактически в ежедневном режиме проводится оперативный штаб с участием нефтяных компаний и федеральных органов власти, подчеркнул Новак. Железнодорожный концерн Deutsche Bahn приостановил движение поездов по всей Германии из-за масштабного сбоя в системе радиосвязи. Об этом сообщил телеканал NTV и ряд других немецких СМИ. Специалисты активно работают над устранением причин сбоя, приводятся слова представителя концерна. По некоторым данным, в Берлине не работают даже городские электрички. Европейское агентство авиационной безопасности потребовало проверить 16 пассажирских самолетов Airbus A380 из-за выявленных трещин в конструкциях крыльев одного из них. Из этих лайнеров 15 принадлежат авиакомпании Emirates, еще один австралийской Qantas. 5 самолетов Emirates европейский регулятор обязал проверить в срочном порядке до ближайшего вылета, остальные 11 до 13-го полета, то есть 25 циклов взлета и посадки. Как сообщили в Airbus, при проверке на внутренних конструкциях крыльев одного из лайнеров обнаружили трещины, способные нарушить структурную целостность. После этого были определены все А380 с одинаковой историей производства и вынесено решение об их скорейшей инспекции. Airbus A380 – крупнейший пассажирский лайнер, который производился с 2004 по 2021 год. Новые дома и здания после капремонта в России будут сдаваться с уже готовой инфраструктурой для доступа в интернет. Причем пользоваться ею смогут любые провайдеры. По данным «Известий», Минцифры прорабатывает это требование с отраслевыми организациями, чтобы упростить подключение жильцов и не допустить монополии одного оператора. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эту среду, 24 июня, в Москве синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Днем в российской столице от плюс 21 до плюс 23 градусов.

0: Audio Stories.
1: С февраля 2026 года доступ к чаше фонтана Треви в Риме стал платным. 2 евро для туристов и жителей других регионов Италии. Бросать монеты или фотографироваться у фонтана смогут только обладатели билетов, которые были куплены заранее на сайте мэрии или на месте. Просмотр издалека на площади бесплатно. Нововведение снижает туристический трафик и защищает наследие. Вырученные деньги планируется направить на реставрационные работы и поддержание исторического облика ключевых объектов городской инфраструктуры, включая сам фонтан Треви и ряд других важных культурных учреждений. Плата введется также для 5 музеев и памятников. Музея Джованни Баракко, галереи Карло Белотти и музея Пьетро Каноника на вилле Боргезе, экспозиции эпохи Наполеона и виллы Максенци. Местным жителям дадут бесплатный доступ к музеям Капитолийского холма, рынкам Трояна и другим платным ранее достопримечательностям.
0: Audio Stories.
2: Видали Пеле и Горинчи, мы встречались с Эйсебио лично.

длинным трубой. Этот матч был, представьте, нетрудный. Стала шайба быстрей, счастья легкого не жди. И бесспорно хоккей самый трудный впереди.

Маяк. Это мы. Это

0: Studio Stories.
1: Колумбийский остров Санта-Крус-дель-Ислоте в архипелаге Сан-Бернардо – самое густонаселенное место на планете. Его уникальная община и повседневная жизнь привлекают исследователей и путешественников. 200 лет назад участок площадью всего 12 тысяч квадратных метров, образованный кораллами и осадками, был незаселен. Все изменилось с прибытием афроколумбийских рыбаков, привлеченных удобным положением острова для длительной рыбалки. Временная база превратилась в постоянное поселение с сотнями семей. Сегодня здесь живет примерно 1200 человек в 115 домах. Из-за нехватки места здания растут вверх, образуя жилые башни. Питьевую воду привозят с континента. Несмотря на дефицит ресурсов, жители верны дому. На острове нет машин, аварий и преступлений. Только тишина без городской суеты. С увеличением популярности острова туристы потянулись взглянуть на необычную жизнь местных обитателей. Сначала такая ситуация вызвала недовольство коренных жителей. Вскоре за посещение острова стали брать плату в размере $1 США. Так туристы поддерживают экономику острова, а островитяне имеют возможность контролировать восприятие своей культуры и образа жизни внешним миром.
0: Аудио сторис.

ты знаешь, с собой на Марс я возьму щепотку земли, шепот леса, улыбку глаз.

0: Audio Stories.
1: Существует стереотип, что суровые условия Арктики ускоряют износ организма. Современные геронтологи подтверждают это наукой. Речь идет о биологическом возрасте, реальном состоянии тела по объективным показателям здоровья. Исследования в Якутии показывают, что биологический возраст там на 3-4 года выше, чем в центральных регионах России. Причина – интенсивная работа организма для выживания в холоде, что ускоряет износ клеток и органов. Дополнительные риски. Дефицит витамина D из-за недостатка солнца приводит к усталости, снижению иммунитета и проблемам с сердцем. Кроме того, рацион жителей Крайнего Севера богат жирным мясом и рыбой и практически не содержит свежих овощей и фруктов. При этом этническая принадлежность не влияет на старение. Механизмы универсальны для всех. Несмотря на вызовы, продолжительность жизни в Якутии достигает 74 лет, близко к среднероссийскому показателю. Современная профилактика и медицина позволяют арктическим жителям сохранять высокое качество жизни долгое время.
0: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о склонении имен существительных. Иногда, когда мы используем то или иное слово, бывает трудно поставить его в нужную форму, правильно просклонять и выбрать верное окончание. Вот такие случаи мы и разберем. Первый пример от Николая Долгополова, гостя утреннего шоу.
2: Может быть, я вас удивлю, но я считаю именно Ли Харви Освальда именно основным, я подчеркиваю, основным убийцем президента США.
1: Считаю его убийцем. Это неверно. Считаю его кем? Перед нами творительный падеж, которым может быть окончание «ем», но не в нашем случае. Здесь требуется другое окончание «ей» – убийцей. Такое окончание характерно для существительных первого склонения с окончанием «я». Дядя – дядей, земля – землей, убийца – убийцей. Ну а далее мы переходим к примеру из программы «Как знать». У микрофона гостья Наталья Красных.
3: Странно представить, что это животное ест бамбук в 98% случаев приема пищи.
1: В 98% случаев. Это неверно. Проценты должны стоять в предложном падеже и иметь окончание «ах». В чем? В процентах. В скольких процентах? В 98% случаев. Следующий пример самый сложный. В нем ошибки допускают с завидной регулярностью. И вот опять. Давайте разберем высказывание Вячеслава Буздалова, гостя программы «Хорошо темперированный эфир».
4: Вот 20 лет он исправно отправлял себе пластинки, книги сюда, в Москву. По возвращению была ему приобретена отдельно трехкомнатная квартира.
1: По возвращению. Это неверно. Когда речь идет о том, что произошло сразу после, то требуется предложный падеж. Почем? По возвращении. И в этом случае окончание должно быть «и». По возвращении, по окончании, по прибытии. Так употребляем слова, оканчивающиеся на «ие». В подобных оборотах в некоторых других словах в предложном падеже требуется окончание «е». По приезде, по прилете, по выходе. Если мы употребляем эти слова в другом значение, то дательный падеж возможен. Например, по его стремительному возвращению мы поняли, что что-то случилось. Но сразу по возвращении он приобрел квартиру. Ну и напоследок разберем стандартную ошибку в слове «время». В этот раз это существительное неправильно просклоняла Елена Булычева. Вернее, она вообще забыла его просклонять.
5: Ну, я хочу сказать о том, поскольку времени остается не так много, я хочу сказать, конечно, о знаменитых зеркалах.
1: Время остается немного. Это неверно. Остается немного чего? Времени. Здесь требуется родительный падеж. В нем мы имеем окончание «и» и формообразующий суффикс «ен». Времени. Ну а наш выпуск пора завершать. У нас тоже осталось совсем немного времени. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Studio Stories.
1: Эмоциональная зрелость – это развитие способности осознавать свои эмоции, понимать причины внутренних переживаний и нести ответственность за свое эмоциональное состояние, не перекладывая вину на окружающих или обстоятельства. Основой эмоциональной зрелости является осознавание. Человек учится не игнорировать или подавлять эмоции, но и не дает им полностью руководить своими действиями. Между переживанием эмоций и реакцией возникает промежуток выбора. Зрелость подразумевает принятие ответственности за собственное эмоциональное состояние. Незрелое восприятие мира заставляет думать, будто окружающие заставляют испытывать гнев, обиду или чувство неполноценности. Однако взрослый человек осознает, что внешние факторы служат лишь стимулами, а истинная причина эмоциональной реакции кроется внутри. Незрелая личность пытается мгновенно избавиться от неприятных ощущений путем агрессии, ухода от проблемы, зависимости или оправдания. Психологическая зрелость, напротив, предполагает способность принять боль, страх, стыд или грусть, оставаясь в контакте с этими чувствами, не прибегая к саморазрушительному поведению и не преуменьшая значимость своих переживаний. Эмоциональная зрелость не означает неуязвимость, скорее наоборот. Она включает признание своих слабостей, открытость к помощи и искреннее выражение чувств. Эмоциональная зрелость освобождает человека от власти прошлых травм, ожиданий окружающих и мгновенных импульсивных решений. Это фундамент для построения крепких взаимоотношений, успешной самореализации и гармоничной жизни.
0: Audio Stories.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
2: Если не осталось терпения и слов.

0: если перед вами раскрывается пугающая бездна, выключите эмоции и включите маяк.
1: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
0: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Или просто позвоните в студию во время эфира.
0: Каждую среду и четверг с 17:00.
1: Мы так мечтали поскорее повзрослеть. Наша мечта сбылась. Мы выросли. Но порой каждый из нас ведет себя точно капризный ребенок.
2: Почему я так и назвала эту рубрику? Что мы дети, но мы взрослые дети.
1: Маргарита Митрофанова и опытные психологи против проблем, принесенных из детства.
3: У мужчины всегда в сердце есть место для матери, даже если плохие отношения, и он с ней не общается. И посягать на место матери – это дорога в никуда и большая глупость.
0: Подкаст «Взрослые дети» в любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: Audio Stories.
1: Среди заросших травой могил на вершине холма, недалеко от трассы в Тверской области, сохранились остатки Троицкой церкви. Сегодня этот памятник архитектуры почти незаметен, хотя раньше играл ключевую роль в жизни местных жителей. До начала 20 века Кукаревский погост был активным церковным центром для окрестных селений. В поселке жило около 40 человек в четырех дворах. Здесь устраивались ярмарки, работала школа, а приход насчитывал тысячи верующих. Кирпичная церковь была построена в 1794-1804 годах. В 1820-х годах добавили стройную колокольню. Рядом стоял древний деревянный храм, который сгорел в 1841-м. После пожара каменный храм перестроили. Добавили теплые пределы – Петропавловский и Никольский. Полностью изменили алтарную часть. Комплекс обрел три алтаря – центральный, Святой Троице, боковые – апостолам Петру и Павлу, святителю Николаю Чудотворцу. Внешне сохранились элементы оригинального стиля. Основной объем и трапезная образовывали вытянутый прямоугольник. Алтарная часть имела полукруглый выступ на востоке. Архитектура следовала классицизму с барочными мотивами, особенно на колокольне. Массивный квадратный цоколь, круглый звонничий ярус с арками, красный кирпич, пилястры, ниши и фронтон на южном фасаде. В советское время храм забросили, поселок обезлюдил, села пришли в упадок или исчезли. Сейчас от исторического памятника остались фрагменты южной стены и двухэтажная колокольня. Остальное разрушено ниже окон, засыпано землей и мусором. Аудио Stories.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Украина по мере ухудшения ситуации на фронте взяла на вооружение тактику атак по российской гражданской инфраструктуре, заявил Владимир Путин на совещании с правительством. По словам президента, Киев пытается создать проблемы в сфере энергоресурсов и повлиять на туризм.
2: Видим, что киевский режим по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взяли на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам.